0: священный сан, остался преподавать. В 1912 году он стал редактором журнала «Богословский вестник», а еще через два года защитил магистерскую диссертацию и получил степень магистра богословия. В его пасторском попечении находилась Сергиево-Посадская церковь приюта сестер Милосердия, где он постоянно совершал богослужения. В 1915 году отец Павел, не оставшись безучастным к ситуации в России, участвовал в войне в качестве священника санитарного поезда. Свое служение Богу отец Павел совмещал с занятиями наукой и философией. Энциклопедически образованный человек, Флоренский обращался к миру с проповедью о Христе, используя все приобретенные знания и личный духовный опыт. После 1917 года Флоренский ради спасения произведений русского церковного и светского искусства принял участие в работе комиссии по охране памятников старины Троицы Сергиевой Лавры. К этому периоду и принадлежит статья «Троица Сергиевой Лавры и Россия», которая прозвучит сегодня в нашем эфире. Занимая должность ученого-секретаря и хранителя Ризницы, он сохранил от разграбления сокровища Лавры. С середины 20-х годов отец Павел работал в системе главэлектро. Сотрудничая с советским правительством, отец Павел не отказался от своих религиозных убеждений. Сам его внешний вид был проповедью христианства. Все эти годы он не снимал с себя священнического сана и ходил в подрясники. Бескомпромиссное отстаивание отцом Павлом своей веры и стало основной причиной его ареста и последующего убийства. Он был арестован в 1933 году по ложному обвинению и отправлен в ссылку на Дальний Восток. В 1934 году его перевели на Соловки, где он разрабатывал технологию добычи йода из водорослей. 8 декабря 1937 года отец Павел Флоренский был расстрелян. Итак, Троица Сергиева Лавра и Россия. Посетивший Троицу Сергиеву Лавру в XVII веке, именно 11 июля 1655 года, архидиакон антиохийского патриарха Павел Алепский отзывается о ней с величайшим восхищением, как о прекраснейшем месте всей земли. Церковь же Святой Троицы так прекрасна, что не хочется уйти из нее. Нам нет нужды заподозривать искренность этого суждения, ведь Павел Алепский писал не для печати, а исключительно для себя и для своих внуков, и лишь в наше время его впечатления стали общим достоянием. Неправильно было бы отнести это свидетельство и ссылкой на восточное красноречие писателя, ведь если арабская фантазия его, точнее сказать, огнистость восприятия, способна была видеть в окружающем более художественных впечатлений, чем притупленная и сыроватая впечатлительность северян, то одинаковой оценке подвергалось все виденное, и среди всего Лавра оказывается на исключительном месте. Очевидно, она и была таковой. Это свидетельство Павла Алепского невольно проверяет на себе всякий, кто прожил достаточно времени возле дома Пресвятые Троицы, как выражаются наши летописцы. При туристском обходе Лавры беглому взору впервые развертывается не подавляющее количественно, но действительно изысканное богатство художественных впечатлений от нее. Есть, однако, и гораздо более тонкое очарование Лавры, которое охватывает изо дня в день при вживании в этот замкнутый мир. И это очарование, теплое, как смутная память детства, уродняет душу Лавре, так что все другие места делаются отныне чужбиной. А это истинной родиной, которая зовет к себе своих сынов, лишь только они оказываются где-нибудь на стороне. Да, самые богатые впечатления на стороне скоро делаются тоскливыми и пустыми, когда потянет в дом преподобного Сергия. Неотразимость этого очарования в его глубокой органичности. Тут не только эстетика, но и чувство истории, и ощущение народной души, и восприятие в целом русской государственности, и какая-то труднообъяснимая, но непреклонная мысль здесь, в Лавре, именно, хотя и непонятно как, слагается то, что в высшем смысле должно называться общественным мнением. Здесь рождаются приговоры истории, здесь осуществляется всенародный и вместе абсолютный суд над всеми сторонами русской жизни». Это то всестороннее жизненное единство Лавры, как микрокосма и микроистории, как своего рода конспекта бытия нашей Родины, дает Лавре характер ноуминальности. Здесь ощутительнее, чем где-либо, пульс русской истории. Здесь собрано наиболее нервных, чувствующих и двигательных окончаний. Здесь Россия ощущается как целое. Подобно тому, как художественный портрет бесконечно более плотен, так сказать, нежели фотографический снимок, ибо сгущенное суммирует в себе многообразие различных впечатлений от лица, которые фотографической пластинкой улавливаются лишь случайно и разрозненно, так и лавра есть художественный портрет России в ее целом, по сравнению с которым всякое другое место не более как фотографическая карточка. В этом смысле можно сказать, что лавра и есть осуществление или явление русской идеи, энтелехия, скажем, с Аристотелем. Вот откуда это неизъяснимое притяжение к лавре. Ведь только тут, у номинального центра России, живешь в столице русской культуры, тогда как все остальное – ее провинция и окраины. Только тут, повторяю, грудь имеет полное духовное дыхание, а желудок чувствует удовлетворенность правильно соразмеренным и доброкачественным культурным питанием. Отходя от этой точки равновесия русской жизни, от этой точки взаимоопоры различных сил русской жизни, начинаешь терять равновесие, и гармоническому развитию личности начинает грозить специализация и техничность. Я почти подхожу к тому слову о местности, пронизанной духовной энергией преподобного Сергия, к тому слову, которому пока еще все никак не удается найти себе выражение. Это слово «античность». Вжившийся в это сердце России и единственной законной наследницы Византии, а через посредство ее, но также и непосредственно древние Лады, вжившийся в это сердце, говорю, здесь, в Лавре, неутомимо пронизывается мыслью о перекликах, о самых сокровенных недрах культуры, того, что он видит перед собою, с эллинской античностью. Не о внешнем, а потому поверхностно-случайном подражании античности идет речь. Даже не об исторических воздействиях, впрочем, бесспорных и многочисленных, а о самом духе культуры, о том веянии музыки ее, которое уподобить можно сходству родового склада, включительно иногда до мельчайших своеобразностей и до интонации тембра голоса, которая может быть у членов фамилии и при отсутствии поражающего глаз внешнего сходства. И если вся Русь в метафизической форме своей сродна эллинству, то духовный родоначальник Московской Руси воплотил в себе эту эллинскую гармонию совершенной, действительно совершенной личности с такой художественной проработкой линий духовного характера Руси, что сам в отношении к лавре, или точнее всей культурной области, им насквозь пронизанной, есть, возвращаясь к прежнему сравнению, портрет портрета, чистейшее выражение той духовной сущности, которая сквозит многообразно во всех сторонах лавры как целого. Если дом преподобного Сергия есть лицо России, явленное мастерством высокого искусства, то основатель ее есть первообраз ее, этого образа России, первоявление России, скажем, с Гёте, или, обращаясь к родной нашей терминологии, лик ее, лик лица ее, ибо под ликом мы разумеем чистейшее явление духовной формы, освобожденное от всех наслоений и временных оболочек, от всякой шелухи, от всякого полуживого и застящего чистые проработанные линии ее. В церковном сознании, не том скудном сознании, которое запечатлено в богословских учебниках, а в соборном, через непрерывное соборование и непрерывное собирание живущим духовном самосознании народа, дом Живоначальной Троицы всегда сознавался и сознается сердцем России, а строитель этого дома, преподобный Сергий Радонежский, особым нашего российского царствия хранителем и помощником, как сказали о нем цари Иоанн и Петр Алексеевичи в 1689 году, особым покровителем, хранителем и вождем русского народа. Может быть, точнее было бы сказать, ангелом-хранителем России. Не в сравнительных с другими святыми размерах исторического величия тут дело, а в особой творческой связанности преподобного Сергия с душой русского народа. Говоря о своем отце, как об исключительном для меня человеке, я этим даже не ставлю вопроса о сравнительных его размерах с другими отцами. Тем не менее, он мой, он именно. И, вникая в себя, я не могу не сосредоточиться исключительным образом именно на нем. Так, в стремлении познать и понять душу России, мы не можем не собрать свои мысли на этом ангеле земли русской Сергии. А ведь народная церковная мысль об ангелах-хранителях весьма близко подходит к философским понятиям. Платоновской идее, аристотелевской форме или, скорее, интеллехии, к позднейшему, хотя и искаженному понятию идеала, как сверхэмпирической, выше умной духовной сущности, которую подвигом художественного творчества всей жизни надлежит воплотить, делая тем из жизни культуру. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанного святым при жизни, чудного старца святого Сергия, как свидетельствуют о нем современники. Время преподобного Сергия То есть время возникновения Московской Руси совпадает с одной из величайших культурных катастроф. Я разумею конец Византии, ибо преподобный Сергий родился приблизительно за 150, а умер приблизительно за 60 лет до окончательного падения Константинополя. Но светильник перед угасанием возгорается ярче. Так византийское средневековье перед падением дает особенно пышный расцвет, как бы предсмертно, с обостренной ясностью сознавая и повторяя свою идею. XIV век ознаменован так называемым третьим возрождением Византии при палеологах. Все духовные силы царства Ромеев тут вновь пробуждаются и в умозрении, и в поэзии, и в изобразительных искусствах. Древняя Русь возжигает пламя своей культуры непосредственно от священного огня Византии, из рук в руки принимая как свое драгоценнейшее достояние Прометеев огонь Эллады. В преподобного Сергия, как в воспринимающее око, собираются в один фокус достижения греческого средневековья и культуры. Разошедшиеся в Византии и там раздробившиеся, что и привело к гибели культуры, тут, в полножизненном сердце юного народа, они снова творчески и жизненно воссоединяются ослепительным явлением единой личности. И из нее, от преподобного Сергия, многообразные струи культурной влаги текут, как из нового центра объединения, напаивая собой русский народ и получая в нем своеобразное воплощение. Вглядываясь в русскую историю, в самую ткань русской культуры, мы не найдем ни одной нити, которая не приводила бы к этому первоузлу. Нравственная идея, государство, живопись, зодчество, литература, русская школа, русская наука. Все эти линии русской культуры сходятся к преподобному. В лице его русский народ сознал себя, свое культурно-историческое место, свою культурную задачу. И тогда только, сознав себя, получил историческое право на самостоятельность. Куликово поле, вдохновленное и подготовленное у Троицы еще за год до самой развязки, было пробуждением Руси как народа исторического. Преподобным Сергием началась история. Однако вглядимся, какова форма того объединения всех нитей и проблем культуры, которая была воспринята преподобным от умирающей Византии. Ведь не мыслить же преподобного полигистром или политехником, в себе одном совмещающим всю раздробленность расползающейся византийской культуры. Конечно, нет. Он прикоснулся к наиболее огнистой вершине греческого средневековья, в которой, как в точке, были собраны все ее огненные лепестки, и от нее возжег свой дух. Этой вершиной была религиозно-метафизическая идея Византии, особенно ярко разгоревшаяся вновь во времена преподобного. Я знаю, для невникающих в культурно-исторический смысл религиозно-метафизических споров Византии за ними не видится ничего, кроме придворно-клерикальных интриг и богословского педантизма. Напротив, вдумавшемуся в догматические контроверзы рассматриваемого времени, бесспорно их неизмеримо важная общекультурная и философская подоснова, символически завершающая в догматических формулах. И споры об этих формулах были отнюдь не школьными словопрениями о бесполезных тонкостях отвлеченной мысли, а в глубочайшем анализом самих условий существования культуры, неутомимой и непреклонной борьбой за единство и самое существование культуры. Ибо так называемые ереси, рассматриваемые в культурно-историческом разрезе, были по своей подоснове попытками подрыть фундамент античной культуры и, нарушив ее целостность, тем не спровергнуть сполна. Богословски все догматические споры от первого века, начиная и до наших дней, приводятся только к двум вопросам – о проблеме Троицы и о проблеме воплощения. Эти две линии вопросов были отстаиванием абсолютности божественной, с одной стороны, и абсолютной же духовной ценности мира с другой. Христианство, требуя с равной силой и той, и другой, исторически говоря, было разрешением преград между только монотеистическим, трансцендентным миру иудейством и только пантеистическим и имманентным миру язычеством, как первоначалами культуры. Между тем, самое понятие культуры предполагает и ценность воплощаемую, а следовательно и сущую в себе неслиянно с жизнью, и воплощаемость ее в жизни, так сказать, пластичной жизни, тоже ценной в своем ожидании ценности, как глины, послушной перстам воятеля. «Сама в перстах слагалась глина, в обличье верные моих сынов», свидетельствует о творчестве устами Прометея глубинные исследователи художественного творчества. Продолжение статьи отца Павла Флоренского «Троица Сергиева Лавра и Россия» слушайте в нашей следующей передаче. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: В исполнении братского хора Шевитоньского монастыря прозвучал тропарь преподобному Сергию Радонежскому, четвертого гласа греческого распева.
1: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании божественной литургии в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 8 октября 2018 года в день представления преподобного Сергия, игумена Радонежского.
2: Всех до вас, дорогие отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю матушек игумени и монашествующих с великим для нас праздником, с представлением святаго преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского. В этот день мы всегда собираемся в Лавре. И даже тогда, когда и погода не очень хорошая, как сегодня, но по милости Божией к концу литургии солнце вышло с тем, чтобы мы могли в радости совершить торжественный молебен на площади перед иконой святаго преподобного. Мы прославляем его имя не случайно, из года в год. Многие наши мужчины носят имя Сергия. Память о преподобном Сергии сохраняется в нашем народе. И не только потому, что как деятель исторический, сыгравший важную роль в объединении нашей страны, в отражении опасного нашествия иноплеменных, он вошел в историю. Но он вошел в нашу духовную историю как святой человек, как тот, кто в жизни своей явил образец святости, как тот, кто любовью своею умел преодолевать человеческое безобразие, человеческие конфликты и объединять людей. Святой преподобный Сергий живет не только в нашей исторической памяти, как это происходит со многими выдающимися историческими деятелями. Он живет в нашей молитвенной памяти, в нашей духовной жизни. Мы обращаемся к нему не как к какому-то историческому персонажу многолетней давности. Мы обращаемся к нему как к нашему современнику. И это так, потому что он вместе с нами. Он вместе со своей паствой. Он вместе с теми, кто помнит его имя и кто обращается к нему со своими молитвами. Вот и сегодня мы молимся. Мы молимся о многом. Каждый, конечно, о своем. У каждого есть свои проблемы, какая-то беда, какое-то стесненное обстоятельство. А у тех, у кого нету, приезжают сюда, чтобы восхвалить святаго преподобного и благодарить его за милости. Но одновременно мы проходим через очень непростые исторические обстоятельства, как для Отечества нашего, так и для всей Руси, так и для Церкви нашей. Оставаясь верными святым канонам, верными преданиям отеческому, мы утверждаем и будем утверждать православие во всем мире. Таково наше предназначение. И никто не собьет нас с этого пути. Никто не заставит нас поверить в то, что нарушение церковных канонов может иметь место по воле кого-то. Мы сохраняем верность преданию Церкви, потому что мы желаем быть верными ее чадами. И потому сегодня, обращаясь к преподобному Сергию, который так много сделал,

0: пред лицом Божиим он не оставлял Святой Руси и Церкви нашей. И всех вас, мои дорогие, призываю сейчас к особой молитве о Церкви Православной, о братьях и сестрах наших на Украине пребывающих и о всех тех, кто нуждается в нашей молитвенной поддержке и помощи. Молитвами преподобного и богоносного отца нашего Сергия игумена Радонежского да хранит Господь Русь святую и Церковь нашу православную. Аминь. С праздником вас поздравляю.
1: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании божественной литургии в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 8 октября 2018 года в день представления преподобного Сергия, игумена Радонежского.

прозвучало песнопение «Вечерний, Господи, возвах» и стихира преподобному Сергию Радонежскому знаменного распева в исполнении хора издательского отдела Московского патриархата под управлением Анатолия Гринденко.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Мы продолжаем разговор о жизни и трудах святителя Василия Великого вместе с преподавателем Института богословия и философии Константином Андреевичем Маклаком. Ну вот смотрите, 20 лет Василию, едет он в Афины, 20 лет, да, ему жить-то осталось. Ну, то есть, если он до 50 лет не доживет, где-то ему будет 48-49 лет, он уже скончается. Вот в 20 лет он еще учится в Афинах. Но как-то вот там его не поразили Афины, не поразили.
1: Ну, здесь сложно сказать, потому что то, что потом Василий Великий пишет в своих письмах или каких-то свидетельствах о юности студенческой, может быть, это уже другой Василий Великий, в значительной степени переосмысливший, и то, что происходило с ним там.
0: То есть, может быть, в том возрасте он приобретал там много, но по прошествии, конечно,
1: думаю, что да.
0: Лет, он уже думал, что это всего лишь начало пути.
1: Я уверен, наверное, это можно сказать определенно, что после, ну, надо прямо сказать, достаточно провинциальной Каппадокии и тех учителей, которых он там мог слушать, в каппадокийской школе пока обучался, Афины, конечно, еще сохраняли, ну и будут сохранять этот блеск античной науки, античного образования, античной культуры, конечно. Для христианина, может быть, здесь было и что-то шокирующее, потому что эти все как
0: это
1: бы
0: для
1: статуи,
0: современного
1: да.
0: христианина, тогда это не шокировало. Меня, кстати, вот возмущают некоторые произведения, которые показывают христиан, которые гнушались, скажем, античного искусства во времена раннего христианства.
1: Есть такой момент, он и в некоторых сочинениях отражен, какая-то такая действительно ригористическое отторжение всего языческого, идолослужения. И самих этих идолов, которые не являются истинными богами, вот просто кусок мрамора. Это все есть.
0: Ну, это не до такой же степени, что этот кусок мрамора нужно сокрушать. Это
1: ну, иногда было и так. Ну, чаще, конечно, крушило то, что называется чернь.
0: Ну, чернь, да.
1: Но это было...
0: С черни-то что взять?
1: Да,
0: она
1: это утверждение было глубокое. Но в какой-то смысле это же было не просто появление таких варваров-христиан благополучной Римской империи, как это описывают некоторые историки, тоже 19 века, какой-нибудь там, не знаю, Гиббон, например, который вообще все крушение Рима свел к тому, что вот завелись, значит... В римском государстве вот такие враги, пятая колонна в виде христиан, которые в конце концов подточили всю мощь Рима и открыли дорогу варварам, которые все, погубили Рим.
0: Очень часто сегодня встречается такое.
1: Погубили великую
0: цивилизацию.
1: Понимание
0: истории, да.
1: По-настоящему это был некоторый такой раскол своеобразный внутри самого античного общества. Христиане были по-своему тоже очень античными людьми.
0: Конечно.
1: И вот это, например, отторжение язычества в его таких внешних формах, даже, может быть, формах ну, высокого искусства, оно в чем-то было и в умонастроении образованных язычников того времени. Над греческими, над греческой мифологией откровенно потешались.
0: И уже не первое столетие.
1: Да. Сюжеты эти все... Ну, имели такое вот еще, можно скабрезное или анекдотическое измерение про греческих богов.
0: Да.
1: Все это прекрасно.
0: Так, извините, разве это не было уже на протяжении нескольких столетий философами осмеяно?
1: Вот,
0: что тут христиане нового сказали?
1: Я об этом и говорю, что была еще философская традиция, ну, можно это назвать философской теологией, вполне себе нехристианской.
0: И Гераклит смеялся над этими верованиями, и, в общем-то, и Сократ.
1: Ну, нет, Сократа скорее обвиняли в том, что он не почитает богов. Сам-то он был человеком вполне себе таким благочестивым. То есть это, конечно, была неправда, что он вот, не почитает богов. По-своему, да, как-то почитает, но вовсе он не атеист. То есть там было два
0: определения. Ну, конечно, нет, конечно, нет.
1: Собственно, безбожие, это совсем плохо. Еще было что-то вроде нечестия. Нарушение некоторого вот, благочестивого отношения к этим вещам. Вот это считалось тоже таким преступлением, конечно, менее серьезным, чем уж совсем полное отрицание богов.
0: Можно посмотреть, что Василий Великий изучал, допустим, в тех же Афинах. Конечно, риторика, прежде всего. В тех предметах, про которые его жизнеописатели отмечают как наиболее удавшиеся ему в изучении. Риторика, грамматика, метрика, философия, астрономия, геометрия, арифметика. Что говорится? Изучил их настолько, что был неуязвим перед искушенными. Вот что нужно. Вот это и есть образование. Оно не только человека формирует, но и делает тебя уверенным в слове, в знании, когда ты встречаешься с тем образованным человеческим сообществом, которое готово с тобой говорить и дискутировать, может быть, даже на религиозные темы.
1: Да, это очень важно. Здесь христианство, будучи меньшинством, конечно, волей-неволей приходилось соответствовать этому уровню.
0: Кроме того, медицина. Медицина была на достаточно высоком уровне в античности. Ну, Василий Великий тоже интересовался медициной. Но, как отмечают, возможно, для того, чтобы себя самого лечить, здоровье у Василия Великого не было таким крепким, как его дух.
1: Да, да, надо сказать, что, видимо, он был болен каким-то хроническим заболеванием. Кто-то подозревает болезнь Крона. Есть такая болезнь. Ну, вот здесь...
0: Такое название, видимо, она получила уже в позднейшем.
1: Нет, конечно, конечно, конечно. Это не античное название. Это, по-моему, какой-то автор 19 века, то ли пораньше, эту болезнь описавший. А так, да, это какая-то болезнь внутренних органов. Поэтому Василий Великий, например, не мог нормально питаться. Не только какие-то подвиги поста осуществлял. Он, в общем-то, постился всю жизнь. Это была такой необходимой совершенно диетой для него, как человека с очень слабым здоровьем. Вот это он изучал. Конечно, общая риторическая ориентация его образования была данью того времени. И даже какие-то философские знания, которыми, безусловно, он обладал, они имели, скорее, к этой риторической линии основной были пристегнуты. То есть у него не было, скорее всего, такого вот уж углубленно философского образования. Это отчасти видно из его богословия. Оно, ну, можно сказать, вот если рассматривать терминологию, это, конечно, все же исследовано учеными отечественными, зарубежными, даже больше, чем нашими, что эклектический философский язык. Он, конечно, позволил Василию Великому выразить именно то, что нужно было в то время, потому что именно такая философская эклектика делала возможным выразить идеи, которых, например, в античной философской традиции не существовало. То есть вот как Бог одновременно и един, и троичен. Это требовало значительной гибкости философского языка, которую не могли себе позволить представители существовавших на тот период времени философских школ, ни стоики, там, ни платоники, ни перипатетики, то есть представители аристотелизма. Также интересно, что он изучал и юриспруденцию, конечно, внимательно. Это все ему, безусловно, пригодилось. Вообще, Афины в то время представляли собой научный центр, и как раз вот под знаком риторики, скорее, потому что были другие влиятельные научные центры, в частности, Александрия. Александрия славилась своей наукой и своей философией. Как ни странно, Афины, хотя и продолжали во всеобщем сознании до древнего человека ассоциироваться с философией, например, с Платоновской академией, которая в Афинах тогда существовала. Но в ней Василий Великий, конечно, не учился. В общем-то, учеба заключалась в том, что посещались лекции определенных учителей. Притом интересно, что в Афинах были землячества студентов, которые туда прибыли на обучение. Причем иногда эти землячества студентов записывались к землякам-профессорам. В частности, так и Василий Великий учился. Там упоминается имя такого Проэресия, например. Это его учитель, который являлся соотечественником Василия Великого, тоже выходцем из Малой Азии. Это было интересно. Учился Василий Великий со своим, как мы знаем, товарищем, еще по Каппадокии, Григорием. Вместе они осваивали науки, хотя и по-разному, наверное, относились к научному знанию. Григорий Богослов в большей степени вот отдавался всем этим возможностям, которые открывались перед юношей, овладевшим всей этой риторической премудростью. Василий Великий, во всяком случае, уже потом скептически относился к полученному образованию. Называл Афины не раем, да, а призрачным раем или раем призраков.
0: Ну, то есть ожидал большего.
1: Не то чтобы ожидал большего, какая-то все-таки в нем была склонность к совсем к другому виду научного знания, может быть, такого более созерцательного. Недаром вот он после Афин сразу же удалился в свое имение, где основал монастырь. Ну, что-то вроде монастыря. То есть мы знаем, что монашеская традиция еще в то время вот-вот только зародилась в Египте.
0: Такой вопрос. Василий Великий. Вот мы знаем, что вот есть литургия Василия Великого. Знаем, что на иконе трех святителей изображен. Ну, вот такие вот основные для человека, входящего в церковь, сведения об этом великом человеке. Вот это мы знаем. Потом будем узнавать, что это автор многочисленных богословских трудов, о том, как он повлиял на подготовку ко Второму Вселенскому собору, где будет окончательный вид символа веры нашего принят. Вот с этим будет связано для нас имя Василия Великого, с этим символом, который мы читаем. А ведь еще такая традиция, которая все-таки иногда возрождается, какие-то попытки возрождения ее мы наблюдаем в нашей современной уже церковной истории. Пасха, пасхальное богослужение, как именно тот день и та служба, та литургия, в рамках которой еще и крещение совершается, но прежде всего имеется в виду взрослых людей после катехизации, если она есть какая-то продолжительная. Именно эту традицию тоже отстаивал Василий Великий. А ведь интересно, вот все, про что мы говорили в предыдущей нашей беседе, это ведь время его обучения, его вот этих вот занятий вместе с Григорием Богословом. Все это предшествовало его крещению. Он ведь поздно крестился. Почему так получилось?
1: Ну, это традиция.
0: Он ведь из христианской семьи.
1: Да, традиция того времени, сравнительно поздно принимали крещение уже во взрослом возрасте.
0: То есть вся семья у него, вот смотри, со всех сторон, и святые, исповедники, и святители окружают его и в семейной жизни, и в общении. А крестился он уже, будучи совсем взрослым человеком.
1: Да, здесь можно разные, конечно, приводить аргументы, вот такой исторический, от просто такой сложившейся традиции. Но здесь есть, конечно, и от того, что, в принципе, ну вот, если ты христианин, да, то ты и есть христианин, ты живешь по-христиански, ты мыслишь как христианин. Ты, значит, ты являешься христианином. То есть крещение – это вовсе не такой уж... Ну, да, это очевидный, безусловно, рубеж, да, в жизни христианина, да? Да, но все-таки какая-то магия крещения была чужда древнему человеку, да, где вот если не покрестить младенчика, то он болеть будет.
0: Ну, вот у нас, смотрите, есть, кстати, святой, которого тоже нужно вспомнить в связи с Василием Великим. Это Владимир Креститель Руси. Ведь он в крещении Василия, и он крещен в честь Василия Великого. Поэтому Василий Великий очень почитался, конечно, всегда в русской церкви, потому что связан вот с нашим крестителем. Святой Владимир, великий князь. Почему он святой? Ну вот если так просто в двух словах. Потому что он крестился, да, и крестил свой народ. А, допустим, у Константина Великого, если его можно назвать крестителем Римской империи, условно говоря, хотя это совсем не так, потому что христиане-то возникли в Римской империи задолго до появления христианина на императорском троне, все, что он сделал, чтобы получить вот это наименование в церкви, как Константина Великого, Константина Святого, Константина Равноапостольного, все это он сделал до крещения, потому что он крестился на смертном одре.
1: Да.
0: Вот такие интересные здесь тоже вещи. Ну и вот тоже в понимании Василия Великого Пасха как такой вот высочайший день переживания христианского, да, к которому мы идем, к этому дню, и вот Пасха как средоточие, наивысшая точка.
1: Ну, это была тоже в то время распространенная практика.
0: А не то, что начало – это крещение. Вот я начал, а потом я иду уже, пробуя или не пробуя стать христианином. То есть по-другому понимается крещение. Все.
1: Ну да, да, да, и крещение несколько иначе отличается от современного представления. И...
0: А у нас так, крестился, а потом попробовать стать каким-нибудь христианином, каким уж получится. Не так понимали тогда.
1: Да, это верно.
0: И что же теперь он монахом становится, получается, после всего этого образования, полученного им? Он основывает монастырь, он теперь монах?
1: Нет, не совсем монах в таком институциональном смысле этого слова. Хотя он его действительно основывает такую своеобразную общину. Мало того, он является и сам наставником монашествующих. Вот его знаменитые монашеские правила.
0: Ну, сестра у него, Макрина, тоже ведь она преподобная, то есть тоже она...
1: Да, преподобная, просто, ну, не совсем, может быть, точная квалификация, она точная в свете более позднего монашества. А в данном-то случае, в особенности это касается Василия Великого и Григория Богослова, их образ жизни, он, в общем-то, соответствует распространенному и не только среди христиан представлению о пути человека, человека науки, человека знания. Это все называлось философский образ жизни. И философский образ жизни вели очень многие. И семейные люди, и несемейные. Конечно, предполагалось, что если ты вот встал на этот философский образ жизни, то ну, семья, скорее всего, будет тебе мешать. Вспомним хотя бы историю Сократа и его жены Ксантипы. Сократ, значит, очень мало, конечно, проводил времени дома, потому что вся его жизнь была направлена на занятия философией, на то, чтобы разбудить людей, для того, чтобы они поняли, что такое справедливость, что такое добродетель, что такое знание, что такое душа и так далее. Это была вот такая философская миссия, философская проповедь. Но это случай Сократа, да, есть случай многих философов, до которых дошли до нас сведения, которые действительно живут в таком уединенном, можно сказать, философском затворе, предаются созерцаниям, да, или философским беседам, философским дискуссиям. Ну, вот это такой образ жизни. Да.
0: Здесь к нему и Григорий тоже присоединится.
1: Да, здесь к нему присоединяется Григорий. Этот философский образ жизни, он может быть разным. Он может быть как бы разным с точки зрения его соответствия какой-либо школе. Есть стоический образ жизни, есть эпикурейский, есть платонический, а вот есть христианский. Здесь надо при себе представлять, что христиане того времени, особенно вот такие образованные и, в общем-то, на многое претендующие, как Василий Великий и Григорий Богослов, они считали, что христианство – это тоже что-то вроде философской школы. Да, это даже превосходящее все бывшие философские школы, потому что тогда люди только по крупинкам собирали истину на свой страх и риск. А в философской школе, которая называется церковь, присутствует сама истина. И мы, христиане, это философы, которые принадлежат этой новой, а по-настоящему не новой, а вечной философской школе. И у нас истинная философия, и мы истинные философы, и наш образ жизни, он истинно философский. И вот этот образ жизни, он, конечно, должен иметь не просто быть какой-то декларацией, он должен иметь внешние свои формы, а внешняя форма – это действительно вот эта созерцательная жизнь в таком достаточно живописном месте, кстати, на берегу реки Ирис или Ирида, где Василий Великий, его единомышленники, к которому примыкал и его друг Григорий, предавались созерцанию, изучению Священного Писания. То есть там у них была специальная программа. Не просто вот сидеть на берегу и кайфовать, а это какие-то занятия, это, конечно, молитвословия, которые там они... Псалмопение, скорее всего.
0: Ну, конечно, по жизни Василия Великого нам становится совершенно очевидно, ни о каком христианском делании, ни о какой духовной жизни, ограничивающихся постом и молитвой, говорить невозможно. Образование, прежде всего, и богословское размышление должно присутствовать, а все остальное – это всего лишь вспомогательные и, в каком-то смысле, внешние условия для этого главного дела,
1: да, безусловно,
0: всей жизни.
1: Безусловно.
0: Это и пост, и, конечно, молитва – это всего лишь упражнение для того, чтобы сделать что-то важное, основное. А самое основное важное – это, конечно, то, чем и занимались Василий Великий и Григорий Богослов. Это приближение к Богу своим разумом, наиболее, да, и... в человеке подобным Богу, ну, сказать так, органом, да, нельзя сказать, да. Но, тем не менее, разум, наиболее приближенный к Богу, да, по своему подобию. Вот чем мы должны к Богу приближаться, а не желудком, как мы, да, в посту думаем, что мы можем приблизиться к Богу через ограничение своего желудка. Это, конечно, для Василия было бы очень удивительно.
1: Да, хотя он был действительно таким человеком аскетичным.
0: Да, конечно.
1: Мог бы вкушать явство на серебре и золоте в окружении многочисленной такой челяди. Но вот он предпочел кусок хлеба и миску какого-нибудь жидкого супа овощного. Это действительно, ну, заставляет уважать этих людей, которые имели все, и вот фактически от этого всего отказались. До этого действительно надо быть философом, наверное.
0: Но самое главное это не в этом, а самое главное, что если мы говорим с вот этим материальным миром, да, допустим, миска простой какой-то еды, и с миром духовным, занятие богословием, то если мы говорим об ограничении себя здесь, то мы должны обязательно стремиться к роскошному пиру там, богословскому пиру. И посмотрим, как мы часто поступаем наоборот. Мы очень заняты приготовлением яств либо вкусной постной еды, либо вкусной скоромной еды, либо трапезе праздничной, там, на Пасху или на какой-то праздничный день церковный. Вот этим мы заняты. И очень сильно ограничиваем себя там, где дело касается развития нашего духа. И в отношении богословия довольствуемся какими-то плесневелыми сухарями. Давайте все наоборот делать, как делал это Василий Великий.
1: Да, очень верное замечание.
0: Еще раз повторю, не такая все-таки длинная жизнь по современным меркам. 49 лет Василий Великий проживет, и довольно все-таки поздно для такой короткой жизни, для такого большого значения для нашей церкви, он станет священником. Ему уже больше 30 лет, или 32, или 34 по разным источникам. Вот в таком возрасте он становится священником. Жизнь его меняется?
1: Ну да, конечно, меняется. То есть вот из этого затвора добровольного он снова возвращается в Кесарию Каппадокийскую, где становится помощником епископа Евсевия, который, собственно, рукоположил его в пресвитеры. Здесь Василий Великий проявляет свои качества организатора уже здесь, будучи пресвитером. Ну и свой характер, конечно. Григорий Богослов, например, повествует о конфликте с Василием и Евсевием. То есть такой человек был и Евсевий, и Василий, непростые в общении. Что де Евсевий обиделся, что Василий нанес ему какую-то обиду, оскорбил его. Ну, не совсем понятно, что между ними произошло.
0: Григорий, видимо, уважал того и другого и решил это не описывать подробно, да. Но упомянул, что такое было.
1: Скорее всего, что-то и Василий в своей запальчивости наговорил, что Григорий счел неполезным публиковать. Угу. Василий уезжает вот туда, где он находился в затворе. Ну, потом возвращается, вроде бы они примирились.
0: Ну, Григорий их помирил.
1: Да, вроде бы они пошли на мировую. При том, что ситуация эта была непростая, в то время в церкви продолжались периодически вот такие арианские гонения, поскольку Восток, которым управляли сыновья Константина Великого, находился под властью либо ариан, либо проарианских настроенных императоров.
0: В общем-то, сыновья Константина Великого ими же и были этими еретиками арианами.
1: Да, да.
0: Чего ж тут скрывать?
1: Вот, в частности, император Валент как раз стал одним из, можно сказать, гонителей Василия Великого, потому что он решил...
0: Арианство он решил насадить.
1: Это понятно.
0: Вообще в этот период, как и в нескольких других периодах, но вот в этот период, пожалуй, особенно, удивляешься, глядя на историю церкви, как все могло пойти совсем по другому пути. У нас вполне могло не сформироваться того православного вероучения, которое мы сегодня имеем. У нас и символ веры мог такой не появиться. Вот смотришь чуть-чуть в судьбе одного человека, допустим,
1: да,
0: Василия Великого,
1: да.
0: Шаг влево, шаг вправо, и совсем не сформировалась бы у нас такая православная церковь, а чтобы было страшно представить.
1: Во всяком случае, было бы что-то другое. Здесь вот мы любим поговорить о соборности, о всех таких вещах. А здесь, между прочим, миссию формулирования православного вероучения, его защиты, взяли на себя фактически частные лица. Да, конечно, Василий Великий стал епископом Кесарии в скором времени.
0: Сколько было епископов, которые придерживались совсем других взглядов.
1: И также святителями стали его друзья – и его братья.
0: Но Василий Великий заставлял буквально.
1: Да,
0: многих
1: это, конечно,
0: из них заставлял бороться вот за тот символ веры, который будет.
1: Ну, символ веры – это даже и несколько другое, потому что тот символ веры, который был принят на Втором Вселенском Соборе, он плод компромиссов, конечно, как всякое такое коллективное решение. Заслуга Василия Великого и Григория Богослова, святителя Григория Низкого, еще и в другом, не только в подготовке этого общественного мнения, которое впоследствии приняло тот символ веры, которым мы сейчас молимся.
0: Угу.
1: А это еще и большая богословская работа, которая связана с очень сложной такой вот философско-богословской полемикой. Ну, прежде всего, с достойным, надо сказать, противником Василия Великого, неоарианином Евномием. С ним он полемизирует, против него он пишет свою одну из самых знаменитых работ.
0: Против Евномия.
1: Против Евномия, да, это его апологии Евномии в таких вот формах апологии, которые он перед соборами разными произносил, там их несколько, две штуки.
0: Извините, хочется добавить, обращаясь к тем нашим слушателям, которые очень часто говорят, вы знаете, вот христиане не должны быть никогда против, они должны быть такими миролюбивыми, они должны быть такими везде, всеприятие демонстрировать какое-то, вот обязательно что-то такое положительное. Вот не надо никого осуждать, не надо, они же тоже люди. Посмотрите, сколько сочинений святых отцов называются со словом «против». Против того-то, против всего-то, против такого-то лично. И почитайте, что там пишут наши отцы и учители церкви.
1: Да, действительно, и со стороны вот власти того времени христиане, конечно, были одной из самых беспокойных религиозных сообществ, от которых ничего хорошего власть и проарианская еще раньше языческая, конечно, не ждала только народного возмущения, только какого-то бунта, каких-то эксцессов, которые, конечно, власть имущие всегда пытаются как-то не подавить. Это, в общем-то, в тех условиях было не всегда возможно. Как-то погасить, примирить. Образованные язычники тоже не понимали такой агрессивности христианства.
0: Угу.
1: То есть откуда такая агрессия? Это было непонятно.
0: Да. Обращались, посмотрите, мирное сосуществование в рамках империи. И тех, и этих, и того, и сего. Ну и вы же все христиане. Почему вот вы одни против других, если вы там в чем-то расходитесь? Нет, для христиан было что-то принципиально важно.
1: Да.
0: Вот у Василия Великого тоже были такие пункты. Он на них очень настаивал.
1: Да,
0: вот
1: здесь люди, идущие на принцип.
0: Угу.
1: Люди, идущие на конфликт.
0: Ради того, что они считают для себя,
1: конечно,
0: исповеданием своей веры.
1: Да, ради, вроде бы, и сейчас даже, если на это посмотреть, вот человек со стороны посмотрит на эту полемику Василия Великого с Евномием, Ну, это какой-то очень заумный спор, не совсем понятно о чем. Скажем, если человек не подготовлен, например, опытом чтения каких-то античных философских текстов, там, Платона, Аристотеля и таких, вообще, в общем-то, не поймет, о чем идет речь. Вообще, зачем сыр-бор этот городить? А однако же люди вот вкладывали сюда свой темперамент, все свои знания, которые были почерпнуты учебой многолетней.
0: Годами, там, годами.
1: В Афинах там, и прочее. Все свое красноречие напрягали.
0: Да. Как... Чтобы вот этого Евномия уничтожить его в этим сочинении.
1: Да,
0: вот
1: здесь...
0: против Евномия так, чтобы вот мокрого места этого Евномия учением не осталось.
1: Да.
0: Так а все-таки в чем именно была неправда Евномия?
1: Ну, если говорить о евномианстве, то это была разновидность арианства. Арианство вроде бы уже было преодолено на Первом Вселенском соборе, однако ариане не исчезли.
0: В следующих программах мы продолжим разговор о Василии Великом и его церковном наследии. Передачу вела Марина Лобанова. О Василии Великом рассказывает преподаватель Института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. До свидания.

0: В исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучал тропарь преподобному Сергию Радонежскому греческого распева в гармонизации Николая Рожнова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Иван Шмелев. Записки неписателя. Передача шестая.

Семейное событие, много уяснившее мне в жизни нашей семьи, произошло года 4 позднее исторического. Мне было тогда лет 9, и я уже говел, как взрослый. Мы только что вернулись от светлой заутренней и обедни. Ночь была темная, темная и тихая. Крапал дождик, но на душе у меня было светло, воистину светлый день. Все мы причащались Великую Субботу, и оттого было так радостно, чудесно, очищение от грехов и лучезарное воскресение. Мне казалось, что мы будто другие, новые, как и все в нашем доме, очищенное и обновившееся, что мы совершили какой-то чудесный подвиг. Все в доме, особенно в парадной зале, где были приготовлены розговины, блистало особенной чистотой, все будто оживилось, обновилось, воскрешено от греха и тлена, и потому так радостно и чисто, и так блестит. Огромный стол, раздвигавшийся только великие праздники для гостей, и в главные именины блистал снежной березной скатерти, цветами, серебром, хрусталем, пасхальным. Всюду корзины гиацинтов, сирени, тюльпанчики и первые синие-синие подснежники. Самая-то весна. На большом фаянсовом розоватом блюде яркая груда пасхальных яиц, казавшихся мне священными, чудесно пунцовых, радостных. Дед не любил пестроты. Великолепные куличи, еще дышащие теплом и сдобой, в пунцовых розах из нашей оранжереи возглавлялись кудрявыми, будто живыми агнцами выделки знаменитого нашего пекаря Прони. Артиста называл его дед, хоть бы в Москву на выставку, блистающие чистейшую белизною чистотою Пасхи, убраны были по боковинкам священными страстями, крестом, копьем, лесенкой, виноградной гроздью и святознаками. Х и В от мастерских форм, искусной резной работы того же Пруни, не налюбуешься. И всего было в изобилии, чем полагается разговляться, и все в радостных украшениях и цветах. Самое освещение было особенное, пасхальное. Не лампы, а кубастые восковые свечи, повитые тонким золотцем, в пунцовых бантах, в блистающих бронзой канделябрах и в мутно-хрустальной люстре мягкий священный свет — тихий свет. Все мы были праздничные, пасхальные. Мама совсем воздушная, розовоснежная, кружевная, красавица из красавиц, называла ее Катюша. Высокий идеал, восторженно думал я, любуясь ею. Позднее, переняв от отца, я называл ее по Пушкину, чистейшей прелести, чистейший образец. Бабушка, помолодевшая, гелиотроповая, в жемчужно-серебряной наколке. Отец в отличном фраке, с глубокой белоснежной грудью, с редкостнейшим цветком английских лордов, гордений, на шелком отвороте фрака, будто только-только из-под венца, но ослепительней всех, благообразней, хотелось бы мне сказать, величественней и благостней дед Иван, от величавых седин, от свежего мастерского сюртука, от ордена святого Владимира исходило блистание света священного, казалось. Не говорю о себе, о Катюше и о меньшей сестренке Оленьке. Мы были ангелочки, небесно-непорочные, называла нас бабушка, все были радостны, все сияли. Все чистые. В этот памятный день пасхальных разговин случилось неожиданное, наполнившее всех нас особенно новой радостью. Спустился из своего мезонина дядя Вася. Я не помнил его за разговинами с нами. А в этот светлый день он неожиданно сошел к нам, и не во всегдашнем больном халате, а в щегольском сюртуке враспашку, муарово-лучезарном галстуке и низко вырезанном жилете сиреневого тона,
но с ужасной своей плевалкой, синим стаканчиком, от которого остро пахло скипидаром. Его неожиданное появление изумило всех. Дед сам подвинул ему кресло, обнял за талию, сажая, и сказал торопливо, радостно: «Вот обрадовал, милый! Мне было и радостно, и жутко. В щегольском сюртуке дядя показался мне почти неживым, другим, страшным даже, от худобы мертвенно-бледного лица, будто чуть подрумяненного на скулацах, отвалившихся глаз и исхудавших рук с тонкими лучиками косточек». На слова деда он глухим шепотом выговорил: «Скучновато одному, хочется вспомнить давнее, детское». Не было на его губах обычной кривой усмешки. Мне почувствовалось, что происходит что-то совсем особенное. Все примолкли, словно боялись, что разговор может повредить больному, такому слабенькому, как мыльный шарик. Так и подумалось, а он растает. Но не в этом событие. Дед взял лежавший перед его прибором лист бумаги. Все ожидали его христосования, как всегда, и не начинали разговляться. Надел очки и стал просматривать написанное. Я знал, что это список бедных семейств, кому посылалось праздничное. Сейчас и начнутся разговины. Но дед тряхнул головой, и лицо его стало красным. «Постой, позвать Ансеева!» — воскликнул он строго и тревожно. «Что за история?» Все переглянулись тревожно тоже. Такое необычное в такой день, такое деловое, будничное. Лицо деда похмурилось в тревоге. Явился старший приказчик Ансеев, почтенный старик, медлительный, всегда суровый, канцлер деда. Он был еще парадный, в долгополом сюртуке, зарумянившимся лицом, что-то еще прожевывал, должно быть, оторвали его от разговин. Как и у всех нас, на его суровом лице была тревога. «А почему не показаны Семечкины?» «Не послано?» — чуть в раздражении спросил дед, протягивая лист Ансееву и выжидающе хмуро глядя в лицо приказчика. Тот пробежал глазами недоуменно. «А опущено?» «Да-с, да точно помню, что послано на семерых-с». И его озабоченное лицо выразило недоуменный вопрос. «Конторщик промахнулся. Иван Васильевич, у меня красным подчеркнуты Семечкины. Самоважнейшие-с, как можно, будьте покойны-с». «Верно? Честное слово?» «Не извольте сумлеваться. Все ублаготворены-с. Утресь сами опросите». «Ручаешься? Знаешь, наверное?» «Поручусь, будьте благонадежны-с». Дед взял красное яйцо с блюда и дал Ансееву. «Верю. Не пеняй, что потревожил неурочно. Ну, еще раз Христос воскресе». Ансеев, поликовавшись с дедом, хотя уже христосовался, за утренню сказал как-то опасливо, благоговейно: «Помилуйтесь, Иван Васильевич, все понимаю, сами перетревожились». «Вот это перетревожились!» Ансеева крепко осталось в памяти. «Какой милый Ансеев!» — подумал я. «Понял ли я тогда это? Перетревожились!» «Конечно, понял сердцем. Это было уже мое, заветное и больное даже. Оно было в каждом из нас. Все радостные, когда садились за стол, и вдруг насторожившиеся тревожно, когда дед крикнул позвать Ансеева, празднично просветлели в радости. Эта знакомая мне тревога томила меня всегда, когда предстояло радостное, когда привезут в театр в канун великих праздников, в именины, или когда парадно одевали в новое, тревожащее чувство. А у других будет ли радость всем? Мне было стыдно, что у других этого не будет, такого нарядного костюмчика из Москвы, в хрустальных пуговках с петельками и шнурками, бежишь садиться в парадные сани, ехать в театр, на елку, и вдруг увидишь сынишку дворника Матвеича или ездового Никиты, и станет тревожно стыдно, а они все такие же будничные».
Даже до смешного. Увидишь в сенях лопату, метлу в углу, а ночь такая морозная, радостная, в святочных ярких звездах. Жалостно станет сердце с укором будто, а они так и будут стоять в темноте и мерзнуть. Это болезненное чувство, откуда и как родившееся, многое объяснило мне в дальнейшей жизни, когда раскрылись передо мною чудеснейшие и страшные ее страницы, тревожно требующие наполнения. Разговины тогда стали ликованием, наполнились чудесным светом. Все затеснились к деду особенно будоражно-радостно. Начиналась заветная раздача сверкающих пасхаликов. Дед достал из бархатной коробки большое золотое яйцо, развинчивавшееся на половинки, и высыпал на фарфоровое блюдечко, присланные по заказу из Москвы, пасхалики. Малюсенькие, не больше воробьиных, граненые яички из самоцветных уральских камушков, рубиновые, яхонтовые, аметистовые, топазовые, сердоликовые. Всякий год в Разговины одаривал он нас всех, и эти яички привешивались на тонкие золотенькие цепочки или на пунцовый шнурок к прежним годовичкам. У нас с Катюшей было их больше дюжины, и от отца с мамы, и мы носили эти пасхалики всю святую под рубашкой. Мы верили, что они воскрешают нас, освящают и охраняют от зла греха. В те памятные разговины все были радостно взбудоражены. Все смотрели через яички на блистающий стол, на свечи, и вдруг услыхали глухой, едва различимый голос. «А мне будет?» Все вдруг оторопели, оглянулись на дядю Васю. Сились подняться с кресла, он глядел на нас жалобно, разевая рот, будто ловил губами в воздух. Он сутулился, его крахмальная рубашка ввалилась в него, будто за ней была жуткая пустота. Все примолкли, как от испуга. Но дед сказал оживленно, радостно: «Тебе-то да не будет!» Сам подошел к нему и дал чудесное изумрудное, все в сверканиях. Прикрепил на пунцовой ленточке к сюртуку сердце. Дядя Вася нагнул голову, приподнял яичко и поцеловал его. «Благодарю, папаша!» Обрадовали и стал подниматься с кресла. Дед заботливо, осторожно положил ему на плечи руки, чтобы он не трудил себя. Но дядя, запыхавшись, все-таки силился подняться, прерывисто, шепотом говоря: «Я сам». Обрадовали: «Ах, какой вы!» Дед склонился к нему, торопливо сказав: «Христос воскресе!» И поцеловал три раза. «Ты меня, Вася, обрадовал», — сказал он тихо. «Да чем я могу обрадовать, папаша?» Чуть усмешливо, грустно, с трудом выговорил он: «Дайте мне настоящее, чудесное». И он показал на пасхальные яйца на столе. Дед взял с блюда пунцовое и дал дяде: «Ну, милый, Христос воскресе!» Дядя Вася, так это вышло неожиданно, выпрямился усилием в рост деда и отчетливо произнес: «Воистину воскресе!» Так обрадовали. «И хорошо, слава Богу!» — сказал торопливо дед. «Угодил яичком!» — показал он на изумрудное. «Больше широкие вы тревогой своей обрадовали». Он изнемог и, отирая капли на помертвелом лице, осел в кресле. Дед обнял его и сотрясался. Казалось, он заплакал. Нет, он не плакал, а он сотрясался от волнения. Когда он поднял лицо, оно светилось, как будто новым взглядом, совсем молодым, детским. Он не мог произнести ни слова обмякшими, нисходившимися губами. Я силился не заплакать, а мама была в слезах.
смотрела, прижимая руки к груди, как всегда, когда очень взволнуется. Отец обнимал дядю, и все мы толпились, торопились, понимая, что сейчас было такое важное. На лице дяди Васи выступили капли, слезы. Дядя стыдился их, он осел в кресле и отирал салфеткой лицо. Воистину, воскресение! Будто не своим голосом выговорил дед. Теперь я знал, что случилось, и почему случившееся великое событие. Оно повторялось в моей жизни, когда я перечитывал в «Братьях Карамазовых» лучезарный из лучезарных снов «Брак в Кане Галилейской». Тогда в разговины на моих глазах сотворилось ослепительное чудо. Оно непременно повторится, кажется мне порой. Увижу ли я его и наше семейное событие претворится в событие историческое.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Невидимые храмы Петербурга. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: В нашем городе есть два знаменитых архитектора, об одном из которых мы, конечно, знаем и знаем, насколько он знаменит. Это Адриан Захаров. Но о втором архитекторе известно очень мало, и только за последние 20-25 лет его имя опять возникает из небытия. Это Федор Иванович Демерцов. Что же касается архитектора Федора Демерцова, то имя это сейчас забыто, и большинству наших сограждан просто неизвестно. Достаточно сказать, что дом Аракчеева, стоящий в столь важном для панорамы Дворцовой площади месте, как выход из мойки в Зимнюю канавку, вот небольшой такой асимметричный дом с двумя портиками ионических пилястр, он темно-зеленый и как раз стоит в повороте реки. Так вот, на этом доме есть мемориальная доска, которая гласит: дом, построенный в конце 18 века, архитектор неизвестен. То, что строитель этого дома, знаменитый в свое время Федор Иванович Демерцов, и строен дом для военного министра Аракчеева, уже все забыли. Точно так же на самом особняке Демерцова доска мемориальная исчезла года 2-3 назад. И это очень опасно, потому что семейный дом архитектора, стоящий на Кирочной улице, теперь буквально подавлен фасадами окружающих доходных домов. Дом стар, ему более 200 лет. И сейчас, когда далеко не каждый воспринимает его как архитектурный уникум, как архитектурный памятник, у кого-то найдется желание, кто-то замыслит перестроить его во что-нибудь более грандиозное и более доходное. Будет очень жаль. Ведь, в конце концов, прекрасный петербургский архитектор Федор Иванович Демерцов не виноват, что храмы, которые он выстроил, лучшие творения его ума, ныне уничтожены. А ведь он построил два крайне важных для города и обитателей города сооружения. Это прежде всего вход в Иерусалимскую церковь на Знаменской площади, которую, в общем, традиционно называли Знаменской церковью. Это пятикупольный храм с очень мощным куполом и четырьмя главами, абсолютно симметричный, прообразом которого служит Софийский Вознесенский храм работы Камерона. И вот тут надо сказать, что ни одного подобного храма, кроме Демерцовского, между Камероном, то есть 1780-е годы, и Стасовым, я имею в виду Преображенский собор и Измайловский собор, запроектированный, но, в общем-то, очень сильно от него разнящийся, Исаакиевский собор Монферрана. Так вот, за 30 лет, кроме Демерцова, никто не выстроил подобного храма. А ведь такой храм, он очень просторен. Он имеет хорошо освещенное сверху пространство зала, освещенное через купол. И он предназначен для стечения большого числа прихожан. Недаром Знаменская церковь была так любима горожанами на протяжении одного и четверти века, которые она простояла на площади одноименной. Надо сказать, что Стасов, видимо, очень ценил Демерцова, потому что, когда он строил Троице-Измайловский собор, он повторил во многом конфигурацию храма входа Иерусалимского. Например, соотношение пилонов, подходящих к куполу, вот эти паруса. А с другой стороны, сама форма иконостаса. Сохранилась одна фотография интерьера Знаменской церкви. Так вот, по ней мы видим, что иконостас Знаменской церкви вогнут, колонны в нем расположены в виде полуротонды, и он вогнут в пространство апсиды. Так вот, Стасов абсолютно повторил форму этого.

Ленинградские архитекторы выполнили верхний вестибюль метрополитена станции метро Площадь Восстания по форме Знаменского храма. Да и сама площадь с центральным круглым объемом и куполом, она напоминает это самое сооружение, но несколько меньше его по размерам. Другой замечательный храм Демерцова стоял на углу Литейного проспекта и улицы, которой дал свое название Сергиевской, ныне улицы Чайковского. Этот храм более напоминал храмы русского классицизма, храмы Старова, Захарова, раннего Кваренги. Это однокупольный храм с трапезой и колокольней над притвором, над папертью, восходящий по традиции к храмам кораблям и, соответственно, к Петропавловскому собору или стоящим неподалеку от него храмом уже столетним к тому времени, храмом Пантелеймоновскому и Симеона и Анны. Но у Сергиевского собора был огромный по тем временам купол. Собор был значительный. Видимо, он немногим уступал Троицкому собору Александра Невского монастыря. Ведь это был кафедральный собор всей русской артиллерии. И поэтому его освятили в честь святого покровителя русских артиллеристов Сергия Радонежского. Храм имел портики в сторону Литейного проспекта, а также боковой в сторону Сергиевской улицы. Большой купол, замечательный иконостас и росписи раннего классицизма, которые покрывали плоский плафон. Расположены они были в виде больших панно, и этим церковный зал напоминал залы итальянских храмов. Храм святого Сергия Радонежского был любимым церковью императора Александра I, который не единожды приезжал туда помолиться в одиночестве, но и в дальнейшем не только обитатели литейной части города, не только служащие артиллерийского управления, но, например, выпускники Михайловской артиллерийской академии, которая находилась за Невой. Они все были прихожанами, традиционными прихожанами этого замечательного храма. О нем сохранилось очень много воспоминаний, и самыми трепетными из них являются воспоминания Мстислава Добужинского, который мальчиком со своей нянькой посещал этот собор и, например, присутствовал там при панихиде в день кончины императора Александра II. На маленького мальчика это произвело неизгладимое впечатление, и потом, уже в зрелом возрасте, он описал это событие. Храм святого Сергия Радонежского ныне перестроен в конструктивистский корпус, который относится все еще к ведомству ФСБ. От Демерцова осталась одна колокольня, и эта колокольня при церкви на Охтинских пороховых заводах. Точно неизвестно, Демерцов ли это, но выстроена она тогда, когда Демерцов был главным архитектором артиллерийского ведомства. И вообще он был известным военным архитектором, построившим, например, лазарет Семеновского полка на Семеновском плацу, ныне в нем военно-медицинский музей, за садиком, в котором потом выстроили Введенский собор Семеновского полка. И вот когда выстроили рядышком собор, несколько потускнело значение лазаретной церкви апостола Павла, которую устроил Демерцов в этом здании. Здание несколько раз перестраивалось. Последний раз его перестраивали уже после Отечественной войны последней. И тогда, возобновив замечательный дорический портик, конечно, не устроили церковный купол над портиком. А если мы посмотрим на старые фотографии и, например, на рисунки Фосса, который рисовал этот плац накануне строительства собора, ну а потом собором, мы увидим, что над портиком лазарета Семеновского полка возвышался купол. Он, говорят, был деревянным и придавал этому зданию абсолютно церковный вид, потому что этот портик как бы повторял храмовые портики того времени. И человек, который входил прямо в подъезд лазарета, он попадал как бы в храмовое сооружение. Кстати, именно этот прием потом повторил Кваренги буквально через 10 лет при создании церкви апостола Павла при Мариинской больнице. Таким образом, традиции Демерцова повторялись его современниками.

0: современниками. И архитектор абсолютно не виноват в том, что его имя забыто, потому что снесены лучшие его произведения. Вспомним же иногда имя Федора Демерцова и позаботимся о том, чтобы на улицах нашего города оно все-таки упоминалось.
1: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Перечитывая заново» прозвучит передача, посвященная творчеству Марины Цветаевой. Программу ведет Мария Петько.
1: Целому морю нужно все небо, целому сердцу нужен весь Бог. В селе Стебачево, в 30 километрах от Суздаля, ныне в Ивановской области, на высоком берегу Нерли, стоит большой белый храм, носящий имя апостола Иоанна Богослова. В нем служил священником прадед поэта Марины Цветаевой, Владимир Петрович Цветаев. В нем же в детстве и юности молился ее дед Владимир Васильевич. Сама Цветаева не отделяла себя от своего крестьянско-священнического рода. Будто от Иоанна Богослова шло ее понимание великой силы любви и слова. Ведь родилась она именно в день Иоанна Богослова, 9 октября 1892 года. Красную кистью рябина зажглась, падали листья, я родилась. Спорили сотни колоколов, день был субботний, Иоанн Богослов. Ее духовный путь прорастал из пути земного, сулившего ей яркую судьбу. Многие черты характера и мировосприятия Марины определились ее родителями. Свою двужильность и трудолюбие Цветаева объясняла отцовским происхождением от земли, где по преданию родился Илья Муромец, Талицкий уезд Владимирской губернии. Мать сочетала в себе кровь немецкую, польскую, чешскую, что, возможно, сказалось во взрывчатости темперамента Цветаевой. От матери к поэтессе перешли музыкальность, особый дар воспринимать мир через звук, ощущать как музыку мерцание воздуха, окутывающего все сущее. Уже в детстве Марина поражала окружающих необыкновенными способностями. Ум и раннее развитие отмечали все –

языке. 4-летняя моя Маруся ходит вокруг меня и все складывает слова в рифмы. Может быть, будет поэт? Отец в одном из писем рассказывает об 11-летней дочери. За Марусю даже страшно. Говорит, как взрослый француз, изящным прямо литературным языком. Пишет по-русски правильнее и литературнее 5-6-классников в гимназии. Экие дарования Господь ей дал. Семья Цветаевых жила в уютном особняке одного из старинных московских переулков. Лето проводила в калужском городке Таруса, а иногда и в заграничных поездках. Этой сменой впечатлений и было насыщено детство будущей поэтессы. Она рано ощутила свою самостоятельность во вкусах и привычках, крепко отстаивая это свойство своей натуры в дальнейшем. Осенью 1910 года 18-летняя гимназистка Марина Цветаева отнесла в типографию сборник своих стихов. Книга называлась «Вечерний альбом». Стихи, написанные в 15-17 лет. «Вечерний альбом» — книга о том, что по вечерам переживают юные души, когда вместе с дневной сутолокой отходит все суетное и наступает царство грез, воображение, которое под Цветаевой правит миром. Над миром вечерних видений. Мы, дети, сегодня цари. «Вечерний альбом» — это дневник души юной Цветаевой. «В моей душе приливы и отливы», — говорит о себе героиня. С одной стороны, она чувствует упоение жизнью. «Ах, этот мир и счастье быть на свете! Еще не взрослый, передаст ли стих?» С другой стороны, она взывает к Богу с совершенно неожиданной просьбой. «Ты дал мне детство лучше сказки, и дай мне смерть в 17 лет». Такие контрасты уже в первых творениях поэтессы позволяют увидеть необыкновенную сложность цветаевского мира. Летом 1911 года Максимилиан Волошин, уже известный к тому времени поэт, критик и художник, восхитившись поэтическим дарованием Цветаевой, пригласил ее с младшей сестрой Асей в Крым, в Коктебель. Среди многочисленных гостей поэта был и Сергей Яковлевич Эфрон, очень молодой юноша, больной туберкулезом и недавно потерявший мать. Вскоре он станет мужем Цветаевой. Ее избранник казался ей воплощением всего высокого, романтического и героического. Долгие годы многие стихи Цветаевой либо прямо обращены к Сергею Эфрону, либо так или иначе связаны с ним. Они обвенчались в январе 1912 года, а уже осенью у Эфронов родилась дочь – Ариадна, Аля. Это был один из самых счастливых периодов в жизни Цветаевой, о котором она позже напишет. «О, как солнечно и как звездно! Значит, жизненный первый том!» Но безоблачные дни вскоре сменились периодом тяжелых испытаний. В августе 1913 года от приступа грудной жабы умер отец Марины. Личное горе не завершило полосу несчастий. Ту зиму Эфроны провели в Феодосии, а когда вернулись в Москву, в воздухе чувствовалось приближение войны. К осени она охватила всю Европу. Эфрон, студент Московского университета, записался добровольцем на фронт, но был признан негодным к службе и пошел служить медбратом. В это сумрачное время Цветаева не прекращает писать. Напротив, ее творческий порыв определяется открывшимся в переломные годы духовным зрением, которым она начинает видеть свои грехи и грехи России. Так, в 1916 году создаются знаменитые «Версты». Книга «Версты» знаменует собой появление подлинной Цветаевой, трагического романтика и зрелого художника. Из стихотворения в стихотворение на глубоком дыхании, в строфах яркой красоты и силы провела она русскую тему. Изобразила Россию времен войны и кануна революции. Россия здесь не только в подробностях пейзажа и настроений, но и в смятении духа, которое прекрасно изображает Цветаева, передавая ощущение отступничества, неправедности и при всем этом желание.

вырваться к свету. Одно из стихотворений, посвященное Благовещению, любимому празднику Цветаевой, завершается молитвой. Вопреки всему, она еще не разучилась молиться. Героиня во время праздничной службы просит Богородицу уберечь дочь от соблазнов, в которые впадала сама. «Золотым кустом, родословным древом, никнет паникадила. Благословен плод чрева твоего, дева, милая. Пошла странствовать по рукам свеча, пошло странствовать по устам слова Богородицы. Светла, горяча зажжена свеча. К солнцу матери, затерянная в тени, взываю и я, радуясь. Матерь матери, сохрани дочку голубоглазую. В светлой мудрости просвети, направь по утерянному пути благо». Это уже и за себя молитва, о собственном утерянном пути жалоба. Значит, в ее душе теплится огонь веры, дающий сознание своего греха. «Дай здоровье ей, к изголовью ей, отлетевшего от меня приставь ангела, от словесной храни пышности, чтоб не вышла, как я, хищницей, чернокнижницей». Чувство неправедности и ничтожности перед Господом приближает Цветаеву к свету божественной истины. Так в одном из стихотворений цикла «Иоанн» 1917 года она пишет о диалоге поэта с Богом. «Только живите! Я уронила руки, я уронила на руки жаркий лоб. Так молодая буря слушает Бога где-нибудь в поле, в какой-нибудь темный час. И на высокий вал моего дыхания властная вдруг словно с неба ложится длань. И на уста мои чьи-то уста ложатся. Так молодую бурю слушает Бог». Современная исследовательница цветаевского цикла «Иоанн» Мария Степановна Лебедева отмечает, что в этом стихотворении молодая буря — это сама юная Марина, слушающая Бога. Именно в молодую бурю, в эти предреволюционные годы воплощается Цветаева, которая верит, знает, что и сам Бог слушает эту бурю и многое прощает в ее темный час. Драматургия стиха, пишет Лебедева, в неразрывности музыки и лирики. И хотя рифма отсутствует, но мелодический жест, особая интонированность завораживают. Эти две строфы передают пламенность ума и души поэта. Сколько раз не перечитываешь стихотворение, чувствуешь живую жизнь души в ее таинственном проявлении, в разговоре с Богом. Пламень веры не угасал в Цветаевой и в революционное время. Она сразу же откликнулась на антицерковные события, стрельбу по кремлевским святыням и запрет в 1918 году богослужений в кремлевских соборах, которые она любила. «Запрета нет на крылья, и потому запрета нет на Кремль», — пишет Цветаева. В этот трагический для России год она, как некогда древнерусские святые, обращается к чудотворным иконам. «Московский герб. Герой пронзает гада. Дракон в крови. Герой в луче. Так надо. Во имя Бога и души живой сойди с ворот, Господень часовой. Верни нам вольность, воины, им живот. Страж роковой Москвы, сойди с ворот. И докажи народу и дракону, что спят мужи, сражаются иконы». Этот поэтический призыв к чудотворному образу Георгия Победоносца показывает, что святые у Цветаевой не молчащие свидетели жизни, а живые участники ее. А жизнь была невыносимо трудной. Сама Цветаева определяла это время как пир во время чумы. Она, чтобы как-то выжить в послереволюционном хаосе, поступила на государственную службу в Народный комиссариат по делам национальностей, но проработала всего несколько месяцев и поклялась, что служить больше не будет никогда, даже под страхом смерти. Бедность и голод вынудили ее сдать детей в приют. 17 февраля 1920 года там умерла младшая дочь Ирина.
Алю удалось спасти. Марина забрала ее домой и выходила. В 1922 году Марина с дочерью уезжает к Сергею Ефрону, который вынужден был эмигрировать, так как в гражданскую войну воевал на стороне белых. В письме Борису Пастернаку Цветаева писала: «Я живу в Чехии, близ Праги. Последний дом в деревне. Под горой ручей таскаю воду. 3 дня уходят на топку огромной кафельной печки. Жизнь мало чем отличается от московской. Бытовая ее часть, пожалуй, и даже бедней. Удивительно, как среди нищеты, голода и смерти осталась в ней способность чувствовать красоту Божьего мира». Елена Айзенштейн, автор книги «Борису Пастернаку навстречу» Марина Цветаева, комментирует одно из цветаевских стихотворений тех лет, в котором поэтесса любуется осенним лесом. Глядя на опадающие с деревьев листья, Цветаева думает о бренности всяческих земных одежд, о бренности своих страстей, от которых освободится она после смерти, как деревья освобождаются от листвы. Ни краской, ни кистью написаны черты Царствия Божия. Его царство — это господство света. Ни краской, ни кистью — свет царства его, ибо сет. Ложь — красные листья, здесь свет, попирающий цвет. Цвет, попранный светом, свет цвету пятою на грудь. Не в этом ли тайная сила и суть осеннего леса? Цвет временное, ложное. Свет вечное и истинное. В небесном царстве все, что на земле было явлено через цвет, получит иное освещение. В обнаженности древесных ветвей, в господстве света над цветом, видит Цветаева отблеск великой тайны. Над тихою заводью дней, как будто завеса рванулась, и грозно за ней, как будто бы сына провидишь сквозь ризу разлук, слова Палестина встают, и Элизиум вдруг. Лик Божий скрыт в листве, в одеждах деревьев. Когда же приоткрывается божественный свет? Как повествует Евангелие, в момент смерти на кресте Господа Иисуса Христа завеса раздралась надвое. Цветаева чувствует, что свет, исходящий от обнаженных деревьев, небесное знамение, позволяющее сквозь ризу разлук внутренними очами увидеть Сына Божия. Такое творческое откровение давалось Цветаевой нелегко. Она не могла закрыть глаза на бытовые проблемы. После рождения в 1925 году сына Георгия она вынуждена думать о заработке. Свободных часов в Чехии и во Франции, куда она переехала осенью 1925 года, оставалось немного. В 1937 году Ариадна Эфрон, а затем и ее отец, уезжают в СССР, а в 1939 году в Советский Союз возвращается и Цветаева. Здесь действительность превзошла самые мрачные ожидания. Ее дочь и мужа арестовали и подвергли страшным пыткам. Сергей Яковлевич был расстрелян, а Ариадна Эфрон 16 лет провела в сталинских лагерях. Надо было одной растить сына, снимать жилье, носить передачи в тюрьму. Цветаева жила на копеечные гонорары за переводы, ибо работала добросовестно, а стало быть, медленно. Своего практически ничего не писала. «Ты погоня, но я есмь бег», когда-то горделиво бросила Цветаева жизни. Но теперь сил на бег уже не было. Наступало иное время, предсказанное ею в стихах. Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли. Застынет все, что пело и боролось, сияло и рвалось. И зелень глаз моих, и нежный голос, и золото волос. К вам всем, что мне, ни в чем не знавшей меры, чужие и свои, я обращаюсь с требованием веры и с просьбой о любви. За то, что мне прямая неизбежность прощения обид, за всю мою безудержную нежность и слишком гордый вид, за быстроту стремительных событий, за правду, за игру. Послушайте, еще меня любите за то, что я умру.
Через 2 месяца после начала войны Цветаева с сыном эвакуировалась в Елабугу, в маленький городок в Татарии. Сохранилось ее заявление, написанное 26 августа 1941 года. «Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающуюся столовую Литфонда». Через 5 дней она покончила с собой. Попала в тупик. Так она объяснила свое самоубийство в предсмертной записке. И как следствие этого тупика и отторгнутости Цветаевой от жизни, тот факт, что ее могила затерялась на Елабужском кладбище и до сих пор точно не установлена. И тем не менее, надежда на то, что Господь не оставил своим милосердием создание свое, не может угаснуть в любящих сердцах. Ее сестра Анастасия Ивановна добилась того, чтобы по Марине служили панихиды. Путь Цветаевой ко Господу продолжается и после смерти земной, пока светла память о ней, пока горит пламя ее поэзии. Как отметил диакон Андрей Кураев, в Цветаевой живет первохристианский монашеский бунт против полужизни и полурешений. Вся суть ее аскетики в стоянии за человеческое в человеке, за высшее в человеке, за божественное в человеке. Бренные губы и бренные руки слепо разрушили вечность мою. С вечной душою своей в разлуке бренные губы и руки пою. Рокот божественной вечности глуши, только порою в предутренний час с темного неба таинственный глаз. Женщина, вспомни бессмертную душу.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Перечитывая заново» прозвучала передача, посвященная творчеству Марины Цветаевой. В передаче были использованы материалы книги Марии Лебедевой «Неостывающая память. Эхо цветаевских юбилеев». Программу для вас подготовила и провела Мария Петько.
1: Сегодня мы будем слушать музыку Бедроша Хасмедана, чешского композитора. Есть у чехов один день в году, 12 мая, когда во всех театрах, в концертных залах, по радио и просто на улицах и площадях Праги везде слышится музыка Сметаны. В этот день музыкой Сметаны открывается международный фестиваль «Пражская весна». Бедрош Хасмедан – национальная гордость и слава Чехии. Для чехов он значит то же, что для нас русских Глинка. Чехи называют его чешским Глинкой. В нашей музыкальной передаче мы будем слушать музыку этого великого чешского композитора. Прозвучит поэма, симфоническая поэма «Влтава» из его большого оркестрового цикла «Моя Родина», величественного произведения, которое поистине является национальной святыней чешской музыки. Бедрош Хасмедан прожил сравнительно долгую жизнь. Он умер в 1884 году, 12 мая, когда ему было 60 лет. Но жизнь его была нелегкой. Труд и борьба. В этих двух словах вся жизнь композитора. Борьба за независимость Чехии, а страна в те годы была под гнетом Габсбургской империи, за независимую чешскую культуру и борьба с глухотой, которая настигла композитора в самом расцвете его творчества. Ему было тогда 50 лет. Глухота композитора не поддавалась лечению. Но чем определеннее заявляли врачи о неизлечимости болезни, тем решительнее боролся Сметана за свое место в жизни. Подобно Бетховену, он своей могучей волей старался преодолеть несчастье усиленным, напряженнейшим трудом, но мрачная тень полной глухоты неотвратимо надвигалась. Именно в эти тяжелейшие дни Сметана задумал создать цикл симфонических поэм «Грандиозное патриотическое повествование о родине». Красоту чешской земли, эпизоды истории, легенды Чехии – вот что хотел воплотить в симфонических поэмах композитор. Над осуществлением своего замысла Сметана начал работать в 1874 году и к исходу десятилетия завершил свой поистине титанический труд. Цикл «Моя Родина» состоит из шести симфонических поэм. Первая поэма «Вышеград». Когда-то Вышеград был стольным городом князей и королей чешских. Это колыбель чешского государства. Над симфонической поэмой «Вышеград» Сметана работал около 2 месяцев и закончил ее, будучи уже совершенно глухим. При разговоре с ним собеседником приходилось писать слова. Процесс, известный нам по бетховенским тетрадям для бесед. После завершения поэмы «Вышеград» Сметана тотчас, через 2 дня, углубился в работу над второй частью цикла симфонической картиной «Влтава», которая была закончена в небывало короткий срок – за 19 дней. Композитор, несмотря на полную глухоту, со страстью отдался сочинению этого произведения. Болезнь еще не затронула главного – его творческих способностей. К сожалению, болезнь композитора прогрессировала, и после потери слуха наступило душевное расстройство, которое, усиливаясь, привело его в пражскую лечебницу для душевнобольных, где 12 мая 1884 года композитор и скончался. Но задуманный цикл «Моя Родина» Сметана сумел завершить. Все 6 симфонических поэм цикла «Моя Родина» очень разные, не похожи одна на другую. Среди них можно найти и эпическое сказание, и песнь о красотах родной природы, и драматическую сцену, и маршествие, который выражает апофеоз народной славы и величия. Сейчас мы будем слушать симфоническую поэму «Влтава». Алтава – прекрасная река. Для чехов это то же, что для нас, русских, Волга. Богатый мир чешских народных сказок и преданий композитор объединил в одну поэтическую картину. Но, слушая эту замечательную музыку, нужно, конечно, иметь в виду ту программу, которую в свое время написал сам Сметана. Она поможет нам следить за художественной мыслью композитора. Программа симфонической поэмы «Волтава» такова. Два ручейка протекали в прохладных шумавских лесах и, сливаясь вместе, дали начало Волтаве. Она течет лесами, где слышатся отзвуки охотничьих рогов. Она течет среди нив, приносящих богатый урожай. До ее берегов доносятся звуки веселой деревенской свадьбы. В лучах луны на ее волнах покачиваются русалки, запевающие свои волшебные песни. Им внимают руины старинных замков, хранящих воспоминания о былой славе и подвигах. Сквозь теснины святоянских порогов прорывается Волтава, шумит и рвется из берегов. Но у красавицы Праги она разливается широким, вольным потоком и течет мимо древнего Вышеграда. Здесь она предстает во всей своей красоте и величии. Слушаем симфоническую поэму «Волтава» Берджиха Сметаны.

0: Симфоническая поэма «Волтава» Бедржиха Сметаны из его цикла «Моя Родина» прозвучала в исполнении оркестра Баден-Бадена под управлением Альфреда Шольца. Наша музыкальная передача завершена. Всего вам доброго. До свидания. Передачу провела Ида Никифорова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров», историк Кирилл Михайлович Александров. И мы продолжаем наш систематический курс занятий по истории русского государства и российского общества. Напоминаю, что сегодня наша 107-я программа. И мы возвращаемся к драматическим событиям, связанным с историей раскола Русской Церкви в середине XVII века в рамках наших бесед о царствовании государя Алексея Михайловича. В нашей предыдущей программе мы говорили о том, как разные русские историки, богословы, ученые оценивали эти события, как менялось постепенно с конца XIX века отношение к ним, и подробно говорили о противоположных точках зрения двух выдающихся отечественных ученых Василия Осиповича Ключевского и Антона Владимировича Карташова. И вот сегодня мы приступаем непосредственно к изложению исторических событий, связанных с этим печальным даже не эпизодом, а целым явлением в русской истории, имевшим очень страшные и серьезные последствия не только для государства, но и для всего русского общества. И как мы и говорили в нашей прошлой программе, сейчас для нас на первое место выходит фигура патриарха Никона, человека, который сыграл колоссальную роль в этих событиях. И как раз это тот случай, когда роль личности в истории оказалась действительно велика, и очень многие события произошли под влиянием поступков или как вследствие поступков этого человека. Итак, будущий патриарх Никон родился 24 мая 1605 года в крестьянской семье в селе Вильдеманово на территории, которая позднее образовала Княгининский уезд Нижегородской губернии. Отец его носил имя Мины, и будущий патриарх был крещен с именем Никита, соответственно, его мирское имя было Никита Миныч. Это был очень яркий человек, бесспорно совершенно, как бы сейчас сказали, харизматик, даже внешне, высокого роста, очень сильный, физически крепкий. У него была очень незурядная внешность, и лицо, и глаза, фигура. Вот все свидетельствовало об энергии, и я даже не побоюсь этого слова, амбициях этого человека. Более того, в силу своей вот этой физической крепости, даже потом, позднее, когда уже Никита Миныч станет патриархом Никоном, он и даже одежду будет носить из весьма крепких, толстых тканей. Она будет очень тяжелой, тяжести которой, казалось бы, будущий патриарх совершенно не ощущал. И вот в этой многопудовой одежде, совершая длительные и богослужения, и далекие и продолжительные крестные ходы. Вот казалось, что вот эти даже чисто внешние черты характера патриарха Никона свидетельствовали о том, что этому человеку суждено и, возможно, очень много перенести. Он и перенесет достаточно более чем много в своей жизни. Но вот как раз, как мне кажется, субъективно здесь тот случай, когда, измеряя свою выносливость или оценивая свою выносливость очень серьезно, очень широко, измеряя ее очень глубоко, патриарх был готов требовать точно такой же выносливости и от своего собственного окружения, и вообще от всех других людей, или, говоря более понятным для нас языком, от своих ближних, не слишком задаваясь вопросом, а способен ли вообще этот человек нести вот ту меру, которую сам для себя избрал патриарх. К сожалению, в нашей духовной жизни очень часто встречаются такие случаи. Это не только картинка историческая 17-го столетия, но, в общем-то, кто-то, может быть, из наших слушателей может что-то подобное заметить и в своей жизни или поискать примеры, которые буквально могут находиться рядом. Соответственно, и администратором, естественно, будущий патриарх был очень жестким, может быть, даже жестоким.
Здесь еще как раз проблема заключается в том, что жизнь, детство и юность будущего патриарха были наполнены скорбями. И казалось, что вот эти скорби начисто изгнали из его души, из его сердца такие важнейшие христианские добродетели, как милость к падшим, сострадание и сочувствие, доброта. Я уже не говорю о любви. Казалось, что патриархе сосредоточено было ревностное совершенно стремление любой ценой следовать тем каким-то нормам, правилам, которые он считал правдивыми, справедливыми, тянуть любой ценой, опять-таки, за собой всех иных и каждого, кто не был способен выдержать такого стремительного темпа, такой стремительной скорости, такого беспрекословного подчинения, он был готов не просто отсечь себя, но и обрекать на очень тяжелые страдания, причем зачастую не только моральные даже, но и физические. Иными словами говоря, будущий патриарх Никон был человеком беспощадным. И, конечно, это было печально. Это печально признавать, печально констатировать, потому что хотелось бы, конечно, чтобы пастырь все-таки в первую очередь был иным. Он рано лишился матери, он рос под воздействием и в руках мачехи, отношения с которой, мягко говоря, не сложилось. Она его била, она его колотила, она едва ли однажды не заморила его голодом, и поэтому еще мальчиком Никита сбежал в Макарьевский Желтоводский монастырь под Костромой. Здесь он, как пишет Антон Владимирович Карташов, подвязался в добровольном подвиге монастырских служб и чтения книг. Ревность, кстати, вот та же самая такая харизма, я бы сказал, и вот страстность, да, проявилась здесь и в ревности Никона к учению. Здесь как раз нельзя не отметить это положительное качество. Он очень ревностно учился и преуспел в учении, что, в общем-то, на самом деле было далеко не распространенной чертой в русском национальном характере ни в то время, ни, к сожалению, в последующие века. И вот опять-таки, обращаю ваше внимание, здесь происходит очередной не конфликт, я бы сказал, а выбор. Отец умолял мальчика вернуться домой. Видимо, это было связано с какими-то тесными личными даже, может быть, отношениями, потому что, казалось бы, с глаз долой, из сердца вон, если он подвязался в монастыре, но вот отец приезжал в монастырь, уговаривал его вернуться, следовательно, побег сына воспринимался им как что-то тяжелое, что-то травмирующее семейные отношения. Но Никита вернулся уже в тот момент, когда отец был тяжело болен, когда он стал совсем взрослым молодым человеком. На 20-м году жизни он вернулся домой и, в общем-то, по существу для того, чтобы похоронить отца. И после того, когда это событие произошло, он женился, стал сначала диаконом, а потом и священником. Служил Никита в селе Лыскове под Нижним Новгородом, недалеко от Волги. И надо сказать, что он довольно быстро приобрел популярность и известность. И как разумный, или, так скажем, умудренный, да, образованный пастырь, и как человек, чьи проповеди получали широкую известность, и в то же время как человек принципиальный, готовый ради сохранения вот такой правдивости определенной и принципиальности рисковать буквально всем. Слухи об этом незаурядном пастыре довольно быстро разнеслись, и поэтому, конечно, появлявшиеся в этом селе московские купцы не могли не разузнать о таком популярном священнике. Ему поступали предложения переезжать в Москву, а этот переезд, в общем-то, безусловно, конечно, был очень серьезным шагом по пути и карьерной лестницы, или, так скажем, ну, с точки зрения даже повышения социального статуса. Наконец он в Москву переехал. 10 лет довольно мирной семейной жизни его прошли,
И вдруг все это в одночасье кончается. Совершенно неожиданно для Никиты. Все три сына его один за другим умирают. Он переживает колоссальное потрясение совершенно. Он видит в этом знак, он видит в этом знамение, указывающий перст Господа и указание на то, что он должен уйти из мира. И по уговору с женой она принимает постриг в Алексеевском Московском монастыре, а сам он отправляется на далекие от Москвы Соловки, в строгий Анзерский скит, где подвязается у старца Илиазара. И здесь, в общем-то, в возрасте 30 лет он принимает как раз монашеский постриг с именем Никон. И вот этот богатырь, физически крепкий, который мог бы быть образцом любого государева, чиновника на любой государевой службе, даже по внешним признакам, он берет на себя буквально богатырское время иноческого подвига. Например, кроме общего келейного правила, он ежедневно прочитывал всю псалтырь и, как опять-таки об этом пишет Карташов, клал по 1000 земных поклонов. Он читает постоянно святоотеческую литературу. Причем надо сказать, что жизнь братская была очень уединенной. Иноки виделись друг с другом только по субботам и воскресеньям. И именно здесь у будущего патриарха проявляется способность к созерцанию разного рода видений. При этом они продолжались у него и в последующей жизни. Совершенно понятно, что и просто в силу молодости и физической наступления, неизбежной физической зрелости, и в силу вот этой силы физической, которая пребывала в этом незаурядном человеке, его монашеский подвиг приобретает действительно черты вот такого самораспятия, да, борьбы со страстями и их тяжелейшего преодоления. Один из его жизнеописателей пишет, что в соловецкое время Никон ведет колоссальную борьбу с дьяволом, со страстями. Бесы в прямом смысле этого слова старались сокрушить монашескую жизнь этого человека. И, наверное, конечно, здесь склонность к созерцанию видений тоже, конечно, оборачивалась совершенно другой стороной.

0: Москвы в добром настроении, потому что привезли с собой деньги, средства для построения каменного храма. И здесь как раз в это строительство, каменное строительство, Никон готов вкладывать все свои силы, все свои помыслы. И как не печально это отмечать, но вот здесь как раз и происходит конфликт с его духовным наставником. Илиазар считает, что Никон чрезмерная усердная ревность проявляет не столько к молитве, сколько именно вот к такому строительству, пускай даже и каменного храма, в котором, в свою очередь, Никон находит определенного рода вдохновение. Между ними происходит конфликт, и в результате этого конфликта Никон бежит с Соловецких островов, причем он чуть было при переправе на материк не утонул, вместе с помором, который обязался его доставить с Соловецких островов. Спасаясь, они пристали к островку Кию, недалеко от устья Онеги, и позднее, уже в память этого спасения, в 15 верстах от Онеги, Никон выстроил личный свой монастырь, крестный монастырь. От устья Онеги Никон проходит пешком 120 верст, соответственно, это примерно более 130 километров, и приходит в Каргопольский уезд, Кожезерскую обитель, на острове Каже располагавшийся. И здесь опять он начинает вести иноческую жизнь, наполненную иудеянием и борьбой при совершении своего духовного подвига, и поражает братью вот своей ревностью. В 1643 году, после того, как настоятель монастыря умирает, монахи избирают Никона игуменом своим и посылает его на поставление в Новгород.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Через 5 лет, в 1648 году, Никон вновь прибывает в Москву и знакомится с молодым царем, с новым царем Алексеем Михайловичем. Эта встреча оказалась по своим последствиям, в общем-то, роковой и для одного, и для другого. Хотя тогда, конечно, в первую очередь Алексей Михайлович был очарован молодым игуменом, который, в общем-то, на самом деле в тот момент только-только как раз входил в возраст такого политического расцвета и делания. Никону не было еще и 45 лет в момент описываемых событий. И надо здесь еще сказать, что на знакомство Никона с Алексеем Михайловичем сильно повлияло очень доброе расположение царя Алексея Михайловича к первому духовному наставнику игумена, к старцу Илиазару. Царь его чтил, ибо сам Михаил Федорович рассказывал своему сыну, что он родился по молитвам этого старца. Привязанность Алексея Михайловича к Никону, который очаровал его своим и пафосом, и искренностью, и ревностью, и таким стремлением к соблюдению всякой правды, и бескомпромиссностью, была настолько сильной, что Алексей Михайлович не захотел Никона из Москвы отпускать. Он стал архимандритом Новоспасского монастыря, в общем-то, родового монастыря усыпальницы Романовых. И в этот момент, вот с конца 40-х годов 17 века, Никон превращается в кратчайший срок, ну, по существу, да, в домового царского священника. Он приобретает колоссальное личное влияние на Алексея Михайловича. Алексей Михайлович постоянно посещает Новоспасский монастырь, Никон посещает царский двор, тем более, что монастырь приобретает характер такой достаточно очень твердой обители, с крепким уставом, строгими порядками. Естественно, что сразу же Никон превращается в политическую фигуру, в первую очередь хотя бы потому, что к нему устремляется поток всякого разного рода челобитных. И Никон оказывает протекцию очень многим из тех, кто к нему обращается, и его имя становится весьма-весьма популярным. Более того, Никон получает совершенно выдающуюся привилегию пятничных докладов –

заутренней в дворцовой церкви. В этот момент докладываются разного рода челобитные, происходит разговор о разных делах, в том числе не только церковных, но и политических. И на Никона обращает внимание и политическая элита, ближний круг, как потом станут говорить царские и бояре. Более того, весьма авторитетные в церкви протопопы Стефан Ванифатьев и Иван Неронов тоже начинают ощущать влияние и популярность Никона и, в общем-то, становятся близким и понятным уже на рубеже 40-х-50-х годов, что перед Никоном открываются самые завораживающие его внимание перспективы. Здесь хочется, конечно, сразу же задаться вопросом, вот понимал ли Никон реально то, что он превращается в политическую фигуру, во влиятельное лицо в московском государстве, по существу претендующую на вторую роль на московском царстве. Мне кажется, что понимал, и более того, может быть, даже в какой-то степени сознательно провоцировал вот именно такое сложение ситуации, провоцировал такой порядок дел, ибо политические амбиции его, как оказалось, были, в общем-то, безмерны по большому счету. И с каждым годом Никон все больше утверждался в ощущении вот такого собственного предназначения, да, значимости, не только в духовной, но и в первую очередь в политической жизни. Может быть, даже осмелюсь сделать такое предположение, что в какой-то момент Никон стал рассматривать духовную жизнь, в том числе жизнь церкви, как вот такой своеобразный политический инструмент, так или иначе. И политика для него в какой-то момент вышла на первое место по степени приоритетов. В 1649 году Алексей Михайлович продвигает его на Великоновгородскую кафедру, он становится митрополитом. И надо сказать, что, может быть, именно отсюда начинается очень большое политическое искушение для этого незаурядного и талантливого человека. Во-первых, конечно, сам Новгород уж был очень специфической и своеобразной кафедрой, а во-вторых, новый митрополит получил колоссальные полномочия на определенного рода автономию, имея, в общем-то, высокие представления о том, что власть церковная превыше, не равна даже, я подчеркиваю это слово, превыше и более значима власти государственной. Как мы помним с вами по уложению 1649 года, в общем-то, в нем уже прослеживалась тенденция, мы об этом достаточно подробно говорили, о том, что и судебные полномочия церкви, и ее судебные функции и собственность церковное имущество, использование этого имущества встречали уже, как бы так сказать, вот такое, ну, если не административное противодействие, то тенденция к их ограничению была совершенно очевидна. И понятно, что русский епископат очень ревностно относился к любой попытке ущемить их привилегии, права, функции со стороны светской власти. Но самое главное, что только Никон, новгородский митрополит, решился противопоставить не только свое раздражение, но обосновать это раздражение по поводу вот очередного покушения государства на права церкви, как виделось епископату. Именно в противостоянии, несмотря на все расположение Алексея Михайловича, личное расположение, но в противостоянии вот этой тенденции Никон видел свое едва ли не церковное призвание. Ему казалось, что цель высшей церковной деятельности, высшего церковного управления заключается в неизбежной победе над властью светской, над властью царской, властью боярской, над властью государственной в целом. Церковь должна была иметь преобладание, иметь возвышение, иметь первенствующее положение над всей государственной структурой. Недаром, в общем-то, впоследствии некоторые историки будут обвинять Никона в цезарепапизме. И естественно, что вот период пребывания Никона на новгородской кафедре – это как раз, в общем-то, такая попытка в миниатюре построить, как казалось Никону, ту модель церковно-государственных отношений, которая казалась ему идеальной. Никон по-прежнему, несмотря на уложение, сохранил право судить все
население церковных земель только церковным судом, он получил своеобразное исключительное надзорное право на всей Новгородчине быть таким своеобразным высшим надзирателем, в том числе даже над судом государственным. Он сам лично посещал места заключения, он вмешивался в светское судопроизводство. В то же самое время представители местного административного аппарата, они совершенно не имели никакого права вмешиваться в дела митрополичьи. Понятно, что популярность Никона росла и среди простых богомольцев, среди простых мирян, чему еще и способствовало, и это было очень разительным контрастом с тогдашним патриархом. Это, в общем-то, бессеребренничество, да, и честность самого Никона. Он был, мог бы иметь колоссальные денежные доходы, но все денежные средства кафедры он очень активно, очень деятельно тратил на благотворительность. Устроив 4 богадельни, когда прокатился по Новгородчине голод, предшествующий бунту 50-го года, о котором мы говорили в начале наших программ, о царствовании Алексея Михайловича, кафедра новгородского митрополита кормила 300-350 человек ежедневно. Вот. И даже погребение неимущих тоже организовал новгородский митрополит, приобретая таким образом и популярность, и весьма солидную социальную базу для дальнейшего продвижения наверх. Надо сказать, что даже когда произошел бунт 1650 года, у Никона хватило и храбрости, и мужества, и политической дальнозоркости противопоставить себя бунтовщикам, но противопоставить себя так, что ни у кого не возникло мысли покуситься на жизнь правящего архиерея. Он, например, дал сбежавшему воеводе Хилкову укрыться в митрополичьих палатах, он лично вышел навстречу бунтовщикам, он нашел в себе мужество отслужить литургию, а после этой литургии увещевать мятежащихся новгородцев прекратить сопротивление, а тех, кто отказался его послушать, он даже нафиматствовал. И, наконец, когда войска князя Хованского были готовы подавить новгородский бунт, и бунтовщики пали в ноги к митрополиту, тот же самый Никон весьма мужественно и самоотверженно ходатайствовал перед князем Хованским о прощении мятежников, что, в общем, было нечастым событием в жизни Московской Руси. Иными словами, если так подытожить все то, о чем мы говорим, нужно сказать, что Никон вел себя как очень честный, принципиальный и, что я вкладываю особый смысл в это слово, и независимый человек. Да? Он был не объектом, он был субъектом политики в московском государстве, хотя бы, так сказать, пускай еще политики региональной в масштабах Новгорода, но было понятно, что он не остановится на этом. И, в общем-то, наверное, вот мы можем коснуться такого вопроса, очень искусительного, которого историки все не любят, что было бы, если бы, да. Вот удержись, Никон, в рамках, как мне кажется, в общем-то, все-таки каких-то менее амбициозных, да, смирив он собственную гордыню, бесспорную, совершенно очевидную, ограничься он определенного рода постепенными достижениями и приобретениями, направив собственные политические амбиции в умеренное русло, он бы мог стать как раз вот таким примером, как мне кажется, формирования и возникновения параллельной, да, авторитетной, самостоятельной, независимой церковной власти в московском государстве, с которой была бы вынуждена считаться власть светская. И права, и положение, которое она должна была бы уважать. Почему я обращаю на это ваше внимание, дорогие радиослушатели? Потому что как раз, в общем-то, из независимости, то есть независимость или там взаимное уважение, да, взаимная неприкосновенность светской и церковной власти в Европе была первым условием, одним из важнейших источников возникновения гражданского порядка, гражданского строя определенного, когда обе вот эти исторические власти
выросшие в Средневековье, должны были считаться друг с другом, уметь согласовывать свои интересы и амбиции, но главное, что общество в той или иной ситуации могло апеллировать то к одной к власти, то к другой. Понятно, конечно, что у России до такой картины в силу ее сложного исторического пути было очень далеко. Но вот пример Никона-то как раз показывает, что и здесь могли быть какие-то подвижки в этом очень важном и нужном направлении. Но, к сожалению, Никон не смог вовремя остановиться. Он явно претендовал не на равенство, а на подчинение себе светской царской власти. Надо сказать, что Алексей Михайлович по-прежнему неоднократно приглашал Никона в Москву. Никон постоянно поражал и царя, и царский двор своими предложениями по поводу церковного благоустройства. Так, например, совершенно, в общем-то, ни в коем случае, не боясь молвы, не боясь осуждения, не боясь возбудить чью-то неприязнь, Никон упразднил в Новгороде многоголосие и ввел единогласие. Да? Он считал, что пение должно строиться по киевскому образцу, быть гармоничным, и поражал москвичей вот новым пением, которое он завел у себя в Новгороде. Понятно, что Алексей Михайлович находился под колоссальным влиянием обаяния этого незаурядного человека. Он показывал его, можно употребить такой глагол, например, иерусалимскому патриарху Паисию, который тоже оценил Никона и отмечал в переписке качество Никона как мудрого советника. И, в общем-то, сам Алексей Михайлович награждал Никона очень яркими и такими своеобразными эпитетами: избранный крепко состоятельный пастырь, наставник душ и телес, возлюбленный любимец и содружебник, солнце, светящее во всей вселенной, тоже, конечно, что-то запредельное, ну и, соответственно, сабинный, да, или особенный друг душевный и телесный. Ну, как говорил персонаж одного художественного светского произведения, от таких сладких речей не такие крепкие головы сдавали. Надо сказать, что вот в этих таких странных отношениях, которые сложились между царем и патриархом, конечно, первую скрипку ведущей фигурой был Никон, а государь, скорее всего, был ведомым. И я думаю, что, конечно, искренность отношения царя Алексея Михайловича к Никону совершенно не подлежит сомнению. Проблема заключается в том, был ли Никон в своих отношениях, в своем отношении к царю Алексею Михайловичу, столь же искренен, или он действовал под влиянием, так сказать, более трезвого расчета и прагматики. Мне кажется субъективно, что здесь все-таки речь шла об определенной прагматике, речь шла о действительно трезвом расчете. И вот эти восторженные реплики, восторженные чувства, я бы даже употребил такое слово «влюбленность» определенного рода царя Алексея Михайловича, своего сабинного друга, Никон использовал в собственных политических целях, считая, что вот московское государство должно трансформироваться в сторону такой своеобразной, ну, восточной теократии, как пытался назвать чаемый Никоном политический режим Антон Владимирович Карташов. Интересно, что Никон пошел на, в общем-то, беспрецедентные поступки, проверяя словно лотом степень своего влияния на царя Алексея Михайловича. Например, именно Никон убедил Алексея Михайловича перенести в Московский Успенский собор мощи трех московских святителей, которые по существу пострадали за правду, за христианскую правду, стремясь всякую правду Христову исполнить, и при этом были гонимы светской государственной властью. Речь шла о митрополите Филиппе Колычеве, патриархах Иове и Гермогене. И надо сказать, что, например, в чем это было реализовано еще даже до того, как Никон стал патриархом при патриархе Иосифе, но популярность и влияние Никона были уже беспредельны. В частности, например, сам Никон ездил в Соловки в 1652 году для того, чтобы организовать перенесение всечестных мощей митрополита Филиппа. И более того,
по всей видимости, Никон был и автором той грамоты покаянной, которую от имени царя Алексея Михайловича он читал перед гробом священномученика Филиппа. Текст этой покаянной грамоты производит очень сильное впечатление и недвусмысленно указывает на политические амбиции Никона. Давайте обратимся к этому очень важному документу. Во-первых, устами Никона царь Алексей Михайлович обращается к митрополиту Филиппу буквально как к живому персонажу. «Ничто столько не печалит души моей, пресвятой владыка, как то, что ты не находишься в нашем богохранимом царствующем граде Москве, во святой соборной церкви Успения Пресвятой Богородицы, вместе с бывшими до тебя и по тебе святителями, чтобы ради ваших совокупных молитв всегда неподвижно и пребывала Святая Соборная Апостольская Церковь и вера Христова, которую спасаемся. Молю тебя, приди сюда и разреши согрешение прадеда нашего, царя и великого князя Иоанна, совершенное против тебя нерассудно, завистью и несдержанную яростью. Хотя я и не повинен в досаждении тебе, но гроб прадеда приводит меня в жалость, что ты со времени изгнания твоего и доселе пребываешь вдали от твоей святительской паствы. Преклоняю пред тобою сан мой царский». Обращаю ваше внимание на эти слова. «Преклоняю пред тобою сан мой царский за согрешившего против тебя, да отпустишь ему согрешение его своим к нам пришествием, и да упразднится поношение, которое лежит на нем за изгнание тебя. Молю тебя о сем, о священная глава, и преклоняю честь моего царства». Опять-таки, прошу обратить внимание на эти слова. «И преклоняю честь моего царства перед твоими честными мощами, повергаю на умоление тебя всю мою власть». Конец цитаты. Вот как раз именно в этой грамоте, как мне кажется, в полной мере отразились черты той модели церковно-государственных отношений, которые Никон считал правильными. Возникает, конечно, очень интересный вопрос, понимал ли, о чем идет речь вообще Алексей Михайлович, и мог ли он тогда, в 1652 году, оценить весьма далеко простиравшиеся амбиции своего сабинного друга. Ну вот на этот вопрос мы попробуем ответить в нашей следующей программе. Сейчас наше время истекло. Я напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» очередной лекции по истории российского государства и русского общества был историк Кирилл Михайлович Александров. Мы говорим о печальных событиях раскола и о царствовании Алексея Михайловича середины 17-го столетия. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго.

0: Продолжение передачи слушайте в пятницу в это же время.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
3: Включаю радио «Град Петров».
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
5: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю 11 по Пятидесятнице. Нынешний день, возлюбленные братья, читана была евангельская притча Спасителя, в которой Он, Господь Бог наш, уподобил Царство Небесное или праведный суд свой над людьми, царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов, то есть 20 миллионов, или просто без числа, ибо определенное число здесь поставлено вместо неопределенного. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, и, кланясь ему, говорит: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, вышедший, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, на наш счет не более 20 рублей. И, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами», — заключил Господь речь свою, «если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Я повторил все читанное Евангелие, чтобы вы лучше запомнили его. Не к чести нашей. В нынешнем Евангелии изображается крайнее жестокосердие и злоба человеческого сердца относительно ближних наших. С того самого времени, как люди через грех предались начальнику злобы дьяволу, он свил в их сердцах твердое себе гнездо, насадив в нем свою адскую злобу, которую и проявляет с тех пор весьма часто в очень грубых насильственных видах. История библейская, гражданская и дневники нашего времени полны примеров этой злобы и жестокосердия людей из-за корысти, из-за желания воспользоваться хищническим имением ближнего или из-за оскорбленного самолюбия, из-за дикого каприза, из-за неудовлетворенной животной любви, многие и очень нередко не задумываются вонзить нож в сердце или в горло ближнего, или иначе как-нибудь лишить его жизни. Не говоря уже о ссорах, спорах, ругательствах, судах и прочих выражениях злобы человеческой. Обратим внимание на поступок жестокосердного взаимодавца, упоминаемого в нынешнем Евангелии. Он должен был сам своему государю огромную сумму, которую никогда не мог бы ему выплатить. И по правосудию страны должен был быть продан женой и детьми и всем имуществом, чтобы заплатить хотя часть долга. Беда, которой больше не может быть. Должник стал умолять царя о прощении, и он был прощен. Кажется, надобно бы помнить такую беспримерную милость и оказать подобную же милость при случае ближнему. Но вот случай с ближним и показал дурную сторону бывшего должника, его крайнюю злобу и жестокосердие. Только что получив от царя величайшую милость, он встречает товарища, должного ему самую незначительную сумму денег, сразу же набрасывается на него с яростью, душит его и говорит ему: «Отдай мне долг». Тот просит потерпеть. Взаимодавец не терпит и сажает его в тюрьму. Не крайнее ли это жестокосердие? Не крайнее ли это бесчувственность и неблагодарность? А к этому весьма-весьма многие из нас склонны и способны. Мы бываем иногда чрезвычайно круты в расправе с нашими ближними, чем-либо нам должными, если есть к тому возможность. Да, наша природа крайне стремительна ко злу и самосуду, или к расправе с собственным судом, вероятно, потому что это скорее и легче удовлетворяет нашему самолюбию и злонравию, чем установленные суды. Но с нами, христианами, отрожденными в купели крещения водой и Духом Святым, усыновленными Богу и получившими от Бога благодать или небесную помощь ко всякой добродетели, этого не должно быть. Мы должны воспитывать в себе дух кротости, смирения, незлобия, терпения и долготерпения, умеренности во всех поступках. А чтобы иметь в себе такое расположение духа, надо бы напомнить общую слабость человеческую, общую склонность к грехам, в особенности свои великие немощи и грехи и бесконечное к нам самим милосердие Божие, которое прощало и прощает нам грехи многие тяжкие за покаяние и умоление наше. Да уже одно чувство благодарности к Богу за Его бесчисленные к нам милости обязывает нас быть снисходительными и милостивыми к нашим ближним, которые одной плоти и крови с нами и имеют одинаковые немощи, страсти, преткновения. Но величайшим побуждением к нисходительному и кроткому обращению нашему с ближними должно служить, конечно, более всего крайнее снисхождение к нам Сына Божия, нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес, воплотившегося и вочеловечившегося. Его пример, Его заповеди и советы, Его кротость и незлобие к грешникам, Его долготерпение, Его страдания и смерть за всех нас. Если Он положил за нас свою душу, то и мы должны друг за друга души свои полагать, говорит апостол. Другой апостол говорит: «Будете друг другу блази, милосердни, не воздающие зла за зло или досаждение за досаждение, терпящие друг другу любовью». Господь говорит нам: «Милости хочу, а не жертвы». Он, многомилостивый, хочет и от нас милости или милосердия, не злобия и терпения относительно ближних наших. Он же готов всегда помогать нам во всяком добром деле. Если у тебя злое сердце, проси в покаянии, чтобы он смягчил твое сердце, сделал кротким и терпеливым, и будет оно таково. Он нам говорит: «Сыне, дашь мне твое сердце». Нет ничего невозможного для верующего и искренне молящегося. Только решись оставить свою злобу. Должно в самом начале обуздывать себе всякую возникающую страсть, особенно злобу и гнев. Не дозволять искре сделаться огнем, который тушить, конечно, гораздо труднее, чем одну искру. Итак, заключу слово. Будем прощать от души ближним погрешности их против нас, памятуя общую нашу слабость, немощь, греховность и бесконечное к нам милосердие Божие. Аминь.
4: Слово в неделю 11-ю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

0: В исполнении диакона Михаила Казанцева в сопровождении православного молодежного хора города Вроцлава прозвучало песнопение «Утреннее великое словословие» композитора апостола Николаева Струмского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: В 2026 году исполняется 130 лет со дня рождения и 60 лет со дня смерти Николая Константиновича Печковского.
3: Истории создания шедевров, жизнь и творчество гениев и забытых звезд, трагедии и курьезы на сцене и за кулисами, истории взлетов и падений, и все это в программе «Жемчужины русской оперы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанции «Град Петров» Надир Ширинский. Я продолжаю цикл передач о жизни и творчестве Николая Константиновича Печковского. Этот цикл сделан по вашим просьбам. Я давно обещал его и очень рад этой возможности осуществить свое давнишнее желание. Напомню, что обещал я его сделать вам, уважаемые друзья, по вашим многочисленным и, к сожалению, давним просьбам. Но думаю, что лучше поздно, чем никогда. Итак, в эфире пятая передача, посвященная выдающемуся российскому советскому артисту. Покорение северной столицы певец начал в том же 1923 году, столь богатым на судьбоносные для него события. Студия Станиславского приехала со своими спектаклями в тогда еще Петроград и выступила на сцене консерватории. Николай Константинович пел Ленского и Вертера. Публика проявила к молодому тенору большой интерес. Критика же отнеслась к спектаклям студии и конкретно к ее солисту неоднозначно. Одному из рецензентов Печковский Вертер напомнил пьяного матроса с разбитого корабля. Ленский критикам понравился больше. Осенью 1924 года 28-летний Коля Печковский прибыл в Ленинград. Новенький солист был худым молодым человеком, длинношеем, с длинными руками, выглядевшим почти юношей. Знакомство с коллективом академической оперы бывшего Мариинского театра, будущего имени Кирова, состоялось при посредничестве Сергея Ивановича Мигая, ранее неоднократно певшего здесь и потому всех знавшего. Мигай представил своего давнего знакомого труппе. С его легкой руки все так и стали звать вновь прибывшего Колей. Труппа театра в те годы включала в себя наряду с хорошими, крепкими, профессиональными певцами и величинами мирового масштаба. Весь артистический состав благосклонно отнесся к новенькому, но с некоторой долей недоверия. Слишком уж молодо он выглядел. Давайте послушаем с вами романс Эдварда Грига «Эрос». Звучит голос Николая Печковского.

Возглавлял оперную труппу режиссер Василий Петрович Шкафер. Он был одним из первых профессиональных оперных режиссеров в России, в свое время много работал с Шаляпиным. Его книга «40 лет на сцене русской оперы» — чрезвычайно интересный документ времени. Она написана живым, ярким языком, рассказывает об интереснейшем периоде становления режиссерского оперного театра в России, о поисках и находках Шаляпина, других русских оперных певцов, о бытии и нравах российских музыкальных театров эпохи империи. Василий Петрович вне службы был очень скромным, отзывчивым человеком. Он сразу взял своего рода шефство над новым молодым солистом. Николай Константинович как-то вдруг, неожиданно для себя, остался без опеки Станиславского. Он привык быть под постоянным надзором мудрого всевидящего ока и в северной столице на первых порах чувствовал себя не очень уютно. Роль его старшего наставника сразу же взял на себя Василий Петрович. Впоследствии Печковский неоднократно с благодарностью вспоминал Шкафера, отмечая его большие практические знания, особенности оперной сцены. Говорил, что Василий Петрович очень помог ему в вокальном и сценическом отношении. Это потом Печковский стал владельцем шикарной собственной ленинградской квартиры, а в 1924 году ему даже негде было жить. Шкафер устроил его у себя и по-отечески стал опекать и в быту, и на сцене. Вечерами Василий Петрович долго рассказывал. Рассказы эти во всех отношениях были полезнее любого академического учебного курса любой консерватории, ибо повествовали о каждодневной практике оперного театра, об особенностях тех или иных голосов, тех или иных талантов. А сколько в своей жизни Василий Петрович видел, с какими певцами, дирижерами, администраторами ему приходилось работать, какое количество спектаклей выпускать, свидетелем скольких триумфов и провалов ему приходилось быть. Между прочим, опека Василия Петровича распространялась на личную жизнь Коли Печковского. До его женитьбы было еще далеко, а женщин Шкафер считал для артистов абсолютным злом, а для теноров в особенности. Коля должен был давать подробный отчет, куда он пошел и скоро ли вернется, причем его своевременный приход домой строго контролировался. Печковский на сцене также был под неусыпным контролем хозяина. Вечерами текущий спектакль подвергался самому подробному анализу. Атака звука, его окраска, силы подачи, дыхание, а также ошибки в любой мизансцене — все ставилось на вид. Заканчивались репетиции «Пиковой дамы», которой открывался сезон 24-25 годов. Каждый из солистов, репетировавший оперу, из самых лучших побуждений показывал, рассказывал, указывал, приказывал Печковскому, что и как надо делать. Наконец, в сцене в казарме, которую Герман проводит один, Коля не сдержался, точнее, не выдержал его характер. «А разве тут еще кто-нибудь поет? Если нет, то я сам во всем разберусь». И вот в этом эпизоде он впервые применил интересный и необычный прием. Он снял напудренный парик офицера, и его Герман всю сцену казармы пел без парика. До него этого никто не делал. Все германы пели эту сцену в парике. А в самом деле, какой армейский устав, когда к нему в гости приходит привидение графини с намерением, наконец, открыть вожделенный секрет трех карт? После первого спектакля «Пиковой дамы» он сразу завоевал симпатии публики. Но один из рецензентов написал, что Печковский Герман напоминает на сцене птенца, вывалившегося из гнезда. Вторым спектаклем дебютанта была «Травиата», третьим — «Онегин». Последние два окончательно закрепили положение Николая Печковского в Ленинградском театре оперы и балета. В исполнении Николая Константиновича Печковского звучит песня Леньки из оперы Тихона Хренникова «В бурю».

знать бандит не прячется, и дорожка.

0: красив.
1: Ему было нелегко. Это была государственная сцена, как сказали бы до 17-го года, казенная. Здесь было производство. Здесь всегда был поток. Никто и никогда на казенной сцене не работал над ролью так, как привык работать Коля Печковский у Станиславского. Он как огня боялся слова «штамп». Он боялся сам обрасти этими штампами, как мнилось ему, обросли ими его коллеги по сцене. А эти штампы заключались в том, что вот отсюда надо выйти, сюда уйти, звук должен быть хорошо, прежде всего, слышен в зале. Поэтому даже когда ты поешь любовное объяснение Джульетте, смотри не на Джульетту, смотри в зал, иначе звук уйдет, и тогда...

Не, он и вовсе чувствовал себя как рыба в воде. Первое время ему еще очень помогал оркестр. У Станиславского коллектив был малочисленным. Здесь же огромная масса оркестрантов, лучшие музыканты страны, руководимые лучшими дирижерами страны. Академический оркестр звучал божественно. А вообще Николай Константинович считал, что в те годы Ленинградский театр оперы и балета находился на недосягаемой творческой высоте, далеко опережая Московский Большой театр. Вновь звучит голос Николая Печковского. Баркаролла Мазаньелло из оперы Обера «Фенелла».

Итог его первого сезона в Ленинграде подвел маститый театровед, известный музыкальный критик, талантливый литератор, большая умница Эдуард Старк. Этот человек был влюблен в музыкальный театр. С театром была связана вся его жизнь. Его фантастически интересную книгу «Петербургская опера и ее мастера» можно читать как хороший детектив взахлеб. Итак, мне особенно хочется выделить молодого певца, тенора Печковского, принятого в труппу академической оперы в прошедшем сезоне. Его имя не ново ленинградским любителям оперы. 2 года назад артист гастролировал в спектаклях оперной труппы под руководством Станиславского и буквально покорил всех своим потрясающим исполнением партии Ленского и особенно Вертера. Обладатель богатого, подлинно драматического тенора, исключительной силы и красоты тембра, Печковский является к тому же еще и прекрасным драматическим актером, что он убедительно доказал своим ярким и темпераментным исполнением партии Германа в опере «Пиковая дама» на сцене академической оперы. Овации, которыми встречает зрительный зал его Германа, убедительно свидетельствуют об огромном творческом достижении молодого артиста. Можно уже сейчас смело сказать, что Герман Печковского — явление исключительное

в оперном искусстве. Кроме партии Германа, Печковский с большим успехом и с присущим ему обаянием исполнял партии Ленского, опера «Евгений Онегин», «Альфреда», опера «Травиата» и «Синодала», опера «Демон». Для каждой из них Печковский нашел очень убедительный и верный рисунок роли, точно соответствующий характеру исполняемого им героя. Удивительно удачным является его исполнение партии Ленского, где Печковскому удалось раскрыть лирическую сторону своего дарования, придать голосу мягкую и нежную окраску и совершенно по-своему интересно создать образ юного поэта. Я уже упомянул о необычайной красоте тембра голоса Печковского, который резко выделяет его среди певцов труппы Мариинского театра, хотя уже и опытных, и, возможно, обладающих более совершенной вокальной школой. Пожалуй, не будет преувеличением, если я сравню тембр голоса Печковского с тембрами голосов итальянских теноров Анджело Мазини и Энрико Карузо и уникальным по красоте тембром голоса нашего всеобщего любимца, самого лирического из теноров Собинова. Всех этих певцов мне посчастливилось слышать много раз в самых различных операх, и, делая сравнение между тембрами их голосов и голосом Печковского, я нисколько не погрешил против истины. После одного из спектаклей «Пиковой дамы» я зашел за кулисы, чтобы поблагодарить талантливого артиста за его выдающееся исполнение роли Германа, и, познакомившись с ним, попросил его поделиться со мною своими творческими планами. Печковский в разговоре любезно сказал, что уже в будущем сезоне он предполагает спеть две очень трудные партии — «Хозе» в опере «Кармен» и «Канио» в опере «Паяце». Собирается также снова включить в свой репертуар оперу «Вертер», а также надеется спеть когда-нибудь партию «Отелло» в одноименной опере «Верди». Печковский оказался очень приветливым и сердечным человеком, и мне стало ясно, почему он сразу сделался любимцем всей труппы прославленного театра с первого же своего сезона на сцене Ленинградской академической оперы. Вполне понятно, что благодаря своей исключительной одаренности и гармоничному сочетанию вокально-сценической стороны своего исполнения Печковский приобрел необычайную популярность у публики и что все его выступления на сцене неизменно проходят с колоссальным успехом. Эдуард Александрович Старк, «Красная газета», 21 июня 1925 года, Ленинград. Дорогие друзья, несколько комментариев. Когда Старк говорит о потрясающем исполнении партии Ленского и особенно Вертера в момент приезда Печковского со студии Станиславского, хочется вспомнить одного рецензента с его пьяным матросом с разбитого корабля. А когда Эдуард Александрович уже в 25-м году пишет, что Герман Печковского явление исключительное в оперном искусстве, в памяти всплывает утверждение другого специалиста про птенца, вывалившегося из гнезда. Старку как-то верится больше. Думается, когда иные критики еще под стол ходили, Эдуард Александрович уже слушал и слышал в Старом Петербурге Энрико Карузо и Анджело Мазини. И если он сравнивает тембр Печковского с их голосами, то можно верить. Они действительно похожи. В исполнении Николая Константиновича Печковского романс Римского-Корсакова на стихи Аполлона Майкова «Октава».

0: Карьера Николая Константиновича Печковского развивалась стремительно. Его творческая жизнь была наполненной, яркой, интересной. Он был счастлив. Любовь публики, доходившая до обожания и преклонения, уважение партнеров, фантастически интересная, а главное, любимая работа, которой много, очень много. В театре премьера за премьерой, гастроли, записи на пластинки, выступления в концертах, налаживающийся быт, счастливая личная жизнь. За первые сезоны работы в театре он сделал очень много. Подготовил и спел несколько новых оперных партий, в том числе «Каварадосси» в опере «Тоска Пуччини», «Ромео» в опере «Ромео и Джульетта Гуно», «Хозе» в «Кармен Бизе», «Канио» в «Паяце Хлянковалла», «Синодала» в «Демоне» Рубинштейна, «Ричарда» в «Бале Маскараде» Верди, несколько партий в операх современных западных композиторов. Уважаемые друзья, подошла к концу пятая передача из цикла «По вашим многочисленным просьбам». Это цикл о жизни и творчестве Николая Константиновича Печковского, выдающегося российского советского певца. Еще впереди мой рассказ о его зрелых годах, о трагедии с ним, происшедшей, и последнем периоде его жизни. А пока прощаюсь с вами до следующей передачи. Ваш Надир Ширинский.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в четверг в 16:10.

0: Тропинка становилась все круче, лес все гуще и глуше, и, наконец, Петер опять очутился возле огромной косматой ели на вершине горы. Он снял шляпу, отвесил перед елью три низких, чуть ли не до самой земли поклона и срывающимся голосом произнес заветные слова. Под косматой елью, в темном подземелье, где рождается родник, меж корней живет старик. Он неслыханно богат, он хранит заветный клад. Кто родился в день воскресный, получает клад чудесный. Не успел он выговорить последнее слово, как чей-то тоненький, звонкий, как хрусталь, голосок сказал:
1: «Здравствуй, Петер Монк!»
0: И в ту же минуту он увидел под корнями старой ели крошечного старичка в темном кафтанчике, красных чулочках с большой остроконечной шляпой на голове. Старичок приветливо смотрел на Петера и поглаживал свою небольшую бородку, такую легкую, словно она была из паутины. Во рту у него была трубка из голубого стекла, и он то и дело попыхивал ею, выпуская густые клубы дыма. Не переставая кланяться, Петер подошел и, к немалому своему удивлению, увидел, что вся одежда на старичке — кафтанчик, шаровары, шляпа, башмаки — все было сделано из разноцветного стекла. Но только стекло это было совсем мягкое, словно еще не остыло после плавки.
1: «Этот грубиян Михель, кажется, здорово напугал тебя», — сказал старичок. «Но я его славно проучил и даже отнял у него его знаменитый багор».
0: «Благодарю вас, господин стеклянный человечек», — сказал Петер. «Я и вправду натерпелся страха. А вы, верно, были тем почтенным глухарем, который заклевал змею? Вы спасли мне жизнь. Пропал бы я без вас. Но уж если вы так добры ко мне, сделайте милость, помогите мне еще в одном деле. Я бедный угольщик, и живется мне очень трудно. Вы и сами понимаете, что если с утра до ночи сидеть возле угольной ямы, далеко не уйдешь. А я еще молодой, мне хотелось бы узнать в жизни что-нибудь получше. Вот я гляжу на других, все люди как люди. Им и почет, и уважение, и богатство. Взять бы хотя и Эзекиила Толстого или Вильма Красивого, короля танцем. Ведь у них денег, что соломы.
1: Петер!
0: Строго перебил его стеклянный человечек и, запыхтев трубкой, выпустил густое облако дыма.
1: «Никогда не говори мне об этих людях и сам не думай о них. Сейчас тебе кажется, что на всем свете нет никого, кто был бы счастливее их. А пройдет год или два, и ты увидишь, что нет на свете никого несчастнее. И еще скажу тебе, не презирай своего ремесла. Твой отец и дед были почтеннейшими людьми, а ведь они были угольщиками. Петер Мунк, я не хочу думать, что тебя привела ко мне любовь к безделью и легкой наживе».
0: Говоря это, стеклянный человечек пристально смотрел Петеру прямо в глаза. Петер покраснел. «Нет, нет», — забормотал он, — «я ведь и сам знаю, что лень — мать всех пороков и все такое прочее. Но разве я виноват,
1: что мое ремесло мне не по душе. Я готов быть стекольщиком, часовщиком, сплавщиком, кем угодно, только не угольщиком.
2: «Странный вы народ, люди!» — сказал, усмехаясь, стеклянный человечек. «Всегда недовольны тем, что есть. Был бы ты стекольщиком, захотел бы стать сплавщиком. Был бы сплавщиком, захотел бы стать стекольщиком. Ну да пусть будет по-твоему. Если ты обещаешь мне работать честно, не ленясь, я помогу тебе. У меня заведен такой обычай. Я исполняю 3 желания каждого, кто рожден в воскресенье между 12 и 2 часами пополудни, и кто сумеет меня найти. 2 желания я исполняю, какие бы они ни были, даже самые глупые. Но 3 желание сбывается только в том случае, если оно стоит того. Ну, Петер Мунк, подумай хорошенько и скажи мне, чего ты хочешь?
3: Но Петер не стал долго раздумывать. От радости он подбросил вверх свою шляпу и закричал:
2: «Да здравствует стеклянный человечек, самый добрый и могущественный из всех лесных духов! Если вы, мудрейший властелин леса, и в самом деле хотите осчастливить меня, я скажу вам самое заветное желание моего сердца. Во-первых, я хочу уметь танцевать лучше самого короля танцев и всегда иметь в кармане столько же денег, сколько у самого Иезекииля Толстого, когда он садится за игорный стол».
1: «Безумец!» — сказал, нахмурившись, стеклянный человечек. «Неужели ты не мог придумать что-нибудь поумнее? Ну, посуди сам, какая будет польза тебе и твоей бедной матери, если ты научишься выкидывать разные коленца и дрыгать ногами, как этот бездельник Вильм? И какой толк в деньгах, если ты будешь оставлять их за игорным столом, как этот плут Иезекиил Толстый? Ты сам губишь свое счастье, Петер Мунк. Но сказанного не воротишь. Твое желание будет исполнено. Говори же, чего бы ты хотел еще? Но смотри, на этот раз будь поумнее!»
0: Петер задумался. Он долго морщил лоб и тер затылок, пытаясь придумать что-нибудь умное, и, наконец, сказал: «Я хочу быть владельцем самого лучшего и самого большого стекольного завода, какой только есть в Шварцвальде. Ну и, конечно, мне нужны деньги, чтобы пустить его в ход».
1: «И это все?» — спросил стеклянный человечек, испытующе глядя на Петера. «Неужели это все? Подумай хорошенько, что еще тебе нужно?»
2: «Если вам не жалко, прибавьте ко второму желанию еще 2 лошадок и коляску, и хватит».
1: «Глупый же ты человек, Петер Мунк!» — воскликнул стеклянный человек и от злости так швырнул свою стеклянную трубку, что она ударила со ствол ели и разлетелась в дребезги.
2: «Лошадок, коляску! Ума разума тебе, понимаешь? Ума разума тебе, а не лошадок и коляску!»
1: «Ну да все-таки второе твое желание поумнее первого. Стекольный завод — это дело стоящее. Если вести его с умом, и лошадки, и коляска, и все у тебя будет».
2: «Так ведь у меня
1: остается еще одно желание, — сказал Петер. — И я могу пожелать себе ума, если это так уж необходимо, как вы говорите. — Погоди, прибереги третье желание про черный день. Кто знает, что еще ждет тебя впереди. А теперь ступай домой. Да возьми для начала вот это, — сказал стеклянный человечек и вынул из кармана кошелек, набитый деньгами.
2: Здесь ровно 2000 гульденов. 3 дня тому назад умер старый Винкфридс, хозяин большого стекольного завода. Предложи его вдове эти деньги, и она с радостью продаст тебе свой завод. Но помни, работа кормит только того, кто любит работу. Да не водись с Эзекиилом Толстым и пореже заходи в трактир. Это к добру не приведет. Ну, прощай. Я буду изредка заглядывать к тебе, чтобы помочь советом, когда тебе не будет хватать своему ума-разума.
1: С этими словами человечек вытащил из кармана новую трубку из самого лучшего матового стекла и набил сухими еловыми иглами. Потом, крепко прикусив ее мелкими острыми, как у белки, зубками, он достал из другого кармана огромное увеличительное стекло, поймал в него солнечный луч и закурил. Легкий дымок поднялся над стеклянной чашечкой. На Петера пахнуло нагретой солнцем смолой, свежими еловыми побегами, медом и почему-то самым лучшим голландским табаком. Дым делался все гуще, гуще, и, наконец, превратился в целое облако, которое, клубясь и курчавясь, медленно растаяло в верхушках елей. А вместе с ним исчез и стеклянный человечек. Петер еще долго стоял перед старой елью, протирая глаза и вглядываясь в густую, почти черную хвою, но так никого и не увидел. На всякий случай он низко поклонился большой елке и пошел домой.
4: Сказку Вильгельма Гауфа «Холодное сердце» читала Зинаида Николаевна Грицаенко.

0: Маленький концерт.
1: Наш сегодняшний маленький концерт вновь посвящен творчеству современного эстонского композитора Арво Пярта. Мы будем слушать одно из самых загадочных и прекрасных его творений — гимн «Сальва Регина», посвященный Деве Марии. Но сначала предоставим слово исполнителю и ценителю музыки Пярта, замечательному музыканту, художественному руководителю эстонского филармонического камерного хора Полу Хиллеру. Вот что он пишет о гимне «Сальве Регина». После краткого органного вступления хор начинает петь в унисон мелодию, которая кажется какой-то сценой сна или мечты. Вальсовый ритм, который подложен под эту музыку, по меньшей мере неожиданен для церковного песнопения. Постепенно пение усиливается, и слова становятся более отчетливыми, а потом снова затихают до шепота. Это произведение довольно необычное в творчестве Арво Пярта и при первом прослушивании кажется неожиданно сентиментальным. Тем не менее, я думаю, что на самом деле оно затрагивает гораздо более глубокий смысл. Оно использует идею общего чувства, чтобы создать лирическое движение, которое одновременно и поддерживается, и оттеняется органным аккомпанементом. Следуя за мыслью композитора, мы пытались найти подходящее исполнение, подходящее звучание, дать музыке нужную окраску. И я попросил хористов представить, что они поют в фильме «Феллини». В каком из них, я предоставляю решить слушателям.

0: Дорогие друзья, закончился наш маленький концерт. Сегодня мы слушали гимн «Сальве Регина» современного эстонского композитора Арво Пиарта в исполнении эстонского филармонического камерного хора под управлением Пола Хиллера. Партия органа «Кристофер Бойерс Бродбенд». Маленький концерт для вас провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего вам доброго и до новых встреч!
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла, посвященного жизни и творчеству Николая Андреевича Римского-Корсакова. Программу ведет историк Нина Жерве.

80-е годы для Римского-Корсакова стали началом тяжелой полосы, длившейся более 12 лет, временем горестных утрат. В марте 1881 года, когда еще не завершилась работа над Снегурочкой, умер Мусоргский. В 1887 году Бородин. Самые близкие Николаю Андреевичу, участники славного содружества «Могучей кучки». Оба они оставили свои произведения неоконченными. Среди них «Хованщина» и «Князь Игорь». Римский-Корсаков, отказавшись от собственного творчества, отдал несколько лет жизни редактированию их произведений, завершил и оркестровал «Хованщину», подготовил к печати многие произведения Мусоргского. Вместе с Глазуновым окончил и оперу Бородина «Князь Игорь». Он не мог холодно и бесстрастно редактировать. Он вносил в произведения друзей отпечаток своей личности. Его исправления иногда вступали в противоречие с оригиналами, вызывали полемику вокруг его редакции. Конечно, возражения никогда не касались прекрасной мастерской оркестровки Римским-Корсаковым этих произведений. Он не только редактировал и приводил в порядок сочинения своих друзей, он их пропагандировал, вводил в программы своих концертов, организовывал исполнение «Хованщины» и Бориса Годунова в Обществе музыкальных собраний в Петербурге, помогал их разучивать, добивался постановки «Князя Игоря» в Мариинском театре. Эта деятельность Римского-Корсакова была подвигом, подвигом во имя дружбы. Недаром Владимир Васильевич Стасов писал: «Великая слава ему и честь! Таких людей мало на свете, таких друзей, таких художников! Если бы не он, два русских крупнейших создания, Хованщина и Игорь, так бы, бог знает сколько лет, лежали у моря, ожидая погоды». В 1880-е годы он создал свои лучшие симфонические произведения: «Сказку», «Испанское капричо», «Шахерезаду» и «Светлый праздник». «Пусть всякий ищет в моей сказке лишь те эпизоды, какие предоставлялись его воображении. Они требуют с меня помещения всего, перечисленного в пушкинском прологе. Рисуя в сказке, как он сам высказался, калейдоскоп сказочных образов, композитор очень близок к фантастике Снегурочки. Новой гранью дарования Римского-Корсакова в этом произведении является виртуозность, стремление раскрыть богатство и своеобразие звучания инструментов оркестра. Это направление продолжалось и в последовавших за сказкой сочинениях, концерте для фортепиано с оркестром, фантазии на русской темы для скрипки с оркестром и, наконец, испанском капричо. При первом же исполнении капричо 31 октября 1887 года в русском симфоническом концерте под управлением автора оно по настоянию публики было бесировано. Композитор писал: «Сложившееся у критиков и публики мнение, что капричо есть превосходно оркестрованная пьеса, неверно. Капричо – это блестящее сочинение для оркестра. Смена тембров, удачный выбор мелодических рисунков и фигурационных узоров, соответствующий каждому роду инструментов, небольшие виртуозные каденции для инструментов соло, ритм ударных и прочее составляют здесь самую суть сочинения, а не его наряд, то есть оркестровку». Римский-Корсаков продолжил «Почин Глинки», используя подлинные народные темы танцевально-песенного характера из сборника Хосе Инсенга. Композитор создал яркое, радостное произведение –

последовавшей вскоре за Капричо симфонической сюите «Шахерезада», композитор воплотил свою любовь к восточной фантастике, к образам восточных сказок «Тысячи и одной ночи». Напрасно ищут в сюите моей лейтмотив, крепко связанных всегда с одним и теми же поэтическими идеями и представлениями, предостерегает Римский-Корсаков. Являясь каждый раз при различном освещении, рисуя каждый раз различные черты и выражая различные настроения, те самые данные мотивы и темы соответствуют всякий раз различным образом, действиям и картинам. Музыка Шахерезады красочная, картинная, очень образная. Не случайно при слушании ее Глазунову представлялись и синее море, и остров отдаленный, и полет страшной птицы, и разгул во время праздника в Багдаде, и буря, во время которой разбивается корабль. Шахерезада – произведение программное. Композитор объяснял, что программой, которой он руководствовался, были отдельные, не связанные друг с другом эпизоды и картины из «Тысячи и одной ночи», разбросанные по всем четырем частям сюиты – «Море» и «Синдбадов корабль», фантастический рассказ «Календера царевича», «Царевич и царевна», «Багдадский праздник», «Корабль, разбивающийся о скалу с медным всадником». За калейдоскопом сказочных образов и рисунков пестрой восточной сказки композитор дает почувствовать народную мудрость, заключенную в ней. Живописность ярко выражена и в музыке Шахерезады. Мы словно видим ряд сказочных сцен, действующих в них лиц. Удивительно картинное изображение моря, связывающее первую и четвертую части сюиты и тем самым создающее как бы сквозную тему грозной стихии.

Начало 1890-х годов не принесло облегчения жизни Николая Андреевича. Напротив, к болезням близких и друзей теперь, уже с конца 80-х годов, присоединились семейные невзгоды. Серьезно болели старшие дети, особенно сын Андрей, скарлатиной, дифтеритом. Вдобавок и самоотверженно ухаживавшая за ними Надежда Николаевна тяжело заболела. Летом 1890 года умерла Софья Васильевна, мать композитора, а через несколько месяцев умер от туберкулеза маленький Славчик, болевший всю свою недолгую жизнь. Болезнь младшей дочери Маши, вначале не беспокоившая родителей, так же, как и болезнь Славчика, оказалась туберкулезом. Несмотря на отчаянные усилия, спасти девочку не удалось. Болезнь неуклонно развивалась, и она умерла, не дожив до 5 лет. В 1893 году в Ялте. Этот период

Беллы и пригласил помощником к себе Николая Андреевича. Казалось бы, такое сотрудничество сулило много приятного. Однако даже самый характер Балакирева, не говоря о его взглядах, сильно изменились. Столкновения между ними были неизбежны. Римский-Корсаков, уже имевший опыт преподавательской работы, сразу же увидел слабую сторону в деятельности одного из старейших музыкальных учреждений страны, основанных в 1703 году. Истори, со времени Бортнянского, налаженное дело церковного пения шло прекрасно, но инструментальные классы для мальчиков и их воспитание, и научное, то есть музыкально-теоретическое образование, были ниже всякой критики. От этого особенно страдали дети, которых увольняли из капеллы, снабдив некоторой выслуженной ими суммой денег на все четыре стороны, невежественных и неприученных к труду, записал он в своей летописи. Подкупающая личность инспектора Римского-Корсакова, созданная им чуждая казенщиной обстановка, непосредственная впечатлительность детской среды, все вместе взятое, убедительно говорят в пользу моего предположения. Благодаря увлечению дело становится живым, и как все живое растет с каждым днем. Чтобы получить точное понятие об оригинальной простоте его общения, достаточно хоть раз увидеть Николая Андреевича во главе шумной массы ребят разного возраста. Так писал о преподавательской деятельности Николая Андреевича в капелле один из его воспитанников Соколов. Служебные трения и семейные несчастья угнетали композитора еще и тем, что сочинение, как дело непомерно тонкое, нежное, как цветок, отодвигается жизнью на последний план, а между тем оно и есть самое главное. Я не выхожу из опасности, сильных ощущений передряг, и все это обрушилось на мою несчастную младу, которая, вероятно, будет моим последним сочинением. Так писал Николай Андреевич в своей летописи.

Еще зимой 1871-72 года тогдашний директор императорских театров Гедеонов, изучавший и прекрасно знавший славянскую старину, предложил молодым композиторам Балакиревского кружка сюжет, заимствованный из преданий о палапских славянах и гибели их культуры в XII веке. По сюжету Гедеонова известный в свое время драматург Крылов разработал либретто. Предполагалось, что музыку оперы будут писать три композитора – Бородин, Мусоргский и Римский-Корсаков. Однако, увлеченные своими художественными задачами, композиторы сочинили только несколько набросков. В годовщину смерти Бородина Римский-Корсаков решил написать на сюжет «Младенец».

Ады, оперу, балет. Его привлекла тема славянской старины и фантастические образы предания. Недостатки либретто, надуманность сюжета, вялость развития сказались на общей драматургии оперы. Но, несмотря на это, музыка, особенно в народных и фантастических сценах, картине торга, праздничных хороводах, сцене гадания с конями, высокохудожественная. Наилучшее в опере – это, конечно, симфонические эпизоды.

Премьера состоялась в Мариинском театре в Петербурге 20 октября 1892 года. Оркестровка оказалась колоритной, разнообразной и своеобразной. «Я был доволен ею», — записал Николай Андреевич. Окончание «Млады» совпало с переломным в творчестве Римского-Корсакова временем. Композитор остро чувствовал недостатки оперы. Еще в течение репетиции он писал Надежде Николаевне. «Странное дело. Я прослушал хоры «Млады», пели их хорошо, звучат они тоже хорошо. Но, тем не менее, я остался совершенно холоден к собственному сочинению. Оно мне мало понравилось». Композитором овладели глубокая неудовлетворенность собой, сомнения в своих силах, правильности собственного творческого пути, даже в пути своих друзей-учеников. В один из моментов тяжелого состояния он разорвал записную книжку с эскизами, потому что все, что там записано, не стоит и гроша. Подавленность, которую испытывал Римский-Корсаков, сковывала его творческую мысль. Композитор осознавал опасность и нежелательность повторения уже ранее созданного. Новое же, необходимость которого художник ясно ощущал, найдено еще не было. Он обратился к изучению эстетики, философии, трудов по осмыслению природы музыки, писал критические разборы музыкальных произведений. Беседы и общение с молодыми музыкантами, бывшими учениками Римского-Корсакова, помогали композитору преодолеть депрессию. Вокруг него уже поднималось новое поколение композиторов. В первую очередь это были Лядов и Глазунов, два его любимых ученика. На смену могучей кучке пришел Беляевский кружок, названный так, потому что участники его собирались в доме любителя музыки и мецената Беляева. Беляев организовал образцовое издательство, субсидировал симфонические концерты, пропагандировавшие русскую музыку. Подлинным же руководителем кружка был Николай Андреевич Римский-Корсаков. На вечерах у Беляева бывали московские композиторы Чайковский, Танеев, Скрябин, Рахманинов. Лучшие произведения беляевцев неизменно исполнялись в русских симфонических концертах, большинством которых дирижировал Николай Андреевич. В начале 90-х годов Римский-Корсаков, авторитетный, пользующийся любовью профессионалов-музыкантов и любителей музыки-композитор, видная фигура в русской музыкальной жизни. Его отзывчивость привлекала к нему талантливую молодежь, посещавшую его концерты и его занятия. Квартира самого композитора стала одним из самых известных очагов музыкальной культуры Петербурга. Старшие дети подросли и повзрослели. В доме всегда бывала молодежь. Приходили друзья Михаила, студенты Петербургского университета, ученики Николая Андреевича, ученики учеников. Устраивались музыкальные вечера. Звучала классическая и новая музыка. Всегда в хорошем, а иногда просто прекрасном исполнении. Молодежь вносила жизнерадостность в дом и своим живым интересом к музыке Николая Андреевича поддерживала композитора. Здоровой натуре Римского-Корсакова не было свойственно уныние. Критические размышления привели его к жажде деятельности. Да и не мог он выключиться из своей музыкальной жизни. Слишком живо чувствовал свою ответственность за пути развития русской музыки. После смерти Чайковского в октябре 1893 года Римский-Корсаков стал главою русской музыки, и музыкальная общественность ждала от него новых произведений. Весной 1994 года Римский-Корсаков начал работу над оперой «Ночь перед Рождеством», и этим открыл новый, необычайно плодотворный период творчества, в течение которого он создал 11 опер. Среди них такие шедевры, как «Садко», «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане», «Моцарт и Сальери», «Сказание о невидимом граде Китеже». Сюжет оперы «Ночь перед Рождеством», заимствованный из одноименной повести Гоголя, давно привлекал композитора. Он сам составил либретто, включив в него отсутствующие у Гоголя элементы мифологии. «Ночь перед Рождеством» была полностью сочинена в клавире за одно лето. Успешному его сочинению сопутствовало пребывание в Вичаше, имение, находившемся недалеко от станции Плюса. Вичаша – прелестное место, чудесное большое озеро Песна, огромный старинный сад с вековыми липами, посаженными еще в 17 веке историком Татищевым, вязами и так далее. Дом тяжелой и неуклюжей постройки, но вместительный и удобный. Купание прекрасное. Ночью луна и звезды чудесно отражаются в озере. Птиц множество. Лес поодаль, но прекрасный. Так записано в летописи моей музыкальной жизни. Римский-Корсаков и в дальнейшем неоднократно проводил лето в Вичаше. Красота природы действовала на него исцеляюще. А тишина, спокойная, размеренная жизнь, отдаленность от населенных людных мест,
с их суетой давала возможность интенсивной творческой работы. В письмах лета 1894 года из Вичаши чувствуется радость творчества, возврат к которому был для композитора и преодолением его мыслей о смерти, поворотом к жизни. Сюжет «Ночи перед Рождеством» осмыслен Римским-Корсаковым как воплощение народных представлений о борьбе сил бесовских, несущих сковывающие человека стужу, метель, и добрых, весенних, освобождающих способность чувствовать и любить. На этом фоне Римский-Корсаков рисует простодушную любовь кузнеца Вакулы к своенравной и кокетливой деревенской красавице Оксане, веселые и забавные приключения жителей Диканьки, Головы, Чуба, одураченных Бойкой Солохой. Лучшие эпизоды оперы – фантастические сцены и картины природы, изображение морозной ночи, мерцание звезд, полеты Вакулы на черте, восхода солнца. При постановке оперы в 1895 году в Мариинском театре композитор столкнулся с недоброжелательностью со стороны царской семьи. Великие князья Владимир Александрович и Михаил Николаевич потребовали снятия сцены, в которой появляется царица. Композитору пришлось наскоро вместо роли царицы внести светлейшего князя Потемкина. «Уж право, — сказал по этому поводу Римский-Корсаков, — было бы лучше, если бы одновременно с моей оперой запретили бы и все сочинения Гоголя. Не было бы, по крайней мере, соблазна писать на его сюжеты». Поведение великих князей послужило сигналом для травли композитора. В газетах появились статьи, в которых опера осуждалась за неблагонамеренность. Одну из них композитор с полным правом назвал доносом. Неприятности при постановке «Ночи перед Рождеством» вызвали законное возмущение и протест композитора. Он отсутствовал на премьере оперы. Однако существенно на его творчестве эта неудача не отразилась. Николай Андреевич был уже погружен в создание другого произведения, одного из вершин русского оперного искусства – оперы Садко. О создании этой оперы и других замечательных произведений, вершины творчества Николая Андреевича, мы расскажем в следующих передачах.

Дорогие друзья, закончилась очередная передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Николая Андреевича Римского-Корсакова. Сегодня в передаче прозвучали фрагменты симфонической сюиты «Шахерезада», «Испанского каприччо», а также отрывки из опер «Млада» и «Садко» в исполнении симфонического оркестра под управлением Игоря Маркевича и Евгения Светланова и хора и солистов Большого театра. Эту передачу для вас подготовила и провела историк Нина Жерве.

0: прозвучала первая часть концерта для флейты оркестра «Ля минор» Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискачи и камерного оркестра «Коллегиум дель арте».
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй.

На небесах да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал мя еси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя еси с беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыиши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и во человечшася,
распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив восстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня, и введи в царство Твое вечное, Ты, боиси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы, и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас, со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечании лежащие ны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном
и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, в нащиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злаго и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гроба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о сквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработати тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего,
и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дево, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 239-е зачало послания к филиппийцам, отрывки из 1 и 2 глав.
1: Братья, живите достойно благовествования Христова. Чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас – спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других.
0: Послушайте 14-е зачало Евангелия от Луки, отрывок из 4 главы.
2: В то время дивился народ словам благодати, исходившим из уст Иисусовых, и говорил: «Не Иосиф ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев. Так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина». Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда Господь Иисус Христос после своего крещения и искушений в пустыне проповедал Евангелие в Галилее, слава о нем разнеслась по всей окрестной стране. Он учил людей в синагогах, и повсюду его прославляли. Но потом Господь захотел посетить свое отечество, город Назарет, где жила его семья и где им были проведены детские годы. Казалось, при такой громкой славе своего соотечественника жители Назарета должны были встретить его с особым радушием и восторгом. Ведь это был их пророк, вышедший из их среды, выросший в их городе, их слава, гордость и украшение. И вместо этого мы видим совершенно обратное явление. Присутствовавшие в синагоге иудеи, прослушав его проповедь, вместо того, чтобы поддаться обаянию его учения и признать его пусть не мессией, но хотя бы пророком, только с удивлением невежественных людей смотрели на него и задавались вопросом: откуда у него такая премудрость? Не Иосифов ли это сын? Такое отношение к нему соотечественников вызвало скорбное замечание Господа: никакой пророк не принимается в своем отечестве. Из Евангелий мы знаем, как относились к нему его домашние и родственники. «Братья его не веровали в него», — говорит Евангелие от Иоанна, — «считали сумасшедшим». Но и отношение сограждан было не лучшим. Удивление скоро перешло в ярость и открытую злобу, когда проповедь Спасителя затронула их национальную гордость.

Этой психологической загадке служат их слова. Не Иосифов ли это сын? Или, как подробнее сказано в другом месте, не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Они знали всю семью Господа и никогда не находили в ней ничего необыкновенного, не замечали ни в ком из ее членов особенных дарований. Самого Иисуса они знали с раннего детства, часто видели его на улицах города с другими детьми, видели в мастерской, где он работал под началом своего приемного отца Иосифа. Он казался им таким же, как и все дети, не хуже, не лучше. Они слишком привыкли к нему, и этим объясняется их отношение к нему. Мы никогда не ценим того, к чему слишком привыкли. Даже чудесное в силу привычки начинает казаться обыкновенным, а ведь чудеса буквально каждую минуту окружают нас. Ну, а человек слишком хорошо нам знакомый, не может рассчитывать на высокую степень нашего уважения и почтительного удивления, которые мы готовы подарить тому, кого знаем поверхностно, а часто и понаслышке. Так дети часто не слушаются своих родителей, потому что слишком привыкли к ним, и в то же время стараются показаться хорошими и послушными перед чужими дядями и тетями. То же случилось и с жителями Назарета. Они настолько привыкли к Господу, привыкли считать Его своим, ровнее себе, что, даже замечая в Нем чудесное, только недоумевали, пожимая плечами, откуда бы это у Него. Тот же психологический закон действует и в нас, христианах. Искреннее и сердечное служение часто заменяется формальным, привычным и небрежным. Каждый из нас знает это на собственном опыте, поэтому не будем бросать камни в жителей Назарета. Ведь для многих из нас религиозная жизнь превратилась в простой повседневный быт. Или мы сводим нашу жизнь в Боге до абсурда каких-то правил, которые с мукой и зевотой, преодолевая себя, выполняем, наивно полагая, что угождаем этим Богу. Это состояние духовного огрубления и одичания очень тяжело и опасно, ибо выйти из него опять на правильную дорогу гораздо труднее, чем встать на эту дорогу только что начинающему новичку. Переучивать снова неправильно выученное всегда труднее, чем заучивать что-нибудь новое, незнакомое, потому что сначала приходится разбивать укоренившуюся привычку, а это очень трудно. Привычка – дело опасное, ибо часто ведет к духовному небрежению. Но сказано в Писании у пророка Иеремии: «Проклят творяет дело Господне с небрежением». Возьмем молитву. Есть одна старая притча, наглядно показывающая нам, сколь бесплодны бывают наши молитвы. Один святой старец удивлялся, почему это так бывает, что люди в церковь ходят, Богу молятся, а живут так же плохо. Греха не убывает. Однажды во сне ему явился ангел, который поднял его высоко над землей. И чем выше ангел поднимал его, тем слабее доносился шум с земли. Лишь изредка долетали прекрасные звуки. «Что это?» – спросил старец. «Это святые молитвы», – отвечал ангел. «Ну а чего они так слабо звучат? Ведь сейчас полно народа в храмах», – удивился старец. «А посмотри вниз», – предложил ему ангел. Далеко внизу виднелся большой храм, полный народа, шла служба, но ни единого звука не было слышно. Открывали рты священники, диаконы, чтецы, хористы, постоянно крестились, кланялись люди, шевелили языками и губами, но не слышно не было ничего. Потом ангел сделал так, что старцу стали видны сердца молящихся, и он увидел в них либо пустоту,
либо суетные, праздные.

0: Ничтожные помышления, губы шевелились, руки двигались в крестных знамениях, а молитвы не было, ибо поведение привычных к богослужению людей стало внешним, лицемерным и бессмысленным. «Приближаются ко мне люди устами своими, — говорит Господь, — и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня». Самое печальное то, что часто христиане и не понимают, что они лицемерно служат Богу. Они об этом и не думают. В церковь ходят? Ходят. Молятся? Молятся. И не сознают, что таким хождением и такой молитвой устами, а не сердцем, они навлекают на себя только гнев Божий. Отсюда вывод. Чтобы избежать этой опасности, мы должны терпеливо созидать в себе новую привычку благоговейного, сердечного исполнения наших религиозных обязанностей, которые включают в себя и молитву, и пост, и милостыню, и, может быть, самое главное, наше отношение к ближним. Только тогда нам, в нашем служении Богу, откроется неистощимый родник благодатный, оживляющий и укрепляющий силы. Аминь.
1: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.

0: в исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна прозвучала молитва Господня композитора Михаила Ипполитова Иванова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: October 9, 26 сентября по старому стилю Православная Церковь чтит память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, так как в этот день, в начале II века, он представился ко Господу. Апостол Иоанн – любимый ученик Христа и самый юный из апостолов. Единственный из учеников стоял у креста вместе с Богородицей и услышал обращенные к нему слова Господа «Се, Мати Твоя». И с этого времени апостол Иоанн, как любящий сын, заботился о Пресвятой Деве и служил ей до ее успения. Скончался апостол Иоанн в возрасте 100 с лишним лет. Он намного пережил всех остальных очевидцев Господа, долго оставаясь единственным живым свидетелем земных путей Спасителя. Когда настало время отшествия апостола Иоанна к Богу, он удалился за пределы Ефеса с 7 своими учениками и повелел приготовить для себя в земле крестообразную могилу, в которую лег, сказав ученикам, чтобы они засыпали его землей. Ученики с плачем целовали своего любимого наставника, но, не решаясь ослушаться, исполнили его повеление. Они закрыли лицо святого платом и закопали могилу. Узнав об этом, остальные ученики апостола пришли к месту его погребения и раскопали могилу, но ничего в ней не нашли. Сегодня также празднуется память преподобного Ефрема Перекомского, новгородского, жившего в XV веке. Он происходил из купеческой семьи города Кашина Тверской губернии. В юном возрасте поступил в Калязинский монастырь Живоначальной Троицы. Затем перешел в монастырь преподобного Саввы Вишерского, где принял монашеский постриг. Родители, найдя преподобного Ефрема в обители, решили уговорить его возвратиться домой, но юный подвижник убедил их самих поступить в монастырь. По благословению игумена святой Ефрем поселился отшельником на озере Ильмень, близ устья реки Веренды, взяв на себя подвиг безмолвия. Здесь, подражая древним великим отцам-пустыножителям, преподобный Ефрем провел много лет. Приняв сан пресвитера, он положил основание монастырю в честь богоявления. Для удобной доставки воды в обитель преподобный прокопал проток из реки Веренды в Ильмень озеро, отчего обитель получила название Перекопской или Перекомской. После многих иноческих трудов преподобный Ефрем представился в 1492 году в возрасте 80 лет. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память святителя Тихона Белавина, патриарха Московского и всея Руси, исповедника, в память его прославления в этот день в 1989 году. Также в этот день совершается память священномучеников Афанасия Докукина, Александра Левицкого и Дмитрия Розанова, а также мучеников Иоанна Золотова и Николая Гусева, расстрелянных в этот день в 1937 году на Бутовском полигоне. Сегодня также прославляется священномученик Владимир Вятский, погибший в 1939 году в Темниковском лагере в Мордовской АССР. Церковный календарь на 9 октября посвящен святителю Тихону, исповеднику патриарху Московскому и всея Руси. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святой патриарх Тихон, его в миру звали Василий Иванович Белавин, родился 19 января 1865 года в селе Клин Торопецкого уезда Псковской губернии в благочестивой семье священника. С детства Василий воспитывался родителями в вере и благочестии. Этому способствовал патриархальный уклад Торопца, где отец Иоанн получил место в одном из 18 приходов и куда перевез вскоре свою семью. Быт их дома был во многом схож с крестьянским. Будущий святитель вместе с братьями помогал по хозяйству, заботился о хлебе, дровах, ходил за скотиной. С 9 лет боголюбивый отрок начинает посещать Торопецкое духовное училище. Окончив училище в 1878 году, Василий покидает отчий дом, чтобы продолжить образование в Псковской семинарии. Будущее предназначение открыл Василию незадолго до своей кончины отец, старец-священник. Однажды, ночуя на сеновале, отец Иоанн увидел свою покойную мать и разбудил трех своих сыновей. «Она предсказала мне скорую кончину», — известил он их, «а затем, указывая на вас, добавила: этот будет горюном всю жизнь, этот умрет в молодости, а этот будет великий». Все сбылось в точности. Выйдя из семинарии в числе первых учеников, Василий успешно выдержал вступительные экзамены в Петербургскую духовную академию. Здесь доброго и спокойного псковича пророчески прозывали патриархом. 23-летний кандидат богословия после академии преподавал в родной семинарии и 3 года жил в мезонине деревянного домика в тихом переулке близ церкви Николы Суусохи. 14 декабря 1891 года он за всеночным бдением в семинарском храме принял постриг с именем Тихон в честь святителя Тихона Задонского. На следующий день в Свято-Троицком кафедральном соборе был рукоположен в иеродиакона, а в архиерейское служение посвящен в иеромонаха. В марте 1892 года отец Тихон был переведен инспектором в Холмскую духовную семинарию, где вскоре он стал ректором в сане архимандрита. На 34-м году жизни он возведен в епископа Люблинского с назначением викарием Холмско-Варшавской епархии. Хиротония состояла 19 октября в Петербурге в Свято-Троицком соборе Александра Невской Лавры. Епископ Тихон неленостно трудился на новом месте, снискав уважение и любовь местного православного населения. Его почитали инославные жители Холмщины и Привислинского края, поляки-католики. Через год владыка Тихон по послушанию принимает Алеутско-Аляскинскую кафедру и отправляется за океан. Воистину, отец, пекущийся о спасении душ Божиих, святитель Тихон, подлинный апостол православия, не только вошел в историю Америки, но и промыслительно подготовил почву для укоренения на этом диком континенте благой части русской церкви, претерпевшей изгнание в гражданскую войну. По возвращении в Россию архиепископ Тихон в течение 7 лет возглавлял древнюю Ярославскую кафедру. Это было в период с 1907 по 1914 год. Верхом, на лошади, пешком, на лодке он добирался в глухие села, посещал монастыри и уездные города. Незадолго до кончины святого праведного Иоанна Кронштадтского святитель Тихон встретился с дорогим батюшкой. Беседуя, они сидели рядом друг с другом. При прощании отец Иоанн сказал: «Теперь, владыка, садитесь вы на мое место, а я пойду отдохну». Спустя несколько лет сбылось реченное старцем. Промысл Божий распорядился так, что архипастырь был вскоре призван, подобно всероссийскому пастырю отцу Иоанну, открыто исповедовать гонимую веру Христову. С января 1914 года по июнь 1917 года святитель Тихон управляет Виленской и Литовской кафедрой. В Первую мировую войну, когда немцы были уже под стенами Вильна, он вывозит в Москву честные мощи виленских мучеников, другие святыни, и вновь возвращается в незанятые еще врагом здешние земли. В июне 1917 года, после того, как властями был удален на покой митрополит московский Макарий, Тихон избирается духовенством и мирянами Москвы своим архипастырем. На открывшемся 15 августа 1917 года в соборе Русской Православной Церкви был поднят вопрос о восстановлении патриаршества на Руси. уже во время осенних боев в Москве 5 ноября 1917 года в храме Христа Спасителя промыслом Божиим состоялось избрание патриарха. Жребий указал на святителя Тихона. Интронизация была совершена 21 ноября в Успенском соборе Московского Кремля. Кроткий и сердечный святейший владыка оставался добрым правителем своего стада, непреклонно твердым в бережении чистоты церкви. Не колеблясь, он повел борьбу с обновленчеством и живоцерковниками, изменниками святой соборной апостольской веры. Когда под предлогом помощи голодающим была предпринята попытка разгрома церкви, патриарх Тихон, благословив жертвой церковной ценности, выступил против посягательств на святыни и народное достояние. В результате он был арестован, и в период с 1922 года, это было 16 мая, и по июнь 1923 года находился в заточении. Власти не сломили святителя и были вынуждены выпустить его. Несмотря на свирепство имущих власть, святитель Тихон продолжал принимать народ в Донском монастыре, где он уединенно жил. Нескончаем был поток посетителей. Многие преодолевали по несколько тысяч верст пешком. И сердце, и двери дома святейшего были открыты для страждущих. Последний мучительный год своей жизни блаженный святитель-исповедник, преследуемый и больной, неизменно служил по воскресным и праздничным дням. 23 марта 1925 года он совершил последнюю божественную литургию в церкви Большого Вознесения, а в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы почил о Господе с молитвой на устах. Погребен святитель Тихон был у южной стены в Малом соборе Донского монастыря, рядом с могилой своего верного келейника Якова Полозова. Мраморная гробница его служила долгие годы местом паломничества и почитания. Прославление во святых патриарха Московского и всея Руси исповедника архиерейским собором Русской Православной Церкви последовало недавно на памяти многих, 9 октября 1989 года. 18 ноября 1991 года в Малый собор Донской иконы Божьей Матери злоумышленниками была брошена бомба или взрывное устройство. Святитель Тихон в молитвенном заступлении уберег святыню. Злодеяние обратилось лишь к вящей славе Божией. Чудесным образом огонь не затронул алтаря и не причинил ни малейшего вреда чудотворному донскому образу Пресвятой Богородицы. А во время ремонта храма 3 марта 1992 года были обретены святые нетленные мощи патриарха Тихона. Ныне они почивают в Большом соборе Донского монастыря. К раке его притекают тысячи богомольцев, несущих теплую молитву святителю.

Величание собору новомучеников и исповедников российских прозвучало в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ. Запись произведена во время чина канонизации собора новомучеников и исповедников российских в храме Христа Спасителя 20 августа 2000 года.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Эконом-лавр совершил заупокойную литию по Федору Григорьевичу Углову. В единоверческой общине Санкт-Петербурга совершена литургия старым обрядом с сурдопереводом. Благочинный Гатчинского городского округа принял участие в мероприятии к 30-летию Гатчинского университета. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 5 октября по благословению наместника Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископа Кронштадтского Вениамина эконом обители романах Прокопий Павлов совершил заупокойную литию на могиле выдающегося хирурга, писателя и общественного деятеля Федора Григорьевича Углова и его супруги Эмилии Викторовны Угловой-Стрельцовой. За богослужением молились родственники преснопамятной четы, представители городской общественности. Иеромонах Прокопий Павлов обратился к молящимся со словом приветствия и утешения, в котором, в частности, отметил вклад Федора Григорьевича в медицину и отечественную историю. Федор Григорьевич Углов – выдающийся советский российский хирург, доктор медицинских наук, профессор и действительный член Академии медицинских наук СССР. Одним из первых в стране начал проводить сложнейшие операции на легких, сердце и пищеводе, а его общий хирургический стаж составил 75 лет, что является мировым рекордом для практикующего врача. За свои достижения в 1982 году был удостоен Ленинской премии. Также прославился как автор автобиографического романа «Сердце хирурга» и как активный популяризатор активного образа жизни. В праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября в 17 часов состоится фестиваль традиционной культуры «Покровский хоровод», посвященный престольному празднику одного из пределов Троицкого собора Александра Невской лавры. Программа мероприятия разработана с учетом нескольких направлений, объединенных общим художественно-драматургическим решением. Это праздничный концерт, интерактивная программа народных игр и хороводов «Покровская вечерка», посвященная семейным ценностям, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, интерактивные площадки и мастер-классы, посвященные народным представлениям и традициям, связанным с праздником Покрова, будут функционировать в течение всего мероприятия. Праздничный концерт объединит выступления профессиональных и любительских творческих коллективов, исполнителей духовной, народной, патриотической и эстрадной музыки, детских и молодежных коллективов, а также представителей национальных культур народов России. Специальный блок концертной программы будет посвящен 160-летию со дня рождения святого преподобного Серафима Вырицкого, который начал свой духовный путь в Свято-Троицкой Александра Невской лавре. Мероприятие состоится по адресу набережной реки Монастырки, дом 1, территория Свято-Троицкой Александра Невской лавры, уличная сцена и зонированное креативное пространство за Свято-Троицким собором. В Тихвинской епархии действует епархиальный центр древнерусской богослужебной традиции. По благословению Преосвященнейшего Мстислава, епископа Тихвинского и Ладейно-Польского, 28 и 29 сентября, 2 и 3 октября в Тихвинском епархиальном центре древнерусской богослужебной традиции прошли богослужебную практику древним чином клирики Санкт-Петербургской и Тихвинских епархий, желающие молитвенно соприкоснуться с древнерусским богослужебным благочестием и осуществляющие пасторское попечение о глаголемых старообрядцах, в том числе православных старообрядцах-единоверцах, их потомках и родственников. 3 октября в попранство воздвижения Чеснага и Животворящего Креста Господня в единоверческой общине клириками соборно совершена божественная литургия древнерусским чином, старым обрядом, сурдопереводом. Богослужение совершили священнослужители Санкт-Петербургской и Тихвинской епархии. Литургия с переводом на жестовый язык совершалась с отверстыми царскими вратами по «Отче наш». Это особенность богослужений в храмах, где молятся общины глухих людей, предусмотрено указом святейшего патриарха Кирилла от 20 сентября 2016 года. 7 октября в Ярославской духовной семинарии обсудили преподавание русского жестового языка на базе Санкт-Петербургской духовной академии и Ярославской духовной школы в рамках заключенного сотрудничества между двумя духовными школами. Программы, методику и предстоящую работу в этой области рассмотрели ректор Ярославской духовной семинарии иеромонах Платон Кудласевич и проректор по учебной работе Санкт-Петербургской духовной академии, заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин доктор теологии, кандидат богословия, протоиерей Владимир Хулаб, а также преподаватель практики перевода русского жестового языка иерей Дмитрий Королев. В ближайшее время планируется провести телемост между Санкт-Петербургской духовной академией и Ярославской духовной семинарией, в котором примут участие специалисты по русскому жестовому языку. В рамках встречи будет обсуждаться организация факультатива по русскому жестовому языку для студентов семинарии. 25 сентября в Гатчинском государственном университете прошла презентация художественной книги «Альтернатива» Александра Журавского, кандидата исторических наук, кандидата богословия. Встречу приурочили к 30-летию университета. В презентации приняли участие вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин, временно исполняющий обязанности ректора Гатчинского государственного университета Николай Емельянов и благочинный Гатчинского городского округа, настоятель Гатчинского Павловского кафедрального собора протоиерей Владимир Феер. Автор говорил со студентами о будущем страны и возможных изменениях в мире. В своей книге он описывает сценарий нового миропорядка и рассуждает о дальнейших перспективах России. По мнению Журавского, экономическое противостояние с Западом в итоге изменит расстановку сил в мире. Альтернатива посвящена будущему, которое, как считает автор, уже начинает проявляться в событиях сегодняшнего дня. Встреча с иереем Иоанном Ивановым. Блаженны ли опилки в голове? Чему Винни-Пух может научить взрослых? Прошла 7 октября в Приходском просветительском центре в рамках проекта «Феосреда», направленного на поддержку Федоровского собора. Отец Иоанн отметил, что перевод Бориса Захадера 1960 года сказки Алана Александра Милна, которую тот в 1926 году написал для своего сына Кристофера Робина, стал для русского читателя самостоятельной книгой. Говоря о том, почему темой теологической встречи выбрана детская книжка, лектор подчеркнул, что она поможет ответить на серьезный вопрос, найти богословскую истину там, где ее никто не искал. В оригинале Винни-Пух называет себя «Bear of Very Little Brain», то есть «Медведь с очень маленькими мозгами», а «Пилки» — изображение Бориса Захадера. Он также придумывает название стихам Пуха — «Кричалки», «Вопилки», «Сопелки», «Пыхтелки». Захадер не переводил, он дописывал и сам в этом признавался. Русский Винни-Пух — это не Милн, а другая книга. И это происходит с книгой, которой около 100 лет. Что же говорить о тексте, которому несколько тысяч лет? Докладчик обращает внимание на мир, в котором живут герои Винни-Пуха. Стаарковый лес – это пространство, где можно разглядеть, как устроена община, семья, дружба, церковь. Важно, что оригинальный текст Винни-Пуха обращен и к детям, и ко взрослым, в отличие от диснеевского мультфильма, который предназначен только для детей. А в подлинном лесу есть глубина. Здесь каждый персонаж воплощает разные дары и разные немощи. Уныние ослика, трусость пятачка, тщеславие совы, суетливость кролика, простодушие пуха. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня в моей передаче «Цикла призвания» замечательный советский и российский философ, культуролог, доктор философских наук, профессор, заслуженный работник культуры России Александр Леонидович Казин. Здравствуйте!
1: Добрый день!
0: Александр Леонидович, во-первых, благодарю, что, несмотря на свою занятость, вы согласились прийти и поговорить. Ваш наградной список от государственных премий до императорских и церковных очень велик. Если наши радиослушатели заинтересуются, они могут найти в интернете подробную биографию о вас. А мне бы хотелось поговорить с вами прежде всего о том пути, который вас привел вот на это философское поприще. Как все начиналось?
1: Я могу сказать условно, конечно, что впервые я почувствовал интерес к философии в 9 классе. Я тогда работал, я помню, учеником техника в Институте радиовещательного приема и акустики на Каменный мост. Мне было 15 лет, и вот я почувствовал, что мне интересен журнал «Вопросы философии». Был такой мудрёный, он и сейчас существует, в Москве, московский журнал, да. И вот я тайно от начальника отдела, так сказать, держал его где-то в ящике стола, когда там никого не было. Я пытался его читать, и иногда меня заставали с этим занятием и наказывали соответствующим образом, потому что это было на работе. Но я почувствовал, что да, это мое, мне это интересно. Вот, и потом я уже сознательно пошел, вот тогда надо было иметь 2 года трудового стажа, я пошел работать вот тогда, и в вечерней школе учился, вот, для того, чтобы поступить на философский факультет. И в 1963 году, дай бог памяти, это была, конечно, совсем другая жизнь, другая планета, я поступил на философский факультет, о чем я совершенно не жалею до сих пор. Благодарен этому факультету и людям, которые там были. Я так вот стал по диплому профессиональным философом.
0: Могли бы вы сказать, что это ваше призвание?
1: Наверное, да, потому что я как-то вот любую вещь готов обсуждать, видеть ее, так сказать, с философской точки зрения. Вообще любая вещь может быть обсуждаема с философской точки зрения. Когда, я помню, был в резиденции митрополита еще тогда Ленинградского, когда еще Ленинград был Ленинградом, и митрополита блаженной памяти Иоанна, мы сидели за столом, у него стояла ваза с цветами. И он сказал: ну вот ты, говорит, философ, ну-ка вот пофилософствуй об этой вазе. Что ты можешь сказать? Обратился в полушутку, полусерьезно. Ну, я ему сказал, да, что эта ваза, во-первых, может быть обсуждаема сама по себе, как она есть, во-вторых, в ее отношениях со всеми другими окружающими вещами, а в-третьих, с точки зрения замысла Божия об этой вещи. Он говорит: ну да, философ.
0: Александр Ильич, вы как раз вывели меня на вопрос о том, что философия может быть разная. Ваша первая книга, которую я прочитала, называлось «Последнее царство», и там было обозначено именно русская православная цивилизация. Можно сказать, что вы православный философ.
1: Ну да, я, во-первых, по вероисповеданию православный человек, а во-вторых, я думаю, что настоящая философия есть именно христианская философия, которая пытается с помощью средств человеческого ума осмыслить то откровение, которое дает нам благовестие Христа. Соответственно, осветить этим благовестием все те вещи и существа, которые существуют в этом мире. В том числе Россию, русскую историю, русскую культуру. Ну, не только русскую, но, прежде всего, конечно, мы должны быть интересны сами себе, кто мы такие, да, куда мы идем, откуда мы, в чем наше своеобразие, в чем наше достоинство, может быть, и недостатки. Все это и есть предмет христианской философии, да.
0: Давайте тогда с этой точки зрения и остановимся на теме, которую мы оговорили для нашей беседы, русская идея, которую вы и рассматривали в своей замечательной книге «Последнее царство». Она вышла в 1998 году, вот прошло уже около 30 лет. Вот основные постулаты в ней, какие вы затронули?
1: Эта книга мне очень дорога. Она вышла по благословению патриарха Московского всея Руси Алексия II. Она стала первой, пожалуй, такой моей книгой, которая получила массовый в тогдашние времена тираж. В общем, стала довольно известна. Что касается русской идеи, множество существует подходов и определений этой идеи. Я бы сказал так. Русская идея – это воплощенная русская история. Вот русская история, как она существует по факту, да, это и есть воплощенная русская идея, начиная со времен крещения Руси и кончая сегодняшним днем. Разумеется, на протяжении этой огромной тысячелетней истории были разные моменты, были разные эпохи, были разные трудности, клизмы, революции, войны, все что угодно, да, все, что бывает вот на этой грешной земле, в этой человеческой жизни, да.
0: Но вы ставите такой водораздел в некоторых этапах нашей истории. Вот остановитесь, пожалуйста, если возможно, коротко на этом. Вот Русь золотая, серебряная, железная и надлом.
1: Ну вот, да, вы перечислили название глав этой книги. Значит, Русь золотая – это, собственно, Русь на протяжении первых 700 лет ее существования, начиная вот с крещения и кончая, условно говоря, Петровскими реформами. Вот эти первые 700 лет – это была, собственно говоря, Русь как Третий Рим, да, в широком смысле этого слова. И не случайно это название закрепилось. Действительно, Русь-Россия продолжала существовать на протяжении этих 700 лет как христианская держава и христианская культура в своих главных доминирующих смыслах – в искусстве, науке, богословии, быту. В человеческих отношениях, разумеется, при условии, что как бы никакое человеческое дело на этой земле не делается без скидки на греховное состояние этого мира, да, но тем не менее это так. А вот следующая Русь Серебряная – это, собственно, результат Петровских реформ, которые в значительной степени насильственным образом на Русь были пересажены определенные правила и способы мышления европейской к тому времени уже просветительской цивилизации, то есть 18 век, эпоха просвещения. Да? Фактически это эпоха деизма, а потом атеизма. Не буду тут перечислять афоризмы Вольтера там и прочих. Да? В общем, где-то к 18 столетию Европа, хотя процесс этот начался уже во многом с эпохи Возрождения, да, Ренессанса, когда на первый план выходит человек как таковой. Антропоцентрическая цивилизация, в отличие от теоцентрической золотой классики, да, вот она постепенно осуществляется в России, прежде всего, благодаря вот этим Петровским реформам и там далее, Академии наук и все прочим. Да? Конечно, эти реформы были необходимы с точки зрения военно-политической, но с точки зрения ядра цивилизации, которая является вера и язык, конечно, русская православная цивилизация потерпела в этом плане довольно существенный ущерб. Хотя были великие люди 18-го столетия, и Ломоносов, и Державин, и Ушаков, и Суворов. Да? Вот Ушаков у нас уже причислен к лику святых, и сейчас ведется разговор о причислении Суворова к лику святых. Но, тем не менее, в целом это было деистическое мировоззрение, да? Все это, условно говоря, продолжалось до 1799 года, который, как известно, является годом рождения Александра Сергеевича Пушкина. Не он один, конечно. Появилась целая плеяда гениев этого периода и святых этого периода. По промыслу Божию, видимо, Россия вернулась к самой себе, к своему собственному православному духовному виду благодаря усилиям этих людей – Пушкина, Гоголя, Тютчева, Серафима Саровского, многих других. Не буду всех перечислять. По факту петербургская культура, относящаяся по своему происхождению к типологии европейского модерна, да, вот этот самый Петербург, да, ампирный и барочный, да, это в философском смысле слова это уже модерн европейский, да, антропоцентрическая культура. Силами вот этих великих людей оказался русский тип сознания, русское ядро цивилизации русской оказалось как бы возвращенным к самому себе, своим внутренним глубинным интуициям, проще говоря, к своей собственной православной вере. известно, что Пушкин тоже прошел по меньшей мере три периода, да, лицейский период, период зрелости там Онегина, и, наконец, поздний период – это просто духовный труженик, это православный, великий, национальный. Но во многом те же самые процессы происходили и с Гоголем, да, и с Тютчевым, и со многим другим, благодаря чему вся последующая русская культура, вот Серебряного, я ее отношу к Серебряному веку, в более широком смысле, чем начало XX века, это весь XIX, начало XX века, эта вся культура оказалась великой культурой, которой восхищается весь мир, да, и даже по известному выражению Поля Валерии он знает три чуда, да, это греческая античность, это эпоха Возрождения, это русская классическая литература, вот три мировых чудо, да? Томас Манн прямо называл русскую литературу святой, да?
0: Райнер Мария Рильке говорит, что Россия – это та страна, которая граничит с Богом.
1: Да, да, конечно, да. Все другие страны граничат друг с другом, а Россия граничит с Богом. Еще можно вспомнить фельдмаршала Миниха эпохи Елизаветы, императрицы, который говорил, что Россию управляет сам Господь Бог, и нам совершенно непонятно, как она существует. Знаете, потому что с немецкой точки зрения главное – это порядок, да? А порядка, как в России, маловато, как известно еще со времен летописных. Короче говоря, дело не в самом порядке, самом по себе, а в замысле Божьем о России. Вот. Далее, значит, наступает революция, как известно, которая была осуществлена прежде всего русскими либералами. Это февраль 17 года, когда был думский заговор. Был генеральский заговор. Собственно, к власти пришла либеральная буржуазия под разными лозунгами там и так далее. Да? Ну, могу тут сослаться на Бердяева Николая Александровича, который прямо говорил, что капиталистическая система есть самая антихристианская система. Этой власти, этих буржуазных либералов, вообще хватило всего на 9 месяцев. Потому что, видимо, дело здесь в том, что русский народ внутренним, так сказать, голосом своим, да, воспитанный все-таки в православной вере, да, и в православных ценностях, почувствовал, что вот в этом новом буржуазном строе, который основан на прибыли, на материальных ценностях, вот нет той самой правды, которая является ключевым словом русской цивилизации.
0: Простите, я вас перебью. Вот здесь хочется вспомнить мысль, которую вы изложили, описывая Русь Серебряную под руководством Петра I, что ему удалось, благодаря своим реформам, отделить интеллигенцию, которая тогда только стала возникать, от народа. И народ и явился как раз хранителем вот этого ядра цивилизации, веры и да. Священного языка.
1: Да, я думаю, что тут надо и упомянуть и эту самую ситуацию. Значит, действительно, основным двигателем революции была интеллигенция. И февральской, и октябрьской. Часто одни и те же люди. Мы знаем много примеров, начиная, например, с генерала Брухилова, например, да, который стал потом красным генералом. Да, и вообще в Красной армии служил не меньше царских офицеров, чем в белых войсках. Речь идет о том, что действительно, благодаря реформам Петра I, русская интеллигенция впитала в себя западный тип деистического и атеистического сознания. И вот во многом, несмотря на все вот усилия величайших русских мыслителей, писателей и так далее, начиная с Пушкина, значительная часть интеллигенции оказалась под влиянием материалистических и социалистических учений. Поэтому именно благодаря ее усилиям, вот этой части интеллигенции, начиная там еще, ну, отчасти декабристов, только там они, конечно, были по-своему имперцы, а вот потом, начиная уже с народников, народовольцев, прочих, да, и вот эта революционная линия, да, она продолжалась на протяжении всего Серебряного века и породила тот самый большевизм, о котором мы с вами знаем, как о вот той силе, которая совершила уже Октябрьскую революцию. Я повторяю, несмотря на марксистско-ленинскую идеологию, материалистическую, да, которая понимает человека, прежде всего, как экономический персонаж, вот в глубине русского народа продолжала жить вот эта идея правды, которая во многом связана, конечно, с христианским пониманием жизни и человека, но которая вот в силу определенных исторических обстоятельств в России получила вот эту марксистско-ленинскую оболочку, да? Это учение об грядущем коммунизме, под которым народ во многом понимал фактически райское состояние жизни, да? И рисовался ему именно как своего рода земной рай, да? В этом, конечно, было отступление вот, христианского понимания рая, да?
0: Простите, я перебиваю. В этом была такая искренность вот, у Платонова. Все да, его произведения конечно, как конечно. Раз наполнены да, вот этим, может быть, идеалистическим, но совершенно искренним
1: конечно,
0: увлечением.
1: Да, это идея. Не только у Платонова, это множество великих советских писателей на протяжении всего советского периода. Что не только писателей, мыслителей, кого угодно, да? Обычно ссылают на Блока и поэму «12», но кроме Блока множество писателей, да, и поэтов восхищались революцией. Тот же самый Есенин, например, в своих стихах об этом писал, многие другие, да. В этом смысле, конечно, Русь Железная, она была парадоксальным. Я бы сказал так, что это была превращенная форма русской идеи правды. Превращенная форма русской идеи правды, да. К концу 80-х и началу 90-х годов, да, 20 века, вот эта превращенная форма правды, она исчерпала себя во многом как духовная энергетика русской цивилизации. Вот вся эта перестройка, так называемая, Горбачевская.
0: Ну, до перестройки вот эта вот великая идея правды, да, которую вы блистательно описываете в «Победе» как раз 45-го года, да, да что да. Многим за этим знаменем виделся крест. То есть да, вот эта да. Духовная мощь народа, которая действительно да. Боролась за правду.
1: Я бы даже так сказал, что в известном смысле Великая Отечественная война является искуплением в определенном смысле греха русского народа, в том числе греха цареубийства. Русский народ вынес на себе тяжесть такой войны и сопротивление такой силе, я имею в виду фашистскую, фактически объединенной Европы, да, которая стремилась уничтожить Россию в любом ее виде. Не просто Советский Союз, а именно Россию и русский народ. Известно, что 22 июня 41 года был День всех святых в земле российской просиявших. Ну, видимо, Гитлер не боялся русских святых. А закончились бои в Берлине 6 мая 45 года. Это день православной Пасхи и день святого Георгия Победоносца. Редчайшее совпадение в православном календаре, но тем не менее это так. Ну, я уже не говорю о всех других датах великих русских сражений и побед, начиная с 8 сентября, да, которая была днем Куликовской победы, это одновременно началом блокады Ленинграда. 7 сентября 21-го по новому стилю это сражение Бородинское. В этом смысле, конечно, наши войны, наши победы – это в определенном смысле сакральные вещи. Они, видимо, обозначают определенные вехи, именно в замысле Божьей России, который не дает России упасть, уничтожиться, стереть ее с лица земли.
0: Были свидетелем этого надлома, когда началась перестройка, и вот так промыслительно, что ваша книга «Последнее царство» заканчивается как раз на начале вот этой перестройки. Далее вы уже выступали в статьях своих и очень много в Академии Достоевского, почетным профессором, которого вы являетесь, говорили о верующем разуме. Вот что этот верующий разум делал во время перестройки?
1: Ну, понимаете, о перестройке говорить не очень приятно. Это позорная история, позорная страница в истории нашей страны, когда, собственно, партийная номенклатура сама собственными руками разрушила собственную страну.
0: Думаю, что были помощники извне.
1: Конечно, помощники извне, но они сыграли вторичную роль, если бы изнутри вот как бы
0: не
1: это...
0: было делателей.
1: Да, вот это яблоко, так сказать, не сгнило изнутри, да, то вся кожура внешняя, она бы ничего не сумела сделать. Да? Я повторяю, что это связано не просто с какими-то экономическими или политическими причинами. Вот как раз верующий разум дает основание полагать, что история Руси Железной, да, закончилась именно благодаря тому, что исчез тот духовный импульс, который питал вот эту систему именно благодаря идее правды, которая в превращенном форме была ее энергетическим базисом. Собственно, конечно, одним из первых разрушителей в этом смысле советской России, если угодно, был никто иной, как Хрущев, между прочим, который постарался уничтожить всю ту традицию, которая питала победу Советского Союза. Да, Советской России и Великой Отечественной войне сделала ее сверхдержавой. Все эти победы хрущевского периода атомного проекта, да, или выхода в космос. Это еще во время Великой Отечественной войны все это готовилось, все это разрабатывалось. В этом смысле, конечно, верующий разум дает основание надежды. Он дает основание надеяться на то, что вот этот период перестройки, да, он продолжался вот как в 17-м году 9 месяцев либеральной власти был. Так в 90-х годах 9 лет вот этого самого либерального царства, да, показывает история, как только к власти в России приходят либералы, да, для которых сама по себе идея свободы, условно говоря, есть самодостаточная идея, есть Бог, да, так Россия начинает разваливаться на куски.
0: Можно я уточню? Вы вопрос, вы затрагивали в своей книге замечательный о том, что есть три пути развития цивилизации. Это крест, меч и богатство. И вот либерализм – это как раз уход в экономические достижения, да, в достижения, да, богатства.
1: Вот именно эта третья фаза, так сказать, существования России, вообще жизни на Земле, да, как экономический базис, как в марксизме говорят. Но экономика сама по себе не есть базиса в определенном смысле. Она есть проявление духовной и человеческой энергии, которая направлена на то или иное. И в этом смысле я думаю, что крест, меч и золото – это символы вот трех основных направлений цивилизации и истории в целом. Да? История и культура, направленная к Богу – это классика. Меч – это орудие, которое является основным орудием государственного начала в истории, да? И в этом смысле государство есть военно-политическая организация, направленная на либо власть, данную от Бога, либо власть, прикрывающуюся демократическими процедурами. На самом деле демократии как таковой, наверное, в истории мало было. Это всегда была определенная властвующая элита, которая либо выражала интересы этого народа, либо выражала свои собственные интересы. Вот. И, наконец, золото, да, это буржуазный способ существования истории и культуры, да, это рынок, всеобщий рынок, где все продается и покупается, и где главным мерилом достоинства и человека, и культуры являются деньги.
0: То есть это и был провал вот этого, да, экономической перестройки, потому что Русь отступила от своего, конечно, пути.
1: Конечно, да. И люди были буквально ошеломлены тем цинизмом, с которым это все делалось. Когда действительно совершенно откровенным образом был единственный вопрос задан, сколько это стоит. И на все вопросы отвечали таким именно образом. А сколько это стоит? Если надо предать родину или предать веру, еще что-то делать, то вопрос, да, а сколько вы заплатите, да? В результате многие деятели государственной той эпохи оказались гражданами тех же Соединенных Штатов, тот же самый, например, министр иностранных дел, да? Или кто-то еще и так далее. Вплоть до, так сказать, новейших вариантов этого дела.
0: А когда же начала восстанавливаться вот эта вот вертикаль власти над Россией?
1: В 2001 году у нас появился новый президент. Поначалу всем казалось, что он западник. Да он, пожалуй, был западником поначалу. Но чем дальше, тем больше оказывалось, что в его мировоззрении и мировоззрении окружавших его людей все более и более начинают проступать черты национальных интересов и национальных духовных идеалов России. Я вспоминаю его речь 2007 года в Мюнхене, знаменитая Мюнхенская речь 2007 года, где он впервые сказал, что вам, господа, России подчиняться не будет. Я помню выражение лиц этих господ, да, я это видел по телевизору, да, которые просто ушам своим не верили, понимаете, что говорит этот. Вот. А он сказал совершенно определенно и точно, что Россия будет жить так, как она считает нужным. Вот. И вот с тех пор уже на протяжении многих лет, да, значит, президент пытается построить новую Россию.
0: Вы затронули одно понятие – западник. В своих работах вы рассказываете о как раз времени славянофилов и западников. И здесь вот можно процитировать великого мыслителя Владимира Соловьева, который еще в 1888 году писал в книге «Русская идея», что идея нации есть не то, что она сама думает о себе, о времени, но то, что Бог думает о ней в вечности. Это ощущение вот этой идеи оно действительно пришло уже вот в то время, о котором вы рассказываете?
1: Понимаете, это ощущение и мысль, эта мысль постепенно развивалась на протяжении вот всех этих последних лет. Многие деятели культуры, науки, философии, церковные деятели все более и более поддерживали эту идею, потому что они начинали понимать и видели, что верховная власть ориентируется на эту идею во многом. При всех недостатках, при всех, так сказать, бедах и проблемах, прежде всего, главная, конечно, проблема – это деторождение, это убыль. Но это отдельный сложный вопрос. И в этом плане, да, действительно, Соловьев был прав. Идея истории, да, идея народа, да, национальная идея заключается не в том, что народ думает сам о себе во времени, а то, что Бог думает о нем в вечности. Вот эта мысль Бога, она продолжает существовать в известном смысле независимо от того, что думают те или иные люди. Понимаете, и когда мысли людей совпадают с этой мыслью Бога, да, замыслом Бога, тогда возникают великие государственные, культурные, художественные, научные достижения. В этом плане очень показательны, скажем, поправки Конституции 2020 года, когда впервые было сказано о том, что духовное в России выше материального. Попробуйте такое вообще сформулировать. Да? Что русский народ является государствообразующим народом, что русский язык является языком государствообразующего народа, что традиционные ценности, включая ценности семьи, состоящие из мужчины и женщины, а не все возможные извращения, которые узаконены на том же Западе,

0: государство, как было, да? Или духовная и светская власть. И третье, хозяйственная, экономическая, технологическая, это уже последняя, да, вот эта вот оболочка.
1: Да, с этой точки зрения, да. Хотя, скажем, марксистская теория рассматривает наоборот, да? И внутри там как раз способ материального производства с марксистской точки зрения, а все культуры и все прочее есть идеология, да? Даже как с фрейдистской точки зрения в основе лежит сексуальное влечение, да, энергетика либидо, да, а все остальное есть сублимация. Вот я принципиальный противник такого рода построений.
0: Простите, вот мне бы хотелось на этом завершить первую часть нашей передачи. Во второй части мне бы хотелось продолжить наше рассуждение, вернее, ваше рассуждение о русской идее и обратиться уже книги, которая была написана недавно и получила высокую оценку, да, вы получили премию в области культуры и искусства, в области литературы, за книгу «Космос, хаос и совершенство».
1: Это премия правительства Петербурга в 25-м году, а премию Александра Невского я получил уже давно. Я даже получил две премии Александра Невского. Одну у Союза писателей всероссийскую, другую церковную премию Святого Благоверного Князя.
0: У вас столько премий, что да, можно отдельно посвятить передачу вашим медалям и премиям.
1: Из последних это орден Святой Анны.
0: Заслуженные награды делают честь не только тому, кто их получает, но и те, кто читает ваши книги и хочет мыслить в том же направлении. Спасибо вам огромное, Александр Леонидович. Бог в помощь вашей просветительской деятельности, здоровья, благоденствия на многое лето.
1: Спасибо большое, Ирина Леонидовна. Очень приятно с вами беседовать.
0: Вы прослушали беседу с доктором философских наук, профессором, заслуженным работником культуры России Александром Леонидовичем Казиным. Продолжение слушайте в следующей программе «Призвание». Беседу записала Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

0: Продолжение передачи слушайте в пятницу в это же время.
1: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».

Дорогие слушатели, «Голос православия» предлагает вашему вниманию очередную передачу из нового цикла по страницам книги Георгия Петровича Федотова «Святые Древней Руси». Слушайте пятую передачу «Преподобный Сергий Радонежский».

0: Первое столетие монгольского завоевания было не только разгромом государственной и культурной жизни Древней Руси, оно заглушило надолго и ее духовную жизнь. Это может удивлять тех, кто считает бесспорным, что политические и социальные катастрофы с необходимостью увлекут за собой пробуждение религиозного чувства. Религиозная реакция на катастрофу, конечно, сказалась в русском обществе. Проповедники видели в ужасах татарщины казнь за грехи. Но так велики были материальное разорение и тяжесть борьбы за существование, что всеобщее огрубение и одичание были естественным следствием. Около столетия русская церковь не знает новых святых, иноков, преподобных. Единственная канонизуемая в это время форма святости – это святость общественного подвига, княжеская, отчасти святительская. Защита народа христианского от гибели заслонила другие церковные служения. Нужно было, чтобы прошла первая отрепь после погрома, чтобы восстановилось мирное течение жизни. А это ощутимо сказалось не ранее начала XIV века – прежде чем проснулся вновь духовный голод, уводящий из мира. Новое подвижничество, которое мы видим со второй четверти XIV века, существенными чертами отличается от древнерусского. Это подвижничество пустынножителей. Все известные нам монастыри Киевской Руси были городскими и пригородными. Большинство их пережило Батыев погром или позже было возобновлено, как Киево-Печерский. Городские монастыри продолжают строиться и в монгольское время, например, в Москве. Но большинство святых этой эпохи уходят из городов в лесную пустыню. Каковы были мотивы нового направления монашеского пути, мы можем только гадать. С одной стороны, тяжелая и смутная жизнь городов, все еще время от времени разоряемых татарскими нашествиями. С другой – самый упадок городских монастырей могли толкнуть ревнителей на поиски новых путей. Излюбивши пустыню, они явили большую отрешенность от мира и его судьбы, чем подвижники киевские. В этом могло сказаться культурно-общественное потрясение татарской эпохи. Но взяв на себя труднейший подвиг, и притом необходимо связанный с созерцательной молитвой, они поднимают духовную жизнь на новую высоту, еще не достигнутую на Руси.
1: Главою и учителем нового пустынно-жительного иночества был бесспорно преподобный Сергий, величайший из святых Древней Руси. Большинство святых XIV и начала XV века являются его учениками или собеседниками, то есть испытавшими его духовное влияние. Из всех подвижников XIV века лишь для преподобного Сергия мы имеем современное житие, составленное его учеником Епифанием Премудрым, биографом Стефана Пермского. Епифаний был иноком Троицкой обители при жизни преподобного Сергия и в течение 20 лет после его кончины собирал заметки и материалы для будущего обширного жития. Бессильный в изображении духовной жизни святого, биограф дал точный бытовой портрет, сквозь который проступает внутренний незримый свет. Обширность этого жития была причиной того, что искусное его сокращение, выполненное заезжим сербом Пахомием, совершенно вытеснило на Руси первоначальный труд Епифания.
0: Как и в житии Феодосии, детство Сергия Варфоломея рассказывается не по литературным шаблонам, а по семейным преданиям. Одно говорит о посвящении его Пресвятой Троице еще до рождения, в троекратном утробном вопле младенца во время литургии. Истолкование этого события сохраняет следы на многих страницах жития. Другое известное предание о чудесном даровании отроку способности к книжному учению в благословение старца важно как освящение духовной культуры, более авторитетное, ибо благодатное, чем прославление природных дарований святого Феодосия или святого Авраамия Смоленского. В отношении к науке духовной своих святых Древняя Русь удержала оба этих типа – естественного и сверхъестественного приятия, и не знает вовсе столь выраженного в древнем подвижничестве Востока аскетического отвержения культуры.
1: Когда, похоронив родителей, Варфоломей зовет своего старшего брата Стефана, уже постригшегося в Хотьково, на взыскание места пустынного, это он берет почин нового, необычного подвига. Варфоломей вообще не имел учителя в своей духовной жизни. Святой Сергий сам находит свой путь. При всей необычности Сергиева подвига не следует все же забывать, что избранное им лесное урочище Маковец находилось в 14 верстах от Радонежа и в 10 от Хотьковского монастыря, где постриглись его родители и брат. Оттуда или из другого места навещал его игумен Митрофан. Кто-то снабжал его, хотя и скудно, хлебом, за укрухом которого каждый день являлся исчащий укрощенный медведь. 20-летний Варфоломей еще не отважился удаляться на десятки и сотни верст от человеческого жилья, как это сделают его ученики. Но Маковецкая пустынь уже не пригородный монастырь. Жизнь в ней уже северная Фиваида, среди зверей и бесовских страхований, среди природы, суровой к человеку, требующей от него труда в поте лица. В последнем уже дано отличие северной трудовой Фиваиды от южной, созерцательной, Египта.

0: Пустынный житель, помимо своей воли, превращается в игумена монастыря. Не без сожаления встречает он первых своих учеников, которых не могли отпугнуть труды сурового жития. «Азбо, Господие и братья, — говорит он им, — хотел есмь един жити в пустыне сей, и так оскончатися на месте сем. Аще лисица извольшу Богове, еже быти на месте сем монастырю и множеши братья, да будет воля Господня». Также вздыхает он и отрекается, понуждаемый братья, взять на себя игуменство после смерти Митрофана. Но побежден, быв от своего милованного братолюбия, принимает поставление от епископа вместе со священством, от которого он отказывался доселе. Наконец он получает от цареградского патриарха грамоту, чрезвычайно смутившую его смирение, с предложением устроить в монастыре общее житие. Сергий советуется в Москве с митрополитом и лишь тогда заводит у себя общежитие, взяв на себя все бремя хозяйственной и административной ответственности. Письмо патриарха Сергию косвенно свидетельствует о том, что киновийная общежительная жизнь, разрушившаяся в Киеве еще в XII столетии, ко временам Сергия была уже неизвестна на Руси. Так, шаг за шагом, преподобный Сергий возвращается из излюбленной им пустыни в человеческий мир, хотя бы замкнутой монастырской оградой, чтобы вскоре переступить и эту саму ограду. Пустыню он завещает своим более счастливым ученикам.
1: Основоположник нового иноческого пути, преподобный Сергий, не изменяет основному типу русского монашества, как он сложился еще в Киеве XI века. Образ Феодосия Печерского явно проступает в нем, лишь более утончившийся и одухотворенный. Феодосия напоминают и телесные труды преподобного Сергия, и сама его телесная сила, и крепость, и худые ризы, которые, как у киевского игумена, вводят в искушение неразумных и дают святому показать свою кротость. Крестьянин, пришедший поглядеть на святого Сергия и не узнавший его в нищенской ряске, пока появление князя и земной поклон перед игуменом не рассеяли его сомнений, повторяет недоумение киевского возницы, не узнавшего преподобного Феодосия. Общая зависимость от студийского устава заставляет Сергия, как и Феодосия, обходить по вечерам кельи иноков и стуком в окно давать знать о себе прегрешающим против устава. Как и Феодосий, в дни голода и скудности Сергий уповает на Бога и обещает скорую помощь. И помощь является в виде присылки хлебов от таинственных христолюбцев. Все эти традиционные черты в облике преподобного Сергия, смиренная кротость, основная духовная ткань его личности. Рядом с Феодосием кажется лишь, что слабее выражена суровость аскезы, ни верик, ни истязание плоти, но сильнее безответная кротость, доходящая у игумена почти до безвластия. До введения общежития Сергий однажды нанимается к одному из своих монахов строить сени в его келье, за решето гнилых хлебцев. Крестьянину, смеявшемуся над его убожеством, он кланяется в ноги и сажает с собой за трапезу. Мы никогда не видим преподобного Сергия, наказывающего своих духовных чад. Преподобный Сергий, когда его родной брат, вероятно, вместе с частью монахов, вступил с ним в спор за старшинство, тайно оставляет обитель и удаляется к своему другу, игумену Махришскому Стефану, чтобы строить себе новую обитель на Киржаче. Только приказание митрополита Алексия заставило его вернуться в свой монастырь, куда его призывало раскаявшееся братье. И чудеса святого благодетельны и безгневны. Он не карает грешников. В самых чудесах своих преподобный Сергий ищет умолить себя, принизить свою духовную силу. Исцелив ребенка, которого считали мертвым, он говорит отцу: «Престился еси, о человече, и не веси, что глаголеши. От рачабо твое, носящ чути его сему, на пути студеню изнемокши, тебе мнится, яко умре. Прежде бо общего воскресения не можно есть о жити никому же». Свой источник он изводит из земли молитвы только вследствие ропота монахов на отсутствие питьевой воды и запрещает называть этот источник Сергиевым. «Якуда никогда же слышу от вас моим именем источник он зовущ. Небо аз дах воду сию, но Господь дарова нам недостойным».
0: Столь же традиционно в палестинском духе соединение задач монастыря с благотворительностью. Преподобный Сергий немедленно за введением общежития заповеда нищих и странных довольно упокоевати и подавати требующим, связывая с исполнением этого христианского долга будущее процветание обители. Еще более поразительна программа монашеской жизни, которую с особой торжественностью Епифаний влагает в помышления Сергия после принятия им игуменства. «Помышлявши во уме житие великого светильника, и же во плоти живущей на земли ангельские пожиша, глаголю Антония Великого и Великого Ефимия, Савва Священного, Пахомия Ангеловидного, Феодосия Общежительного и прочих. Сих житию и нравам удивляяся блаженной, како плоть несущая, бесплотные враги победиша, ангелам сожители, явишися дьяволу страшни, им же цари и человецы, удивляшися к ним приходяще, болящая различными недугами, исцелевахуся, и в бедах теплее избавителие, и от смерти скорее заступницы, на путях и на море нетрудные шественницы, недостаточествующим обильнее предстатели, нищим кормители, вдовам и сиротам неистощаемое сокровище». Трудно представить себе большее несоответствие между египетским идеалом Антония или Пахомия и выраженным здесь призванием милосердного служения миру. Кто бы ни был автором этого размышления, Сергий или Епифаний, ученик его, оно дает чисто русское понимание иноческого служения.
2: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу.
1: Но в этом древнем лике русского святого мы можем разглядеть и новые черты. Простота и как бы открытость характеризуют духовную жизнь Феодосия. Сергиева простота без пестроты лишь подготовляет к таинственной глубине, поведать о которой бессилен его биограф, но которая говорит о себе еще неслыханными на Руси видениями. «Только с Сергием говорили горние силы на языке огня и света. Однажды, когда преподобный Сергий совершал литургию в сослужении двух священников, Исаакий и другой ученик увидели сослужащего ему четвертого, светоносного мужа в блистающих ризах. На настойчивые вопросы учеников Сергий открывает свою тайну. «О, чадо любимое, аще Господь Бог вам откры, азли могу се утаите. Его же видесте, ангел Господень есть, и не токмо ныне днесть, но и всегда посещением Божиим, служащу ми недостойному с ним. Вы же его видесте, никому же поведайте, донде же есмь в жизни сей». Тот же Исаакий просил у Сергия благословения на вечное молчание. И когда учитель благословлял его, он увидел велик пламень, исшедший из рук его, и окружающий всего Исаакия. Симон же, экклесиарх, рассказывал: «Служащу бо рече святому видал огонь, ходящ по жертвеннику, осеняющий алтарь и окрест святые трапезы окружают. И когда святые, хотя причаститеся, тогда божественный огонь свится, якоже некая плащаница, и вниде во святые потерь, и така преподобный причастися».
0: Два видения в житии принадлежат самому Сергию, но в них участвуют и его ученики. Однажды ночью в своей келье преподобный слышит голос, называющий его по имени «Сергие». Открыв окно, он видит необычайный свет на небе и множество зело красных птиц, слетевшихся над его монастырем. Небесный голос дает ему обетование: «Им же образом видел еси птица сия, тако умножится стадо ученик твоих, и по тебе не оскудеют, аще восхотят стопам твоим последовать». С той же мыслью святого об учениках его связано и другое его исключительное по значению видение. Преподобный Сергий, первый из русских святых, имел видение Богоматери. Вот как оно описано у Епифания. «Однажды блаженный отец молился по обычному своему правилу перед образом Матери Господа нашего Иисуса Христа. Отпев благодарственный канон пречистой, присел он немного отдохнуть и сказал ученику своему Михею: «Чадо, трезвись и бодрствуй, ибо чудное и ужасное посещение готовится сейчас нам». И тот час послышался голос: «Се пречистое грядет». Святой же, услышав, заторопился из кельи в сени. И вот великий свет осенил святого, паче солнца сияющего, и видит он пречистую с двумя апостолами, Петром и Иоанном, блистающих неизреченной светлостью. И как только увидел, пал ниц святой, не в силах терпеть нестерпимую зарю. Пречистая же своими руками коснулась святого, сказав: «Не ужасайся, избранник мой, я пришла посетить тебя. Услышана молитва твоя об учениках, о которых ты молишься, и об обители твоей. Не скорби уже, ибо отныне она всем изобилует, и не только при жизни твоей, но и по отшествии твоем к Господу неотлучена буду от обители твоей, подавая потребное неоскудно, снабдевая и покрывая ее». И, сказав сие, стало невидимо. Святой же в выступлении ума одержим был великим страхом и трепетом. Понемногу придя в себя, нашел он ученика своего лежащим от страха, как мертвого, и поднял его. Тот же начал бросаться в ноги старцу, говоря: «Поведай мне, отче, Господа ради, что это было за чудное видение, ибо дух мой едва не разлучился от союза с плотью из-за блистающего видения». Святой радовался душою, и лицо его цвело от этой радости, но не мог ничего отвечать, кроме одного: «Потерпи, чадо, ибо и во мне дух мой трепещет от чудного видения». Так они стояли и дивились про себя. Потом он сказал ученику своему: «Чадо, позови мне Исаака и Симона». И когда они пришли, он рассказал все по порядку, как видел пречистую с апостолами и какие чудные обещания изрекла она святому. Услышав, они исполнились неизреченной радости и все вместе отпели молебен Богоматери и прославили Бога. Святой же всю ночь оставался без сна, помышляя в уме о неизреченном видении.
1: От мистики до политики огромный шаг, но преподобный Сергий сделал его, как сделал шаг от отшельничества к общежитию, отдавая свое духовное благо для братьев своих, для русской земли. Вмешательство преподобного Сергия в судьбу молодого государства московского, благословение им национального дела, было, конечно, одним из оснований почему Москва, а вслед за нею и вся Русь, чтила в преподобном Сергии своего небесного покровителя. В сознании московских людей XVI века он занял место рядом с Борисом и Глебом, национальными заступниками Руси. Князья, московские и удельные, посещали Сергия в его обители, и сам он выходил к ним из ее стен, бывал в Москве, крестил сыновей Дмитрия Донского, брал на себя выполнение политических поручений. Всякий русский помнит благословение преподобным Сергием Дмитрия Донского на его битву с Мамаем. Когда митрополит Алексий перед кончиной хотел избрать преподобного Сергия своим преемником, возложив на него попечение об общерусском церковном деле, Сергий оказался непреклонным. «Владыка святый, ащи не хощеши отгнати мою нищету от слышания святыни твоея, прочее не приложи о сем глаголоти к моей худости». Сергий умел отстоять на какой-то границе права своей духовной жизни и над национальным церковным служением. Преподобный Сергий в еще большей мере, чем Феодосий, представляется нам гармоническим выразителем русского идеала святости, несмотря на заострение обоих полярных концов ее, мистического и политического. Мистик и политик, отшельник и киновид совместились в его благодатной полноте.

прозвучала очередная передача по страницам книги Георгия Петровича Федотова «Святые Древней Руси». Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Дворянский ребенок редко рос в одиночестве. Помимо приятелей дворовых, перед которыми все-таки сохранялось превосходство, рядом с ним практически всегда находились ровесники, братья и сестры, родные, двоюродные и совсем дальние, а также соученики, даже если образование проходило дома. Очень широко был распространен обычай брать в состоятельные дома детей небогатых родственников, знакомых, соседей, чтобы они могли учиться у тех же учителей, что и хозяйские отпрыски. «Так как я была одна девочка между братьями», — вспоминает капнист Скалон, «то добрая мать моя, несмотря на то, что у нее было достаточно забот со своими детьми, взяла на воспитание к себе еще трех девочек. Таким поступком достигалось сразу несколько целей. Проявляли дворянскую солидарность, что было обязательно для благонравного человека. Совершали акт благотворительности, а также приглашали к своим детям товарищей, полагая, что в коллективе, когда возникает дух состязательности, результаты учения бывают лучше. Порой набиралось преизрядное общество. Так в школе Юшковых у одной несчастной гувернантки, которой, правда, помогали неизбежные няньки, обучалось аж 16 человек детей. А там, где образуется хоть небольшой детский коллектив, неизбежно возникают общие этические правила: не трусить, не жаловаться, не ныть, не хвастаться, не подлизываться и даже не покоряться чужой воле. «Мы понимали, что обязаны слушаться, когда нас учат делу», — писала Цебрикова, «но не признавали, чтобы нужно было слушаться всех приказаний и делать то, чего нам делать не хочется, только потому, что того хотят взрослые». И этот моральный кодекс соблюдался детьми жестко и бескомпромиссно. Общая картина дворянского воспитания получалась очень пестрой. В ней находилось место и высокомерию, низкопоклонству, родовому чванству, разнузданности и духовной пустоте одних и доблести, обостренному чувству собственного достоинства, верности принципам, даже в ущерб благоразумия, и высокому сознанию ответственности у других. Ну и множество промежуточных типов, имевших репутацию добрых, малых и равноспособных как на великодушие, так и на безнравственность, толклись между этими двумя полюсами. И если лучшие из русского дворянства считали своим долгом всегда быть образцом высоких моральных качеств, ибо кому много дано, с того много и спросится, то у основной массы и верность, и честность, и нравственность, увы, имели свои пределы, определяемые границами собственного сословия. Даже уважение к женщине часто заканчивалось там, где кончался свой круг. Как писал прозаик Афанасьев Чужбинский, даже любить поэтически допускалось только женщину равного или высшего сословия, а остальные не пользовались этим предпочтением. Так что самый ярый платоник, страдавший по какой-нибудь княжне, довольствовавшийся одними вздохами, целовавший ее бантики и ленточки, выпрашиваемые на память, в то же время соблазнял и бросал мещанскую или крестьянскую девушку. Офицерский суд чести мог исключить офицера из полка за отказ драться на дуэли и за женитьбу на неровне, купчихе, актрисе или женщине нехристианского вероисповедания. Если в детстве молодечеством было украсть изюм из кладовки, то во взрослом возрасте соблазнить жену друга или однополчанина. Правда, увлеченный в этом дворянин не юлил, а прямо признавался содеянным и выходил на поединок. Дуэли были отчасти следствием твердой привычки отвечать за свои поступки и слова. Наличие двойных стандартов, обусловленных сословностью, то самое, за что Лев Толстой ненавидел свое сословие и порицал его в лице своего героя, графа Вронского, человека доброго и честного, который был тем не менее убежден, что нужно заплатить шулеру, а портному не нужно, что лгать не надо мужчинам, но женщинам можно, что обманывать нельзя никого, но мужа можно, что нельзя прощать оскорблений и можно оскорблять, и так далее. и все же были вещи, которые объединяли большинство дворян и тех, что заслуживали определения лучших людей своего и всякого времени, и скромных, середнячков. Всякий дворянин четко знал свое место в длинной веренице предков родных. Он знал о подвигах отца и дядьев от своего дядьки. В его комнате висели портреты дедов, и матушка или ключница еще в младенчестве, указывая на них пальцем, рассказывала, кто чем прославился. Бабушка, как это вспоминала, к примеру, Сушкова, толковала о предках, об их роскошном житье, об их славе, богатстве, о милостях к ним наших царей и императоров. Так что эти рассказы мало-помалу вселили такую живую страсть к ним и их знатности, что первое горе девочки было «Зачем я не княжна?» «Бабушку очень радовала моя благородная гордость», — добавляла Сушкова. В кабинете отца отрок видел художественно исполненное фамильное древо или родовой герб. Князь Петр Кропоткин вспоминал. «Отец мой очень гордился своим родом и с необыкновенной торжественностью указывал на пергамент, висевший на стене в кабинете. В пергаменте, украшенном нашим гербом, гербом Смоленского княжества, покрытым горностаевой мантией, увенчанной шапкой мономаха, свидетельствовалось, что род наш ведет начало от внука Ростислава Мстиславовича Удалова и что наши предки были великими князьями смоленскими. Всякий дворянин знал свою родословную во всех подробностях и постоянно соотносил себя со своими предками. Любые дворянские мемуары начинались с генеалогического очерка, и даже, как мы видели, князь Кропоткин ко времени написания своих записок революционера, давно и совсем порвавший со своим классом и его культурой, не удержался и вернул-таки про князей смоленских. Каждый дворянин принадлежал не только себе, но и своему роду, и знал, что от него зависит и существование этого рода, и его репутация, то есть родовая честь. Кроме того, всякий дворянин четко знал свои права, общие со всем благородным сословием и, в первую очередь, свое право служить царю и быть им зато взысканным. Чувство государю — это вообще не обсуждалось. Его положено было любить как родину. Татьяна Пасок вспоминала об одном из своих соседей-помещиков. Питая государю глубокое чувство благоговения и верности, он внушал его и детям своим, и раз под влиянием этого чувства жестоко наказал старшего сына своего, Александра, за детскую шалость, понятую им как дерзость. Будучи ребенком лет 10, Александр, играя в зале железным аршином, остановился против поясного портрета Петра Великого. Вдруг ему показалось, что Петр Великий смотрит на него сердито, и он стал грозить ему аршином и, разгорячась, так сильно хватил аршином по портрету, что порвал полотно. В эту минуту в залу вошел отец и вскрикнул: «Ах ты, негодяй! На государя-то своего поднял руку!» С этим словом вырвал у него аршин и жестоко отколотил им сына. А в известной повести Гарина Михайловского «Детство Темы» умирающий отец дает сыну единственный завет: «Если ты когда-нибудь пойдешь против царя, я прокляну тебя из гроба». На детский вопрос: «А когда я вырасту, я стану царем?» взрослые отвечали: «Царем ты не будешь, но ты сможешь советовать царю». Обязанности дворянина, также твердо им усвоенные, не только проливать кровь за отечество, но и отвечать за своих – семью, детей, слуг, подданных. Все они зависели от него, их благополучие, благосостояние, моральное и физическое здоровье – все это было делом дворянина, и он с измальства знал, что за всех будет давать ответ Богу. И для успешного выполнения своей миссии – царского слуги, главы семейства, господина своих подданных, полномочного представителя своего рода, своих предков и потомков – дворянин обязан был твердо знать, что благородство – это умение ставить других людей как минимум не ниже себя, а достоинство — умение ставить себя не ниже других. Жуковский наставлял своих учеников: «Не подвергайте тех, кто вас окружает, чему-либо такому, что может их унизить. Вы их оскорбляете и отдаляете от себя, и вы унижаете самих себя этим проявлением ложного превосходства, которое должно заключаться не в том, чтобы давать чувствовать другим их ничтожество, но в том, чтобы внушать им вашим присутствием чувство вашего и их достоинства». Благородство и достоинство — качества, которые были необходимы всякому дворянину. И даже если собственного человеческого материала оказывалось маловато, чтобы действительно обладать этими качествами, он вполне успешно обучался их изображать. Для этого и существовало хорошее воспитание. Для такой внешней поведенческой модели тоже имелся идеал, заимствованный из Западной Европы. Человека светского, считающего жизнь в обществе своим главным занятием. В соответствии с этим на первое место воспитания выходили манеры и знания этикета, понятие, пришедшего в Россию одновременно с петровскими реформами. Умение ловко и непринужденно двигаться, легко разбираться с любыми житейскими ситуациями, предусмотренными светским общением, свободно говорить на принятые в свете темы, быть галантным, приятным для взора и необременительным для восприятия. В понятиях такого воспитания внутренне и внешне переплетались чрезвычайно тесно. Энгельгард, отличавшийся, по его собственным словам, в детстве злонравием, вспоминал: «Я был самых дурных наклонностей, ничего не мог сказать, чтобы не солгать. Как скоро из-за стола вставали, тотчас обегал стол и все, что оставалось в рюмках, выпивал с жадностью, крал всякие лакомства. Нередко приводили меня с поличным к матери моей, которая со слезами говаривала: „Один сын, но какого ожидать от него утешения от таковых порочных склонностей? Сверх того был я неловок, неопрятен, и стан мой был крив, сутуловат. Вот какую я обещал моим родителям радость“». Заметим, что приведенные Энгельгардом нравственные пороки для него совершенно тождественны с плохими манерами и физической неловкостью. Все это в равной степени демонстрировало невоспитанность, недостойную благородного человека. Воспитанный человек не мог обременять окружающих своей особой больше, чем это было необходимо, поэтому вел себя сообразно этому правилу. Воспитанный человек не должен был спотыкаться и падать, у него не могло быть насморка или даже беременности. Дамы в заметном окружающем интересном положении не появлялись в свете, это было неприлично. Воспитанный человек не мог быть голодным, невыспавшимся, грязным. Даже умирая с голоду, он не хватал еду, не запихивал ее в себя с жадностью. Он должен был быть чистоплотен и аккуратно одет. Он уважал личное пространство окружающих, не трогал их руками, не навязывался с разговорами и прочее. Он не раздражал общество экстравагантностью наряда, громким голосом и смехом, обмороками и слезами. Он не навязывал другим своих переживаний, в особенности неприятных и тяжелых, и скрывал свой внутренний мир от окружающих. Очень характерен в этом отношении эпизод с Александром I, о котором современники говорили как о человеке высшей степени воспитанном. У Александра была внебрачная дочь Софья Николаевна, его единственный горячо любимый ребенок. Все прочие его дети от законной жены и возлюбленной умерли в младенчестве. Это была очаровательная девушка. Ей исполнилось 16 лет. Она уже имела жениха и вскоре должна была выйти замуж. Отец любовался ею. И вдруг у девочки обнаружилась скоротечная чахотка, и в несколько месяцев она угасла. Умерла она в июне. Отец, император Александр, был не очень здоров, но вел обычный образ жизни, находился в Красном селе, где предстояли военные маневры. Приближенные, любя его, боялись говорить о страшной новости. Наконец, лейб-медик Вилье, который собирался нанести врачебный визит императору, согласился стать вестником этого несчастья. Едва он вошел, император все понял по его лицу. Александр спросил, какие новости? Вилье ответил, все кончено, ее более не существует. Александр отшатнулся, он не сказал ни слова, но из глаз его хлынули слезы. Рубашка на его груди сразу стала мокрой. Они с врачом были только вдвоем. Вилья вскоре вышел. В соседней комнате свицкие зашептались, что маневры, скорее всего, будут отменены. Через четверть часа император вышел из своей комнаты. Он был ровен, приветлив, любезен. Переговорил с некоторыми из ожидавших его генералов. Потом сел верхом и отправился на учение. Он был такой же, как всегда. И постороннему человеку и в голову не могло прийти, что в его жизни произошло нечто ужасное. Как только маневры завершились, Александр вскочил в приготовленную для него коляску, запряженную четверней, и во весь карьер поскакал на дачу Нарышкиных, где лежало тело его дочери. Через несколько часов он возвратился. Две лошади не выдержали скачки и пали в дороге. Император отказался от обеда. Прошел к себе и заперся изнутри. Настоящим экспертом по части хорошего воспитания был Пушкин. Сейчас мы знаем его изнутри, по дружеским письмам и воспоминаниям близких. Знаем по-свойски, в халате, меж тем, как в обществе, особенно в зрелые годы, когда он перестал позволять себе юношеский эпатаж, это был безупречно воспитанный человек, истинный аристократ. Гончаров вспоминал, как присутствовал в Московском университете при споре Пушкина с известным историком Кочановским по поводу подлинности слова о полку Игореве. «Я не припомню подробностей их состязания», — писал Гончаров. «Помню только, что Пушкин горячо отстаивал подлинность древнерусского эпоса, а Кочановский вонзал в него свой беспощадный аналитический нож». Его щеки ярко горели алым румянцем, и глаза бросали молнии сквозь очки. Может быть, к этому раздражению много огня прибавлял известный литературный антагонизм между ним и Пушкиным. Пушкин говорил с увлечением, но, к сожалению, тихо, сдержанным тоном, так что за толпой трудно было расслушать. В позе, в жестах, сопровождавших его речь, была сдержанность светского, благовоспитанного человека. Как показателен этот контраст раздраженного разночинца Кочановского и спокойного, не повышающего голоса Пушкина, и это при горячем увлечении спором. Хорошо воспитанный человек и должен был говорить внятно и небыстро, тихим голосом, без излишней оживленности, на языке, понятном всем присутствующим. Излишняя эмоциональность и фамильярность были неприличны. При произнесении фразы на иностранном языке ее не следовало переводить, чтобы не показать, что собеседники не владеют этим языком. В присутствии мужчин дамам не следовало говорить о нарядах и украшениях, а мужчинам при дамах – о технике, коммерции, политике. Приветствовались нейтральные темы, интересные или равно безразличные всем. Пьер Безухов, слишком горячо обсуждавший политические новости, вел себя неприлично. Воспитанный человек должен был разборчиво писать, иметь приветливое выражение лица, одеваться просто и лучше по вчерашней моде. Не обвешиваться драгоценностями. Недаром одну из героинь Лермонтова, провинциалку, порицают за то, что на ней слишком много бриллиантов. Он не должен был быть смешным. Равно вульгарны считались и вызывающая роскошь, и неумеренное подчеркивание богатства, и искательство пред высшими, и покровительственное снисхождение к маленьким людям. В руководстве по этикету говорилось – обладающий высшей степенью знанием света и приличия, не только бывает человеком изящным, достойным, вежливым, но в то же время терпелив, снисходителен, доброжелателен к низшим, почтителен к высшим. Он чувствителен, он не оскорбляет никого никогда. Особенно изысканным считалось держать себя одинаково дружелюбно и непринужденно, как в присутствии вышестоящих без раболепия, так и в присутствии стоящих неизмеримо ниже. Об одном из самых высокопоставленных в начале XIX века придворных, графе Вильгорском, вспоминали. Одно его отличало – полная одинаковость обращения со всеми. Великого князя он принимал совершенно на равной ноге, самым невзрачным из простых смертных, если только этот простой смертный был от природы не глуп. В противном случае его не принимали вовсе. Весьма характерная описанная Пушкиным сцена встречи с знатным соседом его скромного героя Белкина в повести «Выстрел». «Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным. Я старался ободриться и начал было себя рекомендовать, но он предупредил меня. Мы сели. Разговор его, свободный и любезный, вскоре рассеял мою одичалую застенчивость. Вдруг вошла графиня, и смущение овладело мною пуще прежнего. Они, чтобы дать мне время оправиться и привыкнуть к новому знакомству, стали говорить между собою, обходясь со мной как с добрым соседом и без церемонии. При выяснении отношений в свете можно было прибегнуть и к выражениям достаточно резким и оскорбительным по существу, но не по форме. Даже в этих случаях неизменно использовались вежливые формы «извольте», «соблаговолите», «будьте любезны» и прочее. И очень выручал французский язык с его округленными и изящными формулами. Этикет с его подробной регламентацией избавлял человека от опасности оказаться в неловком положении или быть неправильно понятыми. Заранее было известно, как и кому кланяться, как и о чем разговаривать, как ухаживать и делать предложения, как говорить комплименты, как учтиво благодарить. Печорин замечал, что у всякого воспитанного человека в запасе всегда было несколько готовых фраз для таких случаев. На все были свои навыки и правила, и воспитанный человек делал это все на автомате. Вообще, чем выше на социальной лестнице стоял человек, и чем лучше он был воспитан, тем проще и естественнее он держался. Ему нечего и некому было доказывать. Он был самодостаточен. Напыщенность и жеманство считались качествами, безусловно, вульгарными. В Сибири декабрист князь Волконский умел быть своим и в салоне своей жены, и в обществе мужиков на местном базаре, с которыми любил поговорить за жизнь, и в подобной способности быть одинаково естественным в любой житейской ситуации. Это было одно из вершинных проявлений русской культуры. Отсюда проистекало еще одно качество – умение воспринимать все происходящее как данность, не суетиться и не опускаться до грубости, склок, выяснения отношений и прочее. Не существовало такой неловкости, которую нельзя было бы загладить самообладанием и спокойствием. Дама, с которой во время бала упало нижнее белье, спокойно перешагнула через него и продолжала танцевать дальше, словно происшедшее не имело к ней никакого отношения. И хотя все окружающие заметили ее конфуз, именно как конфуз-то его и не восприняли. Для особо менее светской и воспитанной подобные неприятности могли стать источником серьезных психологических комплексов. В целом дворянское воспитание подчинялось двум девизам – «не быть, оказаться» и «ничего слишком». Именно поэтому чрезмерная религиозность, ученость или патриотизм создавали репутацию ханжи, педанта, экзальтированной головы, в то время как ценились здравый смысл и умеренность. Конечно, во всей этой системе было маловато естественности – но именно отсутствием таковой культурное растение и отличается от дичка. И чтобы в итоге не вырастало, что выросло, то выросло, но смотреть на дворянина и общаться с ним всегда было приятно. Он ни почем не показывал, что на самом деле о вас думает. Был до конца ровен, предупредителен и приветлив. Разве что, как Павел Петрович Кирсанов, подносил время от времени к лицу на одеколониный платочек.
1: Передачу «По страницам книги Веры Боковой. Как наставляли дворянских детей» подготовила Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: У микрофона Даниил Варламов, в эфире рубрика «Обратная связь». Здравствуйте. Сегодня в нашей передаче принимает участие Марина Валентиновна Михайлова. Здравствуйте, Марина Валентиновна.
1: Добрый вечер, Даниил.
0: И я сразу предупрежу, что сегодня наша передача выходит в записи, поэтому, к сожалению, не призываю звонить в эфир. А поводом для нашей беседы стал предстоящий выход календаря «Петербург в русской литературе», над которым сейчас Марина Валентиновна и работает. Марина Валентиновна, расскажите, что это за календарь нас ждет?
1: Спасибо. Мы еще пока точно не решили, как он будет называться. «Петербург в русской литературе» или, может быть, «Литературный Петербург». Или там, не знаю, «Петербург в зеркалах русской литературы». Мы пока думаем о названии. Но идея такая, что за 300 лет своей истории Петербург постоянно становится темой русской литературы. И понятно, что есть всякие научные исследования, очень серьезные, которые говорят о петербургском тексте. Но помимо вот этого научного такого интереса, есть еще просто интерес, который, мне кажется, задевает и жителей Петербурга, и вообще людей. Вот какое-то место. И ведь вокруг этого места скрещивается множество взглядов, каких-то событий, которые там происходят, да? Ну, какой-нибудь медный всадник. Сколько людей смотрели на этого медного всадника за 250 лет, да, его истории? Сколько людей какие-то глубокие чувства переживали? И вот эта идея нашего календаря – показать, как Ахматова говорит, сотни тысяч шагов, которые вот по этому городу прошли, начиная с Петровского времени до сегодняшнего дня, и включить себя вот в это большое сообщество людей, которые жили в Петербурге, страдали, радовались, там, любили, умирали и так далее, и так далее.
0: То есть это что-то типа такой виртуальной экскурсии по Петербургу с литературным акцентом.
1: Ну вот мне бы очень хотелось, чтобы это можно было использовать и как такой путеводитель отчасти. Но главное это, наверное, в том, чтобы во времени совпасть, потому что вот так же, как мы делали пушкинский календарь в прошлом году, да, и там на каждый день, на каждую дату было какое-то событие.

0: событие из жизни Пушкина, или стих, который он написал, или что-то, какое-то письмо, не знаю, что-то такое. Вот здесь мы тоже постарались, ну, например, там весенние стихи весной, в белые ночи, все про белые ночи. Или какие-то прямо вот совпадения, что вот в этот день там Александр Блок написал вот это стихотворение. То есть, чтобы у нас время, пространство и вот наше присутствие совпали в какую-то такую сложную эстетическую форму.
1: А что будет представлять собой каждая страница этого календаря? Будут какие-то иллюстрации, будут какие-то тексты, какие-то, наверное, цитаты из произведения? Вот расскажите подробнее о формате.
0: Да, это обязательно. Смотрите, конечно, поскольку это литературный календарь, то в центре всего этого дела будет стоять какая-то цитата из стихов или из прозы. Очень много, конечно, будет Пушкина, Достоевского, Ахматовой, Блока, там все такое. Но при этом мы постарались разыскать каких-то малоизвестных авторов. Вот я сама, пока делала эту работу, как-то пересмотрела вообще свое представление о русской литературе. Потому что какие-то авторы, которые мне казались, ну, такими периферийными, вдруг оказалось, что они очень хороши, что это такая какая-то глубина и красота. И, конечно, я надеюсь, что для наших читателей будущих это тоже будет повод, ну, вот как-то по-новому перечитать литературу. С другой стороны, понятно, что каждую цитату, ее нужно обязательно сопроводить иллюстрацией. Потому что мне кажется, что, ну, в этом есть своя поэзия, да, вот какое-то напряжение между зрительным образом и умственным, потому что литература — это же чисто умственное такое дело, да, и у нас, конечно, работает воображение, но всегда интересно, а вот как, например, эту поэму проиллюстрировал какой-нибудь Александр Бенуа там, или Мстислав Добужинский, или еще кто-то, да. Очень много там прямо подлинных изображений Петербурга, гравюры XVIII века, всякая разная живопись. Причем тоже много малоизвестной живописи. Вот наш художественный редактор Галина Пырьева, она нашла очень много картинок, которые не так уж прямо на виду. Вот, мне кажется, это будет тоже интересно. Ну и еще я написала комментарий каждому дню, чтобы цитата не была предоставлена самой себе, потому что нам же нужно ее повернуть в сторону образа города, да, и какого-то нашего отношения к городу.
1: То есть на каждой странице и цитата, и некий комментарий.
0: Да, цитата, сопроводительный текст, картинка. И большая крупная дата. Без дней недели, чтобы календарь был вечным, чтобы можно было им пользоваться.
1: Как и пушкинский календарь
0: как
1: тоже.
0: Как и пушкинский, да. То есть, не знаю, нам надо теперь всем расширить жилплощадь, чтобы у нас были разные комнаты, там, обеденный стол, письменный стол. Все это заставим календарями всякими.
1: Марина Валентиновна, а вообще сложно сейчас выпустить календарь? Вот что для этого нужно? Какая команда нужна? Кто, кстати, в вашей команде работает?
0: Ну, прежде всего, нужен очень хороший издатель, храбрый. Наш издатель, который руководит издательством «Речь», Леонид Янковский, это человек с большой какой-то внутренней мощью, я бы сказала, потому что он не боится делать проекты, которые, казалось бы, ну вот не обещают стопроцентного успеха, да? Потому что одно дело календарь с котиками. Всякий из нас купит 366 котиков, это, конечно, за это можно отдать последнее. А вот календарь петербургский, ну, как бы непонятно, будет он иметь успех или нет. Но я думаю, я надеюсь, что он будет, конечно, иметь успех. Поэтому вот Леонид Янковский — это раз. Редактор замечательный Галина Пырьева, очень высокопрофессиональный редактор, это два. Художественный редактор, который делает верстку и там участвует в таком художественном оформлении календаря, это Мария Дёмина, тоже прекрасный специалист и замечательный человек. Вот, и я писала тексты. Вот вчетвером, можно сказать, мы этим занимаемся.
1: Угу. Как будет выглядеть? Я вот помню, что пушкинский календарь, он такой был довольно увесистый. Формат нового календаря прежним остается?
0: Да, он будет такой же. И мне кажется, в этом есть какая-то тоже красота, потому что, ну, я помню, как мы в детстве с увлечением собирали, ну, вот такое же, но другое, да? То есть люди очень любят, когда вот какая-то книжная серия, например, когда единые принципы оформления, но при этом все-таки это разные книги, там с разным содержанием. Ну вот я надеюсь, что у нас какая-то формируется такая серия всяких календарей. Этот будет второй, но не последний, возможно.
1: Марина Валентиновна, к радио «Град Петров» имеет какое-то отношение этот календарь? Может быть, вы в своих передачах как-то, что называется, нарабатывали материал для календаря? Как-то мы связаны?
0: Нет, это все было с абсолютного нуля, потому что, ну вот мои издатели, редактор, они решили, им пришла в голову эта идея, что это надо сделать. И для меня это был, конечно, момент очень тяжелый, потому что, ну, я вдруг поняла, что легкой жизни не будет. Но если я Пушкина все-таки довольно прилично знаю, и потом по Пушкину уже много сделано, там летопись жизни и творчества. Открой там, не знаю, 6 ноября и посмотри за 37 лет, и все. А здесь-то нужно прочитать всю литературу от Тредиаковского до Виктора Кривулина. Чем я и занималась несколько месяцев подряд. Это было очень интересно и безумно тяжело. Но в результате как-то все сложилось. То есть это как раз была непаханная такая целина. И я надеюсь, что, может быть, на радио «Град Петров», там отец Александр и Ольга Николаевна Суровегина, что вот они согласятся делать какой-то цикл передач. Ну, у нас же были такие, да, там 10 минут с Пушкиным. Ну, может
1: да.
0: быть, мы сделаем 10 минут с городом, как знать.
1: Когда календарь появится в продаже?
0: Этого пока никто не знает, но я надеюсь, что это произойдет осенью и не очень поздно, чтобы мы успели как-то подготовиться к новогодним праздникам, к Рождеству, потому что понятно, что календарь – это зимний такой подарок. Хотя он круглый, поэтому можно его с любой страницы начинать. И
1: на рождественской ярмарке в конце этого года, я имею в виду ярмарку нашу, радийную ярмарку «Радио Град Петров», этот календарь, наверное, можно будет приобрести.
0: Я надеюсь, да. Ну, готовь летом сани, да. Вот мы сейчас летом среди жаркого июля готовим уже рождественскую ярмарку отчасти.
1: А большой тираж будет, всем хватит?
0: Ну, я надеюсь, потому что это же такие гибкие вещи. Все-таки, если вдруг представить себе, что все купили, можно допечатать. Не будет людей, которые останутся без исполнения мечты, это точно.
1: А кто, на ваш взгляд, все-таки аудитория этого календаря? Вот вы сказали, что про котиков календарь купят все, а календарь про литературный Петербург кто, на ваш взгляд, купит?
0: Ну да, ну половина человечества купит про котиков, половина про собачек. Это известно, да? А кто купит литературный календарь? Ну, во-первых, многие жители Петербурга будут рады, потому что я старалась там, ну, например, вот мне очень нравится «Записки сумасшедшего» Николая Васильевича Гоголя. Я просто взяла, внимательно прочитала и прям себе на карте прочертила, по какому маршруту идет Поприщин за говорящей собакой. Помните, он же там у английского магазина, который был на углу Мойки и Невского, услышал, что собака разговаривает, и он решил за ней проследить. Вот мы можем в какой-нибудь свободный часок пройти по маршруту гоголевского героя. Это очень интересно. Или же какие-то там вещи, связанные с романами Достоевского. Мы можем просто вот встать на том углу, на котором стоял, не знаю, «Мечтатель» из «Белых ночей», или какой-нибудь Аркадий Долгорукий, герой-подростка, или Раскольников, или еще кто-то. Но, с другой стороны, мне кажется, что этот календарь может быть интересен не петербуржцам, потому что когда ты едешь в город твоей или мечты, или ну, просто какой-то город, который все любят и считают его достойным, то хочется, чтобы там было что-то родное. А кто нам родной? Ну, мы все с пеленок читаем Пушкина, Гоголя, Достоевского, Ахматову, Блока, да? То есть если ты приехал с таким календариком в чемодане, в кармане, то тогда ты приехал не один, и ты можешь прямо на каждом перекрестке открывать и читать какое-то хорошее стихотворение. Ну, то есть мне кажется, что этот календарь может быть таким своего рода литературным путеводителем по Петербургу.
1: Да, ну важно, чтобы у туристов была действительно возможность. Кстати, а вот в магазинах, как сейчас, понятно, что календарь будет на маркетплейсах, а в магазинах офлайн этот календарь можно будет приобрести там в Буквоеде
0: Не
1: или в
0: знаю.
1: каких-то?
0: Этот вопрос надо задать, конечно, издательству «Речь», потому что я не знаю, как они строят свою политику. Но вот в этом году мы были в Пушкинских горах, и я вдруг подумала, почему нет нашего календаря? Ведь люди там приезжают с большим воодушевлением, метут все, на чем есть слово «Пушкин». Этот календарь бы там, конечно, имел большой успех, но его там нету, к сожалению.
1: Еще остались экземпляры пушкинского календаря на маркетплейсах? Их можно заказать? Или, может быть, у нас на радио есть?
0: На радио, я боюсь, что уже ничего нет, а на маркетплейсах есть. И вот где-то в начале лета мне нужно было купить, ну, там, для себя, для своих друзей, для подарков календарик. И тогда мне Леонид Янковский сказал, что «Марина, торопитесь, потому что календарь подорожает». И вот я этой информацией делюсь с большим удовольствием с нашими слушателями, потому что, ну, действительно, сейчас как-то все катастрофически растет, да, цены на любые вещи и продукты, и на что угодно, на горючее. Поэтому я боюсь, что наш календарик тоже может подорожать. Если кому-то он нужен, покупайте его сейчас.
1: Марина Валентиновна, такой у меня еще будет вопрос к вам, такого глобального плана. Скажите, пожалуйста, вот вы несколько месяцев читали разного рода литературу, когда готовились к работе над календарем. Какой вообще толк во всем этом? Какая польза нам от русской литературы?
0: Какая нам польза от русской литературы? Самая разная. Ну, во-первых, литература — это такое пространство волшебное совершенно, где ты можешь в защищенной форме переживать самые сложные вещи в жизни. Ну, то есть опыт любви, опыт смерти, опыт тюремного заключения, там, чего угодно, да. Все это в литературе. Ты сидишь у себя дома на диванчике, в тишине, рядом там с любимым котом или песиком. И в это время ты еще и претерпеваешь там морские приключения, еще что-то. То есть литература — это жизненный опыт, ну вот в каком-то прямо прекрасном, безопасном и очень эффективном виде. Это во-первых. Во-вторых, конечно, литература для нас — это еще, ну, какая-то история про внутреннее зрение. Вот человек, ну, как художники говорят, что вот должна быть насмотренность, но точно так же должна быть начитанность. Если ты прочитал много стихов и прозы хорошей, то ты будешь не по-дурацки как-то наивно и иногда, совершая большие ошибки, относиться к людям, там, к природе, но ты будешь более каким-то зрелым человеком, да? Но помимо этого, ну, я еще очень много каких-то прекрасных историй вычитываю там по поводу одежды, еды, образа жизни. Вот читая Короленко, прекрасное, кстати, было чтение, история моего современника Короленко, он меня научил, как уходить от слежки. Ну, к счастью, за нами никто не следит, но если вдруг, то мы будем знать, как это делается. Ну, где ты этому научишься? Только читая книжку.
1: Подождите, одежда. Вот, ну, какая разница, какую одежду носили в XIX веке?
0: Ну, там есть чудесные идеи. Например, какой-нибудь салуп. Вот эти купчихи, они все ходят в салупах. И ты начинаешь думать, что такое салуп? Ну, дальше надо посмотреть, что это. И там просто какие-то бездны открываются, и ты начинаешь видеть, что некоторые модные вещи — это на самом деле переделанные, переписанные вот те старинные какие-то открытия. Салоп — это шуба мехом внутрь, но так гораздо теплее, когда сверху какая-то ткань, а вот это все самое пушистое и мягкое, оно у тебя внутри, рядом с, ну, с твоей там кожей. Это крутая вещь.
1: А питание? Вот вы читаете в литературе про еду?
0: Да, про еду, конечно, это даже я мечтала. Сделать какую-нибудь такую программу, ну, не знаю, в каком-нибудь хорошем ресторане. Там еда по Гоголю, еда по Пушкину, еда по... Ну, по Достоевскому там очень грустно получится, конечно. Ну, вот какие-то гастрономические программы по Островскому, да, можно. Чаепитие по пьесам Островского. Это все очень замечательно. Вот в этом году меня как-то ожидало такое большое прекрасное открытие. Я научилась готовить ботвинью. И это пушкинское любимое блюдо. Вот читая Пушкина, я думаю, что это такое? Он говорит, да, не пойду ни в какой ресторан, пусть лучше мой повар приготовит мне ботвинью. Думаю, что такое ботвинья? Тем более, что мы же в детстве читали какие-то смешные стишки про то, что там ты свинья, и мы, я свинья, все мы, братцы, свиньи. Чего-то там приготовили друзья, целый чан ботвиньи. Ну, думаешь, ну, ботвинья — это что-то такое, какая-то трава накрошенная. И вдруг Пушкин говорит, ботвинья — самая лучшая еда. Что это такое? И я выяснила, что это действительно великолепное блюдо, которое очень годится для жаркой погоды.
1: Поделитесь рецептом.
0: Ой, я расскажу, конечно. Ботвинья сложная. Она состоит из нескольких таких важных частей. То есть она, с одной стороны, похожа на какую-нибудь окрошку или там свекольник, вот холодник, то, что, ну, делают люди. Но она гораздо интереснее. Потому что, во-первых, там должна быть такая смесь овощей. И это будет у нас... Ну, вареная картошечка, свекла, всякие разные травы, огородные, дикие, мелко порезанные. Ну, туда можно яичко положить, туда можно положить, конечно, огурец, редиску, там все это порезать, кто что любит, кому что нравится. И вот получается такой, как бы, такая заготовка. Но дальше интереснее, потому что в ботвинье обязательно должна быть качественная рыба. Иногда туда кладут какие-нибудь раковые шейки, там мясо крабов. Но это может быть очень большой изыск, но достаточно взять какую-нибудь рыбу белую, рыбу красную. Такой вот не пожалеть, купить хорошую рыбку. И вот эта рыба, она должна быть отварная или, может быть, запеченная, разделанная на такое филе. И это вторая миска. В одной миске салат, в другой миске вот эта смесь, ну, предположим, форели и какой-нибудь, не знаю, там, филе трески, что-то такое. А в третьей мисочке делается заливка. И вот это очень тоже здорово, потому что ботвинья — это свекольная ботва. То есть мы берем много ботвы или свеклы мангольд, ну, я не знаю, шпинат, щавель, там всякие, опять же, травы огородные. И они припускаются, из них делается пюре. И в это пюре уже добавляется горчичка, хрен, соль, сахар и квас, и все это размешивается. Вид это имеет довольно странный, но вкус умопомрачительный. И вот ты берешь тарелочку, туда складываешь немножко этого салатца, немножко рыбы, заливается все это дело вот этой волшебной заливкой из пюре, кваса и специй, и еще ложечку сметанки. И дальше начинается полное блаженство, а самое главное – встреча с Александром Сергеевичем, который говорил, да мне кроме ботвиньи летом вообще ничего не нужно. И ты понимаешь, что он был не только великий писатель, но еще мастер жизни, который понимал, что надо есть.
1: А он был гурманом?
0: И да, и нет. Потому что, с одной стороны, Пушкин, конечно, пробовал и устриц, и какие-то там очень тонкие сыры, и понимал толк в винах и так далее, и так далее. Страсбургский пирог, экзотические фрукты. Он все это пробовал, очень хорошо понимал. Но после этого он сделал выбор в пользу печеного картофеля, гречневой каши, да, вот той же самой ботвиньи, которая, в общем, вполне себе... Ну, она может быть очень изысканной, но вообще это довольно демократичное блюдо. То есть Пушкин понял, что самая лучшая еда – это простая еда. Гречневая каша, туда кусочек свежего масла – счастье.
1: А кто из русских писателей был большим гурманом? Кто интересовался кулинарией или кулинарией?
0: Это, а вот кстати, я не знаю.
1: Ну вот говорят, что правильный
0: кулинария,
1: вариант кулинария,
0: да. Да? Как-то ну, странно, потому что мы привыкли к кулинарии. Но видите, во-первых, с ударениями это дело тонкое, потому что Я неустанно эту историю рассказываю. У нас был такой прекрасный профессор Владислав Евгеньевич Холшевников, который преподавал поэтику, стилистику и стихосложение. И однажды после какой-то лекции ему кто-то прислал записку, что «а вот вы, уважаемый там профессор, в таком-то слове сделали неправильное ударение». И он на это сказал: «Знаете, — говорит, — есть такая русская песня: ой, как по мосту, по мосту, по мосту». И после этого вести дискуссии о русских ударениях – это, ну, довольно бессмысленное дело. Поэтому пусть уж каждый говорит, как он умеет. Кто был гурманом? Вот как ни странно, мне кажется, Гоголь был очень чувствителен к еде. Хотя Гоголь все время жаловался на то, что он такой больной, несчастный, говорил: «Есть ничего не могу там». Но есть такая история про то, как друзья Гоголя однажды входят в ресторан в Риме и видят, Гоголь сидит, перед ним огромная такая миска пасты со всякими добавками чудесными, и он эту пасту наворачивает. Они ему говорят: «Гоголь, ты что? Ты же вчера еще там погибал, есть ничего не мог». Он говорит: «Да, а сегодня мне стало получше». То есть мне кажется, что он понимал, тем более, что он был родом из Малороссии, вот все эти бесконечные чудесные выпечки, какие-то фантастические эти украинские борщи, то все, все это он пробовал с детства, знал. И он, конечно, знает, что такое еда. Если мы будем перелистывать «Мертвые души», сколько там всякого описания застолий, пиров, еды. Гоголь, я думаю, самый большой живописатель, поэт кухни.
1: Мы же сейчас совсем по-другому питаемся, чем питались Пушкин, Гоголь. Вот как вообще отличается наша еда от той еды? Ну, ботвинню, допустим, вы приготовили, а какое-то, не знаю, более сложное. Хотя вот я вас слушал, конечно, не
0: два
1: просто ботвинню
0: часа моего времени, да, конечно. Но при этом можно слушать что-то хорошее, слушать радио «Град Петров» и все эти овощи мелко нарезать. Нормально. А, смотрите, сейчас у нас есть какое-то такое представление о том, что, ну, вот всякий быт – это потеря времени. То есть я пойду и куплю, ну, там, позвоню, мне привезут какую-нибудь еду, которую приготовил кто-то. Но зато я не буду тратить свое время. Но ведь если мы об этом задумаемся всерьез, то мы увидим, что вот эти моменты, когда ты своими руками там моешь пол у себя дома, да, или сам себе готовишь какую-то прекрасную еду, или, ну, что ты еще такое делаешь там самостоятельно. Я могу купить любой огурец на рынке и на базаре, но все-таки интереснее, как он вырастет, этот огурец, будет цвести, потом там все остальное. То есть, когда мы автоматизируем и, ну, как бы обезличиваем быт, передоверяем все кому-то другому, то мы, мне кажется, лишаем себя контактов с божественной реальностью. Потому что когда ты посеял какие-нибудь семена, и они взошли и выросли, это чудо, конечно. Когда ты сам приготовил еду для себя и для своих друзей, для своей семьи, это, ну, это любовь прям в чувственно-конкретной форме, да. Не просто там разговоры о том, что вот вы такие мне дорогие люди. Ну, дорогие люди, потрать свое время на нас.
1: А Пушкин, Гоголь, другие великие русские писатели сами готовили?
0: Ну, это по-разному, конечно, потому что мы знаем, что среди творческих людей были великие кулинары. Ну, вот там известно, что, да, некоторые итальянские музыканты были прям виртуозами этого дела. А Пушкину, я думаю, не было нужды самому готовить, потому что у него, к счастью, всегда был рядом специальный для этого хороший человек. Но у нас нет такой, ну, у большинства из нас, я не знаю, может быть, кто-то может там пригласить на работу кухарку, там еще кого-то, я точно не могу. И поэтому вот делаю все сама. Но, понимаете, если человек сам не готовит, Пушкин сам не готовил, но он все-таки входил в какие-то подробности. Потому что он, например, живя в Михайловском, там говорил своей прекрасной кухарке, которая мама вот того дворового мальчика, говорят, который отморозил пальчик. Ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно. Он говорил ей: «Свари мне, пожалуйста, там гречневую кашу». Или там: «Сегодня я хочу какую-нибудь котлетку особенную.
1: Спасибо большое, Марина Валентиновна. Сегодня мы говорили, конечно, о календаре, прежде всего, который в издательстве «Речь» выйдет в каком-то обозримом будущем, пока не знаем, когда именно, но, конечно, к началу года, к сезону календарей он точно будет. Марина Валентиновна Михайлова принимала участие в рубрике «Обратная связь». Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: До свидания. Спасибо.

0: У микрофона Данила Варламов, в эфире «Вечерний канал». И все, кто получилось выдраться в трансформу ковида, должны мысли, что из некоторых у нас технической зависти. Будем надеяться, что в ходе сегодняшнего эфира все эти сложности разрешатся. И сегодня, как я уже обещал, мы с Евгением Протерея Александром Зебедевым, в том числе с Александром.
1: Добрый вечер.
0: Отец Александр находится, как ты говорил, еще недавно на удаленке, да, вот как некоторым причинам отец Александр сегодня не в студии, и надеюсь, что вы, отец Александр, к пасторскому часу приедете, и уже он будет в более привычном, может быть, для вас самих формате нашей встречи со слушателями. Сегодня вечером я бы хотел предложить вам, Александр, успеть за оставшиеся полчаса поговорить о тревожности. Потому что сейчас, конечно, вся новостная лента, последнюю, особенно последнюю неделю, забита паническими просто сообщениями, которые касаются точек, которые как будто бы некоторых уже вот прям во всю душу, это на самом деле нет, конечно, есть там какие-то возможные случаи, которые вызывают реальные требования специалистов. Мы слышим постоянные новости о том, что искусственный интеллект распространяется. Люди слышат, что те или иные системы, те или иные нейросети взбунтовались сами взамен на какие-то системы, ничего не угрожают, не просили. И, конечно, все мы ощущаем тревожность. Отец Александр, я хотел с вами поговорить о тревожности, о том, как воспринимать эти новости. Потому что часто мы видим в соцсетях комментарии, что это все уже четыре всадника апокалипсиса, вот оно уже здесь. Беда-беда. Что делать? Вот что делать, отец Александр?
1: Но, скажем так, есть разные толкования того, что это за всадники апокалипсиса. Например, самый первый из них, который на белом коне, одно из традиций толкования, что это, вообще говоря, сам Иисус Христос. И, кстати, он не приносит с собой каких-то несчастий, его явления, а потом он появляется в самом конце апокалипсиса. А вот последующие как раз всадники, да, это всевозможные бедствия, которые падают на землю. Но если мы посмотрим на саму идею книги «Апокалипсис», там очень четко выражена концепция, что Бог через вот эти бедствия не наказывает человечество, не делает человечеству больно, а имеет цель исправить, подтолкнуть к покаянию, подтолкнуть к обращению от Антихриста. Но, к сожалению, происходит так, что чем больше этих бедствий обрушивается на землю, тем менее люди действительно готовы задуматься о том, что они творят, и что-то в себе исправить.
0: Я почитал некоторые высказывания, есть в интернете подборки цитат, и даже есть традиция святых отцов, посвященных как раз вот, скажем так, чуя. Хотя у нас чуя нет, но тем не менее в сознании людей оно есть. А вот там Кипрян Карфагенский, книга о смертности, например. Что он пишет? Некоторых смущает то, что нынешняя болезненная язва поражает меньших наравне с язычниками. Как будто христианин для того только и уверовал, чтобы бедствия не касались к нему. И он, принаслаждение мирским временным счастьем, свободным от всяких зол, сохранил для будущей радости. Смущает некоторых то, что нынешняя смертность есть общая для нас с другими. Но что же в этом мире, пока по закону первого рождения остается еще общая у нас плоть, не есть общая для нас с другими? В том же духе святителя Григория Великий речь к народу о смертности. И как побыть, каковым предстанет пред лицо праведного судьи тот, кому не было времени оплакать то, что содеял? Потому что жители не по частям вырываются, неравно все падают, дома остаются запустелыми, не похороны детей смотрят родители, а их наследники впереди их идут к погибели. И так всякий из нас должен, когда близко к слезам покаянию, когда он не время плакать, прежде в поражении. Ну, на самом деле, практически любой святой отец, он должен ситуация из писателя духовной были близких к нам по времени, как Вафан Затворник, и Гринчанинов, и они все, извините, конечно, Гринчанинов, они все говорят, что вот вы христианин, поэтому вы не тревожите себя, поэтому вы должны думать о другом, должны думать о личном. Но вот у меня почему-то возникает ощущение, что это не всегда срабатывает. Отец Александр, вот вы как психолог, все-таки вы не только священник, но и психолог. Как бы порекомендовали совместить вот эту вот христианскую позицию, озвученную святыми отцами, прочими святыми, святоотеческими сорторами, не только, да, и подход, который все-таки смыслен современному человеку, что если есть тревожность, это означает, что есть проблемы. Само по себе тревожность – это проблема, и эту проблему можно решить. И чтобы ее решить, мы обращаемся к психологам. Как совместить эти два подхода?
1: Ну, я бы так сказал, что, ну, во-первых, мы не в состоянии перестать тревожиться по команде. То есть только потому, что вот что-то тревожное со мной происходит, просто моментально перестать тревожиться мы не можем. А чувства мы испытываем помимо нашей воли, помимо нашего желания, даже вопреки нашей воле, вопреки нашему желанию. Это нужно понимать. Вот. И получается, что чувство тревоги важно признавать, что оно есть, что оно, может быть, да, где-то мешает нам жить. А с другой стороны, это то чувство, которое Господь Бог нам дал для того, чтобы уберегать нас от каких-то бедствий, от каких-то проблем. Ну, если бы не тревожились, если бы не боялись, то мы бы попадали во многие беды. Чумы, опасаемся. Алло, слышно меня? Так, я ничего не слышу. Меня слышно? Я перестал слышать что-либо. Я не знаю, слышно ли меня. Хорошо, потому что у меня просто полная тишина сейчас. И получается, что... ну, скажем так, мы можем поддерживать друг друга. Мне кажется, это самое главное, да? Апостол Павел призывает, чтобы утешали друг друга взаимно. Вот. Но... сейчас, слава Богу, вроде слушаюсь, восстановилось. Вот. Но, по крайней мере, нет такого вот требования, что вот там перестань тревожиться, не смей тревожиться. Мы не можем. Да, вот это важно понять. С этим нужно вот такое слово психологическое – научиться жить, научиться справляться.
2: Да, отец Александр, я не знаю, вы...
1: Да, сейчас слышу, да.
2: Отец Александр, вот все-таки, ну вот событий действительно много. Вот, например, у нас теперь медведя и по городам, видимо, с балалайками и в шапках-ушанках как-то. Можно предположить. Вот, ну, действительно, более 40 случаев выхода медведей к людям зафиксировано. Это связано с изменением, как объясняют специалисты, кормовой базы. То есть, видимо, предполагается, что теперь мы постепенно станем их кормовой базой. Но вот как вот с практической точки зрения все эти новости читаются? Неважно там. Вот это вот ерунда про... Значит, то, что мы умрем от чумы и так далее. Вот мы все равно эти тексты негативно, как... говорят психологи, заряженные, мы их все-таки читаем, мы с ними соприкасаемся. Вот какие шаги мы должны предпринять для того, чтобы эти тексты на нас не повлияли так, как нам не хотелось бы?
1: Ну, мы можем начать с того, что Россия – это действительно страна медведей. Это правда. Медведь не случайно является нашим символом. Дело в том, что есть очень интересная статистика, вы можете проверить в интернете, что медведей в России в несколько раз больше, чем священников. Поэтому вероятность встретить медведя в Российской Федерации в несколько раз больше, чем, чуть ли не в 7 раз больше, чем вероятность встретить священника. Мы не такие частые, на самом деле, персонажи, которых вот Ну, понятно, что медведи чаще в лесах, а священники чаще в городах. Вот. Но большая часть тех, кто нас слушает, это не те люди, которые ходят в лес. В лес ходят те, кто ходит за грибами. Ну, кстати, в Ленинградской области у нас, да, эта проблема реально существует. Но, опять-таки, по крайней мере, наши медведи, в отличие, скажем, от камчатских, от дальневосточных, как правило, не столь агрессивны. И встречи с медведями происходят, как правило, если человек идет очень тихо, и медведь его не слышит, и ветер дует таким образом, что человек, может быть, тихонечко, получается, как будто подкрадывается к медведю с подветренной стороны. И вот тогда внезапная встреча может произойти. Вот, если же человек идет не один, если человек идет один, но шумит, ну, хоть периодически там, то в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, медведь предпочтет просто аккуратненько уйти. Некоторую опасность могут представлять самки с медвежатами, но сейчас, как говорится, не тот сезон. Вот. И вот с этой точки зрения получается, что вероятность того, что встретите медведя, хоть еще раз, нас, священников, еще меньше, но она не столь лишь велика. Вот. Точно так же, как, например, ну, известный факт, что в авиаинженерии значительно больше, чем в авиакатастрофах. Но при этом люди почему-то не боятся ездить на автомобилях, а вот на самолетах летать боятся. И, может быть, одна из причин, может, даже главная причина, потеря контроля. Это то, чего мы боимся больше всего, потерять контроль над ситуацией. Собственно говоря, знаменитые панические атаки, как правило, это страх потери контроля над ситуацией и, как следствие, страх смерти. Беда в том, что если что-то случится с самолетом, мы никак на это не можем повлиять. Если же что-то случится с автомобилем, нам кажется, что мы как-то сможем на это повлиять. Хотя, еще раз повторю, в автомобилях людей гибнет значительно больше. Вот,
2: Бо.
1: буквально маленько.
2: Александр,
1: Так,
2: вы,
1: ну,
2: наверное.
1: веди нас, подсказывай нам.
2: Да, отец
1: Да-да-да.
2: Александр, вы, наверное, где-то рядом с радио, может быть, не знаю, вы и дойдете до студии, и тогда уже
1: Давай, да,
2: остаток
1: давай,
2: эфира
1: может быть,
2: проведем.
1: включим. Давай, давай, там, может быть, музыку включите. Или
2: Да,
1: что там?
2: ну я на самом деле хотел цитату еще одну зачитать из того же Киприана Карфагенского, книга о смертности. Пока отец Александр идет, я ее зачитаю. «Не видна ли вся польза и необходимость настоящей моровой язвы, которая представляется столь страшную и жестокую из того, что она исследует правоту каждого и испытывает помыслы человеческого рода, открывая, служат ли здоровые больным, любят ли искренно ближние родных своих, жалостливы ли господа к рабам, подвергшимся немощи, не оставляют ли врачи больных, умоляющих о помощи?» Ну вот я надеюсь, что я задам отцу Александру вопрос, касающийся этой цитаты, в которой, конечно же, основная тема – это польза, духовная польза испытаний. И вот отцу Александру, как психологу, я думаю, будет что сказать нам об этом. А пока отец Александр идет в студию, я напомню, что со студией «Радио Град Петров» можно связаться. У нас есть телефон 328-29-32. 328, 29, 32, если вы слушаете нас в четверг и у вас есть желание пообщаться с отцом Александром, то, пожалуйста, используйте этот номер и звоните мне. Если в другой день нас слушаете, это означает, что мы в повторе, и задать вопрос, соответственно, нельзя. Кроме того, идет трансляция на платформе ВК-видео, где есть также чат, и где можно задать, опять-таки, вопрос отцу Александру. Может быть, у вас есть, уважаемые слушатели, какие-то тезисы, которые вы хотели бы озвучить, пожалуйста, призываем вас это делать в комментариях или по телефону. Конечно, как всегда, призываю вас и ставить нам лайки. Ваши лайки действительно помогают продвижению нашего контента. Чем больше нас слушает людей, тем мы эффективнее работаем. Как вы знаете, вот у нас не очень Александр Степанов подробно рассказывал о наших проблемах финансовых, поэтому будем вам признательны и за лайки, которые приводят к расширению аудитории, и за комментарии, которые, кстати, тоже приводят к расширению аудитории. Таким образом работают алгоритмы всех медиаплатформ, включая ВК-видео. И, конечно же, если у вас есть возможность, уважаемые слушатели, пожалуйста, жертвуйте нам посильные суммы. Есть QR-код в трансляции, есть ссылки в описании. Пожалуйста, жертвуйте. Так, отец Александр, сейчас работает только один вот мой микрофон, поэтому садитесь, пожалуйста. Сейчас Маша нажмет на кнопку соответствующую, фантомное питание, да, и заработают все остальные микрофоны, и мы с вами сможем общаться как обычно. Итак, да, конечно, за эти приключения, но просто очень хотелось пообщаться с отцом Александром, а вот не получалось, но нашли
1: Но,
2: возможности, возможности.
1: с другой стороны, нам нужно отрепетировать эту возможность, потому что действительно бывают всякие ситуации, и, возможно, скажем, в следующем году мне частенько придется выходить в эфир именно вот откуда-то, скажем так, пока тайну не буду раскрывать. Вот, но...
2: Еще ничего не известно на 100%.
1: Ну, как бы да, на 99 пока известно.
2: Будем ждать.
1: Хорошо, да. Так что надо отработать эту
2: Вот.
1: систему, чтобы она хорошо работала.
2: Ну, она будет работать хорошо, она, в принципе, работает технически, с технической точки зрения хорошо, просто мы еще не очень умеем ей пользоваться, поэтому вот возникает, приношу свои извинения. У нас, к сожалению, штат ограничен, у нас нет специалистов отдельных по там, вопросам видеосвязи, видеотрансляции и так далее. Все делаем нашим небольшим коллективом. Итак, Александр, прежде чем вы начали подниматься в студию, я зачитал отрывок из Киприана
1: Я
2: Карфагенского,
1: слышал.
2: посвященный, да. Вот. Ну, собственно, вы, наверное, слышали вопрос, который я хотел вам задать. Вот этот вот тезис, что любые испытания, которые с нами случаются, они к духовной пользе, если мы что называется, правильные христиане. Как вы можете прокомментировать?
1: Если мы откроем послание апостола Павла к Ефесянам, 5 глава, и посмотрим на 15 стих и дальше. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И если мы посмотрим на этот текст не в синодальном переводе, как я сейчас зачитал, а в оригинале, в греческом, то там немножко по-другому написано. Церковнославянский чуть ближе к оригиналу переведен. Ну, я просто напомню, что то, что у нас переведено как «дорожа временем», в оригинале там стоит слово, купеческий термин, который означает, что делает купец, когда видит дешевый товар высокого качества, он его хватает, да, вот это вот выкупать по церковнославянски искупающее время. Вот. А то слово, которое переведено как время, в греческом языке есть два слова: хронос и кайрос. Хронос — это время, как мы привыкли, часы, минуты и так далее. А кайрос — это, соответственно, что-то типа, то есть время неисчисляемое, срок, удачный момент, самое то время что-то сделать. Да, это не конкретные там секунды, минута, а вот самое время что-то сделать. И вот если посмотреть, что написано в оригинале, поскольку один из вариантов перевода слова «кайрос» — это благоприятный момент, шанс, то получается следующее. Я читаю так, как написано вот буквально дословно. Итак, смотрите, как вы ходите. Не как неразумные, но как мудрые, хватаясь за возникающие удачные моменты, ну или за возникающие шансы, потому что наступают злые дни, но от этого не сходите с ума, но познавайте, что и в этом есть воля Божья. То есть злые дни, они, Бог их попускает, и в этом есть воля Божья. И когда они наступают, нужно не сходить с ума, а видеть,
3: что именно эти злые дни порождают какие-то кайросы, какие-то шансы, какие-то возможности, которых как раз когда все благополучно не было. И вот наша задача в этом, в этой мути-баламуте злых времен, находить вот эти шансы для чего-то, для духовного роста, для добрых дел, для каких-то возможностей, которых раньше не было. В частности, вот я помню, что когда впервые я узнал, что там написано, это была библейская группа, которую я проводил онлайн во время пандемии. И, ну, то есть, как могли, утешали людей. И как раз мы разбирали с людьми не классический текст, а именно смотрели греческий подстрочник, разбирали каждое слово. Это была очень интересная такая работа. У людей все это было на экране. И вот я читаю, и я просто, у меня глаза на лоб лезут, что вообще совершенно другой смысл получается у этого отрывка. Потом таких отрывков мы еще немало находили. Но у меня это как-то вот глубинно срослось, что, например, если бы не пандемия, то вряд ли бы я освоил Zoom, вряд ли бы мы вообще стали думать о каких-то как раз вот таких вариантах возможности связи онлайн, в том числе для эфиров на радио. Вряд ли, скажем так, ну, многие люди, с одной стороны, осваивали бы формы работы из дома, а с другой стороны, у нас возникает вопрос постучаться к ним в дом. Потому что я часто задумывался на такую тему, что мы, священники, в церкви обращаемся к тем, кто и так уже в церковь пришел. А когда наступают сложные времена, то получается, через интернет мы можем постучаться и к тем, которые, скажем, сомневаются, которые, может быть, колеблются, прийти в церковь или нет. А тут вот могут что-то услышать, что-то послушать и так далее. Так что увидеть позитивное мышление, увидеть в плохом тоже что-то хорошее, шанс для чего-то хорошего, это, по сути, то, к чему призывает апостол Павел.
2: Ирина Смирнова спрашивает, как поступали с причастием во время чумы, во времена Алексея Михайловича? Причащали?
3: Насколько я знаю, да. Я не был тогда свидетелем этой ситуации, это было слишком давно. Вот. Насколько я знаю, да. Другое дело, что в те времена, 17 век, была традиция причащаться 4 раза в год. Либо перед смертью. Понимали ли, кстати, те же священнослужители, что такое чума, в значении того, что это бактерия? Нет, конечно, потому что бактерии, вирусы, это все было открыто позже. Все болезни воспринимались как моровое поветрие. До сих пор эту фразу мы знаем, не все задумываются о том, что это такое. То есть, еще раз, бактерии, вирусы, про это не знали. Было представление, что где-то там, за горизонтом, в далеких страшных краях находятся какие-то страшные-страшные болота, в которых все бродит, в которых какая-то вся нечисть, там бесы там живут в этих болотах. И вот от этих болот поднимаются испарения, миазмы. Само слово «миазм» изначально это вот испарение с этих дальних болот. И ветер несет этот испарившийся с болот зловонный, страшный, зараженный воздух в города. Моровое поветрие, ветер принес, да, плохой воздух. Соответственно, для того, чтобы не заболеть, логика какая? Воздух надо сделать хорошим. Что для этого надо делать? Много кадить. Но справедливости ради, действительно, дым ладана обладает определенными антисептическими свойствами, это правда. И, может быть, не столь ярко выраженными, как ультрафиолетовое излучение, например, или там у каких-то специальных в наши дни существующих антисептиков. Но, тем не менее, некая дезинфекция существует. И когда люди много кадят, то в том пространстве вероятность заразиться несколько снижается. Возможно, люди для себя это отмечали. Но считалось, что это следствие того, что вот они очистили воздух. Известна так называемая противочумная маска в виде такого клюва. В этой маске ходили врачи, но, собственно говоря, вся суть этой маски сводилась к тому, что в конце этого клюва вкладывалась тряпочка с благовонными маслами. Ну, чтобы вот хороший воздух от этого, от этой тряпочки вот доходил до врача, чтобы он не заболел. То есть люди не понимали природу этой болезни и, возможно, не то, что возможно, а даже точно, совершенно совершали те вещи, которые ну, в наши дни были бы скорее наоборот. Да. Сейчас мы говорим, будьте изолированы, меньше общайтесь друг с другом, во время эпидемии. А тогда люди, наоборот, собирались вместе, звонили в колокола, много кадили, молились, крестные хода устраивали. Ну, да, частенько заражают друг друга.
2: Первое время чумы.
3: Ну, отчасти так. Но, опять-таки, из добрых соображений, что как вот именно будем молиться, будем много кадить, воздух очищать. Вследствие этого моровое поветрие уйдет, улетит и так далее. Сейчас, когда мы знаем природу, в частности, чумы, я могу сказать так, дорогие братья и сестры, конечно, чума – это серьезная проблема, но напоминаю, что это бактерия, которая хорошо известна. В наши дни существуют, во-первых, противочумные вакцины, во-вторых, существуют антибиотики, банальные антибиотики, это бактерии, значит, антибиотики, я специально эту тему проверял, которыми чума лечится, то есть в наши дни чума стала излечимой болезнью. Понятно, что здесь может быть какая проблема, что поскольку в наши дни чумой почти не болеют, и это не случайно, потому что есть соответствующие препараты. Ну и образ жизни изменился, потому что чума в основном передавалась через блох, которые жили на крысах. И в наши дни заразиться могут скорее люди, ну типа бомжей, которые живут в какой-то полной антисанитарии. Сейчас все-таки такого уже нет у нас. То есть крысы, конечно, есть. Но мы редко с ними вот так прям близко-близко сообщаемся, чтобы на нас перепрыгивали их блохи. Вот. Проблема какая? Что поскольку чумы почти что нет, то когда человек вдруг заболевает, то то, что это чума, это последнее, что придет в голову доктору. Вот, вот в этом, может быть, сейчас наша не проблема.
2: Да, но на самом деле такая информационная это чума. Это не, вот мы с вами обсуждаем, и, возможно, даже какой-то тоже свой вклад в это дело. Действительно, все сейчас вот мысленно в Иркутске, и все, и очень в соцсети просто переполнены тревожными сообщениями. Но никто не готов потрудиться просто изучить вопрос вообще, что, что, что происходит. И то же самое, кстати, бывало и во время коронавируса, когда, кстати, угроза была реальная, действительно. То есть вот почему все-таки мы боимся узнать правду о чем-то?
3: Та самая тревога. И то есть человеку в некоторых ситуациях проще повести.

0: Одна из проблем детей, как я ее вижу, заключается в том, что у них еще не развито критическое мышление, и они, как правило, очень-очень сильно доверяют взрослым, родителям. И не только родителям, в принципе, взрослым. То есть ребенку и взрослым тоже, но ребенку особенно. Трудно поверить, что взрослый дяденька или взрослая тетенька по телевизору или по радио, или еще где-то может просто врать, или ну, даже от какой-то собственной паники передавать свою панику другим. Кроме того, дети, они очень тонко считывают то, как реагируют родители. То есть, если я сталкиваюсь с чем-то, что я не очень знаю, не очень понимаю, я маленький ребенок, я смотрю в первую очередь на маму, на папу. Как они на это реагируют, если они рядом. И вот если вдруг я вижу, что мама начинает паниковать, собирать тревожный чемоданчик, потому что надо бежать в леса, идет страшная чума, ужас, ужас, ужас. Ребенок тоже будет паниковать. Он не может, опять-таки, критически осмыслить, что мама что-то у меня паникерша, и никаких оснований для паники нет.
1: Вычитал недавно тоже, вот надо поменьше в соцсетях сидеть, но вот
0: Соглашусь.
1: такое мнение я прочитал, что вообще любая религия, в том числе, конечно же, и христианство, она способствует тревожности, повышению тревожности за счет того, что содержит вот эти вот значит, представления об адских мучениях, что ребенок ни в коем случае не должен подвергаться обработке со стороны попов, потому что вот попы его запугают и у него и травмируют психику.
0: Я просто понимаю, что, возможно, в средневековье оно так и было. Но сейчас, давайте честно, все-таки вот эти представления об аде, как о месте, где там бесы на сковородках жарят, там смолой горячей поливают, в смоляных чинах, где снизу горит огонь, там помешивают людей. Ну, на самом деле, сейчас, понятно, таких представлений нет. И, собственно говоря, в Библии есть понятие об огненном озере, которое ждет в конце времен сатану и падших ангелов. Но, тем не менее, у нас очень много в наши дни уже притч, ну вот, известная. Человек умер, попадает в ад. И там люди голодные, а перед ними стол накрыт. Только у них в руках ложки по 2 метра длиной. И есть ими никак невозможно. И вот они мучаются, и вот страдают. Кушать хочется, а есть никак. А потом этот человек попадает в рай и видит ту же самую картину. Сидят люди, стол, двухметровые ложки, и все счастливы и довольны, потому что они кормят друг друга. И вот тогда мы понимаем разницу, в чем между адом и раем. Как-то так.
1: Спасибо, отец Александр. Вы еще в пасторском часе примете участие
0: Да,
1: через
0: через полчаса.
1: полчаса. Вот еще раз приношу извинения за технические неполадки. Ну, на самом деле, конечно, с каждым вашим опытом, в том числе и негативным, мы все-таки как-то улучшаем алгоритмы действий. И я надеюсь, что все-таки в следующие разы даже видеосвязь у нас будет работать беспроблемно. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: Богом, до свидания, до следующей встречи.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Слово святого праведного Иоанна Кронштадтского на день представления святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова 26 сентября 1905 года. Святое представление возлюбленного ученика Христова, урок воскресения и бессмертия. Нынешний день Церковь Христова совершает славную память представления апостола и евангелиста Иоанна Богослова от временной жизни к вечной, от тленной к нетленной, от многотрудной и прискорбной к вечному покою и радости, от работной к царственной, ибо ему вместе с прочими апостолами обещано самою истиною, Христом, царское седалище и суд над 12 коленами израильскими. Представление возлюбленного ученика и наперсника Христова было сверхъестественно. Через 3 дня по погребении тело его не обретено в земле, в которой он был похоронен. Он был переселен с телом в небесное селение к престолу Божию, получив в то же время жребий пребывать и на земле по желанию до второго страшного пришествия Христова в исполнение слов Господа, сказанных апостолу Петру: «Если я хочу, чтобы он оставался в теле, пока я приду, что тебе до того?» Так возвеличена, обессмертствована и обожена природа человеческая в лице апостола Иоанна. Такой громогласный, премудрый, божественный богослов и учитель веры истинной дан человечеству в лице возлюбленного апостола Иоанна. Его божественное, чудное, исполненное божественной простоты и величия Евангелия проникло во все концы мира, научило и научает все народы, принявшие веру Христову, истинному, душепитательному и душеспасительному богословию. Обратим особенное внимание на слова, сказанные Господом, начальником жизни нашей, апостолу Петру касательно мученической кончины его на кресте и касательно пребывания Иоанна до второго пришествия Господа: «Если я хочу, чтобы он оставался, доколе я приду, что тебе до того?» Что значат эти державные слова Творца и Господа тварей? Они значат, что Иоанн не умрет в продолжении нескольких тысяч лет и испытает смерть на несколько дней только перед самым вторым славным пришествием Его на землю. Поучимся же мы, дорогие братья и сестры, воскресению и бессмертию нашему из дивной кончины апостола Христова Иоанна, и будем непрестанно готовиться к переселению в иной, вечный мир. Апостол приставился, но не умер, а живет и телом, и от земли не отступает, как говорит Церковь, и ожидает второго страшного пришествия Господа судить весь мир. Наши именуемые интеллигенты не верят в воскресение мертвых и бессмертие души человеческой, в праведное всем воздаяние, в вечное блаженство праведных и в вечную муку грешников нераскаянных, и оттого сбились совершенно с жизненной, разумной и божественной основы и стали не интеллигентами разумными, а безумными, делающими совершенно безумные дела. Прониклись ненавистью к вере, к христианскому благочестию, к истине и правде, ко всему святому, честному и похвальному. Провозгласили дикую свободу своим бессмысленным страстям, объявили войну начальству и всякому общественному порядку, предались неповиновению, всякому бесчинству, убийству среди белого дня, всякой лжи и клевете на тех, которые им ненавистны. Провозгласили словом и делом так называемый террор, и самые власти держат в страхе, между тем, как они сами должны были бы бояться власти. Ибо сказано: «Несть власть, аще не от Бога, сущие же власти от Бога учинены суть. Хочешь ли, не боятися власти, благое твори, и иметь будешь и похвалу от него. Аще злое твориши, бойся, небо без ума меч носит. И вот что удивительно. Власть боится употреблять меч против заносящих меч или бросающих убийственные снаряды. Между тем, как крамольники безнаказанно употребляют убийственное оружие против властей, власть не владеет данным ей от Бога мечом. Зато верные слуги Отечества, как снопы, валятся, и некому защитить их. И когда я говорю так, то, думаю, и на меня заносят свой меч эти отъявленные враги всякой правды, враги Церкви Христовой, но вечный и бодрый, живущий на небесах, да сохранит борющихся против неправды. Сень его сдремлет, ниже уснет, храняй Израиля. Никогда не бывавшие прежде явления мы видим. Отроки и юноши, только вступившие в жизнь и не понимающие ее, цели ее, хотят господствовать над мужами опыта и науки, над людьми, с пользою, честью и славою, послужившими Отечеству, над людьми властными, облеченными доверием царским. Поистине, мальчики господствуют над старцами, по пророку Исаии. Когда же этому будет конец? Когда власть с умом будет носить меч? Когда восприимет от Бога дарованную силу и вселит страх в тех, которые хотят господствовать над властями страхом? О, как русский народ! И особенно так называемые либералы стали недостойны своего христианского звания, недостойны Евангелия, потому что во всем противятся ему, недостойны Христа, Агнца Божия, искупившего нас своей кровью от праведного гнева Божия, от наследственного растления греховного, от проклятия и смерти. Апостоли, Христу Богу возлюбленни, ускори избавите люди безответны. Приемлем тебя припадающа, и же падше на персе приемой. Его же моли богослови на лежащую мглу русских интеллигентов разгнати, прося нам мира и велия милости. Аминь.
0: Слово святого праведного Иоанна Кронштадтского на день представления святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова читал Георгий Корольчук.

0: Стихира святому апостолу Иоанну Богослову знаменного распева прозвучала в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Ивановой.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В день памяти преподобного Сергия Радонежского предстоятель Русской Церкви совершил литургию в Троице-Сергиевой лавре. В Москве состоялась 10-я Всероссийская научная конференция «Теология в научно-образовательном пространстве». Презентована книга о новомучениках Кубани. Теперь об этих и других новостях подробнее. 8 октября, в день представления преподобного Сергия, игумена Радонежского чудотворца, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. По окончании литургии в Успенском соборе святейший патриарх Кирилл совершил молебен перед чтимой иконой преподобного Сергия Радонежского. Затем предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с первосвятительским словом. В дар обители святейший владыка передал хоругвь с изображением преподобного Сергия Радонежского, благословляющего благоверного князя Дмитрия Донского. Далее святейший патриарх Кирилл проследовал в Троицкий собор, где совершил славление перед мощами преподобного Сергия Радонежского, а также поклонился святыням Никоновского предела и Серапионовой палаты. Затем предстоятель вручил церковные награды архиереям, особо потрудившимся на благо Святой Церкви и отметившим памятные даты. В этот день по традиции архиерейские богослужения совершались и в других храмах Лавры. 5 и 6 октября в Москве состоялась 10-я Всероссийская с международным участием научная конференция «Теология в научно-образовательном пространстве. Итоги десятилетия и перспективы развития». В докладе президента научно-образовательной теологической ассоциации НОТА епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла были подведены основные итоги развития теологии за прошедшие десятилетия и обозначены перспективные направления ее развития. В частности, он отметил необходимость включения дисциплины с религиозно-мировоззренческим компонентом в социогуманитарную часть ядра разрабатываемой новой модели российского высшего образования. Епископом Кириллом также были затронуты вопросы государственного заказа на теологов, их востребованности, возможности получения ими расширенных компетенций и качественных и количественных параметров защиты диссертационных исследований по теологии. Также президент НОТА рассказал участникам конференции о начатой работе по созданию ассоциации преподавателей теологии и религиоведения, которая должна объединить преподавателей теологии, истории религии и духовно-нравственной культуры. Темами широкого и конструктивного обсуждения на конференции стали вопросы приоритетных направлений развития теологии и других социогуманитарных наук в контексте сохранения традиционных российских духовно-нравственных ценностей, роли теологической отрасли в современном высшем образовании, развитие теологии как научной отрасли. 3 октября в историческом парке «Россия. Моя история» в Краснодаре состоялась презентация книги «Новомученики земли Кубанской». Новинку представили ее авторы Ирей Андрей Небавский и Никита Кияшко, сообщает сайт Кубанской митрополии. Отмечается, что книга о новомучениках Кубанской земли является результатом многолетних трудов членов комиссии по канонизации святых Екатеринодарской и Кубанской епархии и посвящена подвигу кубанских священномучеников. В числе таких священнослужителей Андрей Ковалев, Григорий Конокотин, Дмитрий Легейда, Михаил Лекторский, Михаил Лисицын, Григорий Никольский, Иоанн Пригоровский, Григорий Троицкий, Александр Флегинский и Иоанн Яковлев. Новое издание предназначено для широкого круга читателей, интересующихся историей Русской Православной Церкви на Кубани. И последнее сообщение. Согласно положению о материальной и социальной поддержке священнослужителей, церковнослужителей и работников религиозных организаций Русской Православной Церкви, а также членов их семей, принятому архиерейским собором 4 февраля 2013 года, епархиальным попечительским комиссиям, благочиниям и приходам следует ежегодно составлять реестр нуждающихся членов семей умерших священнослужителей, церковнослужителей и работников религиозных организаций Русской Православной Церкви. Попечительская комиссия при епархиальном совете города Москвы продолжает оказывать помощь вдовам почивших священнослужителей. Более 100 вдов московских клириков получили материальную помощь в третьем квартале 2026 года. В этот период помощь получили 107 вдов почивших священнослужителей Московской городской епархии и 12 вдов клириков, приписанных к ставропигиальным обителям. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров». зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Ежедневно на радио «Град Петров» выходит в эфир программа «Церковный календарь». Это чтение апостола и Евангелия, проповедь, краткие жития святых, включая новомучеников и исповедников российских, церковные новости. Все это можно услышать ежедневно в 8:10, в 12:10, в 18:10 и в 23:10.
3: Цикл под общим названием «Святые отцы богословы» продолжает серия передач, посвященных святителю Василию Великому. В передачах делается акцент на значении этого святого для современного христианства. Ежедневно, кроме понедельника, в 13:30, о великом святителе Кесарии Каппадокийской рассказывает преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».

прозвучало песнопение Божественной литургии «Единородный сыне» композитора Михаила Речкунова в исполнении женского хора Регинского отделения при Санкт-Петербургских духовных школах под управлением монахини Ксении Каньшиной.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 239-е зачало послания к филиппийцам, отрывки из 1 и 2 глав.
1: Братья, живите достойно благовествования Христова. Чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас — спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других.
0: Послушайте 14-е зачало Евангелия от Луки, отрывок из 4 главы.
2: В то время дивился народ словам благодати, исходившим из уст Иисусовых, и говорил: «Не Иосиф ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев. Так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина». Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда Господь Иисус Христос после своего крещения и искушений в пустыне проповедал Евангелие в Галилее, слава о нем разнеслась по всей окрестной стране. Он учил людей в синагогах, и повсюду его прославляли. Но потом Господь захотел посетить свое отечество, город Назарет, где жила его семья и где им были проведены детские годы. Казалось, при такой громкой славе своего соотечественника жители Назарета должны были встретить его с особым радушием и восторгом. Ведь это был их пророк, вышедший из их среды, выросший в их городе, их слава, гордость и украшение. И вместо этого мы видим совершенно обратное явление. Присутствовавшие в синагоге иудеи, прослушав его проповедь, вместо того, чтобы поддаться обаянию его учения и признать его пусть не мессией, но хотя бы пророком, только с удивлением невежественных людей смотрели на него и задавались вопросом, откуда у него такая премудрость, не Иосифов ли это сын? Такое отношение к нему соотечественников вызвало скорбное замечание Господа: никакой пророк не принимается в своем отечестве. Из Евангелий мы знаем, как относились к нему его домашние и родственники. «Братья его не веровали в него, — говорит Евангелие от Иоанна, — считали сумасшедшим. Но и отношение сограждан было не лучшим. Удивление скоро перешло в ярость и открытую злобу, когда проповедь Спасителя затронула их национальную гордость. Кончилось все тем, что они выгнали его из города и хотели скинуть с горы. А ведь все эти люди были набожными и считали, что служат Богу каждый в меру своих сил. Чем это объяснить? Как понять это отупение совести и потерю рассудка? Ведь могли же они понять, что перед ними, во всяком случае, необыкновенный человек, уже признанный великим пророком во многих городах Галилеи. Ключом для разрешения этой психологической загадки служат их слова. Не Иосифов ли это сын? Или, как подробнее сказано в другом месте, не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Они знали всю семью Господа и никогда не находили в ней ничего необыкновенного, не замечали ни в ком из ее членов особенных дарований. Самого Иисуса они знали с раннего детства, часто видели его на улицах города с другими детьми, видели в мастерской, где он работал под началом своего приемного отца Иосифа. Он казался им таким же, как и все дети, ни хуже, ни лучше. Они слишком привыкли к нему, и этим объясняется их отношение к нему. Мы никогда не ценим того, к чему слишком привыкли. Даже чудесное в силу привычки начинает казаться обыкновенным, а ведь чудеса буквально каждую минуту окружают нас. Ну, а человек слишком хорошо нам знакомый не может рассчитывать на высокую степень нашего уважения и почтительного удивления, которые мы готовы подарить тому, кого знаем поверхностно, а часто и понаслышке. Так дети часто не слушаются своих родителей, потому что слишком привыкли к ним, и в то же время стараются показаться хорошими и послушными перед чужими дядями и тетями. То же случилось и с жителями Назарета. Они настолько привыкли к Господу, привыкли считать Его своим, ровнее себе, что, даже замечая в Нем чудесное, только недоумевали, пожимая плечами, откуда бы это у Него. Тот же психологический закон действует и в нас, христианах. Искреннее и сердечное служение – часто заменяется формальным, привычным и небрежным. Каждый из нас знает это на собственном опыте, поэтому не будем бросать камни в жителей Назарета, ведь для многих из нас религиозная жизнь превратилась в простой повседневный быт. Или мы сводим нашу жизнь в Боге до абсурда каких-то правил, которые с мукой и зевотой, преодолевая себя, выполняем, наивно полагая, что угождаем этим Богу. Это состояние духовного огрубления и одичания очень тяжело и опасно, ибо выйти из него опять на правильную дорогу гораздо труднее, чем встать на эту дорогу только что начинающему новичку. Переучивать снова неправильно выученное всегда труднее, чем заучивать что-нибудь новое, незнакомое, потому что сначала приходится разбивать укоренившуюся привычку, а это очень трудно. Привычка – дело опасное, ибо часто ведет к духовному небрежению, но сказано в Писании у пророка Иеремии: «Проклят творяет дело Господне с небрежением». Возьмем молитву. Есть одна старая притча, наглядно показывающая нам, сколь бесплодны бывают наши молитвы. Один святой старец удивлялся, почему это так бывает, что люди в церковь ходят, Богу молятся, а живут так же плохо. Греха не убывает. Однажды во сне ему явился ангел, который поднял его высоко над землей. И чем выше ангел поднимал его, тем слабее доносился шум с земли. Лишь изредка долетали прекрасные звуки. «Что это?» – спросил старец. «Это святые молитвы», – отвечал ангел. «Ну а чего они так слабо звучат? Ведь сейчас полно народа в храмах», – удивился старец. «А посмотри вниз», – предложил ему ангел. Далеко внизу виднелся большой храм, полный народа. Шла служба. Но ни единого звука не было слышно. Открывали рты священники, диаконы, чтецы, хористы. Постоянно крестились, кланялись люди, шевелили языками и губами. Но не слышно не было ничего. Потом ангел сделал так, что старцу стали видны сердца молящихся. И он увидел в них либо пустоту, либо суетные, праздные, ничтожные помышления. Губы шевелились, руки двигались в крестных знамениях, а молитвы не было, ибо поведение привычных к богослужению людей стало внешним, лицемерным и бессмысленным. «Приближаются ко мне люди устами своими, — говорит Господь, — и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Но тщетно чтут меня. Самое печальное то, что часто христиане и не понимают, что они лицемерно служат Богу. Они об этом и не думают. В церковь ходят? Ходят. Молятся? Молятся. И не сознают, что таким хождением и такой молитвой устами, а не сердцем, они навлекают на себя только гнев Божий. Отсюда вывод. Чтобы избежать этой опасности, мы должны терпеливо созидать в себе новую привычку благоговейного, сердечного исполнения наших религиозных обязанностей, которые включают в себя и молитву, и пост, и милостыню, и, может быть, самое главное, наше отношение к ближним. Только тогда нам, в нашем служении Богу, откроется неистощимый родник благодатный, оживляющий и укрепляющий силы. Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.

0: В исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна прозвучала молитва Господня, композитора Михаила Ипполитова Иванова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: Октября, 26 сентября по старому стилю, Православная Церковь чтит память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, так как в этот день, в начале II века, он представился ко Господу. Апостол Иоанн – любимый ученик Христа и самый юный из апостолов. Единственный из учеников стоял у креста вместе с Богородицей и услышал обращенные к нему слова Господа «Се, Мати Твоя». И с этого времени апостол Иоанн, как любящий сын, заботился о Пресвятой Деве и служил ей до ее успения. Скончался апостол Иоанн в возрасте 100 с лишним лет. Он намного пережил всех остальных очевидцев Господа, долго оставаясь единственным живым свидетелем земных путей Спасителя. Когда настало время отшествия апостола Иоанна к Богу, он удалился за пределы Ефеса с 7 своими учениками и повелел приготовить для себя в земле крестообразную могилу, в которую лег, сказав ученикам, чтобы они засыпали его землей. Ученики с плачем целовали своего любимого наставника, но, не решаясь ослушаться, исполнили его повеление. Они закрыли лицо святого платом и закопали могилу. Узнав об этом, остальные ученики апостола пришли к месту его погребения и раскопали могилу, но ничего в ней не нашли. Сегодня также празднуется память преподобного Ефрема Перекомского, новгородского, жившего в XV веке. Он происходил из купеческой семьи города Кашина Тверской губернии. В юном возрасте поступил в Калязинский монастырь Живоначальной Троицы. Затем перешел в монастырь преподобного Саввы Вишерского, где принял монашеский постриг. Родители, найдя преподобного Ефрема в обители, решили уговорить его возвратиться домой, но юный подвижник убедил их самих поступить в монастырь. По благословению игумена, святой Ефрем поселился отшельником на озере Ильмень, близ устья реки Веренды, взяв на себя подвиг безмолвия. Здесь, подражая древним великим отцам-пустыножителям, преподобный Ефрем провел много лет. Приняв сан пресвитера, он положил основание монастырю в честь богоявления. Для удобной доставки воды в обитель преподобный прокопал проток из реки Веренды в Ильмень-озеро, отчего обитель получила название Перекопской или Перекомской. После многих иноческих трудов преподобный Ефрем представился в 1492 году в возрасте 80 лет. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память святителя Тихона Белавина, патриарха Московского и всея Руси, исповедника, в память его прославления в этот день в 1989 году. Также в этот день совершается память священномучеников Афанасия Докукина, Александра Левицкого и Дмитрия Розанова, а также мучеников Иоанна Золотова и Николая Гусева, расстрелянных в этот день в 1937 году на Бутовском полигоне. Сегодня также прославляется священномученик Владимир Вятский, погибший в 1939 году в Темниковском лагере в Мордовской АССР. Церковный календарь на 9 октября посвящен святителю Тихону, исповеднику патриарху Московскому и всея Руси. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святой патриарх Тихон, его в миру звали Василий Иванович Белавин, родился 19 января 1865 года в селе Клин Торопецкого уезда Псковской губернии в благочестивой семье священника. С детства Василий воспитывался родителями в вере и благочестии. Этому способствовал патриархальный уклад Торопца, где отец Иоанн получил место в одном из 18 приходов и куда перевез вскоре свою семью. Быт их дома был

Однажды, ночуя на сеновале, отец Иоанн увидел свою покойную мать и разбудил трех своих сыновей. «Она предсказала мне скорую кончину», — известил он их, «а затем, указывая на вас, добавила, этот будет горюном всю жизнь, этот умрет в молодости, а этот будет великий». Все сбылось в точности. Выйдя из семинарии в числе первых учеников, Василий успешно выдержал вступительные экзамены в Петербургскую духовную академию. Здесь доброго и спокойного псковича пророчески прозывали патриархом. 23-летний кандидат богословия после академии преподавал в родной семинарии и 3 года жил в мезонине деревянного домика в тихом переулке близ церкви Николы Суусохи. 14 декабря 1891 года он за всеночным бдением в семинарском храме принял постриг с именем Тихон в честь святителя Тихона Задонского. На следующий день в Свято-Троицком кафедральном соборе был рукоположен в иеродиакона, а в архиерейское служение посвящен в иеромонаха. В марте 1892 года отец Тихон был переведен инспектором в Холмскую духовную семинарию, где вскоре он стал ректором в сане архимандрита. На 34-м году жизни он возведен в епископа Люблинского с назначением викарием Холмско-Варшавской епархии. Хиротония состояла 19 октября в Петербурге в Свято-Троицком соборе Александра Невской Лавры. Епископ Тихон неленостно трудился на новом месте, снискав уважение и любовь местного православного населения. Его почитали инославные жители Холмщины и Привислинского края, поляки-католики. Через год владыка Тихон по послушанию принимает Алеутско-Аляскинскую кафедру и отправляется за океан. Воистину, отец, пекущийся о спасении душ Божиих, святитель Тихон, подлинный апостол православия, не только вошел в историю Америки, но и промыслительно подготовил почву для укоренения на этом диком континенте благой части русской церкви, претерпевшей изгнание в гражданскую войну. По возвращении в Россию архиепископ Тихон в течение 7 лет возглавлял древнюю Ярославскую кафедру. Это было в период с 1907 по 1914 год. Верхом, на лошади, пешком, на лодке он добирался в глухие села, посещал монастыри и уездные города. Незадолго до кончины святого праведного Иоанна Кронштадтского святитель Тихон встретился с дорогим батюшкой. Беседуя, они сидели рядом друг с другом. При прощании отец Иоанн сказал: «Теперь, владыка, садитесь вы на мое место, а я пойду отдохну». Спустя несколько лет сбылось реченное старцем. Промысл Божий распорядился так, что архипастырь был вскоре призван, подобно всероссийскому пастырю отцу Иоанну, открыто исповедовать гонимую веру Христову. С января 1914 года по июнь 1917 года святитель Тихон управляет Виленской и Литовской кафедрой. В Первую мировую войну, когда немцы были уже под стенами Вильна, он вывозит в Москву честные мощи виленских мучеников, другие святыни, и вновь возвращается в незанятые еще врагом здешние земли. В июне 1917 года, после того, как властями был удален на покой митрополит московский Макарий, Тихон избирается духовенством и мирянами Москвы своим архипастырем. На открывшемся 15 августа 1917 года в соборе Русской Православной Церкви был поднят вопрос о восстановлении патриаршества на Руси. Уже во время осенних боев в Москве 5 ноября 1917 года в храме Христа Спасителя промыслом Божиим состоялось избрание патриарха. Жребий указал на святителя Тихона.

Организация была совершена 21 ноября в Успенском соборе Московского Кремля. Кроткий и сердечный святейший владыка оставался добрым правителем своего стада, непреклонно твердым в бережении чистоты церкви. Не колеблясь, он повел борьбу с обновленчеством и живоцерковниками, изменниками святой соборной апостольской веры. Когда под предлогом помощи голодающим была предпринята попытка разгрома церкви, патриарх Тихон, благословив жертвой церковной ценности, выступил против посягательств на святыни и народное достояние. В результате он был арестован, и в период с 1922 года, это было 16 мая, и по июнь 1923 года находился в заточении. Власти не сломили святителя и были вынуждены выпустить его. Несмотря на свирепство имущих власть, святитель Тихон продолжал принимать народ в Донском монастыре, где он уединенно жил. Нескончаем был поток посетителей. Многие преодолевали по несколько тысяч верст пешком. И сердце, и двери дома святейшего были открыты для страждущих. Последний мучительный год своей жизни блаженный святитель-исповедник, преследуемый и больной, неизменно служил по воскресным и праздничным дням. 23 марта 1925 года он совершил последнюю божественную литургию в церкви Большого Вознесения, а в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы почил о Господе с молитвой на устах. Погребен святитель Тихон был у южной стены в Малом соборе Донского монастыря, рядом с могилой своего верного келейника Якова Полозова. Мраморная гробница его служила долгие годы местом паломничества и почитания. Прославление во святых патриарха Московского и всея Руси исповедника архиерейским собором Русской Православной Церкви последовало недавно на памяти многих, 9 октября 1989 года. 18 ноября 1991 года в Малый собор Донской иконы Божьей Матери злоумышленниками была брошена бомба или взрывное устройство. Святитель Тихон в молитвенном заступлении уберег святыню. Злодеяние обратилось лишь к вящей славе Божией. Чудесным образом огонь не затронул алтаря и не причинил ни малейшего вреда чудотворному Донскому образу Пресвятой Богородицы. А во время ремонта храма 3 марта 1992 года были обретены святые нетленные мощи патриарха Тихона. Ныне они почивают в Большом соборе Донского монастыря. К раке его притекают тысячи богомольцев, несущих теплую молитву святителю.

Величание собору новомучеников и исповедников российских прозвучало в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ. Запись произведена во время чина канонизации собора новомучеников и исповедников российских в храме Христа Спасителя 20 августа 2000 года.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Замечу, кстати, все поэты — любви мечтательные друзья. Бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила, их после муза оживила. Так я обеспечен, воспевал и деву гор, мой идеал, и пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я. О ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев?
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Мы с вами продолжаем наш разговор о пленницах берегов Салгира, то есть о героинях пушкинской южной поэмы «Бахчисарайский фонтан», которая некоторым образом связана с Евгением Онегиным. Вот каким образом? Мы с вами, вероятно, уже в прошлый раз сказали о том, что Пушкин пишет «Бахчисарайский фонтан» в 21-23 году, и в 1823 году поэма выходит в свет, имеет огромный читательский успех и высокие оценки критики. Первые стихи, которые можно отнести к замыслу поэмы, исследователи находят в рукописях Пушкина еще весной 1821 года. Потом, как будто бы он довольно надолго откладывает «Бахчисарайский фонтан», этот замысел, который не имеет еще этого названия, возвращается к поэме весной 22-го и весной 23-го года. Мне кажется, что это довольно интересно. Весна, пора любви — это всегда время, когда Пушкин вспоминает вот об этой любовной истории, такой прям даже мелодраматической, и продолжает работу над поэмой. Первоначальное название этой поэмы было «Гарем». То есть сама по себе вот эта ситуация женского сообщества, которое принадлежит одному мужчине, состоят эти женщины в сложных отношениях между собою. Вот это было Пушкину интересно. С «Бахчисарайским фонтаном» связана история, которая отчасти объясняет, почему поэма вспоминается Пушкину в первой главе Онегина именно в контексте размышлений о прототипах разных женских образов. Ведь смотрите как. Вот он вспоминает деву Горму идеал и пленниц берегов Салгира, и дальше Пушкин говорит: «Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я. О ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев?» То есть вот этот вопрос, кто скрывается за поэтическим образом? Есть ли какой-то реальный прототип, какое-то историческое лицо? И вот тут, конечно, «Бахчисарайский фонтан» очень интересен. Впервые Пушкин упоминает «Бахчисарайский фонтан» в письме к своему брату Льву от 25 августа 1823 года. Пушкин пишет: «Здесь Туманский. Я прочел ему отрывки из «Бахчисарайского фонтана», новой моей поэмы, сказав, что я не желал бы ее напечатать, потому что многие места относятся к одной женщине, в которую я был очень долго и очень глупо влюблен, и что роль Петрарки мне не по нутру». Петрарку мы с вами вспомним, когда будем говорить о следующей, 58-й, строфе первой главы, потому что там Пушкин говорит: «Блажен тот, кто удвоил поэзии священный бред Петрарке, шествуя во след. Роль Петрарки мне не по нутру. То есть удваивать в стихах свои личные истории, рассказывать о своих чувствах я не хочу, говорит Пушкин. Роль Петрарки мне не по нутру. И в приписке к этому же письму он говорит: так и быть, я Вяземскому пришлю фонтан, выпустив любовный бред. А жаль. Ну, почему жаль? Потому что стихи хорошие. Но, тем не менее, Пушкин хочет выпустить любовный бред, и он это делает. Любовным бредом он называет следующие стихи в финале поэмы. «Я помню столь же милый взгляд и красоту еще земную. Все думы сердца к ней летят, об ней в изгнании тоскую. Безумец, полно, перестань, не оживляй тоски напрасной. Мятежным снам любви несчастной заплачена тобою дань. Опомнись, долго ль узник томный тебе оковы лобызать и в свете лирою нескромной свое безумство разглашать». Вот эти стихи, которые сейчас мы с вами прочтем в любом издании Бахчисарайского фонтана, не печатались при жизни Пушкина. Он действительно убрал любовный бред и заменил его, как он это любит делать, такой строкой точек. Да? Впервые эти стихи напечатал по рукописи Павел Васильевич Анненков еще в XIX веке. Но они были напечатаны не в тексте Бахчисарайского фонтана, а именно вот в одной из пушкиноведческих работ Анненкова. Но уже в советское время при подготовке академического издания Пушкина почему-то решили их включить в основной текст поэмы. Я бы не назвала это безупречным решением. Я понимаю те мотивы, по которым ученые, готовившие академическое издание, проводившие текстологическую работу, решили это сделать. Действительно, хочется, чтобы произведение было представлено со всей полнотой. Но авторская воля, причем это не цензурные ограничения, это именно воля самого Пушкина, состояла в том, чтобы эти стихи, этот любовный бред, как он говорит, убрать и заменить точками. Между прочим, вот эта самая замена точками — это очень интересный и важный прием художественный, который создает воздух, простор, такую недосказанность. Пушкин пишет Вяземскому: «Я выбросил то, что не хотел выставить перед публикой». И это важно. Можем ли мы включать то, что поэт не хотел выставить перед публикой? Вы мне скажете, что прошло 200 лет, это правда. Но тем не менее. Незадолго до выхода в свет Бахчисарайского фонтана Пушкин написал Александру Бестужеву Марлинскому. Это было 8 февраля 1824 года. «Радуюсь, что мой фонтан шумит. Недостаток плана не моя вина. Я суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины. «Au doux loi des vers, je plie les accents de sa bouche aimable et naïve». Нежным законом стиха я подчинял звуки ее уст любезных и наивных. То есть Пушкин уверяет нас в том, что рассказ некой молодой женщины он переложил в стихи, подчинил его, этот рассказ, нежным законам стиха. Дальше он говорит: «Впрочем, я писал его единственно для себя, а печатаю, потому что деньги были нужны». Это письмо Пушкина Александру Бестужеву было послано через Николая Греча, приятеля Булгарина, такого литератора. Греч или же сам Булгарин. Бесцеремонно распечатали и скопировали это письмо, и Булгарин опубликовал этот самый фрагмент о молодой женщине. Возможно, и нескромность Бестужева сделала личное признание Пушкина достоянием печати, но мне как-то хочется думать, что это Греч с Булгарином, недруги Пушкина, кудесили. Ну, Бестужев извиняется перед Пушкиным. Пушкин вообще не любил, когда его частная переписка становилась предметом всеобщего обсуждения, когда его письма появлялись в журналах. И вот Пушкин отвечает на извинения Бестужева. «Милый Бестужев, ты ошибся, думая, что я сердит на тебя. Лень одна мне помешала отвечать на последнее твое письмо. Булгарин — другое дело. С этим человеком опасно переписываться, гораздо веселее его читать. Посуди сам. Мне случилось когда-то быть влюблену без памяти. Я обыкновенно в таком случае пишу элегии. Но приятельское ли дело вывешивать на показ мокрые мои простыни? Бог тебя простит. Но ты осрамил меня в нынешней «Звезде», напечатав три последние стиха моей элегии. Черт дернул меня написать еще, кстати, о Бахчисарайском фонтане какие-то чувствительные строчки и припомнить тут же элегическую мою красавицу. Вообрази мое отчаяние, когда увидел их напечатанными. Журнал может попасть в ее руки. Что ж она подумает, видя, с какой охотою беседую об ней с одним из петербургских моих приятелей? Обязана ли она знать, что она мною не названа, что письмо распечатано и напечатано Булгариным, что проклятая элегия доставлена тебе черт знает кем, и что никто не виноват? Признаюсь, одной мыслью этой женщины я дорожу более, чем мнениями всех журналов на свете и всей нашей публики. Голова у меня закружилась. Я хотел просто напечатать в «Вестнике Европы», единственном журнале, на которого не имею права жаловаться, что Булгарин не был вправе пользоваться перепиской двух частных лиц, еще живых, без согласия их собственного. Но, перекрестясь, предал все это забвению. Отзвонил и с колокольни долой. Так пишет Пушкин. И давайте мы в следующий раз продолжим разговор об этой истории с Бахчисарайским фонтаном, элегией и неизвестной молодой женщины, в которую Пушкину случилось когда-то быть влюблену без памяти.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Замечу, кстати, все поэты любви мечтательной, друзья. Бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила. Их после муза оживила. Так я обеспечен воспевал и деву гор мой идеал, и пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я. О ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев?
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: В исполнении Анны Межировой прозвучал сентиментальный вальс Петра Ильича Чайковского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Крупинин. В сегодняшней передаче мы продолжаем чтение статьи отца Павла Флоренского «Троица Сергиева Лавра и Россия». Итак, если нет абсолютной ценности, то нечего воплощать. Невозможно самое понятие культуры. Если жизнь как среда насквозь чужда божественности, то она не способна принять в себя, воплотить в себе творческую форму. И, следовательно, снова останется она сама по себе вне культуры. И, следовательно, снова уничтожается понятие культуры. Нападения на это понятие были все время. То с одной, то с другой стороны. То со стороны одностороннего язычества, то со стороны одностороннего иудейства. И защита культуры в самих ее основах, всенародным соборным сознанием, всегда была борьбой за оба взаимно необходимые начала культуры. Смотря по характеру нападений, и самая защита схематически чеканилась в лозунгах, имеющих на вкус случайного обозревателя истории узкий схоластический характер догматических формул, но полных соками жизни и величайшей общекультурной значимости при рассмотрении их в контексте культуры. Два принципа культуры, они же предельные символы догматики, взаимно подкрепляемые и взаиморазъясняемые, как основы и уток, сплетают ткань русской культуры. Притом Киевская Русь, как время первообразования народа, как сплетение самых тканей народностей, раскрывается под знаком идеи о божественной восприимчивости мира, тогда как Руси Московской и Петербургской, как веку оформления народов в государство, маячит преимущественно другая идея о воплощающемся превыше мирном начале ценности. Женственная восприимчивость жизни в Киевской Руси находит в себе догматический и художественный символ Софии Премудрости, художницы небесной. Мужественное оформление жизни в Руси Московской и Петербургской выкристаллизовывается в догматический и художественный символ Пресвятой Троицы. Родоначальники двух основных пластов русской истории, киевского и московского, вместе с тем суть величайшие провозвестники этих двух основных идей русского духа. Это они первыми узрели в иных мирах первообразы тех сущностей, которыми определяется дух русской культуры. Вовсе не богословской науки и только. Культура не церковной только, ложно понимая это слово как синоним клерикальной, но во всей ширине и глубине ее церковной, в смысле всенародной, целостной русской культуры, во всех ее как общих, так и частных обнаружениях. Да, равноапостольный Кирилл узрел в таинственном сновидении, в видении детского возраста, когда незапятнанная душа всецело определяется явленной ей первообразом горнего мира, узрел Софию, и в его восприятии она, божественная восприимчивость мира, предстала как прекраснейшая дева царственного вида. Избрав ее в себе в невесты из сонма прочих дев, равноапостольный Кирилл бережно и благоговейно пронес этот символ через всю свою жизнь, сохранив верным свое рыцарство небесной деве. Этот символ и сделался первой сущностью младенческой Руси, имевшей восприять от царственных щедрот византийской культуры. Первый по времени русский иконографический сюжет – икона Софии Премудрости Божией, этой царственной, окрыленной и огненно-ликой пламенеющей эросом к небу девы, исходит от первого родоначальника русской культуры Кирилла. Нужно думать, что и самая концепция Софийной иконы, исторически столь таинственной, имея в виду древнейший так называемый новгородский тип, дана Кириллом же. Около этого небесного образа выкристаллизовывается Новгород и Киевская Русь. Не забудем, что самый язык нашей древнейшей письменности, как вместе с ним и наша древнейшая литература, пронизанная формально и содержательно благороднейшим из языков эллинским, был выкован, именно выкован из мягкой массы языка некультурного Кириллом, другом Софии, ибо прозвание его «философ», и что около Софийного храма, около древнейших наших Софийных храмов, обращается рыцарственный уклад средневековой Киевской Руси. Но вот за доверчивым приятием эллинства и за формированием из неженственной восприимчивости русского народа приходит пора мужественного самосознания и духовного самоопределения, создания государственности, устойчивого быта, проявления всего своего активного творчества в искусстве и науке и развития хозяйства и быта. Новое видение горного первообраза дается русскому народу в лице его второго родоначальника, преподобного Сергия. И опять небесный зрак выкристаллизовывается в его душе с детского, на этот раз еще более раннего, а по сказанию жития даже утробного возраста. Нам нет необходимости опровергать или защищать сказания жития о том, как младенец Варфоломей приветствовал троекратно Пресвятую Троицу, ибо важно народное сознание, желающее этим сказать, вот как глубоко определился дух преподобного горним первообразом, еще в утробе материнской, весь ему преданный и весь им проработанный. Этим первообразом была абсолютность Пресвятой Троицы. Приблизительно в это время, во время преподобного Сергия, предельно довыясненное и досказанное в так называемых паламитских спорах и в вопросах об общей благодати Пресвятой Троицы церковной мыслью Византии. Эти вопросы глубоко занимали и преподобного Сергия. Для осведомленности в них он посылал в Константинополь своего доверенного представителя. Выговорив это свое последнее слово, Византия завершила свою историческую задачу, и ей делать было больше нечего. В истории открылся новый век, век культурного воплощения этого слова, и культурная миссия переходила к новому народу, уже усвоившему добродетель восприимчивости, а потому и способность воплощать в себе горний первообраз. Византийская держава выродилась в грекосов, а из русских болот возникало русское государство. Символом новой культурной задачи было видение Троицы. Нередко говорится, что деревянный храм Пресвятой Троицы, построенный преподобным Сергием в Лавре и затем вновь возведенный из белого камня преподобным Никоном, есть первая по времени в мире церковь во имя Пресвятой Троицы. Сейчас трудно отстаивать внешне-фактическую точность этого первенства. Древние историки упоминают до 4 храмов во имя Пресвятой Троицы на Востоке и 2 на Западе, в IV и IX веках. Но если бы эти свидетельства и были достоверными, то все же такое храмоздательство не вошло в оборот, и даже названные церкви не удержали долго своего имени. Так что впоследствии Восток не имел троицких храмов. В наших летописях уже в XII, XIII и XIV веках упоминаются храмы троичные. Так в Кракове, в Лысце, несколько в Новгороде Великом, в Холме, в Серпухове, в Наозерье и, главное, соборный в Пскове. Точно ли позднейшая редакция летописных известий соответствует древним записям? Или же названные храмы, первоначально все деревянные и горевшие, были лишь впоследствии переименованы в троицкие и названы в летописях в более древних известиях этим именем только ретроспективно, сказать трудно. Но бесспорно, во-первых, существовавшее в древности переименование храмов. Так, например, Лаврский храм Святого Духа был первоначально во имя Троицы. Во-вторых, варианты в летописных известиях, например, Троицкий Раковский храм назывался и Богородичным. И, наконец, в порядке раскрытия богословско-философского сознания, сравнительно позднее, в XIV веке, лишь установка симметричной троичной формулы, каковая именно в XIV веке в Восточной Церкви делает идею Троицы предметом особенного внимания и ведет потому к строительству троичных храмов, развитию троичной иконографии, созданию цикла троичных празднеств и новой литургической поэзии. Поэтому весьма маловероятно построение храмов троичных до этого роста троичной идеи в XIV веке. Но если бы несколько таких храмов и в самом деле было в века предшествующие, то они не могли быть сознательно воздвигнутыми символами идеи, еще не сформировавшейся, и, следовательно, должны быть рассматриваемы либо как исторические случайности, не входящие в планомерное течение жизни, либо как смутные предчувствия того целостного явления, которое раскрывается лишь с XIV века. Великое не возникает случайно и не бывает капризной вспышкой. Оно есть слово, к которому сходятся бесчисленные нити, давно намечавшиеся в истории. Великое есть синтез того, что по частям фосфорически мерцало во всем народе. Оно не было бы великим, если бы не разрешало собой творческое томление всего народа. Но, тем не менее, это оно именно творчески синтезирует смутные волнения, изливая их в одно слово. Таким было слово преподобного Сергия, выразившего самую суть исканий и стремлений русского народа, и это слово, хотя бы и произносимое ранее, сознательно и полновесно было, однако, произнесено впервые им. В этом смысле неоспоримо мировое первенство Лаврского собора Пресвятой Троицы. Начало западноевропейской самостоятельности в петербургский период России опять ознаменовано построением Троицкого собора. Этим Петр I установил духовную связанность Санкт-Петербурга и Москвы. Таким же построением было ознаменовано в свое время начало самостоятельности России на Востоке. Чтитель Пресвятой Троицы, преподобный Сергий, строит троичный храм, видя в нем призыв к единству земли русской во имя высшей реальности. Строит храм Пресвятой Троицы, чтобы постоянным взиранием на него, по выражению жизнеописателя преподобного Сергия, побеждать страх перед ненавистной раздельностью мира. Троица называется живоначальной, то есть ее началом, истоком и родником жизни, как единосущной и нераздельной, ибо единство в любви есть жизнь и начало жизни. Вражда же, раздоры и разделения разрушают, губят и приводят к смерти. Смертоносной раздельности противостоит живоначальное единство, неустанно осуществляемое духовным подвигом любви и взаимного понимания. По творческому замыслу основателя, троичный храм, гениальный, можно сказать, открытый, есть прототип собирания Руси в духовном единстве, в братской любви. Он должен быть центром культурного объединения Руси, в котором находит в себе точку опоры и высшее оправдание все стороны русской жизни. Широкое гостеприимство, заповеданное преподобным Сергием и возведенное в силу закона царем Алексеем Михайловичем, дары всех родов, начиная от хлеба и кончая исцелением тел и душ, причем не забыто даже утешение детям, игрушки, самим преподобным изготовляемые. Все это вместе, по замыслу прозорливого открывателя троичного культурного идеала России, должно было стать благоприятным условием для взирания на храм Пресвятой Троицы и созерцания в нем первообраза божественного единства. Отныне троичное храмоздательство связывается с именем преподобного Сергия, и не без причины троичные храмы имели обычно сергиевские пределы. Но если храм был посвящен Пресвятой Троице, то должна была стоять в нем и храмовая икона Пресвятой Троицы, выражающая духовную суть самого храма, так сказать, осуществленная в красках имя храма. Трудно при этом представить, чтобы ученик ученика преподобного Сергия, так сказать, духовный внук его, почти ему современный, работавший уже при его жизни и, вероятно, лично знавший его, осмелился бы заменить композицию троичную икону, бывшую при преподобном, и ему утвержденную самочинной композицией того же первообраза. Миниатюры Епифаниева жития представляют икону Троицы в келье преподобного Сергия не с самого начала, а лишь с середины жизни, то есть свидетельствует о возникновении ее именно среди деятельности преподобного. Если первоявленная Софийная икона, неизвестная Византии, впервые создается в Киевской Руси, с самым ее возникновением, восходя к видению младенца Кирилла, рыцаря Софии, то икона троичная, да то ли неизвестная миру, появляется впервые в московский период Руси, опять-таки в самом его начале, и художественно воплощает духовное созерцание служителя Пресвятой Троицы Сергия. Мы сказали «неизвестное мира», но и тут, как и в утверждении о Троицком соборе, требуется различение духовного смысла, как символического содержания, и тех исторически выработанных материалов, которые привлечены к воплощению символа. Если в отношении к знаменитой Рублевской Троице мы говорим о последних, то тогда, конечно, ее должно рассматривать как звено в цепи развития изобразительных искусств вообще и композиции трехстранников-ангелов в частности. История этой композиции очень длинна, ибо уже в 314 году у дуба Мамврийского, по известию Юлия Африкана, была картина, изображавшая явление трех странников Аврааму, а в V и VI веках известны подобные же изображения на стенах римской церкви Марии Маджоре и в Равенской святого Виталия. С тех пор этот иконографический сюжет встречался не раз, но нужно вникнуть в духовный смысл этих изображений, прежде чем устанавливать их связь с Троицей Рублевым. Изображение женщины с ребенком на руках вовсе не есть первообраз Сикстины, ибо в Сикстине творческим мы признаем вовсе не сюжет материнства, каковой доступен всякому, а именно бога материнства, открывшееся Рафаэлю. Так точно три фигуры за обеденным столом, хотя бы даже и снабженные крыльями, просто не могут быть даже сопоставляемы с Троицей Рублева, ибо этим сюжетом творчески названные иконы еще нисколько не определяются. Композиция трех странников с предстоящим Авраамом или позже без него есть не более как эпизод из жития Авраама, хотя бы даже условно-аллегорически принято было усматривать в ней намек на Пресвятую Троицу. Нас умиляет, поражает и почти ожигает в произведении Рублева вовсе не сюжет, не число три, не чаша за столом и не крылья, а внезапно сдернутая перед нами завеса номинального мира. И нам в порядке эстетическом важно не то, какими средствами достиг иконописец этой обнаженности номинального, и были ли в чьих-либо других руках те же краски и те же приемы, а то, что он воистину передал нам узренное им откровение. Среди метущихся обстоятельств времени, среди раздоров, междоусобных распри, всеобщего одичания и татарских набегов, среди этого глубокого безмирия, растлившего Русь, открылся духовному взору бесконечный, невозмутимый, нерушимый мир, свышний мир горнего мира. окончание статьи отца Павла Флоренского «Троица Сергиева, Лавра и Россия». Слушайте наши следующие передачи. А пока всего доброго. До новых встреч.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: прозвучал первый кандак акафиста преподобному Сергию Радонежскому в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ, музыка иеромонаха Нафанаила.
1: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит первосвятительское слово, сказанное святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом по окончании божественной литургии в домовом храме Санкт-Петербургской духовной академии в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова 9 октября 2009 года.
2: С чувством большого волнения переступил я сегодня порог этого святого храма, с которым связаны 10 лет моего ректорского служения и студенческие годы. И, конечно, всякий раз, когда вхожу в академию, вспоминаю те годы, когда Господь судил мне здесь учиться, а затем и возглавлять семинарию и академию. Я много раз говорил и публично, и сейчас повторю, это были лучшие годы в моей жизни. И несмотря на то, что это было трудное время, несмотря на то, что было много внешних, стесняющих нашу жизнь обстоятельств, которые требовали мужества, мудрости, крепости духа, борьбы, способности убеждать, настаивать, защищать людей, несмотря на этот внешний, очень неблагоприятный фон, внутри Академии, по милости Божией, кипела жизнь. Замечательная молодежь тогда появилась, которая не боялась уйти из мира. А прийти в духовную школу означало, как сказал один партийный деятель, все равно, что родину предать. Люди боялись переступить порог этой школы. Правда, тот же самый деятель через некоторое время, осознав свое глубочайшее заблуждение, сказал, что здесь воспитываются такие патриоты, которых в других местах воспитать не удается. Но ведь нужно было мужество, дерзновение пред Богом. Какая должна была быть вера, доверие Господу, чтобы, оставив благополучные стези светской жизни, в то самое время прийти сюда. Вот из костяка этой талантливой, дерзновенной, глубоко религиозной молодежи и создалось тогда новое лицо Санкт-Петербургской духовной академии. Я благодарю Бога за то, что многие из тех, кто тогда трудился вместе со мной, и сегодня в добром здравии, в крепости сил, продолжают свое служение. Сегодня мы празднуем 200-летие академии. Конечно, мы говорим о том, что мы помним. Это ближе нам. И, может быть, для многих, особенно выпускниц регентского отделения, 30-летие их школы даже ближе, чем 200-летие самой Академии. Потому что и появление в то время регентского отделения, или как мы называли скромно регентского класса, было тоже делом очень непростым. Печать Божьего чуда покоилась на этом начинании. Потому что не только удалось, вопреки, конечно, ожесточенным сопротивлением властей, открыть этот регентский класс, но и наполнить его не только музыкальным, специальным образованием, но и богословским. И как бы в ответ на это чудо первые ученицы и ученики этого регентского класса являли сами по себе некое Божье чудо. Они пришли сюда опять-таки с великим дерзновением, с радостью. Я помню, с каким вниманием изучались теоретические дисциплины, с каким энтузиазмом пел хор. Я благодарю вас, владыка Анафан, что вы спели то песнопение во время причащения, которое мы в то время пели. Пение было ангелоподобным. Никогда не забуду, как проходили у нас первые седмицы Великого Поста. Именно здесь, в этом храме, я привык проповедовать за каждой службой в течение первой седмицы Великого Поста и утром, и вечером, и молиться вместе с преподавателями, профессорами, студентами. Также прекрасно проходила Пасха при огромном стечении народа, когда весь храм причащался. когда огромная радость была в сердце. А вокруг был мир враждебный, подозрительный, пытавшийся ловить каждое слово, запоминать и наказывать, если это слово не соответствовало тому пониманию добра, что разделял тогда безбожный, секулярный мир. Но празднуя то, что нам близко, мы не должны забывать и о том, что далеко. 200 лет школы – это огромный период времени. В 1809 году Академия была открыта как столичное, высшее, духовное учебное заведение нового типа. И в Москве была высшая школа. И семинария в Петербурге называлась главной и как бы претендовала на высшую школу. И Могилянская академия в Киеве считалась высшей. Но заново построенная высшая школа, отвечавшая научным требованиям времени, была открыта здесь, в столице России, в Санкт-Петербурге. И, наверное, потому именно, что это была столичная школа, лучшие профессора были приглашены сюда. Здесь возник действительно огромные силы, духовные, интеллектуальные силы, коллектив ученых, педагогов, которые и заложили фундамент современной русской богословской науки. И мы никогда не забудем эти славные имена. Поэтому то, что было совершено 200 лет тому назад на берегах Невы, имело непреходящее значение для всей Церкви, ибо Церковь впервые обрела прививку к научной богословской мысли. И последующее время было отмечено огромными достижениями в русской отечественной богословской науке. И к концу 19-го, началу 20 века Санкт-Петербургская духовная академия ничем не отличалась от прославленных западных университетов. И филологическая подготовка, и богословская, философская, церковно-историческая была здесь на таком высоком уровне, что до сих пор нам приходится мечтать о том, чтобы этот уровень достигнуть. Празднование юбилея в духовной школе всегда должно сопровождаться размышлениями о настоящем и о будущем. Мы сегодня еще поговорим с вами об этом. Но я думаю, что дивный пример Санкт-Петербургской дореволюционной духовной академии должен сегодня всех нас вдохновлять на труды во благо отечественной богословской науки, во благо просвещения юношества и во имя просвещения всего нашего народа. Я хотел бы от всего сердца пожелать вам, владыка ректор, профессорско-преподавательской корпорации, учащимся, помощи Божией в том большом, важном, великом деле, которое вы совершаете. Я думаю, что уже по многим показателям нынешняя Санкт-Петербургская академия сравнялась с дореволюционной. Но есть целый ряд показателей, которые мы еще не достигли. Мы должны поспешать для того, чтобы не только достигнуть, но и превзойти. Потому что требования, которые сегодня мир предъявляет нам, в первую очередь к тем, кто учит от лица Церкви, несоизмеримо возрос по сравнению с тем, что было 100 лет тому назад. Я хотел бы на память о сегодняшнем богослужении, в котором приняли участие, что для меня особенно было дорого, члены Священного Синода нашей Церкви, архипастыри, связанные с нашей духовной школой, а также гости, прибывшие к нам из разных поместных православных церквей и представляющие учебные заведения нашей церкви. Действительно было дорого и радостно вместе со всеми вами совершить божественную литургию, помолиться Господу о процветании Санкт-Петербургской духовной школы, а значит, о процветании богословской науки и богословского просвещения в нашей церкви. Пусть благословение Божие, Покров Пречистой Царицы Небесной, молитвами святаго, апостола-евангелиста Иоанна Богослова пребывает со всеми нами. Аминь.
1: Прозвучало первосвятительское слово, сказанное святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом по окончании божественной литургии в домовом храме Санкт-Петербургской духовной академии в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова 9 октября 2009 года. Запись транслировалась с незначительными сокращениями.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Мы продолжаем разговор о жизни и трудах святителя Василия Великого вместе с преподавателем Института богословия и философии Константином Андреевичем Махлаком.
1: Если говорить о евнамианстве, то это была разновидность арианства. Арианство вроде бы уже было преодолено на Первом Вселенском соборе, однако ариане не исчезли. По-настоящему это слово «единосущие» оно еще требовало очевидное истолкование. Мало сказать «единосущие», надо объяснить, что это такое, почему, что
0: и
1: это
0: что
1: значит.
0: Что из этого следует в остальных моментах исповедания веры.
1: Да, что это значит. И вот возникли, можно сказать, разные партии. Иногда это описывают таким политическим языком. Такие полуариане, как это тоже ученые называют. И, в общем-то, это полуарианское большинство, оно было основным, можно сказать, адресатом Василия Великого, потому что были крайние ариане, типа Евномия, ну и были православные, или никейцы, ну, типа Афанасия Александрийского и, в общем-то, каппадокийцев, вот Василия Великого, Григория Богослова, святителя Григория Низкого. И это, можно сказать, болото. Необходимо было склонить к православной позиции, а крайних ариан нейтрализовать. Нейтрализовать, конечно, словом, то есть никаких рычагов воздействия, тем более каких-то административных, государственных, Василия Великого, конечно, не было.
0: А в чем можно сформулировать расхождение в рамках, допустим, символа веры между Василием и Евномием?
1: Ну, Евномий, во-первых, не принимал единосущие. Притом он на свою аргументацию таким образом примерно разворачивал, что, где смотрите. Она в двух таких аспектах взаимосвязанных заключалась. Во-первых, он один из первых, наверное, обратил внимание на следующее, что мы вообще что делаем, когда богословствуем, когда вообще говорим о Боге? Мы ведь говорим какие-то определенные слова, ну, даже Бог, Господь, Творец, Вседержитель. Все это слова, которые характеризуют Бога. То есть это все его имена.
0: Отец, Сын, Святой Дух.
1: Отец, Сын, Святой Дух, то же самое. Это имена. А вообще, что такое имена? Откуда имена берутся, которые мы используем? И вот он разбил, конечно, опираясь там и на античную философию, целую концепцию имен, полагая, что часть имен человек сам придумал, то есть такие вот конвенциональные имена, то есть договорились, что там стол называется столом, а стул стулом, когда-то, очень давно. И так это и прижилось, и привелось. Это он называл обозначение по премышлению. Ну, премышляем буквально к предметам их обозначения. А есть имена, которые сообщает нам сам Бог, то есть он тут открывает некоторый истинный смысл того, что происходит.
0: Ну да, это ведь есть и в Священном Писании. Бог сказал, я есть сущий.
1: Да, безусловно. Безусловно, это не просто мысль, которая пришла в голову Евномию, как иногда говорят, что вот смотрите, еретики, они всегда рационализируют, значит, откровение, где которое вот такое иррациональное, наверное,
0: да.
1: Или сверхрациональное.
0: Примите на веру и не копайтесь.
1: Нет, наоборот.
0: Начните копаться, станете еретиками.
1: Да, наоборот, еще непонятно, кто больше рационалист, отцы или их оппоненты еретики. Безусловно, богословие рациональное, поэтому оно подлежит изучению.
0: Можно констатировать, что никогда святые отцы не отвечали еретикам, значит так, прекратите разбираться, просто веруйте и не умствуйте. Ну, такого не было никогда.
1: Иногда так говорили, иногда к этому пыталась принудить власть, что смотрите,
0: это
1: в делах веры,
0: да.
1: Ну не может быть очевидно каких-то четких дистинкции, развлечений, тем более Бог.
0: А что главное, мы... не спорьте ни о чем.
1: Да, это что же... мы знаем о Боге? Ну, неужели вот можно как-то выяснить нам, нашим скудным разумом, то, что касается Всевышнего, бесконечно превосходящего, все, что он создал, безусловно, даже самого человека, будь он там семи пядей во лбу. Это всегда такая была позиция, но, конечно, ее отцы не разделяли, в общем-то, находясь в здравом уме и твердой памяти. Так вот, имена есть открытые самим Богом, и он здесь различает, говорит, что вот есть имена, которые выражают сущность предметов, ну или явлений, или какой-то реальности. Если мы говорим о Боге, а это ведь очень серьезный разговор, мы должны точно знать в данном-то случае, кому мы верим, в кого мы верим, кому мы поклоняемся.
0: Кому мы обращаемся.
1: Кого мы исповедуем, да. То здесь

0: это имя, которое выражает сущность. У нас есть, ну, можно сказать, определение Бога.
1: Но у Бога же много имен.
0: Много имен, но есть более точные, менее точные. И все они сводятся с точки зрения евномии, если все имена уточнить, выявится, вот это будет, собственно, имя, которое обозначает Бога в его существе. Это имя нерожденный.
1: То есть Христос как бы уже...
0: Ну, речь даже не о Христе, речь о Сыне, предвечном Сыне Божьем, где Он рождается, это выражено в Его имени.
1: То есть свойство даже в рамках самой Троицы.
0: Да.
1: Не просто Его боговоплощение.
0: Да, конечно,
1: рождение
0: конечно.
1: От Девы, но это именно еще и Его свойство в рамках Троицы, как рождается от Отца. Тот, кто рождается от Отца.
0: Да,
1: Отец, потому
0: верно.
1: Что Он рождает Сына. Тогда и Отец ставится под сомнение, имя Отец тоже. Если
0: отец,
1: он не рождается по евномию.
0: Ну, можно сказать и так. Я сейчас не помню, такие были аргументы, приведены Василием Великим.
1: Я бы на его месте обязательно привела.
0: Просто имя отец, оно такое вот действительно конвенциональное. Но обычно мы любую причинность, любое происхождение безотносительно. Например, я создал там стул. Ну, я как бы его отец. Я причина этой вещи. То есть отец очень широкое понятие, очень неопределенное. Ну, точнее, мы там чувствуем причинность и последовательность. Причина – следствие. Отец – сын. Творец – творение. Источник или то, что вот от источника происходит. И вот он говорит, нерожденный, посмотрите, нерожденный отражает Бога. Потому что Бог сам по себе, он является причиной, но над ним нет какой-то более высокой причины. Он причина самого себя. В отличие от всего существующего другого. Все от Бога, но только Бог сам от себя. То есть он самопричинен.
1: Ну, красивая идея у евномия.
0: Да, и достаточно разумная.
1: Но у нее есть некоторые последствия, неприятные для христианского вероучения.
0: Ну, евномий считал, что он все очень хорошо разъяснил. И очень четко он это все сформулировал. Даже некоторые злые языки, но уже критики его, вроде бы приводят его слова, что «де я знаю Бога лучше, чем он сам себя знает». На что там один историк замечает, кажется, Сократ Схоластик, что «евномий превратил теологию в технологию».
1: Хорошо сказал.
0: Да, хорошо сказал. Ну вот эта технология мысли. Конечно, этим обосновалось арианство, этим обосновалось единобожие. Хотя троичность здесь вроде бы сохраняется, но она такая тоже, как ариан, составная. Из двух природ Троицы состоит, собственно, Бог и первые творения, Дух и Сын, которые происходят от Отца и не являются Богом, поскольку Бог – Бог нерожденный. Притом еще ведь более глубокая идея заложена в неоарианское богословие, которую вообще никто практически не оспаривал из античных авторов, античной философской традиции, например. Что это за идея? Это та идея, что мы вообще ведь как познание осуществляется? Что мы познаем, когда мыслим? Мы познаем, конечно, суть вещей. Иначе просто познание не имеет смысла, если мы вот скользим по поверхности явления и не можем проникнуть в то, что на самом деле происходит. Еще Парменид Элейский говорил, знаменитая фраза из его поэмы о природе, что бытие и мышление – суть одно и то же. То есть здесь подчеркивается, что мы действительно реально познаем мир, суть вещей познаем. Суть вещей нам открывается в познании, открывается в качестве смысла, уже как понятие или систему понятий. Мы все существующее представляем, на это основана и философия, и наука, и все что угодно. Отрицать познание сущностей вещей, хотя такое тоже было, ну, могли разве что, например, там, софисты, скептики крайние, которые полагали, что, ну, не происходит познание вот сущности. Вообще непонятно, что такое бытие. Это, скорее всего, лишь... Что-то такое бесконечно неопределенное, чему мы сами, его мысля, ему сами задаем какие-то формы. Ну, другими словами, как посмотришь на предмет, таким он и является. Как ты его помыслил, такой он и есть.
1: Зато скептики считали, что они познали само познание, познав, что оно ничего не познает.
0: Да, верное замечание. Они познали само познание и выявили, что познание ничего познать не в состоянии. Вообще никакого бытия, как чего-то, ну, говоря таким... языком уже современным, какой-то объективной реальности, его вообще не существует. Лишь совокупность точки зрения на него, то есть наших отношений, к какому отношению к предмету, таким оно нам и является. То есть вот здесь существовала традиция, которая все-таки считала, что мы познаем суть вещей. И она и для христианина тоже кое-что значит, потому что мы ведь знаем Бога.
1: Для христианина это, пожалуй, основное, что им необходимо для того, чтобы двигаться дальше к пониманию своей веры, вообще во что мы верим и что нам это дает. Если мы будем считать, что у нас нет истинного познания Бога, оно для нас невозможно, тогда На что вообще можно надеяться? Зачем тогда в таинствах участвовать? Непонятно. То есть мы должны начинать именно с этого пункта.
0: Да, мы должны начинать с богопознания, мы должны, в общем-то, все-таки какое-то представление о Боге иметь. Здесь как раз Евномий и его последователи каверзными вопросами как бы приставал к православному. Это как раз вот Василий Великий передает такой диалог. Там, в общем-то, у него и есть диалог между ним и Евномием. Так его сочинение построено. Так вот, там евномианин спрашивает у православного: «Знаешь ли ты того, кому поклоняешься?» Православный говорит: «Да, знаю». «А знаешь ли ты сущность того, кому поклоняешься?» Православный говорит: «Нет, не знаю».
1: Ну, Евномий тогда.
0: Да, ну, о чем же может идти речь?
1: Да, что с тобой разговаривать?
0: Да, человек вот сам себе противоречит, то есть он не знает вообще, чему поклоняется.
1: Угу.
0: Вот.
1: А православный может ему ответить: «Потому что я поклоняюсь тому с большой буквы, сущность кого, опять же, с большой буквы, непознаваемо». Потому что непознаваемость – одно из свойств Божьих.
0: Ну, здесь можно, конечно, так ответить.
1: Но это было бы слишком, конечно, нагло.
0: Катехизически. Но здесь возникает вопрос: а как ты можешь понять, что свойство принадлежит именно этому субъекту, если ты его не знаешь? То есть, может быть, это свойство кого угодно.
1: Да. То есть здесь Василий Великий, он, конечно, не идет этим путем, чтобы вот каждому сомневающемуся или неправильно мыслящему, исповедующему Бога, просто заткнуть рот катехизисом. Этого он не делает.
0: Дело в том, что это невозможно было на то время. Потому что люди не просто вот так уныло сидели и читали, ну, скажем, не знаю что.
1: Изложение православной веры Иоанна Дамаскина.
0: Да, катехизис митрополита Филарета Дроздова.
1: Тоже хорошая книга.
0: Да, все это хорошие книги, но, конечно, более позднего времени, уже христианской традиции, христианской культуры. А это был вопрос, который был, в общем-то, вполне себе таким, ну, серьезным.
1: Да.
0: То есть это не было игрой ума совершенно беспочвенной. И ответ должен был быть серьезным и продуманным. И та ситуация, в которой оказались православные, она была сложной. Такой вызов интеллектуальный и богословский. И Василий Великий, конечно, этот вызов принимает, но не он один.
1: Угу.
0: И его младший брат, который тоже очень много здесь потрудился, и его друг. Вот они вместе составили этот ответ. Притом...
1: Василий и два Григория.
0: Да, Василий и два Григория составили тогда ответ Евномию, который, в общем-то, явился в конце концов той нормативной, основной для православной церкви линии триадологического богословия, которая, в общем-то, и сейчас тоже исповедуется. Все это сделал Василий Великий и его сотрудники и друзья.
1: Напомню, что на этот период времени символ веры, как мы его знаем сейчас, он написан меньше, чем наполовину и принят.
0: Ну да, здесь одна...
1: Никейская версия. Кстати, и Григорий Богослов, который исполнит заветы Василия Великого, ну еще и доживет до Второго Вселенского собора, в отличие от Василия, который скончался раньше, он ведь переделает в своей версии, которая будет принята на Втором Вселенском соборе, даже и тот текст, который был принят на Первом, и там тоже он уточнит.
0: Ну да, уточненное, дополненное, это все верно. Но дело в том, что здесь нужно понимать, что символ веры – это все-таки такая квинтэссенция, можно сказать, краткое содержание, оглавление.
1: Но его тоже нужно правильно истолковывать.
0: Так оглавление не существует без текста, мы не будем читать оглавление просто. Угу. Нам нужно освоить основной текст, понять его. И вот этот основной текст, он как раз и создавался Василием Великим, Григорием Богословом, святителем Григорием Низким. Основной текст православного богословия в их, прежде всего, трудах, таких как и труды Василия Великого, и против Евномия, о Святом Духе, как и труды его младшего брата, конечно, и друга, святителя Григория Богослова. И вот, продолжая эту тему, ответ-то в чем?
1: Да.
0: Здесь, конечно, Евномию. Тоже вот специфика момента. Понятно, что Евномия надо было, ну, его мысль и остроту снять, отчасти показать неполноту его представления о Боге, в чем-то и дискредитировать его мысли, потому что, конечно, здесь нужно себе отдавать отчет, что в рамках культуры дискуссии того времени мы прибегали к достаточным средствам, не то чтобы грубым, но, в общем-то, их, как правило, относят к софизмам таким. Например, доведение до абсурда очень широко распространялось.
1: Угу.
0: Аргументы к человеку, конечно, тоже использовались.
1: Угу.
0: Тоже считается, что ты критикуешь само воззрение, не надо... Не надо человека очернять. Но это, конечно, случалось. Еретики так поступали, надо сказать, святые отцы. То есть не только еретик, да еще и человек плохой. Это было достаточно распространенно. Но суть заключалась в том, что надо было вот разрушить эту связь, казалось бы, незыбленную, между познанием и смыслом, между познающей инстанцией, нашим умом, и сущностью вещей. О познании сущности вещей говорили все, там и Платон, и Аристотель, иначе зачем вообще нужна философия и наука? А Василий Великий подчеркивал, что нет, мы сущности не познаем. То есть он начал со скептического этого тезиса. Вообще никаких сущностей мы не познаем. То есть мы не познаем ни сущность Бога, ни сущности человека мы не знаем, ни сущность даже каких-то простых явлений. Вот он, например, говорит о куче песка. Ты знаешь, что такое куча песка? Ну, каждый скажет, ну, знаю, конечно, куча песка, это куча песка и есть. А тогда Василий Великий говорит, а вот ты, например, ну, имеешь, конечно, представление о ней, но вот, скажем, знаешь ли ты, сколько в кучу входит песчинок? То есть вот количественный аспект этого явления, куча песка, он для тебя известен? Ну, конечно, каждый скажет, да не знаю, сколько там этих песчинок, вообще нужно ли это.
1: Да.
0: А вот, говорит Василий Великий, всегда, когда мы что-либо познаем, всегда остается какая-то группа свойств этого явления непознаваема. Даже такая вроде бы ерунда, как куча песка. Все равно она не полностью нами познается. Она познается лишь в каких-то своих свойствах, которые складываются для нас как бы в целостную картину этого явления. А эта картина, которая складывается в нашем представлении, она далека от целостности. Она не полностью соответствует тому предмету, который перед нами находится. Это о простом явлении, об этой самой куче пресловутой. А если мы, скажем, говорим о себе, тоже Василий Великий говорит, а вот я сам-то себя знаю, сам себя познаю. Ну, я, конечно, знаю, что я Василий. Ну, а какова моя сущность? Кто я такой? Наверное, это знает Бог, но я сам этого не знаю. Я знаю какие-то качества свои проявления, как себя, так и других людей. Но вот сущности-то я своей не постигаю. То есть она какая-то вот такая неопределенная, расплывчатая. Мы, конечно, пытаемся эту четкость настроить, сфокусировать, но это у нас не получается. А что же говорить о Боге? То есть мы не можем сказать, что познаем его сущность. Мы его познаем, но это познание такое вот отчасти, как и познание всего остального. Отчасти знаем, отчасти не знаем. Какие-то свойства Бога для нас открыты. Ну, например, Бог сам о себе говорит в Откровении. Нечто мы узнаем с помощью нашего разума. А какие-то всегда останутся для нас непознаваемы. Поэтому мы не можем говорить о том, что мы знаем сущность Бога, и это сущность нерожденной. У него вообще очень много свойств, очень много имен, которые мы к нему прилагаем. И из этих имен, а имена связаны со свойствами, а свойства связаны с самим Богом, это свойство Бога, вот складывается перед нами такой образ божественного бытия, в котором есть и нерожденность, есть и рождение, есть и исхождение, есть и отечество, есть и сыновство, есть и общие свойства, как будет говорить Василий Великий. То есть это свойства, касающиеся всего Бога. Эти свойства все выражаются в именах. Бог, Господь, Вседержитель, Творец и так далее. Единый, святой. Они касаются всего Бога, это общие свойства. Есть свойства, касающиеся только отдельных лиц. Нерожденный – это Отец, рождающийся – это Сын, исходящий – это Святой Дух. Вот это, собственно, общее и частное. Общее и частное в Боге. Здесь тоже Василий Великий опирается на разум, ну, буквально на самое простое, на вот это развлечение родовидовое.
1: Да.
0: Все, что не есть, оно может быть с помощью родовидовой дистинкции различено.
1: Даже Бог?
0: Даже Бог.
1: Но это же просто постижение Бога логикой.
0: Да, так это не совсем постижение Бога логикой. То есть здесь, конечно, еще нужно учитывать, что Василий Великий в этой дискуссии, он достаточно оригинально и смело перенес вообще всю богословскую проблематику в несколько другое русло. Это не всегда понятно, когда мы читаем его тексты, но это между тем так. То есть мы говорим иногда, как и в Номе это делал, о Боге, вот такое прямое высказывание. «Я познаю Бога». Василий Великий перенес это в какую сферу? В несколько другую. Не в сферу, можно сказать, метафизики, как это и в Номе, ну, условно говоря, метафизики, и такого созерцания Бога, постижения Бога, а в сферу анализа нашего представления о Боге. То есть это такое косвенное наше знание о Боге. А Василий Великий подчеркивает, что оно всегда косвенное. Что оно, ну, бывает прямое у каких-нибудь мистиков, но они все равно переводят свой опыт в такие общезначимые формы нашего рассудка. Так вот, мы анализируем наше представление о Боге, и это наше представление о Боге мы систематизируем по принципу «общее-частное». А как общее представление о Боге возникает, наше представление о Боге? Из Священного Писания, из опыта, естественное богопознание, сверхъестественное богопознание. Естественное богопознание из разума на основе философии, например, а сверхъестественное на основе откровения. Все это складывается в некоторую такую большую картину наших сведений о Боге. Эту картину мы, собственно, и анализируем в богословии, мы ее как бы уточняем, систематизируем. А систематизирующими принципами выступают эти принципы нашего рассудка, которые позволяют нам разделить в Боге общее и частное, то, что соответствует, а это мы знаем из Откровения, лицам Троицы, то, что соответствует его общей божественной природе. Поэтому это не совсем правильно, что, смотрите, Бог — это сущность и ипостаси. Это наше представление о Боге предполагает такие обозначения, как сущность и ипостаси, как общее и частное.
1: Меня всегда удивляли учебники, ну, по ним и в семинарии учат будущих священников, где фраза может начинаться так: «Бог есть», а дальше, значит, перечисляется. Как вообще человек может говорить так? «Бог есть то-то, то-то». Бог о себе может сказать: «Я есть то-то, то-то, то-то». А как человек может так говорить о Боге? Это же нелепо.
0: Да, то есть в этом отношении, конечно, подход Василия Великого, но он такой, ну, можно сказать, деликатный.
1: Благочестивый.
0: Да, благочестивый и, можно сказать, и мудрый тоже, да, потому что Евномий настаивает, что он Бога познает, в общем-то, христиане вроде бы с этим согласны.
1: Угу.
0: Но вот что наше познание такое? То есть здесь эта тема богопознания раскручивается через идею вообще познания человека. То есть не пропали даром, надо сказать, годы, потраченные на образование Василием Великим, особенно на изучение разных философских школ, их воззрений. Это все пригодилось. Логика, которую здесь демонстрирует Василий Великий, не совсем понятно, то ли это действительно отсылка к Аристотелю, то ли это, например, здесь опирается на стоическую логику, более в то время популярную.
1: Ну, разговор об общем и частном — это, конечно, Аристотель.
0: Ну, Аристотель это начал. Там еще специфическая терминология, которую он использует. Это вот такой новый подход, предполагающий и несколько иное вообще устройство богословия.
1: То есть что здесь происходит? Мы видим, что в этот период стоит вопрос не просто о том, какими мы словами исповедуем христианскую веру, что, собственно, есть наша христианская вера, но еще и решается вопрос, а что такое богословие, собственно?
0: Конечно, конечно.
1: И вот Василий Великий еще и эту проблему здесь подает нам так, как она для нас останется в нашей православной церкви до сего дня. Что богословствование – это тот процесс, который не просто доступен каждому, необходим каждому, и он и доступен, и необходим каждому человеку, который именует себя христианином.
0: Да, конечно.
1: А не только вот кто-то там просто ходит в церковь, ставит свечку, да, и иногда подходит к исповеди, к причастию, или, наоборот, часто подходит к исповеди и причастию. А другие люди, редкие, избранные, где-то там в духовной академии, они иногда богословствуют. Но, в общем-то, даже не дай бог, пусть просто почитают, как кто-то другой богословствовал 1600 лет назад. Вот такое представление категорически неверно. И Василий Великий здесь нам дает описание того пути христианина, который называется путем богословия. Это каждому не просто доступно, а вменяется вот в какую-то необходимую обязанность. Это понимание богословия и богословствования как обязательного пути каждого христианина, его внутренней жизни, мне кажется, начинается именно вот с этого трактата Василия Великого, где он этот вопрос вообще просто ставит.
0: Да, этот вопрос, конечно, ставит его соратник по каппадокийскому кружку, святитель Григорий Богослов, «Пять слов о богословии». Там он специально пишет, как надо заниматься богословием, кто должен заниматься богословием, кто не должен заниматься богословием, и что такое богословие. Это же очень важно, и мы часто это упускаем за такими привычными словами, ну, где это все такая антиномия богословская, это, знаете, вот такое какое-то истончение смысла.
1: У нас все антиномично и апофатично, любят все говорить. То есть не будем разбираться, вообще это такое темное. А это не темное, это свет.
0: Ну да, это либо это темное для нас, но может потому, что это такой слишком яркий свет, что мы в нем ничего не видим.
1: Нет, это свет, который просвещает всех, потому что это о Христе.
0: Да, вот как раз точка зрения каппадокийцев, она была наиболее, может быть, примененной именно к той интеллектуальной ситуации, адаптированной, которая тогда существовала. Во-первых, здесь ведь важно что? Важно не оторваться в своем таком философском богомыслии вообще от здравого смысла. Потому что за тобой, а за Василием Великим, ведь его каппадокийская паства, например, он епископ. Угу. Он, в общем-то, все эти вещи, которые он писал в трактате, должен как-то донести до всех людей, которые в Афинах не обучались, которые, может быть, и простецы. И это важно, не оторвать от общего смысла и вместе с тем высказать что-то такое существенное и важное, что, опять же, все бы поняли. Потому что если толдычить каппадокийцам антиномия, они, наверное, подойдутся скорее к евномианам или арианам. Потому что у тех действительно все просто. Вот есть Бог, он отец, он нерожденный, а есть сын, он сотворен, он творит мир и так далее. В этом плане сама деятельность Василия Великого и его соратников очень интересна.
1: Ну вот мы поговорили о первой половине жизни Василия Великого, поговорили о таком первом его, ну и, наверное, самом знаменитом трактате против Евномия, который был написан, скорее всего, сразу после того, как он становится священником, 364-й примерно год, вот первая версия, потом, конечно, он и дописывался, и дополнялся, может быть, даже не только Василием Великим. Очень важное сочинение, но, тем не менее, к этому периоду времени также относится этот трактат. В следующих программах мы поговорим и о последующих событиях в жизни Василия Великого, и о столкновении с императором Арианином Валентом, который действительно, ну, вот такие вот гонения будет учинять на Василия Великого и на всю его Каппадокию, откуда он родом. И поговорим о символе веры также подробнее. Итак, в следующих программах мы продолжим разговор о Василии Великом и его церковном наследии. Передачу вела Марина Лобанова. О Василии Великом рассказывает преподаватель Института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. В следующих программах продолжим. До свидания.
0: До свидания.

0: прозвучал концерт Александра Гречининова в переложении Павла Чеснокова в исполнении Объединенного хора Киево-Печерской лавры и Киевских духовных школ.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
3: О Генри, фараон и хорал.

0: Сопи заёрзал на своей скамейке в Мэдисон-сквере. Когда стаи диких гусей тянутся по ночам высоко в небе, когда женщины, не имеющие котиковых манто, становятся ласковыми к своим мужьям, когда Сопи начинает ёрзать на своей скамейке в парке, это значит, что зима на носу. Желтый лист упал на колени Сопи. То была визитная карточка Деда Мороза. Этот старик добр к постоянным обитателям Мэдисон-сквера и часто предупреждает их о своем близком приходе. На перекрестке четырех улиц он вручает свои карточки северному ветру, швейцару гостиницы под открытым небом, чтобы постояльцы ее приготовились. Сопи понял, что для него настал час учредить в собственном лице комитет для изыскания средств и путей к защите своей особы от надвигавшегося холода. Поэтому он заёрзал на своей скамейке. Зимние планы Сопи не были особенно честолюбивы. Он не мечтал ни о небе юга, ни о поездке на яхте по Средиземному морю со стоянкой в Неаполитанском заливе. Трех месяцев заключения на острове — вот чего жаждала его душа. Три месяца верного крова и обеспеченной еды в приятной компании, вдали от посягательства Борея и фараонов. Для Сопи это был поистине предел желаний. Уже несколько лет гостеприимная тюрьма на острове служила ему зимней квартирой. Как его более счастливые сограждане покупали себе билеты во Флориду или на Ривьеру, так и Сопи делал несложное приготовление к ежегодному паломничеству на остров. И теперь время для этого наступило. Прошлой ночью три воскресных газеты, которые он умело распределил, одну под пиджак, другой обернул ноги, третий закутал колени, не защитили его от холода. Он провел на своей скамейке у фонтана очень беспокойную ночь, так что остров рисовался ему желанным и вполне своевременным приютом. Сопи презирал заботы, расточаемые городской бедноте во имя милосердия. По его мнению, закон был милостивее, чем филантропия. В городе имелась тьма общественных и частных благотворительных заведений, где он мог бы получить кров и пищу, соответствовавшие его скромным запросам. Но для гордого духа Сопи дары благотворительности были тягостны. За всякое благодеяние, полученное из рук филантропов, надо было платить, если не деньгами, то унижением. Как у Цезаря был Брут, так и здесь каждая благотворительная койка была сопряжена с обязательной ванной, а каждый ломоть хлеба отравлен бесцеремонным залезанием в душу. Не лучше ли быть постояльцем тюрьмы? Там, конечно, все делается по строго установленным правилам, но зато никто не суется в личные дела джентльмена. Решив таким образом отбыть на зимний сезон на остров, Сопи немедленно приступил к осуществлению своего плана. В тюрьму вело много легких путей. Самая приятная дорога туда пролегала через ресторан. Вы заказываете себе в хорошем ресторане роскошный обед, наедаетесь до отвала, а затем объявляете себя несостоятельным. Вас без всякого скандала передают в руки полисмена. Сговорчивый судья довершает доброе дело. Сопи встал и, выйдя из парка, пошел по асфальтовому морю, которое образует слияние Бродвея и Пятой авеню. Здесь он остановился у залитого огнями кафе, где по вечерам сосредотачивается все лучшее, что может дать виноградная лоза, шелковичный червь и протоплазма. Сопи верил в себя от нижней пуговицы жилета и дальше вверх. Он был чисто выбрит, пиджак на нем был приличный, а красивый черный галстук бабочкой ему подарила в день благодарения дама-миссионерша. Если бы ему удалось незаметно добраться до столика, успех был бы обеспечен. Та часть его существа, которая будет возвышаться над столом, не вызовет у официанта никаких подозрений. Жареная утка, думал Сопи, и к ней бутылка шабли, затем сыр, чашечка черного кофе и сигара. Сигара за доллар будет в самый раз. Счет будет не так велик, чтобы побудить администрацию кафе к особо жестоким актам мщения, а он, закусив таким манером, с приятностью начнет путешествие в свое зимнее убежище. Но как только Сопи переступил порог ресторана, наметанный глаз метрдотеля сразу же приметил его потертые штаны и стоптанные ботинки. Сильные, ловкие руки быстро повернули его и бесшумно выставили на тротуар, избавив таким образом утку от уготованной ей печальной судьбы. Сопи свернул с Бродвея. По-видимому, его путь на остров не будет усеян розами. Что делать? Надо придумать другой способ проникнуть в рай. На углу 6-й авеню внимание прохожих привлекали яркие огни витрины с искусно разложенными товарами. Сопи схватил булыжник и бросил его в стекло. Из-за угла начал сбегаться народ. Впереди всех мчался полисмен. Сопи стоял, заложив руки в карманы, и улыбался навстречу блестящим медным пуговицам. «Кто это сделал?» — живо осведомился полисмен. «А вы не думаете, что тут замешан я?» — спросил Сопи не без сарказма, но дружелюбно, как человек, приветствующий великую удачу. Полисмен не пожелал принять Сопи даже как гипотезу. Люди, разбивающие камнями витрины магазинов, не ведут переговоров с представителями закона. Они берут ноги в руки. Полисмен увидел за полквартала человека, бежавшего вдогонку за трамваем. Он поднял свою дубинку и помчался за ним. Сопи с омерзением в душе побрел дальше. Вторая неудача. На противоположной стороне улицы находился ресторан без особых претензий. Он был рассчитан на большие аппетиты и тощие кошельки. Посуда и воздух в нем были тяжелые, скатерти и супы жиденькие. В этот храм желудка Сопи беспрепятственно провел свои предосудительные сапоги и красноречивые брюки. Он сел за столик и поглотил бифштекс, порцию оладий, несколько пончиков и кусок пирога. А затем поведал ресторанному слуге, что он сопий, и самая мелкая никелевая монета не имеют между собой ничего общего. «Ну, а теперь, — сказал сопий, — живее! Позовите фараона! Будьте любезны, пошевеливайтесь, не заставляйте джентльмена ждать!»
1: «Обойдешься без фараонов», — сказал официант голосом мягким, как сдобная булочка, и весело сверкнул глазами, похожими на вишенки в коктейле. «Эй, Кон, подсоби!»
0: Два официанта аккуратно уложили сопи левым ухом на бесчувственный тротуар.
1: Он поднялся сустав за суставом, как складная плотничья линейка, и счистил пыль с платья. Арест стал казаться ему радужной мечтой, остров далеким миражом. Полисмен, стоявший за два дома у аптеки, засмеялся и пошел дальше. Пять кварталов миновал сопи, прежде чем набрался мужества, чтобы снова попытать счастье. На сей раз ему представился случай прямо-таки великолепный. Молодая женщина, скромно и мило одетая, стояла перед окном магазина и с живым интересом рассматривала тазики для бритья и чернильницы. А в двух шагах от нее, опершись о пожарный кран, красовался здоровенный, сурового вида полисмен. Сопи решил сыграть роль презренного и всеми ненавидимого уличного ловеласа. Приличная внешность, намеченные жертвы и близость внушительного фараона давали ему твердое основание надеяться, что скоро он ощутит увесистую руку полиции на своем плече, и зима на уютном островке будет ему обеспечена. Сопи поправил галстук, подарок дамы-миссионерши. Вытащил на свет Божий свои непослушные манжеты, лихо сдвинул шляпу на бекрень и направился прямо к молодой женщине. Он игриво подмигнул ей, крякнул, улыбнулся, откашлялся, словом, нагло пустил в ход все классические приемы уличного приставалы. Уголком глаза сопи видел, что полисмен пристально наблюдает за ним.
0: Молодая женщина отошла на несколько шагов и опять предалась созерцанию тазиков для бритья.
1: Сопи пошел за ней следом, нахально стал рядом с ней, приподнял шляпу и сказал: «Ах, какая вы милашечка! Прогуляемся!» Полисмен продолжал наблюдать.
0: Стоило оскорбленной молодой особе поднять пальчик, и сопи был бы уже на пути к тихой пристани. Ему уже казалось, что он ощущает тепло и уют полицейского участка.
1: Молодая женщина повернулась к сопи и, протянув руку, схватила его за рукав.
2: «С удовольствием, Майк!» — сказала она весело. «Пивком угостишь? Я бы раньше с тобой заговорила, да фараон подсматривает».
1: Молодая женщина обвелась вокруг сопи, как плющ вокруг дуба, и под руку с ней он мрачно проследовал мимо блюстителя порядка. Положительно, сопи был осужден наслаждаться свободой. На ближайшей улице он стряхнул свою спутницу и пустился на утек. Он остановился в квартале, залитом огнями реклам, в квартале, где одинаково легки сердца, победы и музыка. Женщины в мехах и мужчины в теплых пальто весело переговаривались на холодном ветру. Внезапный страх охватил Сопи. Может, какие-то злые чары сделали его неуязвимым для полиции? Он чуть было не впал в панику и, дойдя до полисмена, величественно стоявшего перед освещенным подъездом театра, решил ухватиться за соломинку хулиганства в публичном месте. Во всю мощь своего охрипшего голоса Сопи заорал какую-то пьяную песню. Он пустился в пляс на тротуаре, вопил, кривлялся всяческими способами, возмущал спокойствие. Полисмен покрутил свою дубинку, повернулся к скандалисту спиной и заметил прохожему: «Это ельский студент. Они сегодня празднуют свою победу над футбольной командой Хартфордского колледжа. Шумят, конечно, но это не опасно. Нам дали инструкцию не трогать их». Безутешный Сопи прекратил свой никчемный фейерверк. Неужели ни один полисмен так и не схватит его за шиворот? Тюрьма на острове стала казаться ему недоступной Аркадией. Он плотнее застегнул свой легкий пиджачок. Ветер пронизывал его насквозь. В табачной лавке он увидел господина, закуривавшего сигару от газового рожка. Свой шелковый зонтик он оставил у входа. Сопи перешагнул порог, схватил зонтик и медленно двинулся прочь. Человек с сигарой быстро последовал за ним. «Это мой зонтик», — сказал он строго. «Неужели?» — нагло ухмыльнулся Сопи, прибавив к мелкой краже оскорблений. «Почему же вы не позовете полисмена?» «Да, я взял ваш зонтик. Так позовите фараона. Вот он стоит на углу».
0: Хозяин зонтика замедлил шаг. Сопи тоже. Он уже предчувствовал, что судьба опять сыграет с ним скверную шутку. Полисмен смотрел на них с любопытством.
1: «Разумеется», — сказал человек с сигарой, — «конечно, вы... Словом, бывают такие ошибки. Я... Если это ваш зонтик, надеюсь, вы извините меня. Я захватил его сегодня утром в ресторане. Если вы признали его за свой, что же, я надеюсь, вы...»
2: «Конечно, это мой зонтик», — сердито сказал Сопи.
1: Бывший владелец зонтика отступил. А полисмен бросился на помощь высокой блондинке в пышном манто. Нужно было перевести ее через улицу, потому что за два квартала показался трамвай. Сопи свернул на восток по улице, изуродованной ремонтом. Он со злобой швырнул зонтик в яму, осыпая проклятиями людей в шлемах и с дубинками. Он так хочет попасться к ним в лапы, а они смотрят на него, как на непогрешимого папу римского. Наконец, Сопи добрался до одной из отдаленных авеню, куда суета и шум почти не долетали, и взял курс на Мэдисон-сквер. Ибо инстинкт, влекущий человека к родному дому, не умирает даже тогда, когда этим домом является скамейка в парке. Но на одном особенно тихом углу Сопи вдруг остановился. Здесь стояла старая церковь с остроконечной крышей. Сквозь фиолетовые стекла одного из ее окон струился мягкий свет. Очевидно, органист остался у своего инструмента, чтобы проиграть воскресный хорал, ибо до ушей Сопи донеслись сладкие звуки музыки, и он застыл, прижавшись к завиткам чугунной решетки. Взошла луна, безмятежная, светлая. Экипажей и прохожих было немного. Под карнизами сонно чирикали воробьи. Можно было подумать, что вы на сельском кладбище. И хорал, который играл органист, приковал Сопи к чугунной решетке, потому что он много раз слышал его раньше, в те дни, когда в его жизни были такие вещи, как матери, розы, смелые планы, друзья и чистые мысли, и чистые воротнички. Под влиянием музыки, лившейся из окна старой церкви, в душе Сопи произошла внезапная и чудесная перемена. Он с ужасом увидел бездну, в которую упал. Увидел позорные дни, недостойные желания, умершие надежды, загубленные способности и низменные побуждения, из которых слагалась его жизнь. И сердце его забилось в унисон с этим новым настроением. Он внезапно ощутил в себе силы для борьбы со злодейкой судьбой. Он выкарабкается из грязи. Он опять станет человеком, он победит зло, которое сделало его своим пленником. Время еще не ушло. Он сравнительно молод. Он воскресит в себе прежние чистолюбивые мечты и энергично возьмется за их осуществление. Торжественные, но сладостные звуки органа произвели в нем переворот. Завтра утром он отправится в деловую часть города и найдет себе работу. Один меховщик предлагал ему как-то место возчика. Он завтра же разыщет его и попросит у него эту службу. Он хочет быть человеком, он... Сопи почувствовал, как чья-то рука опустилась на его плечо. Он быстро оглянулся и увидел перед собой широкое лицо полисмена.
3: «Что вы тут делаете?» — спросил полисмен.
1: «Ничего», — ответил Сопи.
3: «Тогда пойдем», — сказал полисмен.
4: «На остров 3 месяца», — постановил на следующее утро судья.

прозвучала первая часть концерта «Осень» из цикла «Антонио Вивальди. Времена года» в исполнении Берлинского оркестра под управлением Герберта фон Караяна.

0: Он из тех людей, кого называют совестью нации. И каждый раз, когда мы из-за смерти расстаемся с таким человеком, приходит на ум сказать только «наша совесть умерла». В молитвенную память Алексея Андреевича Бабея продолжаем слушать записи бесед с ним в студии «Радио Град Петров». Прозвучит фрагмент передачи 2020 года.
1: Мы эту передачу будем вести вместе с Екатериной Чирковой.
2: Здравствуйте.
1: Екатерина Чиркова, автор программы «Ходим в архивы, читаем документы». А вот если, например, люди ищут сведения о своих предках, и они узнают, что их предки были на стороне тех, кто репрессии осуществлял, есть какие-то у вас примеры из жизни? Что с людьми происходит? Как они это воспринимают?
3: Ну, да, конечно. У нас еще при самом начале нашей работы к нам приходила женщина, у которой отец был прокурором, значит, репрессирован там и так далее. Ну, и вот, чтобы занесли его в список, мы и занесли. Кстати, потом в книгу памяти попал. Но он был прокурором в 1937 году. Посадили-то его чуть позже. Вот. Прокурором был в 1937 году, и потом начали открываться пламенные речи, так сказать, на этих показательных процессах там и так далее. Ну, и она как-то вот уже очень отнеслась к этому, конечно, эмоционально. Это понятное дело.
1: Эмоционально как?
3: Ну, как? Она стала как бы даже стыдиться этого. То есть, ну, она, если раньше она была очень активна в том, что вот внесите списки там и так далее, ну, потом она говорит, может, не надо. Вот, но я, как ни странно, должен сказать некое слово в защиту, потому что там были очень разные люди на разных должностях. Скажем, нет никакого прощения, скажем, такому садисту, как Алексеев в Минусинском оперсекторе, который там лично объяснял потом, что когда его уже сажали, что он там лично депрессировал там 2000 человек. Ну, действительно, вот, очень жестокий был оперсектор и так далее. Ему никакого, конечно, оправдания нет. Скажем, в комендатуры, и вот даже тот же начальник Бура, вот дочь которого потом воздвигла этот памятник, особенно после войны там была такая картина, что приходили фронтовики, и, ну, им предлагали там работать. И они работали, так сказать, как могли, по-честному. Я знаю много случаев, когда комендантов спецпоселков вот, очень с благодарностью вспоминали, ну, те, кто там был. Почему? Потому что он к нуждам относился. То есть он себя...
1: По-человечески.
3: Он себя чувствовал, ну, потому что комендатура, это, знаете, это все там и ЗАГС тут тебе, и милиция, и, ну, все государственные органы вот в одном лице. То есть если человек рождался, если брак регистрировать или что, то есть он осуществлял хозяйственную деятельность. И были коменданты разные, были коменданты, которые там зверствовали, которые там, я не знаю, и к сожительству принуждали и так далее. Конечно, такие люди были. Mm-hmm. А были просто служаки.
1: Потомкам труднее, чем вот современникам. Вот когда современники, допустим, заключенные могли уважать там какого-то охранника, потому что он человек, а другой садист, и могли это знать, потомкам-то труднее.
3: Потомкам труднее.
1: Ты потомок охранника, и все.
3: Потому что у людей очень простое понимание, да, чересчур простое понимание этих вещей. Я обычно не ввязываюсь в дискуссии, которые в Фейсбуке регулярно возникают на эти темы. Ну, там, когда там под документы начинают закрывать, и сразу там крики начинаются какие-то и так далее. Но здесь просто так же, как к репрессированным, надо индивидуальный подход иметь. Вот этот садист, его надо посмертно осудить. Я жалею, что иногда, что нельзя посмертно осудить вот того же Алексеева, да, за его художество. По статье «Преступление против человечности», которое срока давности не имеет, вот, ну, чтобы дать ему моральную оценку, вот конкретно ему, вот, не кому-то другому. Вот. Но в каждом случае надо разбираться.
1: Угу. У нас вот был цикл программ в эфире, посвященный тому, как изучать свою родословную. И, в частности, там больше всего, конечно, уделено... Ну, почему «конечно»? Ну, просто такой автор больше всего внимания уделил советскому периоду. И вот было тоже много звонков, как и по поводу программы «Ходим в архивы». Да, люди выражали обеспокоенность, а не начнут ли потомки репрессированных искать потомков репрессировавших, чтобы им отомстить.
3: Вот это вот, этой боязнью оправдываются те, кто закрывает архивы.
1: Конечно.
3: Вот, именно ей как бы. Хотя я ни одного случая такого не знаю, чтобы кто-то, значит, не то что там отомстил, а имел какое-то желание. Тем более, что те-то люди померли давно все, и те, и другие. А потомки-то тут при чем?
2: Вот. Мне кажется, это какая-то мысль, она как-то искусственно.

0: искусственно.
1: Она абсолютно искусственно. Нет. Даниил Петров на нее много раз и очень хорошо отвечал. Это действительно специальное оправдание закрытия архивов. Архивы закрывают совершенно не поэтому, да. И у меня есть своя версия, почему, но в эту программу я уже свою версию вставлять не буду. Действительно, люди, которые ищут свою семейную историю, они настолько дорожат своей семейной историей и историей семейной всех, кто был рядом с их предками, да они скорее обнимутся со всеми, даже с детьми злодеев и внуками, и правнуками, и праправнуками, если они их найдут, потому что счастье — найти сведения о своих предках, mm-hmm. о хорошем, о плохом, о трагичном, о высоком и даже низком у тебя, у самого в семье, такая радость, что ты вот просто реально ликуешь от встречи с любым, кого ты встречаешь. Поэтому мы, в общем, солидарны, думаю, в этом. Мы хотели расспросить вас, Алексей Андреевич, про раскулаченных. Как я понимаю, вообще, вот мне так кажется, что это большая редкость, когда занимаются книгами памяти раскулаченных, а вы как-то вплотную занялись.
2: Ну, почему? Это сейчас уже не редкость. Первые, если я не ошибаюсь, издали эту книгу в Читинской области. Архив непосредственно занимался, архивное агентство Читинской области. Замечательная есть книга в Омской области, где они уже закончили эту работу. По крайней мере, 3-4, я это могу сказать точно, потому что, когда я начинал эту работу, то, конечно, заглянул к Анатолию Разумову, которого вы все прекрасно знаете, в библиотеку, у которой самая большая коллекция этих книг памяти. Он мне отобрал по раскулаченным, я их посмотрел, ну, чтобы ориентироваться, как делать нашу.
1: А почему вы решили делать вашу в Красноярском крае по раскулаченным?
2: Мы собираем общий список репрессированных, независимо от того, 58-я это, или раскулаченные, или депортированные, или ссыльные какие-то, или еще что-то. Ну, мы ведем общий список, но... Когда мы выходили на администрацию с просьбой об издании книги памяти, ну, здесь уже идет работа по архивам. Вот мы конкретный архив, вот ФСБ, да, в данном случае, мы по нему работаем. У нас была идея хотя бы книгу памяти по 58-й статье издать, ну, вот хотя бы эту категорию охватить. И мы выходили на это предложение администрации об этом. Когда мы эту работу сделали, выпустили 10 томов книги памяти, мы подумали, а не замахнуться ли нам на следующую категорию, раскулаченные информации, о которых находится уже в архивах районных, в краевом и так далее. Этот процесс пошел совершенно неожиданным образом, и мы сделали один том совместно с ГУВД, ну, потому что они занимались реабилитацией, и у них были сведения о тех раскулаченных, которые были реабилитированы. Мы вместе с ГУВД за год, ну, даже не за год, буквально за 7 месяцев собрали том, это 5000 семей. После чего, ну, мы совершенно этим не удовлетворились, потому что на самом деле это только те, кто подал заявление о реабилитации и кого реабилитировали. Mm. Вот. И на самом деле подлежат реабилитации и, ну, вообще лишены избирательных прав гораздо больше. Вот сейчас я могу сказать, что когда уже мы пошли делать книги памяти уже по другому принципу, идя по районным архивам. Ну и эта работа идет следующим образом. Берется фонд лишенных избирательных прав в каком-то архиве, он обрабатывается, потом из него выделяется список лишенцев, из него выделяются те, кто по закону о реабилитации может быть реабилитирован. Ну то есть там достаточное количество признаков есть в законе о реабилитации, что подлежат реабилитации те-то. Вот если мы в этом архиве нашли эти сведения, то он входит в книгу памяти. И вот потом... Я взял и наложил вот наш 11-й том, где реабилитированные, на эти списки по районам, которые подлежат реабилитации. Получается, где-то 10 от силы 20% семей реабилитированы.
0: Это у меня вопрос, да. Я не очень понимаю. Это что, люди были не по 58-й статье?
2: Нет, это уже раскулачено.
0: 58-я, она идет автоматически же, да, люди сейчас реабилитируются?
2: Ну, не совсем автоматически, но...
0: Их желание не обязательно, что я сколько раз встречала, что да. Человек был репрессирован, а потом бах, вопрос. Он реабилитирован.
2: Хороший вопрос, угу. Да. Вот, я виноват, что я неправильно, ну, не точно все это начал рассказывать. Ну, где-то до 80-х годов, отдельно возьмем реабилитацию 58 статьи и остальных, то есть остальные тогда вообще не реабилитировали. Был заявительный порядок, то есть человек или его родственники подают заявление и его там реабилитируют. Вот начиная с 80-х, с 88-го, по-моему, года, начался процесс пересмотра, ну, сначала несудебных органов, а потом уже все 90-е годы прокуратура совместно с ФСБ и региональными архивами, ну, куда часть архивных следственных дел была передана, некоторых целиком, ну, это отдельная история. Ну, короче, все 90-е годы и начало 2000-х, вот эти архивно-следственные дела передавались на пересмотр в прокуратуру, где были созданы достаточно большие отделы, которые постоянно пересматривали, независимо от того, были заявления, не были заявления, вот все архивно-следственные дела, которые лежали, постепенно туда передавались. По моей информации, ну, во всяком случае, у нас вот эта работа где-то, ну, по крайней мере, к 2010 году была где-то закончена в целом. Прокуратура пересмотрела все дела, почти всех реабилитировали. Там были в основном проблемы по крестьянским восстаниям, там бывало не всех реабилитировали. Вот. То есть это вот одна вещь. Теперь 92-й год. В 91-м году вышел, теперь уже мы не 58-ю рассматриваем, да, она как-то шла, идет. Ну, сейчас она уже все закончилась, реабилитация. А административно высланная, то есть раскулаченная, депортированная там и так далее, и так далее. Вот эта работа началась с 92-го года. В 91-м году вышел закон о реабилитации Российской Федерации. Значит, под него были созданы, ну, в рамках этого шла, кстати говоря, вот вся работа по реабилитации 58-й пересмотр дел. Но, кроме того, были созданы отделы в управлениях внутренних дел, которые занимались реабилитацией административно высланных. То есть это в первую очередь раскулаченные, депортированные, вот там немцы, калмыки и так далее, и так далее. Вот, и их реабилитировало уже органы внутренних дел. Там тоже очень большие отделы были. Ну, у нас, я насколько помню, в 90-х годах что-то там порядка 20 человек работало. Ну, это гигантская работа. И раз уж пошел об этом разговор, я цифру назову, которую всегда называю. Когда, значит, отмечали десятилетие, по-моему, так, если 92-й, 2002-й, да, по состоянию на 2012 год, значит, 20-летие отмечали, и наше УВД отчиталось о количестве выданных справок по реабилитации. Вот они их выдали на тот момент 545 тысяч штук. Можете себе представить? 545 тысяч справок
0: за 20 лет.
2: По Красноярску, только по Красноярскому краю. Ну и я был свидетелем, как они работали, потому что это, ну, просто фантастическая была работа. Они, даже не было пишущей машинки, они вот эти справки от руки писали, ну, вот в начале работы. То есть компьютером они обзавелись что-то лет через 7 только. И если разделить вот это вот все, получается 100 справок в день. Это не так, что вот взять это автоматически, выписать. Там по многим справкам надо было запросить какие-то архивы, по другим справкам надо было, там даже проходили судебные заседания, потому что они отказали в реабилитации. Подают в суд, и суд может быть выигран, проигран. Если истец выигрывает, то тогда там проходит реабилитация и так далее. Ну, то есть это не просто вот механическая работа, вот 100 справок в день. Можете себе представить, они выдают 100 справок в день. Это, ну, если вычесть выходные, там, праздничные и так далее.
1: Это все реабилитация кого?
2: Это реабилитация административно высланных, то есть это раскулаченные, депортированные.
0: То есть это не 58-я? Так,
2: вот нет, не 58-я, это уже совсем другая категория.
1: А вот чтобы представить себе, в Советском Союзе сколько людей может попадать под такую категорию раскулаченных?
2: Но
1: семьи или людей, не знаю, как
2: делались вот оценки, ну, там, по крайней мере, это идет счет, ну, не менее 10 миллионов, это точно.
1: 10 миллионов человек?
2: Да.
1: А не менее 10 миллионов человек. Вопрос тогда для современных реалий. А зачем реабилитация?
2: Значит, здесь две вещи. Во-первых, многие хотят моральной реабилитации. Мы всегда были детьми врагов народа, даже раскулаченные. И они говорят, вот у меня родители уже умерли, все, но я хочу, чтобы они были реабилитированы. Но в 90-х годах очень важна была еще и другая, тут не будем скрывать, потому что по закону реабилитации полагались льготы, которые для людей пожилого возраста в 90-е годы, в общем-то, были немалые, ну, например, 50% ЖКХ. Это уже очень хорошая экономия для пенсионера. И поэтому, конечно, люди вот узнавали, что, оказывается, если получить справку о реабилитации, то тогда у тебя там будут какие-то льготы. Ну, их там урезали, сейчас доурезались уже до мышиного уровня, но, тем не менее, они есть.
1: А есть такие примеры, что кто-то из потомков хочет вернуть имущество?
2: Были.
1: И как?
2: Плохо, не получается, как правило. Я знаю случаи, когда люди бились. Я не знаю, к чему равна эта сумма сейчас, но за все имущество изъятое, ну, по крайней мере, лет там 10 назад полагалось 10 тысяч рублей. То есть, если ты докажешь, что у тебя имущество изъяли, это еще тоже не такая простая задача, тогда тебе дадут эту сумму.
0: Надо же доказать, например, вот у меня изъяли имущество у моего прапрадеда. Вот у меня есть документы. Но прапрадед тоже считается, или это должно быть мое имущество?
2: Нет, его.
0: Его. Ну вот, ну так все равно, так и 10 тысяч рублей ты получишь.
2: Ну, сейчас
0: а ты того не получишь.
2: Сейчас может быть больше. Вот, я не исключаю, потому что, ну, как-то я не помню каких-то запросов по имуществу за последние лет 10, ну, вот как-то исчезли.
1: Так это потомки могут получить, да?
2: Конечно.
0: А у меня вот какой вопрос. А реабилитирован он или нет на доступ к делу есть разница? По 58-й же статье нереабилитированных не дают дела?
2: Ну, это да, но здесь вся штука в том, вот, это печальный такой факт. Опять-таки, если говорить о крестьянах или говорить о депортированных и других категориях. То если о крестьянах раскулаченных, то дело в том, что дел никаких нет.
0: Вот. А, понятно.
2: В 59-м году по сроку хранения, как не представляющая никакой дальнейшей ценности, то, что уже 10 лет прошло с того момента, как их сняли со спецпоселения.
1: То есть
2: это все было уничтожено. Да, в 59-м году. Причем это не какая-то там зловещая там рука гибистов, которая там затирает кровавые следы. Это обычно бюрократическая вещь. Вот есть, скажем, как в судах по прошествии какого-то времени уничтожают уголовные дела. Ну, уничтожают, потому что срок вышел, все, уже теперь дальше. Ну, там,
0: поэтому в этом плане нет разницы, реабилитирован он или нет. Все равно материал.
2: Его нет. Да, нет, но, скажем, но если это ссыльный, например, немец, или там, или, предположим, кто-то, кто пожизненную ссылку там был выслан после 49-го года или еще что-то, их-то дела сохранились как раз. И никуда они не делись, к ним доступ у родственников, во всяком случае, есть.
1: Угу. Книги памяти раскулаченных, что они себя представляют? Вы в процессе работы по Красноярскому краю, да?
2: Имена и семьи, скажем так. Но каждый том – это примерно 5000 семей. По габаритам тома 512 страниц. По раскулаченным мы сделали сейчас 4 тома. Вот, ну, первый том мы сделали вместе с ГУВД, а сейчас уже работаем исключительно с архивным агентством и идем по районам. То есть буквально вот заходишь в районный архив, там есть фонд лишенных избирательных прав, ну и его целиком обрабатываешь. Фонд лишенных избирательных прав.
0: И да. Это на уровне районов.
2: На уровне районов, да. И это, в общем-то, хорошая возможность познакомиться с родным краем, потому что увидишь какое-нибудь село там за 800 километров, живешь там месяц-полтора.
1: Вы сами ездите?
2: Я сам езжу,
0: да. Скажите, а я тоже могу поехать в районный архив, и мне там дадут доступ к этим?
2: По вашим родственникам дадут, по остальным могут и не дать. Пытаются все-таки как не дать, но если настаивают люди, то дают. И вот почему? Потому что село, оно и есть село, и люди там, в общем-то, живут потомки в значительной степени тех, кто жил и в 30-е годы. Они там тоже все попереженились и так далее. Ну и они, мне архивисты сами говорят, что бывают случаи, кто-нибудь приходит, дело открывает, ну а там же протоколы всяких собраний и так далее. Вот оказывается, что там отец... Там ее свекор, допустим, он там выступал за раскулачивание ее деда, допустим, там, да?
1: Что можно узнать из книг памяти, которые вы составляете? Что потомки раскулаченных могут из них узнать?
2: Ну, в общем-то, при всем богатстве фонда лишенных избирательных прав, в котором есть много интересных документов, которые несправедливо обойдены вниманием историков, скажем так, я там цепляю совершенно конкретную информацию, очень конкретную, и, в общем-то, пролистываю все документы с тем, чтобы выцепить хотя бы по крохам именно эту информацию. Информация — это вот о чем, потому что справка в книге памяти, она выглядит следующим образом. Такой-то, такой-то, отчество есть, часто его нет, родился тогда-то. То есть год рождения, но иногда его нет, иногда есть, где родился, иногда нет. Проживал в таком-то деревне, такого-то сельсовета, такого-то района. То есть это вот совершенно конкретная любая справка. Состав семьи. Жена такая-то, столько-то лет. Дети, если есть там невестки и так далее, перечисляется вместе со внуками. Это самая одна из основных частей. Состав семьи. Его приходится собирать клочки по закоулочкам, потому что, ну, очень часто его в полном виде нет. То идет состав семьи. Ну, то, что для, так сказать, для генеалогов, наверное, самое важное. Потом дальше. Лишен избирательных прав в таком-то году. Ну, или там твердо заданец еще может быть, потому что не всегда там лишали избирательных прав. Высланы за пределы района, ну, или там есть категории, высланы за пределы района в таком-то году. Если известно куда, ну, там в Игарку пишем или там туда-туда-то пишем, если есть такие сведения. Ну, или имущество экспроприировано. Ну, это один важный момент, что это тоже основание для реабилитации. Имущество экспроприировано или раскулачено по третьей категории. Дальше идут сведения о том, что с ними произошло. При этом подтягиваются сведения, во-первых, не с предыдущих томов, потому что нередко еще глав семьи арестовывали, высылали на какие-то сроки. И потом, когда шел уже 37-й год, это так называемая кулацкая операция, когда начали уже раскулаченных, в первую очередь, ей подлежали к арестам раскулаченные как раз в 30-х годах в начале. Мы собрали сведения о том, как их раскулачили, но мы знаем уже, что их еще и в 37-м году, потом уже где-то, может, даже в другом месте, арестовали, расстреляли, посадили там и так далее. Поскольку у нас есть книга памяти, мы можем посмотреть, что было раньше, потому что этих людей, которые сейчас раскулачили, их там еще в 20-м году каком-нибудь ЧК судило за то, что они там в Колчаковской армии были или что-нибудь в этом роде. Особенность именно нашей книги памяти та, что мы еще смотрим другие книги памяти других регионов и вдруг узнаем о наших. Ну, например, у нас в одном из районов почему-то, ну, люди часто бежали из-под раскулачения, в одном из районов наших бежали почему-то на Сахалин. Вот конкретно. И там даже в документах написано «сбежал на Сахалин, сбежал на Сахалин, сбежал на Сахалин». Открываем сахалинскую книгу памяти, опа, а вот их и на Сахалине, там уже в 37-м году, как бывших кулаков, книги памяти крестьянская отражается, то есть она такая получается
0: сквозная.
2: Объемная, да.
1: Не реабилитированные попадают в книгу памяти или нет?
2: Вот глядя в какую книгу памяти, которая по арестованным по 58-й, они по определению не могут попасть, потому что мы берем сведения из фонда, из базы данных ФСБ, по сути дела.
1: А раскулаченные?
2: А по раскулаченным их в очень большом количестве. Мы в книгу памяти включаем тех, кто по формальным признакам попадает под реабилитацию, но не подавал еще никто. Если эти люди подадут на реабилитацию, то они, скорее всего, будут реабилитированы. Наличие человека в вот, книге памяти по раскулаченным не означает, что он реабилитирован. Обращайтесь в ГУВД, и он, скорее всего, будет реабилитирован, хотя тоже не факт, потому что я могу сказать еще такую вещь. Мы включаем книгу памяти, и кто сбежал из-под раскулачивания. Ну, он сбежал, но бросил все свое хозяйство. По сути дела, он раскулачен по третьей категории. И, кстати говоря, многих из них и назначали под раскулачивание, они просто успевали убежать.
1: И это вопрос тоже к родословным поискам. Если вы не нашли своего предка в книге памяти, все равно идите в архив.
2: Книга памяти это составляется на основе списка лишенных избирательных прав. Сначала составляется список лишенцев, а потом из него извлекаются те, кто подлежит реабилитации и уже подает книгу памяти. А среди лишенцев не только крестьяне, там и бывшие, например, колчаковские офицеры, и бывшие торговцы, и кого там только нет. Конечно, важную часть занимают священники всех вероисповеданий, потому что просто принадлежность к отправлению религиозных обрядов влекла за собой лишение избирательных прав. Я не говорю уже даже там конкретно священников, но и даже, например, церковный староста тоже попадал под лишение избирательных прав. Ну, естественно, и другие вероисповедания тоже, там мулы и баптистские.
1: Это все тоже в фонде лишенных избирательных прав, и священников тоже там нужно искать.
2: Да, а священников автоматом лишали избирательных прав. И, кстати говоря, именно на базе фонда лишенных избирательных прав я накопал очень большое количество священников, о которых ничего не было известно. И эти сведения по православным переданы, в частности, у нас в епархию, и есть еще исследователи, которые этой темой занимаются, то есть они черпают. То есть в этих списках очень много священников.
0: А вот это с какого года вообще была вот эта политика лишения избирательных прав?
2: Ну, сразу после революции. Но там было просто две волны. Первая – это, по сути дела, люстрация. Сразу как революция произошла, там закрепилась, лишили избирательных прав бывших, тех, кто бывшие, кто там торговцы, промышленники, офицеры, священники, ну, священников бывших и нынешних, то есть неважно, в прошлом-то было или сейчас-то священник, тебя лишают избирательных прав. Вот, а с 28-го года там уже пошла по нетрудовым доходам, это уже другая.
0: То есть в этих фондах могут быть документы, начиная с 18-го года?
2: Ну, вообще говоря, обычно где-то с 24-го.
0: Понятно.
2: Вот. Обычно с 24-го года.
1: Вот если смотреть фонд лишенных избирательных прав, то священнослужители там как-то выделены в отдельную категорию?
2: Нет. Там две вещи. Во-первых, там есть личные дела, и они идут по алфавиту. То есть там никаких категорий. Вот личное дело такого-то, ну и проходишь, вот личное дело крестьянина, вот личное дело священника. Кстати, священники, их довольно часто, у них тоже там свое хозяйство было. Остальная часть фонда – это разные протоколы, списки и так далее. Там тоже не выделялось. То есть нам как выделяется? То есть основание лишения избирательных прав, вот идет список, за что его. Ну и вот против этого человека стоит священнослужитель, или просто написано поп, или диакон, или церковный староста. То есть это как причина. В общем потоке они никак не выделялись. Ну, как отделить, например, вот священник, он в каком-то селе служит, его точно так же лишили избирательных прав, его точно так же выслали из села. И почему он у нас не должен попасть в этот же том книги памяти? Конечно, он попадает. Другое дело, у нас, к сожалению, не попадают те, кто священники в большом количестве, которые были лишены избирательных прав, но больше с ними ничего не происходило. Ну, вот их лишили, и все.
0: То есть они оставались священниками,
2: да,
0: в том же,
2: да,
0: селе, например?
2: Да, да, да. Их прав лишили, но дальше их не высылали, не арестовывали, ничего с ними не происходило. У нас есть списки лишенцев на сайте, там они все есть, вот все. Книгу памяти мы можем включать, что это не наша художественная самодеятельность, книга памяти. Это книга, которая издается по решению администрации края, ей же финансируется, в редколлегию входят там и представители ФСБ, ГУВД, и архивное агентство, и кого только не входит, и политика формируется уже не такая наша, общественная. Она в рамки государственной как-то вводится. Мы получаем эти списки для своей работы, мы их публикуем на сайте. А то, что там в книгах выходит несколько меньшее количество, ну, жалко, конечно. Но если бы у нас не было возможности работать с книгой памяти, то мы бы вот этих списков-то наших-то не имели бы. Там в одном деле была переписка, что там, ну, написано очень интересным языком, что я не хочу быть бесплодной смоковницей на ниве социалистического строительства, что-то там такое, да, и, пожалуйста, снимите с меня вот это вот лишение избирательных прав. Ему отвечают, что, ну, пожалуйста, в газете надо дать объявление. Он дает объявление, с него снимают, ну, и дело, в общем-то, на этом деле его прекращается.
1: А вот люди, наверное, многие скажут, о лишении избирательных прав. Священник публично снимает с себя сан, снимаю с себя священнический сан, верните мне избирательные права. А что это такое вообще? Зачем человек идет на снятие священнического сана
0: права,
1: ради,
0: да,
1: того, чтобы ему вернули избирательные права?
2: Нет.
0: Что это означало?
2: Дело в том, что избирательные права – это не только просто то, что не можешь сходить проголосовать, или не могут тебя выбрать. Это довольно серьезное ограничение, ну, там, например, по детям, которые не могут там какие-то заведения учебные поступать, и если они уже туда поступили, то их оттуда выгонят.
1: То есть, допустим, если у священника дети учатся, то если он решил избирательных прав, их сразу исключат.
2: Ну да, из вузов и даже из техникумов, а бывало и школы выгоняли. Но это частный случай именно лишения избирательных прав. Потом их облагали в сельской местности индивидуальным налогом, который там превосходил в разы эту десятки.
1: К какому году вы планируете полную перепись раскулаченных Красноярского края?
2: Сейчас мы идем по районам, по названиям районов. Сейчас мы на букве К. Буква К – это середина.
1: Это название района.
2: Название районов.
1: А, ну, вы даже районы объезжаете в алфавитном порядке.
2: Да, а как?
0: Это математический подход. Все, да.
2: Нет, но он математико-исторический, потому что название районов мы берем по состоянию на 30-й год. Вот, и, например, Краснотуранский район я должен был сейчас бы обрабатывать, но я обработал его одним из первых, потому что это был тогда Абаканский район. Или, например, Саянский, который так бы был где-то впереди, но в 30-м году это был Агинский район, поэтому он уже прошел. Вот, в середине пути, и, как говорил Толстой, если будет жив, по 25-му году.
1: 2025-й, да, год. Вы слушали четвертую передачу памяти Алексея Андреевича Бабея. Программу подготовила Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.

Радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга, Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. В Петербурге начался один из самых технологически сложных этапов расширения Красносельско-Калининской коричневой линии метрополитена. Как сообщает телеграм-канал «Подземник», на строительной площадке шахты номер 850 стартовало бурение специальных скважин, с помощью которых строители заморозят землю до состояния скалы, чтобы пробить путь к будущей станции «Боровая». Участок ветки протянется от уже строящейся станции Путиловской до станции Каретной. Планируется, что в скважины рабочие опустят обсадные трубы, внутрь которых поместят еще одну питающую трубу. По ней под землю пустят ледяной хладагент – рассол. Как только вокруг будущей шахты образуется глухая ледогрунтовая стена, метростроители смогут безопасно продолжить проходку ствола на глубину. На рельсосварочном предприятии номер один в Петербурге завершилось изготовление бесстыковых рельсовых плетей для одного из двух главных путей будущей высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Специалисты завода сварили почти 700 километров путевой нити, которая обеспечит высокоскоростное сообщение между двумя столицами. Как сообщили в пресс-службе российских железных дорог, для сокращения количества стыков, повышения надежности и обеспечения максимального комфорта пассажиров рельсовые нити для магистрали формируют из гигантских 800-метровых плетей, сваривая между собой несколько стандартных 100-метровых рельсов. При этом каждое место соединения проходит жесткие контрольные испытания. В российских железных дорогах отметили, что к настоящему моменту почти все готовые изделия уже отгружены с предприятий и доставлены к местам складирования вдоль будущей трассы для последующей укладки. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова совместно с уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге Светланой Агапитовой взяли на контроль ситуацию с возможным закрытием родильного дома номер 13. Учреждение является единственным в городе профильным роддомом для беременных и роженец с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как и сообщила Лантратова, о возможном закрытии она узнала из средств массовой информации. По ее словам, у жительниц Петербурга есть серьезное опасение потерять доступ к квалифицированной узкоспециализированной помощи. Вместе с уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге Светланой Агапитовой взяли ситуацию на контроль, направили запрос в Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга с просьбой проверить информацию. «Будем выяснять обстоятельства сложившейся ситуации», – написала Яна Лантратова. В Петербурге к центральной системе отопления не подключены около 1400 жилых многоквартирных домов, или 6% от общего объема городского фонда, а также 6 локальных котельных. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Константин Котвицкий в ходе выступления перед депутатами городского законодательного собрания. По его словам, все энергоисточники находятся в состоянии 100% технической готовности к пуску. Однако генерация тепла сдерживается тем фактором, что не все обслуживающие организации и потребители успели своевременно подать соответствующие заявки. В ведомстве рассчитывают полностью урегулировать этот вопрос и завершить интеграцию оставшихся объектов в теплосеть в течение ближайших нескольких суток.

В Петербурге за последние сутки зафиксирован массовый сбой в работе интернета, провайдеров и различных цифровых сервисов. Жители города оставили почти 8 тысяч жалоб на платформе Down Detector. По сообщению на сегодняшнее утро, наибольший удар пришелся на клиентов крупного домашнего провайдера Skynet – 51% от всех обращений. При этом первые технические неполадки у оператора начались еще несколько дней назад. Ситуация усугубилась масштабным сбоем в Рунете, затронувшим сервисы Яндекса и сайты ведущих российских СМИ. Произошедшее связывается с остановкой работы ключевого дата-центра компании в городе Сасово Рязанской области из-за пожара после атаки беспилотных летательных аппаратов. Текущий цифровой коллапс в Петербурге по количеству жалоб уже превысил показатели дней, когда в городе ограничивали мобильный интернет на фоне налетов беспилотных летательных аппаратов, пишет РБК. Пользователи по всему городу сообщают о невозможности загрузить страницы, о сбоях в работе поисковых систем, навигационных и облачных платформ. В Петербурге и Ленинградской области сегодня утром начали проверку систем оповещения. Подобные проверки носят регулярный характер, однако на этот раз запуск электросирен был скорректирован по срокам. Изначально планировалось включить сирены в среду, 7 октября, но решением ведомств сроки были сдвинуты на конец рабочей недели. В черте Петербурга проверочные сигналы транслировались с 10:30 до 11 часов. В Ленинградской области учения продлились с 10 до 12. Помимо уличных громкоговорителей и сирен, передающих предупредительный сигнал «Внимание всем», дежурные службы осуществляли оперативный перехват и замещение эфира региональных радиостанций. Информационная поддержка учений также дублируется в цифровой среде через канал в мессенджере «Макс». В Петербурге на одном из водоемов заметили очень редкую для России утку-мандаринку, внешний вид которой напоминает одежды знатных китайских вельмож-мандаринов. Об этом в своем телеграм-канале «Каждой твари по паре» рассказал петербургский биолог Павел Глазков. Он отметил, что этой птице необычно не только оперение, но и голос. Вместо привычного кряканья она издает тихий свист или попискивание. В России мандаринка занесена в Красную книгу и обитает только на Дальнем Востоке. Откуда же здесь появилась эта экзотическая утка? В 18 веке мандаринок с Востока привезли в Европу и стали разводить как декоративных птиц. Они адаптировались, стали сбегать от хозяев и успешно размножаться в городских парках. Все чаще мандаринки залетают и в Санкт-Петербург, рассказал специалист. Глазков также отметил, что, скорее всего, с наступлением холодов птицы отправятся на юг. В завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В субботу 10 октября облачная погода без существенных осадков, 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление 741-749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 87%, ветер западный 3-5 метров в секунду. В воскресенье 11 октября пасмурная погода, небольшой дождь, плюс 7-9. Атмосферное давление 752-757 миллиметров. Относительная влажность воздуха 87%, ветер северный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра облачно, без существенных осадков, плюс 8-10. В воскресенье пасмурно, небольшой дождь, 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление в эти дни будет расти. Сейчас в Петербурге плюс 12 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
1: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И мы продолжаем наши беседы, наши разговоры о книге пророка Исаии с Чедаренко Натальей Владимировной, исследовательницей Библии и переводчицей библейских текстов. Наталья, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: В прошлый раз мы говорили о пророчестве, да, о пророческом служении, вообще о феномене пророчества, о том, какие бывают пророки, в чем их особенность, как проявлялась их пророческая деятельность, для того, чтобы сегодня погрузиться в одну из книг, в одну из пророческих книг, поговорить о ней, поговорить об ее истории. Это книга пророка Исаии, очень важная книга для разных христианских конфессий, и для православных, и для католиков, и для протестантов. Православное богослужение, как мы знаем, книга пророка Исаии читается Великим постом, и предполагается проникновение в смыслы этой книги, погружение в нее. И сегодня мы как раз-таки, может быть, отчасти поможем тем людям, которые хотят узнать побольше книги пророка Исаии, в ней разобраться. Предлагаю начать в целом с обзора, что такое книга пророка Исаии, когда она писалась, как она формировалась, что с ней происходило в процессе ее появления.
2: Я хотела бы начать с личности пророка Исаии. Он родился около 760 года до Рождества Христова, вероятно, в Иерусалиме. Иерусалим – столица Иудейского царства. Правит династия Давида, которая не пресекалась. И темы, вокруг которых концентрируется пророчество Исаии, это Иерусалим и дом Давида. Это нужно для понимания общего контекста книги. Он был призван довольно молодым человеком. Ему было около 20 лет, около 740 или 739 года. И его призвание описывается в 6 главе, говорится, в год смерти Азии царя. Это наша датировка. Он был женат. У него было, по крайней мере, двое детей, про которых мы знаем. И мы видим, что он был человеком довольно решительным, если смотреть хотя бы на историю его призвания. Он не впадал в отчаяние, даже несмотря на все неудачи в попытках обратить народ, все равно он не отчаялся. И его проповедь была направлена против правителей, судей, землевладельцев, то есть верхушки общества. Как я сказала, обращение Исаии описано в 6 главе с 1 по 13 стих. Суть пророческой вести в том, что Бог вмешается в историю, и ход истории Израиля таким образом изменится. И Бог использует человека, конкретного человека, Исаию, для того, чтобы эти свои планы осуществить. Исаия видит видение владыку Господа, который восседает на высоком престоле, видит шестокрылых серафимов. Они восклицают: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф» или «Господь воинств». Исполнена вся земля славы Его, храм наполняется дымом. Это начальное видение и переживание Исаией того, что Бог свят, бесконечно отделен от нашего обыденного мира. Дальше он восклицает в испуге: «Горе мне, потому что я нечистый человек». Он переживает вот это ощущение святости Бога, и происходит дальше очищение, подготовка Исаии к его миссии. И можно сказать, что это такой литературный жанр, поручение какой-то миссии. Следует вопрос, назовем это, председателя собрания или какого-то верховного владыки, в данном случае владыка Господь, спрашивает: «Кого мне направить к народу своему, кто будет вестником нашим?» И дальше мы видим вот это вот дерзновение Исаии. Он отвечает: «Я готов, пойти, отправь меня». Удивительно здесь то, что Исаия предлагает себя, не зная, зачем и куда он будет послан. Еще не обозначена цель этой миссии, но он уже готов пойти и делать то, что ему будет сказано. И его Господь посылает с суровой вестью и с очень странной вестью. Если мы читаем дальше, в чем состоит это поручение, оно вызывает некоторые вопросы. «Иди и скажи этому народу, вслушивайтесь, но не поймете, вглядывайтесь, но не увидите. Пусть очерствеет сердце этого народа, уши оглохнут, смежатся веки, чтобы ничего не смогли увидеть глазами, услышать ушами, познать сердцем, покаяться и получить исцеление». Что происходит? Весть Исаии, весть от Бога, должно привести к ожесточению народа, и народ не сможет обратиться и исцелиться. Это контринтуитивно. И если мы будем смотреть традицию, как традиция в это входит, то есть это ключевая для нас вещь, для понимания вести Исаии, это его призвание, и вот это то, как Бог формулирует цель его деятельности.
1: Такое абсурдное согласие, как у Авраама, да, которому тоже не было каких-то гарантий дано, да, на то, чтобы он пошел за Богом. Вот только чистое доверие, что называется.
2: Во-первых, это согласие на то, не знаю что. А во-вторых, Исаия не обещается, что ты вот сейчас проповедуешь, и все обратятся. Исаия с первого момента обращения говорится, что его миссия провалится. То есть его посылают на заведомо неудачное дело.
1: Для меня сейчас это контрастирует с историей про Иона, который противоположным образом воспринял указание Бога на некоторые деятельности, на некоторые
2: с
1: дела.
2: Противоположным результатом.
1: Да, да, да. Его интересно, что это как контраст.
2: Да, его призывает Бог, Иону, Иона бежит, но его проповедь успешна и настолько успешна, что он сожалеет по этому поводу, что она настолько успешна. Исаия готов служить, еще не зная, в чем будет заключаться его миссия. Ну, он будет вестником, но вестником чего? И вестником куда? И он уже согласился, и ему говорится: ты пойдешь вестником, но твоя весть будет неуспешна, потому что они будут слушать и не услышат, будут видеть и ничего не увидят, и сердце их закроется. Дальше, как история толкования пыталась объяснить этот парадокс? Зачем посылать вестника, если заведомо знать, что его не услышат? Варианты такие, и тут мы как раз скажем про Торгум чуть-чуть, да, про который мы дальше будем больше говорить. Торгум, перевод на армейский язык, изменяет текст. Перевод на греческий Септуагинта изменяет текст. Комментарии более поздние, раввинистические, предлагают тоже какие-то варианты обхода этой сложности. Потом предлагаются смягченные истолкования этого места. Предлагается думать, что речь идет о Северном царстве, например, а не о Южном Иудее. Или предлагается понимать это как такой высокий поэтический пророческий стиль. И на самом деле, конечно же, здесь не может идти речь о том, что никто не обратится. Наконец, предлагается это понимать не как сама миссия, а как результат ее деятельности, результат деятельности Исаии. То есть, да, ты будешь проповедовать, да, ничего из этого в итоге не произойдет, но здесь буквально говорится, что содержание миссии в том, чтобы ожесточить сердца. Как будто бы Бог не хочет, чтобы в это время люди были обращены и исцелены, вот во время Исаии. Как будто бы это неподходящее время. И Исаия это слышит и спрашивает: «Владыка, как долго это будет?» То есть он опять не просит об изменении этого решения. Он пророк надежды, мы это еще много раз увидим, он спрашивает, да, твое решение вот такое, будет все довольно безнадежно, но долго ли это будет? На что мне надеяться? И здесь нужно понимать, экскурс немножечко в сторону от Исаии, что в библейском языке слово «надежда» — это не то, что мы не знаем, как будет, но вот надеемся. Я надеюсь, что сегодня не будет дождя. Я не смотрела прогноз, ну, или не знаю. Я надеюсь, что в магазине сегодня будет молоко в наличии. Ну, опять же, пойду, узнаю. Библейская надежда не такая. Библейская надежда — это всегда ожидание чего-то, в чем мы точно уверены, что оно произойдет. Надежда — это терпеливое ожидание. И вот здесь мы видим Исаию, который проявляет эту надежду вопросом своим. Сколько мне ждать? Как долго это будет? Он не просит Бога изменить его решение. И Господь ему отвечает, что города опустеют, в домах не останется никого из живых, земля обратится в пустыню, в стране произойдет опустошение, но останется какой-то совсем маленький остаток, и вот тогда будет что-то новое. Итак, Исаия постигает, познает Божий план о своем народе. И вот эта шестая глава, призвание Исаии, он познает святость Бога, он осознает свою собственную нечистоту, он узнает о плане Бога наказать народ, и ему дается надежда на спасение. Вот это первый импульс пророческого служения Исаии, то, с чего все начинается. И начинается его пророческое служение. Первый правитель при царствовании, в котором он пророчествует, Иоафам. Начинается, собственно, книга Исаии, откровение об Иудее и об Иерусалиме, ниспослано пророка Исаии, сына Амоца, в видении, когда в Иудее правили цари Азия, Иоафам, Ахаз и Иезекия. Из шестой главы мы узнаем, что видение призвания Исаии было в год смерти Азии царя. Это вот первый царь из этого ряда. Происходит призвание Исаии. Дальше, очевидно, Азия умирает, и следующий царь, Иофам или Иоафам, правил с 740 по 734 годы. Как сказать, сцена, на которой действует Исаия. Страна процветает, страна политически независима. Исаия изрекает пророчества, ну, скажем так, социальные и религиозные, обличает, как мы уже говорили, верхушку правящую, призывает людей к обращению, призывает судить право и не превозноситься перед Богом. Дальше, после Иоафама правит Ахаз, 13 лет. Происходит нападение, так называемая Сиро-Ефраимская война, но она не между Сирией и Ефремом. Она, сирийцы и ефремли нападают на Иудею. Неудачное название в историографии. И Исаия выступает против страха царя и народа. Говорит, что не нужно бояться нападения, потому что страх — это недоверие к Богу. Еще один такой экскурс терминологический. В нашем современном понимании вера — это противоположность неверия или сомнения, как бы интеллектуальная. Человек может быть верующий, а может быть сомневающийся. В библейском языке это совсем не так. В библейском языке вере противопоставлен страх. Человек боится чего-то, Потому что он недостаточно доверяет Богу. Человек боится за свою жизнь. Мы в Евангелиях это тоже видим. Человек заботится о том, что ему поесть, о том, что ему одеться, что он дальше будет делать, какова его судьба, боится неизвестности, боится миллиона вещей, потому что он недостаточно доверяет Богу. У него недостаточно веры, доверия. И мы это видим уже в книге Исаии. Он обличает царя, который боится нападения врага, потому что он не доверяет, что его Бог сохранит. И с точки зрения Исаии, политика тоже должна быть основана на вере, на доверии, прежде всего, Богу. По-человечески это трудно, потому что присутствие Бога проявляется мягко и кротко, потому что Бог не встает в пламени и с огненным мечом для того, чтобы встать в воротах Иерусалима, и не посылает своего ангела с мечом, чтобы в воротах Иерусалима прогнать всех, кто туда пришли. Поэтому человеку сложно доверять. Но за недостатком веры следует наказание. И поскольку Ахаз не послушался, миссия Исаии провалена, как бы, и дальше он молчит. И четвертый царь, который перечисляется вот в этом заголовке, Иезекия, который взошел на престол очень молодым, и первые 7 лет, когда он был царем, но не был еще совершеннолетним, Исаия тоже изрекает, считается, что 2 пророчества относятся к этому времени, и они связаны с тем, что Иудея не должна восставать против Ассирии, которая тогда главная империя, главная держава. И потом Иезекия уже восходит на престол официально совершеннолетний и правит долго. С 714 по 698 годы это правление взрослого Иезекии. Иудея пытается подготовиться к восстанию, заключить союз с Египтом и восстать против ассирийского владычества. И для Исаии вот эти вот политические союзы и попытка опереться на Египет – это недоверие Богу. Попытка подменить веру в Бога и веру в Божью защиту на союз с более мощной страной. Опять же, не получается его убедить. Происходит восстание, происходит союз с Египтом, дальше за ним следует ассирийское вторжение, которое Исаия считает справедливым следствием того, что люди не послушали. Это политическая рамка того, что происходит в первой части книги Исаии.
1: Его протест не политический, действительно, протест именно религиозный. Но в то же время сам этот протест, он требует какого-то, может быть, дополнительного толкования. Почему? Потому что, как вы уже говорили, получается так, что слова Исаии не имеет прагматического результата, да, то есть нет какого-то профита, да, от его слов. А для чего он это все говорил? Как понимали это, не знаю, комментаторы этих книг, первый комментатор или более поздний богословский? Что они думали вообще? Почему, зачем это было нужно? Для чего Бог все это, условно говоря, устроил?
2: Бог это устроил, потому что Слово Божие должно быть произнесено, возглашено. То есть сам факт того, что Бог словом творит мир, и Слово Божие, будучи произнесенным, имеет далеко идущие последствия. Кто-то должен это слово возгласить, произнести. Даже если люди сопротивляются, все равно оно уже сказано.

0: их грех проявляется. Произнесенное Слово Божие – это момент кризиса, как кризис-суд, момент суда, в котором проявляется неправда человека. Такая вот получается функция. Это, ну как, в момент произнесения. Потом, дальше это, понятно, что собирается в книгу, и дальше книга начинает уже жить своей жизнью. Помимо вот этой политической составляющей, есть еще социальная составляющая пророчеств, обращенная к Иерусалиму, к династии Давида. Есть Божие обетование, которое требует отклика веры и требует отложить страх. Если люди не хотят принять добровольно, мы видим, что люди не хотят принять добровольно вот эти вот отношения с Богом, то значит придет день Господень, то есть день суда, когда высокомерие людей будет смирено. И дальше эти пророчества произнесены, Исаия как бы потерпел историческое поражение, можем так сказать. И дальше происходит разрушение Иерусалима, Вавилонский плен, и его пророчества переосмысляются, потому что людям необходимо объяснить, что произошло, почему произошло такое Божие наказание. И дальше мы тогда переходим к второй части книги Исаии, такой, как мы ее знаем, первая часть главы, про которую мы сейчас говорили. Это главы с 1 по 39. И чуть-чуть суммируя вот это вот по главам, то вот эта часть с 1 по 39 главы состоит из пророчеств к народу Божию, пророчеств к другим народам, потом вставка эсхатологическая 24-27 главы, к которой мы еще вернемся, потом опять пророчество к народу Божию, еще одна эсхатологическая вставка. И 36-39 главы – это историческое приложение, которое рассказывает нам о событиях из жизни того времени. В прошлый раз я говорила про вот эту структуру и про то, что пророчества организованы не хронологически, а тематически. Это были первые 39 главы, и главная сила на мировой арене в этих главах – Ассирия. Была Ассирия, было время царствования вот этих вот четырех царей, если мы еще включаем в этот подсчет Азию. И с 40 главы внезапно главной действующей силой мировой оказывается Персия.
1: По поводу этого перехода, перед тем, как к нему обратиться, такой вопрос я задам. Эти первые главы, с 1 по 39, можно ли говорить, что они были записаны одним автором? Можно ли говорить, что это писал сам Исаия, или это какая-то более поздняя запись? И можно ли говорить о том, что следующая, вторая часть уже писалась другим автором? Ну, я понимаю, что можно, но, может быть, вы поясните, почему так можно говорить.
0: Как я уже сказала, во-первых, в конце раздела историческая вставка, в которой в третьем лице говорится. Например, в 38 главе, когда рассказывается о болезни и исцелении Езекии, говорится: «В те дни Езекия тяжело заболел, и пророк Исаия пришел к нему и сказал то-то и то-то. Господь велел Исаии передать такие-то слова, то-то и то-то. После этого Исаия велел то-то и то-то». То есть происходит это в третьем лице. То есть это рассказывалось про Исаию. Дальше, если мы будем смотреть по вот этим вот тематическим сборникам, понятно, что они организованы тематически, и кто-то это вот так вот организовал, да, по темам уже после Исаии. И в прошлый раз мы как раз говорили про то, что пророчества могли собираться разными способами. Даже мы говорим, что мог сам пророк записывать, но он мог записывать там 2 десятилетия спустя, например, записать то, что было сказано. Да, поэтому говорить, как это

0: технически происходило. Мы видим исторические обстоятельства, достаточно для большинства пророчеств можно определить исторические обстоятельства, в которых они были описаны. Например, там, к царству Иоафама относятся пророчества из глав с 1 по 5, часть 9 главы, часть 10 главы. Мы знаем, что к царствованию Ахаза, к событиям Сирио-Ефраимской войны, относятся главы 7 и 8, 200 для царя Ахаза и предупреждение о нашествии царя Сирии, например. Это понятные исторические обстоятельства, когда они написаны. Да? Дальше мы видим, какие главы могут свидетельствовать о вот этих отношениях, где возникает Египет, где возникает союз с Египтом, про который мы знаем, когда он был и что происходило. И мы знаем, какие пророчества могут быть связаны с предупреждением о том, что не нужно вступать в союз с Египтом. То есть это все достаточно более-менее определимо и понятно, по какому поводу оно могло быть сказано. Есть отсылки к историческим событиям, к действующим лицам истории, к реальным царям.
1: Почему, собственно, вот такие разные куски, некий человек или группа людей, решили сделать цельной книгой? Вроде бы есть текст, который принадлежит Исаии, есть что-то, какие-то некоторые добавки, когда о нем говорится в третьем лице, потом еще какие-то темы. И вот почему-то это решается сделать единым монолитным текстом. Почему?
0: Потому что это пророчества, произнесенные Исаией, и тексты о событиях, связанных с Исаией. И потом те части, которые дальше добавляются в конец или добавляются даже между главами, они связаны с той же, ну, назовем это, школа Исаии, ученики Исаии, последователи Исаии. Тематика, связанная с Иерусалимом и династией Давида.
1: То есть это не псевдоэпиграф, это...
0: Нет, псевдоэпиграф – это неизвестно, кто написал, и мы даем имя какого-то известного нам лица. Ну, то есть понятно, что это пророк, которого звали Исаия, вот с ним происходили вот эти вот события. И ядро книги, связанное с жизнью и проповедью этого пророка. И дальше это ядро к себе притягивает другие тексты, которые созданы в русле той же самой традиции.
1: Я понимаю. Я почему задал вопрос? Потому что если не вникать, не знать каких-то библейских подробностей, то издалека открывает человек текст, книга пророка Исаии, да, и читает. Вроде книга вся пророка Исаии, да? И, казалось бы, всю книгу должен написать Исаия, да? Но там встречаются тексты, которые, скорее всего, Исаия не писал. Поэтому вопрос такой возникает. Почему, собственно, ему приписывается это?
0: Мы в прошлый раз говорили в целом про принципы того, как складывались библейские книги, и это все применимо к книге пророка Исаии. Чтобы говорить конкретно про историю текста Исаии, нужно садиться с текстом этой книги, читать его, потому что то все, что я сейчас скажу, что вот эта часть там такая. Если мы будем как бы мелкие какие-то деления рассматривать, да, что вот эта часть этой главы относится сюда, а эта часть этой главы относится сюда, ну, я могу, конечно, перечислить условно, что сейчас думают по этому поводу исследователи книги, но это будет голословно. И это будет односторонне, потому что, ну, в принципе, для того, чтобы читать книгу и понимать ее, достаточно понимания общей рамки. Общей рамки того, что главы с 1 по 39 созданы тогда, когда Ассирия была гегемоном, империей главной. И нас дальше не должно удивлять, что с глав с 40 по 55 внезапно у нас Персия. Да, не должно нас удивлять, что как бы начинается другая историческая эпоха. И мы должны это просто для себя отметить, я не знаю. Наверное, в современном переводе Библии должно про это быть написано в предисловии к книге Исаии. Полезно читать предисловие к книге, когда ее читаешь. Не только касается книги Исаии, но и любой библейской книги в современном переводе будет сказано про это. Вот я сейчас беру перевод, изданный в Библейско-богословском институте, и открываю книгу пророка Исаии «Введение». Здесь 2,5 странички. Здесь говорится, что первая часть книги, главы с 1 по 39, центральная тема первой части. События 8-6 веков до Рождества Христова являются собой единый процесс суда Божьего, где великие империи – это орудие в руках Бога Яхве, а конечная цель – духовное обновление и возрождение народа. И суд Божий – и это центральная тема. Дальше тут абзац целый про это говорится, про первую часть. Вторая часть книги посвящена осуществлению Божьего промысла о возвращении изгнанников на Сион, избавлении от гнета Вавилона, восстановлении Иерусалима. Главы 40-55 содержат пророчества, обращенные к изгнанникам в Вавилоне. Мы понимаем, что это совсем другая эпоха. И мы это понимаем из книги Исаии не потому, что это кто-то сидел в кабинете и придумал. Мы это видим из книги Исаии, что там у нас была Ассирия, а здесь у нас пророчество, обращенное к изгнанникам в Вавилоне, и касаются событий второй половины VI века до Рождества Христова. А главы 56-66 пророчески изображают новую жизнь избавленного народа, возрожденную и устроенную согласно завету, союзу с Господом. То есть это еще третья часть. Здесь, в принципе, в этом предисловии не говорится ничего про то, что есть первая Исаия, вторая Исаия, третья Исаия. Нам даже не нужно про это знать. Нам нужно понимать, что это, исходя из данных самой книги, разные эпохи, разные исторические эпохи. И для понимания послания Исаии нам это нужно понимать. Главы 40-55, слова утешения и надежды. И в библистике впервые было вслух сказано, что это прибавление к основной книге Исаии. Это 1788 год. И почему так вот только в конце XVIII века возникает эта мысль? Это связано с тем, как мы понимаем слово «пророчество». То есть, что говорили традиционные комментаторы? Он пророк, поэтому он провидел то, что произойдет через 2 века после его жизни. Вот он жил в VIII веке до Рождества Христова и пишет про события VI века пророчески. То, что произойдет через 2 столетия. Пожалуйста, если кому-то проще принять такой взгляд, это взгляд традиции. Но все-таки мы видим, что пророк это не тот, кто предсказывает будущее. Не только, да? Мы тоже про это в прошлый раз говорили, что здесь дело не в том, чтобы предсказать будущее, а дело в том, чтобы объявить Слово Божие современникам. Это Слово Божие может действительно касаться каких-то будущих событий, но все-таки пророк это служитель Слово Божие. И в этой части с 40 по 55 главы мы находимся в середине VI века. Нововавилонская империя переживает упадок, появляется Персия. Иудеи не смирились с вавилонским пленом. Они тоскуют по дому, они ненавидят своих захватчиков, и они хотят отомстить. И в целом это кризис веры происходит. Кир Персидский одерживает победы, и это дает надежду на скорое освобождение. на то, что произойдет спасение, на то, что произойдет восстановление Иерусалима. Произойдет освобождение из Вавилона, произойдет возвращение в землю обетованную, и об этом говорится в терминах второго исхода. Потому что Вавилон не захочет отказаться от рабов, от работников, которые там живут. Им нужно вернуться через пустыню будет. Весть об освобождении, которое провозглашает вот этот пророк Вавилонского плена, сталкивается с недоверием. И в связи с этим говорится о бессилии идолов. Потому что встает вопрос, а победы Кира кто обеспечил? Обеспечивает Господь? Господь управляет историей? Или это божества, которым поклоняется Кир, они сильнее идолов Вавилона?
2: Дорогие братья и сестры, прозвучала первая часть беседы Артема Гравина с исследовательницей библейских текстов Натальей Сидоренко. Продолжение слушайте через неделю.

0: В исполнении Кристофа Эшенбаха, Юстуса Франца, Герхарда Опица, Хельмута Шмидта и Гамбургского филармонического оркестра прозвучал концерт для четырех клавиров и струнных ля минор Иоганна Себастьяна Баха.
1: В рубрике «Радиолекторий» слушайте беседы о Новом Завете профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева. Каждую пятницу в 21 час 40 минут в эфир выходят беседы из цикла «Евангелие от Луки». Повторение по средам в 15 часов 10 минут.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Новости Русской Православной Церкви». У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Завершился двухлетний миссионерский крестный ход с мощами святителя Иннокентия Московского. В Переславле-Залесском готовится к обретению мощей священномученика Константина Снятиновского. Выпущена монета с изображением Мирожского монастыря. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 6 октября, в день прославления святителя Иннокентия, митрополита Московского, в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре завершился миссионерский крестный ход с честной главой святителя Иннокентия Московского, просветителя Сибири и Америки, длившийся 2 года. Принесение святыни было организовано синодальным миссионерским отделом и действующим при нем православным миссионерским обществом во имя святителя Иннокентия Московского по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Миссионерская акция получила название «Второе миссионерское путешествие святителя Иннокентия Московского». Ее начало было приурочено к 200-летию прибытия будущего святителя на место своего первого миссионерского служения в 1824 году. Перед отправлением святыни 6 сентября 2024 года в храме святителя Николая Мирликийского в Новой Слободе в Москве при синодальном миссионерском отделе был совершен молебен с акафистом святителю Иннокентию Московскому перед его честной главой. За 2 года святыня была принесена в епархии Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. Пребывание святыни сопровождалось божественными литургиями, молебными, крестными ходами, а также просветительскими и миссионерскими мероприятиями. В епархии проводились выставки, конференции, встречи со школьниками, студентами, военнослужащими и жителями отдаленных населенных пунктов. В городе Переславле-Залесском Ярославской области начались работы по обретению мощей священномученика Константина Снятиновского, убитого в 1918 году. 1 октября на месте предполагаемого захоронения священномученика епископ Переславский и Угличский Феоктист в сослужении духовенства совершил молебен перед началом доброго дела, после чего начались археологические работы. 4 октября сотрудники Института археологии Российской академии наук под руководством археолога Владимира Зейфера и при активном участии председателя епархиальной комиссии по канонизации святых священника Антония Зверкова обрели предполагаемые останки священномученика. Теперь будут проведены антропологические и молекулярно-генетические исследования, которые позволят подтвердить принадлежность останков. В епархии уточнили, что археологическим работам предшествовала многолетняя исследовательская работа епархиальной комиссии по канонизации. Был проведен полный анализ архивных документов, касающихся обстоятельств гибели священномученика Константина, места его захоронения и истории его почитания. Священномученик Константин Снятиновский был настоятелем храма святителя Петра, митрополита Московского, в Переславле около 30 лет. В 1918 году он принял мученическую кончину и был похоронен за алтарем храма, которому отдал большую часть своей жизни. Полное житие священномученика можно найти на сайте Переславской епархии. Реставрация Троицкой церкви в Свияжске начнется уже в этом году, сообщает сайт Комитета Республики Татарстан по охране культурного наследия. Церковь Святой Троицы, памятник русского деревянного зодчества XVI века, единственный сохранившийся в Поволжье. Храм был возведен за один световой день, заложен 16 мая, освящен 17 мая 1551 года. Изначально относился к Троице-Сергиевскому монастырю, который был основан в Свияжске в том же 1551 году. При строительстве церкви использовали стволы лиственницы, которые были срублены, как и конструкции для всей Свияжской крепости, в вотчине бояр Ушатых под Угличем, а потом по Волге доставлены на остров. Троицкая церковь является объектом культурного наследия федерального значения. Последние ремонтные работы на храме проводились в 2010-2011 году реставратором Московского института спецпроект реставрация Борисом Лурье. И последнее сообщение. Банк России 7 октября выпустил в обращение памятную серебряную монету из серии «Памятники архитектуры России» в честь Псковского Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря. На оборотной стороне монеты номиналом 3 рубля расположено рельефное изображение Спасо-Преображенского Мирожского монастыря на фоне изображений деревьев и бликов воды, выполненных в технике лазерного матирования. По ее окружности имеется рельефная надпись «Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь», а в нижней части поля – «Псков». И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
2: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области – по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: если станете поститься, то будете подобны отцу вашему. Не сказал: если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему. Но сказал: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, говорил он, а не жертвы. Святитель Иоанн Златоуст.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Елена Обламская. В эфире программа «Служение», программа о деятельности Санкт-Петербургской епархии, о церковной благотворительности и социальном служении. И сегодня продолжается наша встреча с отцом Дмитрием Симоновым, настоятелем храма апостолов Петра и Павла при Российском государственном университете имени Герцена, руководителем координационного центра по работе с глухими, слепыми и слепоглухими людьми, и Юлией Валерьевной Тугариновой, заведующей Центром музейной инклюзии Музея истории религии. Юлия Валерьевна является сурдопереводчиком Школы жестового языка «Уроки тишины» и сурдопереводчиком Храма святых апостолов Петра и Павла при Университете Герцена.
2: А нашим сурдопереводчикам здесь, я даже от себя добавлю, вдвойне тяжело, потому что наш приход находится в довольно сложном положении. Есть, например, в некоторых епархиях, а в Русской Православной Церкви уже более 50, насколько мне известно, общин инвалидов по слуху. Они по величине разнятся, да, где-то больше людей, где-то меньше. Так вот, есть приходы, которые просто выделены для глухих, как, например, в Екатеринбурге. Там просто приход для неслышащих, и слышащие, которые их приходят, они как бы этого сами хотят, это их выбор. Есть там, где выделено в больших соборах, в некоторых епархиях. И в соборе или в каком-то монастыре выделено это служение, на них как бы ориентируются, ну вот, держат определенную. А у нас получается так, что мы находимся на территории педагогического университета, и поэтому вот в смысле проповеди это довольно сложное решение, потому что нужно сочетать, с одной стороны, проповедь для неслышащих, чтобы им было понятно, им было нормально для восприятия, но с другой стороны, это приход в центре Петербурга, в университете, где предполагается, что приходит молодежь, приходят преподаватели, и проповедь должна соответствовать статусу храма, да, и статусу учебного заведения. И у нас, казалось бы, просто неразрешимая задача. Поэтому я могу сказать, что в нашем приходе на сурдопереводчик как раз вот в проповеди ложится очень серьезная и тяжелая задача, максимально передавая идею проповеди, при этом смысл упрощать. Нужно признаться, что я еще проповедую очень часто, используя какие-то образы, что очень нелегко.
1: А как их передачу,
2: да, в жестовом языке. Могут быть какие-то цитаты, да, довольно серьезные, объемные, там, да, которые тоже очень нелегко переводить. Поэтому, наверное, вот такие задачи, они являются очень важными. У нас даже, вот, знаете, вот об этом очень сложно себе представить. Я недавно в духовной семинарии читал лекцию, рассказывал о служении глухим людям. У нас, например, сурдопереводчик уходит с кафедры во время проповеди для того, чтобы стоять на одной линии с проповедником. То есть глухим очень важно видеть, кто проповедует, его эмоциональную составляющую, да, которая отображается,
1: конечно,
2: на лице, да, и при этом видеть сурдопереводчика, который переводит. То есть даже местоположение сурдопереводчика меняется, а это значит, что ты уже не можешь опереться на кафедру, которая перед тобой, то есть ты как бы стоишь тоже в таком открытом пространстве. Здесь возникает очень много таких нюансов, которые делают это служение очень ответственным и не таким простым, как может показаться на первый взгляд.
1: Еще бы, и неожиданные нюансы. А по поводу театра я подумала, что в театре-то, может быть, даже еще и проще несколько, потому что актер, он в образе, он в роли, да, и он знает, что он несет некий образ, да, он передает это своей внешностью, своими эмоциями, своими инструментами внутренними, психоэмоциональными, но он знает, что это не он все равно, да, а сурдопереводчик, он вот он на ладони, и тот материал, который он передает, особенно в церкви, те тексты, будь то литургия или проповедь, он проживает это сам как личность, как человек. И выдает это абсолютно тоже открыто и искренно, и люди это видят, и они, собственно, и должны это видеть. А это, я думаю, это очень-очень сложно и очень затратно, особенно когда это публично делается. Одно дело в диалоге.
2: Это сложно, но не невозможно. и практически у всех, кто действительно этого хочет, получается, потому что, ну, с одной стороны, никто из нас не сомневается, что помогает Господь, с другой стороны, у нас уже есть опытные сурдопереводчики, которые могут своим профессионализмом поддержать и показывать пример, ну и, конечно, таланты преподавателей школы жестового языка, они тоже проявляют себя, в общем, здесь. Ко всему прочему, повторюсь, очень благодарная публика наша неслышащая. Вообще, они даже, когда слышащий человек просто вот элементарно делает какой-то, пытается сказать что-то на жестовом языке, даже, может, неуклюже, неумело, они очень часто это воспринимают так радостно, эмоционально, и так поддерживают. У нас был даже случай, приехал к нам послужить мой приятель, священник, и когда во время литургии он выходил преподавать благословение «Мир всем», я его научил, как сопровождать это жестовым языком. А я все благословения священнически сопровождаю на жестах, соответственно. А там очень просто. «Мир всем», там в два жеста дублируется вот речь. И в этот день как раз был день сурдопереводчика, и неслышащие всем подарили переводчикам по подарку. И вот моему гостю они тоже преподнесли небольшой подарок. Он удивился и сказал, что ну я-то не переводчик. На что последовало такое замечание, ну вот уже на жестах сказал, значит переводчик. То есть это было отмечено, принято, и те слышащие, которые хотя бы пытаются что-то, пытаются как-то сказать, это очень, очень ценится с их стороны.
1: Потому что это тоже шаг в коммуникации и такой жест любви. Отец Дмитрий, раз особый храм, особая литургия, особая исповедь, а вот особая жизнь после литургии, когда трапеза, что, какие у вас есть формы общения, угощения или поездок, и какие-то гости к вам приходят, что это за жизнь, какие она тоже имеет свои особенности?
2: Юлия Валерьевна уже сказала, что у нас общая трапеза, и все, кто был на литургии, у кого есть время и желание, они остаются на трапезу, соответственно. Все обедают вместе. И после этого у нас такой образовательно-просветительский, как угодно это можно назвать, какое-то занятие идет. У нас в так условно называемой воскресной школе для неслышащих взрослых есть 4 преподавателя. Вот сейчас у нас 5-й назревает. Причем 2 из них — это инвалиды по слуху, сами глухие. 2 — это слышащие. Из слышащих — это я и наш диакон, отец Антоний Молоток. А из среды неслышащих — это Марина Меграбова. Она была один из тех людей, как раз кто, она сама неслышащая, инициировал, собственно, богослужение сурдопереводом. Она еще в 90-е годы писала прошение митрополиту Иоанну с тем, чтобы вот организовать богослужение для инвалидов по слуху. Долго добивалась этого внимания, и в конце концов она и еще некоторые там неслышащие вместе вот как раз с Борисом Кокиным и первым сурдопереводчиком, который начинал служение на приходе, Денисом Заварицким, вот они как раз в 2000 году впервые организовали это богослужение.
1: То есть она такая старейшая прихожанка.
2: Да, и она очень, сама очень просвещенный человек, у нее есть внутреннее желание просвещать других, и вот она один из преподавателей, она причем очень творчески часто подходит к каким-то урокам своим, да, то в виде викторины организует, то еще какие-то особенности. Другой преподаватель неслышащий, это у нас Александр Миронов. Он тоже от рождения глухой, закончил заочно нашу духовную семинарию, что, конечно, некий нонсенс в нашей церкви.
1: Он алтарник у вас, да?
2: Да, он был алтарником до апреля 2023 года. Вот в апреле 2023 года, в светлый четверг, у нас впервые за более чем 100 лет правящий архиерей митрополит Санкт-Петербургский совершал литургию, и вот перед литургией у нас Александр был пострижен сначала во чтеца, а дальше посвящен в иподьяконы, вот с тем, что, конечно, мы надеемся потихонечку дальше, если будет на то воля Божия, может быть, он перейдет и к диаконскому служению. Тут, конечно, возникает очень много вопросов, в том числе и с каноническим правом, да, с традицией православной церкви, много внутренних вопросов, как лучше вот организовать, в том числе обратную коммуникацию, да, то есть если будет глухой священнослужитель, то нужно не только, чтобы он понимал, да, но и его понимали, в том числе и правящий архиерей. Здесь, в общем, возникают вопросы, как будет устроена община глухих, как она будет коммуницировать уже, соответственно, со всей церковью, чтобы не было каких-то внутренних и внешних сложностей. И, в общем-то, среди самих глухих и среди людей, которые в церкви работают с глухими, сейчас идет довольно оживленная дискуссия с диаметрально противоположными мнениями о том, можно ли рукополагать глухих, слабослышащих или нельзя. В общем, апелляция идет к канонам и каким-то внутренним особенностям, да, там у кого-то есть какие-то совершенно справедливые опасения, у кого-то есть, наоборот, горячее желание двигаться вперед и проблемы решать по мере их поступления, ну, это такой дискуссионный вопрос, но так или иначе, вот Александр шагнул даже дальше, чем статуса церковного чтеца, как это было бы прилично каждому семинаристу, да, обычно у нас постриг на последнем курсе совершают чтеца, то вот он теперь получил еще и степени подиакона.
1: Но он очень вдохновенно читает это.
2: Да, он видно. Носитель языка, у него очень... Он в молодости занимался в студии пантомимы, у него прекрасная мимика, у него прекрасные жесты в этом смысле, да. Он, и он очень искренний человек и прекрасно рассказывает, ухим очень нравится, поэтому вот у нас есть такая определенная череда, и вот мы проводим какие-то занятия. Иногда мы такие видеолекции, там, просмотр фильмов устраивали, но видите, как и многие приходы во время пандемии мы претерпели определенные внутренние переформатирования, да, потому что нужно было срочно организовывать богослужение с сурдопереводом, а наш приход был закрыт совсем. То есть у нас, так как это территория университета, это было распоряжение губернатора, то у нас на протяжении более 2 месяцев храм открыт был для посещения исключительно 15 человек, согласованный с администрацией список, среди которых, соответственно, был я, там служители алтаря, певчие. Вот единственный сурдопереводчик – это была Юлия Валерьевна, которая, в общем-то, мужественно перевела не только сложные богослужения Великого Поста, но и пасхальный цикл весь. Все, собственно, одна. И нужно было, вот опять-таки, при довольно скромных возможностях нашего прихода организовать трансляции, в которых надо было поставить еще более или менее видимо сурдопереводчика. А возможности у нас действительно были крайне скромные. Это одна всего веб-камера была. Вот, и надо было каким-то, с Божьей помощью удалось. И вот после пандемии мы какие-то уже служения пришли к предыдущим, как бы, допандемийным временам, да, что-то нам пришлось от чего-то отказаться, что-то переделать, но так или иначе, в общем, справляемся. Еще очень важной составляющей для глухих является паломничество, так как у них звуковой мир закрыт. А все-таки на мироощущение, мировосприятие живое слово имеет огромное значение. Да, вот некоторые полагают, что если не слышащему человеку сунуть книжку, ну, он же читать умеет, пускай все прочитает. Это действительно работает, но с поздно оглохшими людьми, да, вот с людьми, которые глухие от рождения, да, им, в общем-то, текст воспринимать не всегда легко, особенно когда тексты какие-то узкоспециальные или тяжеловесные, даже, может быть,
1: архаичные. Они, наверное, тяжеловесные в любом случае, потому что несоответствие же языка и жестового языка.
2: Все зависит от того, насколько развивался, насколько вот...
1: Какое образование.
2: Когда оглох, да, неслышащий человек. Здесь очень много нюансов таких вот. И поэтому мы не можем обойтись просто книжкой или еще чем-то. Для них все-таки мир видимый имеет большое значение.
1: Впечатление зрительное.
2: Да? У нас, собственно, поэтому, например, открытый иконостас, он как бы числится временным, но я в глубине души надеюсь, что, может быть, он навсегда таким и останется, потому что даже тот иконостас, который был вот до революции, он, конечно, очень закрытый. Несмотря на то, что святейший патриарх Кирилл несколько лет назад благословил в храмах, где есть общины инвалидов по слуху, служить с открытыми царскими вратами, все-таки чем больше открыто алтарное пространство, тем для глухих лучше. Поэтому у нас была попытка как раз максимально открыть. Вот еще положил основание этому мой предшественник, настоятель этого прихода, отец Артемий. Вот я продолжил эту традицию. Очень важно, чтобы у них был визуальный контакт со служителями алтаря, и пространство было просматриваемо, потому что все-таки 2 часа смотреть даже на очень милых, прекрасных и сменяемых сурдопереводчиков очень тяжело. Тем более, что одна из довольно серьезных проблем – это, ну, тоже такой дискутируемый сейчас вопрос. Для неслышащих наше богослужение, как и текст, оно довольно сложное. И понятно, что переводят с русского языка на русский жестовый. Богослужение, оно проходит определенную адаптацию, но все равно оно довольно тяжеловесное. Поэтому нередко очень многие неслышащие не выдерживают этой нагрузки, да, они говорят, нам очень тяжело. Некоторые просто говорят, скучно, да, и они обращаются к протестантским церквям, где значительно легче восприятие. То есть, ну, вот протестантские гимны, они как легкие песни такие, да, очень простые для восприятия оказываются. Само богослужение, оно не такое тяжеловесное, нет
1: Да, незатратное такое.
2: А у нас, понимаете, вот эти древние византийские гимны, какие-то песнопения древние, да, которые даже если ты их переводишь, все равно нужно как-то объяснять. И, в общем, при этом глухого человека совсем не может пленить певческая культура, которая, конечно, накладывает на слышащих такой свой незыблемый эмоциональный отпечаток. Поэтому для глухого человека тут очень много проблем. И даже один раз у нас был такой диалог с одним пастырем, который сказал: «Ну как же так? Почему так происходит?» А я ему ответил, что да, мы ничего не можем сделать. Мы не можем альтернативное богослужение сейчас создать для глухих, такое, понимаете, которое многих из них устраивает, например, в протестантской церкви. Это тоже довольно серьезные проблемы. Тут, если раньше могли упрекать там православную церковь, что у вас нет общей трапезы, у вас нет какого-то внимания к людям, что будет внимание, будут и люди, это безусловно так, конечно, я с этим полностью согласен. Но все-таки вот сложность нашего богослужения, она и для обычных людей тоже имеет место быть, это проблема, да, уж и образованных, и, в общем, многое понимающих, а для инвалидов по слуху тут, конечно, да, все это очень непросто. Так вот, несмотря на то, что есть такие вот проблемы, мы все-таки стараемся учитывать их визуальную составляющую.
1: Поэтому поездки.
2: Да, поэтому очень много поездок мы совершаем. Для них паломнические поездки являются таким миром, в котором они открывают для себя что-то, познают, узнают. Некоторые поездки планируют они сами. Вот Марина Миграбова, в частности, да, она сама прорабатывает маршруты и очень часто ездит даже без сурдопереводчиков. Она сама может что-то рассказать. Мы можем оказать там вот какую-то помощь минимальную, сопроводительные письма, заранее куда-то звонки, заказ билетов или еще что-нибудь. Но нередко у нас поездки или походы где-то по музеям внутри Санкт-Петербурга уже и с сурдопереводчиком, и со священником мы организуем, соответственно, с тем, чтобы вместе молиться, вместе что-то видеть новое, к чему-то приобщаться. И они очень в этом смысле такая благодарная публика, очень откликаются.
1: Дорогие радиослушатели, позвольте напомнить вам, что сегодня у нас в гостях протоиерей Дмитрий Симонов, настоятель храма апостолов Петра и Павла при Педагогическом университете имени Герцена, и Юлия Валерьевна Тугаринова, заведующая Центром музейной инклюзии Музея истории и религии, сурдопереводчик в приходе храма святых апостолов Петра и Павла. Юлия Валерьевна, наверное, ваш музей часто посещает, раз вы там.
3: Да, конечно. Конечно, у нас регулярно проходят экскурсии, проводят и научные сотрудники музея, я иногда провожу. Но здесь, наверное, интереснее еще сказать, что глухие, которые являются частью общины, они очень много лет помогают в разных мероприятиях музея, в специальных инклюзивных мероприятиях. Например, Александр Миронов снимался в серии роликов «Топ-10 музейных экспонатов». Он рассказывал про распятие школы Джотто, к примеру, и про икону «Страшный суд» на жестовом языке. Это была такая серия мини-роликов на жестовом языке. Это, конечно, повышает информационную доступность музейного пространства для неслышащих, потому что наш музей очень активно ведет такую просветительскую деятельность, очень много дает информации про наши экспонаты на русском языке. И на русском жестовом языке мы тоже стараемся делать такой контент. Ну и глухие часто выступают в роли сопровождающих и переводчиков для слепоглухих, которые приходят в наш музей на экскурсионные программы. Это тоже для них определенного рода служение, на которое они отзываются очень горячо, уже неоднократно нам помогали, за что музей им очень благодарен.
1: Отец Дмитрий, извините, но по поводу поездок мы отклонились немножко. И далеко вы ездите? В Карелии вы были, да? Петрозаводск и не только другие города.
2: Ой, мы очень много где бывали. Ну, вот, наверное, из самых далеких путешествий — это Святая Земля. Причем наши неслышащие там были, по-моему, даже трижды. Вот, но вот на моей памяти дважды было. По-моему, еще одна была поездка, был крестовым настоятелем. Последнюю вот как раз я организовывал, она была такая наиболее многочисленная. Но мы вот делали все с учетом их пребывания. Было очень много всяких сложностей, которые мы смогли преодолеть. Но некоторые вещи даже шокируют людей. Например, когда мы сели в самолет, у меня была очень большая группа, я подошел к старшему бортпроводнику и сказал, мне бы переводчиков поставить где-то, когда будет инструктаж по поводу безопасности. И она на меня так посмотрела, у нее было сочетание во взгляде растерянности и понимания важности вопроса. Я говорю, ну вы же понимаете, что у вас там четверть самолет примерно, это глухие люди. И, в общем, они, нужно сказать, довольно оперативно согласились, и мы поставили рядом с двумя стюардесс, которые сурдопереводчиков, они дублировали на жестах все вот это вот, ну, обычный, да, спич о безопасности в начале полета. Мы бывали с ними в Риме, так как там наши небесные покровители, апостолы Петр и Павел, это, правда, была совсем небольшая группа, через Грецию, вот, познакомились с приходом греческим с неслышащими в Салониках, вот, и потом вот немножко были в Риме, посещали катакомбы и вот храмы, где мученики. Ну вот были поездки, разумеется, тут по Новгородской губернии, по Псковской губернии, в Карелию, как вы уже упомянули, да, тут, конечно, все довольно, и, конечно, вся Ленинградская область там исследовано вдоль и поперек такими паломническими поездками. В Москву ездили вот на патриаршее богослужение, которое было с сурдопереводчиками.

0: это, ну, Москва, само собой, разумеется, да, там обычно еще всякие какие-то конференции, там могли проводиться еще что-то.
1: Ростов-на-Дону.
0: Вот как раз с ростовским приходом у нас готовилась поездка, но там трагически скоропостижно умерла сурдопереводчица, с которой мы подружились, она у нас даже в храме была, вот, и буквально вот накануне она скоропостижно скончалась, к сожалению, вот не наладилась такой дружба. Так у нас, в общем, да, Великий Новгород, разумеется, тут не всякого
1: сомнения. Псков, да.
0: Ну, в Пскове нет общины глухих, они только-только сейчас как-то начинают, но пока у нас какие-то связи с ними нет. Есть с Петрозаводском. Вот в Петрозаводск ездили, да, там сурдопереводчиком служит девушка, которая когда-то в 2000-е годы в нашем храме переводила, Ксения.
1: Проторенный туда маршрут, раз да. Свой человек. Дорогие радиослушатели, на этом прервем нашу встречу с протоиереем Дмитрием Симоновым, настоятелем храма апостолов Петра и Павла при Российском государственном педагогическом университете имени Герцена, руководителем координационного центра по работе с глухими, слепыми и слепоглухими людьми, и Юлией Валерьевной Тугариновой, заведующей центром музейной инклюзии Музея истории религии, сурдопереводчиком школы жестового языка, уроки тишины и сурдопереводчиком храма святых апостолов Петра и Павла при университете Герцена. Программу эту подготовила Елена Обламская. Спасибо за внимание. До свидания.

прозвучала вторая часть концертной симфонии «Си бемоль мажор» Йозефа Гайдна в исполнении солистов и камерного оркестра «Виртуозы Москвы».

Свою старую мать он застал в слезах и тревоге. Бедная женщина думала, что ее Петра забрали в солдаты, и ей не скоро уже придется с ним увидеться. Какова же была ее радость, когда ее сын вернулся домой, да еще с кошельком, набитым деньгами. Петр не стал рассказывать матери о том, что с ним было на самом деле. Он сказал, что повстречался в городе с добрым приятелем, который дал ему взаймы целых 2000 гульденов, чтобы Петр мог начать стекольное дело. Мать Петра прожила всю жизнь среди угольщиков и так привыкла видеть все вокруг черным от сажи, как мельничиха привыкает видеть все кругом белым от муки. Поэтому сначала ее не очень-то обрадовала предстоящая перемена. Но в конце концов она и сама размечталась о новой, сытной и спокойной жизни. «Да, что там ни говори, — думала она, — а быть матерью стекольного заводчика почетнее, чем быть матерью простого угольщика. Соседки Грета и Бета мне теперь не чета. И в церкви я с этих пор буду сидеть не у стены, где меня никто не видит, а на передних скамейках, рядом с женой господина бургомистра, матерью господина пастора и тетушкой господина судьи. На следующий день Петр чуть свет отправился к вдове старого Винхфрица. Они быстро поладили, и завод со всеми работниками перешел к новому хозяину. Вначале стекольное дело очень нравилось Петру. Целые дни с утра до вечера он проводил у себя на заводе. Придет, бывало, не спеша, и, заложив руки за спину, как делал это старый Винхфриц, важно расхаживает по своим владениям, заглядывая во все углы и делая замечания то одному работнику, то другому. Он и не слышал, как за его спиной работники посмеивались над советами неопытного хозяина. Больше всего нравилось Петру смотреть, как работают стеклодувы. Иногда он и сам брал длинную трубку и выдувал из мягкой, не остывшей массы пузатую бутыль или какую-нибудь затейливую, ни на что не похожую фигурку. Но скоро все это ему надоело. Он стал приходить на завод всего на часок, потом через день, через два и под конец не чаще, чем раз в неделю. Работники были очень довольны и делали, что хотели. Словом, порядка на заводе не стало никакого. Все пошло в кривь и в кось. А началось все с того, что Петру вздумалось заглянуть в трактир.

0: отправился туда в первое же воскресенье после покупки завода. В трактире было весело. Играла музыка, и посреди зала, на удивление всем собравшимся, лихо отплясывал король танцев Вильм Красивый. А перед кружкой пива сидел Иезекиил Толстый и играл в кости, не глядя, бросая на стол звонкие монеты. Петр поспешно сунул руку в карман, чтобы проверить, сдержал ли стеклянный человечек свое слово. Да, сдержал. Карманы его битком набиты серебром и золотом. Но так верно и насчет танцев он меня не подвел, подумал Петр. И как только музыка заиграла новый танец, он подхватил какую-то девушку и стал с ней в пару против Вильма Красивого. Ну и пляска же это была! Вильм подпрыгивал на 4/4, а Петр на 5. Вильм кружился волчком, а Петр ходил колесом. Вильм выгибал ноги кренделем, а Петр закручивал штопором. С тех пор, как стоял этот трактир, никто никогда не видел ничего подобного. Петру кричали «Ура!» и единодушно провозгласили его королем над всеми королями танцев. Когда же все трактирные завсегдатаи узнали, что Петр только что купил себе стекольный завод, когда заметили, что каждый раз, проходя в танце мимо музыкантов, он бросает им золотую монету, общему удивлению не было конца. Одни говорили, что он нашел в лесу клад, другие, что он получил наследство, но все сходились на том, что Петр Мунк – самый славный парень во всей округе. Наплясавшись волю, Петр подсел к Иезекиилу Толстому и вызвался сыграть с ним партию другую. Он сразу же поставил 20 гульденов и тут же проиграл их. Но это его нисколько не смутило. Как только Иезекиил положил свой выигрыш в кармане у Петера тоже прибавилось ровно 20 гульденов. Словом, все получилось точь-в-точь, как хотел Петер. Он хотел, чтобы в кармане у него всегда было столько же денег, сколько у Иезекиила Толстого, и стеклянный человечек исполнил его желание. Поэтому чем больше денег переходило из кармана в карман Толстого Иезекиила, тем больше денег становилось в его собственном кармане. А так как он игрок был из рук вон плохой и все время проигрывал, то нет ничего удивительного, что он постоянно был в выигрыше. С тех пор Петер стал проводить за игорным столом все дни и праздничные, и будничные. Люди так привыкли к этому, что называли его уже не королем над всеми королями танцев, а просто Петером-игроком. Но хоть он стал теперь бесшабашным кутилой, сердце у него по-прежнему было доброе. Он без счета раздавал деньги беднякам, так же, как без счета пропивал и проигрывал. И вдруг Петр с удивлением стал замечать, что денег у него становится все меньше и меньше. А удивляться было нечему. С тех пор, как он стал бывать в трактире, стекольное дело он совсем забросил, и теперь завод приносил ему не доходы, а убытки. Заказчики перестали обращаться к Петру, и скоро ему пришлось за полцены продать весь товар бродячим торговцам, только для того, чтобы расплатиться со своими мастерами и подмастерьями. Однажды вечером Петер шел из трактира домой. Он выпил изрядное количество вина, но на этот раз вино нисколько не развеселило его. С ужасом думал он о своем неминуемом разорении. И вдруг Петер заметил, что рядом с ним кто-то идет мелкими быстрыми шажками. Он оглянулся и увидел стеклянного человечка.
1: «Ах, это вы, сударь, — сказал Петер сквозь зубы, — пришли полюбоваться моим несчастьем? Да, нечего сказать. Щедро вы наградили меня. Врагу не пожелаю такого покровителя. Но что вы меня теперь прикажете делать? Того и гляди, пожалует сам начальник округа и пустит за долги с публичного торга все мое имущество. Право же, когда я был жалким угольщиком, у меня было меньше огорчений и забот».
2: «Так, — сказал стеклянный человечек, — так, значит, по-твоему, это я виноват во всех твоих несчастьях? А, по-моему, ты сам виноват в том, что не сумел пожелать ничего путного. Для того, чтобы стать хозяином стекольного дела, голубчик, надо прежде всего быть толковым человеком и знать мастерство. Я тебе и раньше говорил, и теперь скажу, ума тебе не хватает, Петер Мунк, ума и сообразительности».
1: «Какого там еще ума? — закричал Петер, задыхаясь от обиды и злости. — Я нисколько не глупее всякого другого и докажу тебе на деле, еловая шишка!»
0: С этими словами Петер схватил стеклянного человечка за шиворот и стал трясти его изо всех сил.
1: «Ага, попался, властелин лесов! Ну-ка, исполняй третье мое желание! Чтобы сейчас же на этом самом месте был мешок с золотом, новый дом и...»
0: «Ай-яй-яй!» — завопил он вдруг не своим голосом. Стеклянный человечек как будто вспыхнул у него в руках и засветился ослепительно белым пламенем. Вся его стеклянная одежда раскалилась, и горячие колючие искры так и брызнули во все стороны. Петер невольно разжал пальцы и замахал в воздухе обожженной рукой. В это самое мгновение над ухом у него раздался легкий, как звон стекла, смех, и все стихло. Стеклянный человечек пропал. Несколько дней не мог Петер позабыть об этой неприятной встрече. Он бы и рад был не думать о ней, да распухшая рука все время напоминала ему о его глупости и неблагодарности. Но мало-помалу рука у него зажила, и на душе стало легче. «Если они даже и продадут мой завод, — успокаивал он себя, — у меня все-таки остается толстый Иезекиил. Пока у него в кармане есть деньги, и я не пропаду». «Так-то она так, Петер Мунк. А вот если денег у Иезекиила не станет, что тогда?» Но Петеру даже в голову не приходило это. А между тем случилось именно то, чего он не предвидел. И в один прекрасный день произошла очень странная история, которую никак нельзя объяснить законами арифметики.
3: Сказку Вильгельма Гауфа «Холодное сердце» читала Зинаида Николаевна Грицаенко.

Дорогие друзья, продолжение сказки Вильгельма Гауфа «Холодное сердце» слушайте в понедельник в 20:10.

0: В исполнении Христиана Шмидта и Штутгартского камерного оркестра прозвучала четвертая часть концерта номер 10 для органа с оркестром Георга Фридриха Генделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости культурной жизни Санкт-Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. По поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, вице-губернатор Николай Линченко провел в Петергофе выездное совещание по вопросам сохранения уникального дворцово-паркового ансамбля «Собственная дача». Власти намерены не только законсервировать старинные мосты и лестницы, но и превратить объект в новую туристическую достопримечательность. В свое время этот ансамбль принадлежал императрице Елизавете Петровне. Здесь проводили свой медовый месяц будущий император Александр II и его супруга Мария Александровна. Сегодня памятник архитектуры требует срочного вмешательства. Чтобы избежать необратимых разрушений, на объекте разворачивается масштабная программа консервации. В 2026 году на территории ансамбля планируется завершить консервационные работы, включая комплекс противоаварийных мероприятий для сохранения объектов культурного наследия, церковный мост, широкий мост и лестница.

объявлен конкурс по продаже дворцовых конюшен в Петергофе, находящихся в неудовлетворительном состоянии. На продажу выставлен комплекс, который входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Конюшни дворцовые». В комплекс входит 6 объектов недвижимости общей площадью около 12 тысяч квадратных метров, в том числе кузницы, библиотека, медицинская лаборатория, дом отдыха и санаторий. Начальная цена лота составляет 204,9 миллиона рублей. Заявки будут приниматься до 23 ноября. Торги запланированы на 27 ноября. Императорские конюшни располагаются на границе Александрии и Нижнего парка Петергофа. С 1723 года на этом месте располагался царский конюшенный двор. В 2015 году была одобрена концепция реставрации и приспособления для современного использования дворцовых конюшен. На территории памятника предлагалось создать конно-спортивный комплекс.

Здание бывшей школы на проспекте Обуховской обороны 54 в Петербурге, где училась поэтесса Ольга Бергольц, будет снесено ради строительства Большого Смоленского моста. Об этом сообщили власти города. Тем самым поставлена точка в споре вокруг сноса исторического здания. Накануне в дирекции транспортного строительства заявили, что если школу Бергольц не снести, возведение переправы намертво встанет из-за особенностей трассировки. Однако снос был приостановлен, так как городские активисты через суд пытались включить здание в список объектов культурного наследия. Чиновники, однако, настаивают, что здание архитектурным памятником не является, а для сохранения памяти о поэтессе в Петербурге мест достаточно. Чтобы погасить сопротивление градозащитников, власти города решили пойти на компромисс и вместо разрушенного здания на этом месте планируют обустроить специальное памятное место или сквер, посвященный музе блокадного Ленинграда. Состоялось второе заседание экспертно-закупочной комиссии Комитета по культуре Санкт-Петербурга. По итогам заседания фонды 10 городских учреждений культуры пополнятся новыми экспонатами на общую сумму 60 миллионов рублей. Для музея-заповедника Гатчина приобрели конный портрет императора Александра III, написанный на фоне Гатчинского дворца. Фонды Литературного музея «XX век» пополнятся архивом писателя Виталия Бианки. В него вошли личная переписка, фотоархив и редкие издания из его собственной библиотеки. Закупленные предметы в скором времени пополнят экспозицию музея, где уже представлена обширная коллекция личных вещей писателя. Фонды Музея театрального и музыкального искусства пополнили редкие 14-струнные звончатые гусли, которые считаются уникальным памятником отечественной музыкальной культуры. В интерьерах Елагина-Островского дворца скоро появится диван в стиле ампир, созданный по модели Карло Росси. Десять человек, ставших в этом году заслуженными реставраторами Петербурга, получат премии городского правительства. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Каждый из удостоенных почетного звания получит 300 тысяч рублей. Смольный выплачивает премии заслуженным реставраторам с 2009 года. Почетное звание стало первой в России правительственной наградой, учрежденной для реставраторов. Выставка «Партитура судьбы» к 120-летию со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича открылась в музее Смольный. Об этом сообщил архивный комитет Санкт-Петербурга. В подготовке экспозиции приняли участие петербургские архивы. Выставка освещает важнейшие этапы жизни и творчества советского композитора. Посетители смогут увидеть архивные документы, фотографии и газетные вырезки. Также гостям покажут видеоролик с фрагментами кинолент, музыку к которым написал Шостакович. В Большом зале Союза писателей Санкт-Петербурга 13 октября в 17 часов состоится открытие выставочного проекта «Глазами мамы. Живопись, скульптура и графика. Вход на вернисаж свободный». Проект был создан в 2020 году. Более 10 выставок прошло в крупных музеях России, художественных галереях, библиотеках, в зоопарке Санкт-Петербурга и даже в родильном доме. Под кураторством Марии Родинской более 40 профессиональных художниц показывают свои произведения. Выставка будет открыта до 25 октября, со вторника по воскресенье, с 12 до 19 часов. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В субботу 10 октября облачная погода без существенных осадков, 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление 741-749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 87%, ветер западный 3-5 метров в секунду. В воскресенье 11 октября пасмурная погода, небольшой дождь, плюс 7-9. Атмосферное давление 752-757 миллиметров, относительная влажность воздуха 87%, ветер северный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра облачно, без существенных осадков, плюс 8-10, а в воскресенье пасмурно и небольшой дождь, 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление в эти дни будет расти.
Сейчас в Петербурге плюс 12 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 7 ноября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни и возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 7 ноября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. В эфире программа «Уроки истории». В этой программе мы обратимся к событиям столетней давности, а именно событиям Октябрьской революции и последовавшим за ней. Повод для нашего разговора дала состоявшаяся 5 сентября этого года Божественная литургия на территории Ржевского полигона. 5 сентября – это дата декрета о красном терроре, который начался уже, собственно, и раньше, начиная с арестов членов Временного правительства и других государственных деятелей, ну а потом уже и бессудных расправ, грабежей. В общем, атмосфера этих лет хорошо передается в поэме «12 Блока». Так вот, это было только некоторой прелюдией к дальнейшему, и декрет о красном терроре положил начало целой цепи массовых репрессий, которые проходили в нашей стране на протяжении последующих десятилетий. Ржевский полигон – это одно из мест памяти в нашем городе. Более известно, наверное, Левашовская пустошь, место массовых расстрелов. Но, по мнению многих историков, Ржевский полигон стал местом, в котором, собственно, начались первые массовые казни, связанные именно с событиями революции и гражданской войны. Как теперь становится ясно, казни там продолжались и в последующие годы. Мы уже говорили, конечно, не раз о всех этих событиях и об этом месте, но очень важно знать, что на сегодняшний день продолжает делать и церковь, и общество по увековечению памяти жертв вот этих страшных политических репрессий. Сегодня у нас в гостях председатель комиссии по сохранению памяти новомучеников-исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших Выборгской епархии иерей Антоний Быков. Отец Антоний, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И главный библиотекарь Российской национальной библиотеки, петербургский историк, инициатор и составитель многотомного ленинградского мартиролога Анатолий Яковлевич Разумов. Анатолий Яковлевич, здравствуйте.
2: Доброго дня, спасибо.
0: Анатолий Яковлевич, может быть, вам первый вопрос я обращу. Несколько слов все-таки напомните нашим слушателям, что это за место, Ржевский артиллерийский полигон, что там происходило, как он был открыт, собственно говоря, но относительно не так давнее время, как место вот таких расправ.
2: Да, спасибо. Было известно по многочисленным свидетельствам, что в первые годы после 17-го расстреливали в Петропавловке поначалу, в Петропавловской крепости, а потом расстрелы перенесли на территорию морского полигона, на территорию полигона. По документам, которые я исследовал, а я просмотрел все рассекреченные документы о расстрелах с 1918 по 1941 год, работая над томами ленинградского мартиролога, серии книг «Ленинградский мартиролог», «Петроградский мартиролог». Вот по моим наблюдениям, первые расстрелы, почему мы твердо говорим, что в Петропавловке, потому что найдены останки. Уже множество останков найдены, и более 3 лет назад они были погребены, ведь тогда просто сваливали в яму, когда расстреливали, а теперь они были захоронены на кладбище памяти жертв 9 января. Но уже с весны 19-го года, судя по документам, расстрелы были перенесены на полигон. Понятно, потому что в центре города, пусть это была не открытая территория при Петропавловке, а закрытая, огороженная, но, тем не менее, ну, понятно, в центре большого, огромного города проводить расстрелы – это было не то. И тогда избрали Ржевский полигон, при этом использовались различные участки полигона. И были свидетельства о том, куда, кого возили, например, ну, из самых известных свидетельств – это то, что Николай Гумилев и его однодельцы были расстреляны где-то в районе Бернгардовки, на территории полигона. Поиски шли постоянно этого места, они пока ничем не увенчались, места погребения мы не нашли, но место памяти возникло. возле так называемого порохового погреба у Старого Ковалева. Были сведения о нескольких еще других участках полигона. Судя по всему, выбирали те места, где было удобнее. И вот краевед Алексей Крюков собрал в конце 80-х годов свидетельства местных жителей о том, что под Токсовым на полигоне, при дороге, которая шла от Ржевки по территории полигона до Токсова, туда приезжали машины и там расстреливали на месте. Местные жители натыкались на разрытые погребения. Достаточно для людей была обычная дорога. И они натыкались на какие-то погребения, дикие звери разрывали, затем находили остатки одежды, обуви, обращались в милицию. И бежавший в Финляндию в самые первые годы советской власти Юхани Конкка, впоследствии финский писатель, он описал это в романе «Пиетари Валот. Огни Питера». Вот как это было, как расстреливали сначала в одном месте, как раз упоминает и старая Ковалева, потом было придумано другое место, и пошли расстрелы. И в 92-м году впервые шофер скорой помощи Юсси Иван Федоров из Токсова привез нас на это самое место, которое они видели с вершины своих деревень. И слышали эти звуки расстрелов, и фары светили, машины. Место хорошо было известно. Он нас привез, ну, примерно к этому месту, потому что население было ко времени войны выселено с тех мест. Но они, конечно, помнили и знали все. Вот он нас привез, втроем мы были с ним. Был Вениамин Викторович Иуфа и была Наталья Одинцова от «Вечерки». Но было очень холодно, начало зимы. Тем не менее, мы поставили свечки на этом месте, помолились и уехали. И было опубликовано все это. Вот рассказ о Койранканах, где это примерно и так далее. Но 10 лет поисковым отрядам потребовалось там же ходить, поблизости, со щупами, просматривая пространство. И в 2002 году нашли первое погребение там, в Койранканах. Все подтвердилось. Теперь уже довольно много останков, благодаря отцу Вячеславу Харину и ежегодным поездкам туда, найдено множество останков, это стало местом памяти. Полигон содействовал установлению поклонного креста, там тоже литургия в нынешнем году состоялась. Но, к сожалению, хронологически мы не можем пока точно сказать, а какого времени эти останки, потому что ни одного предмета личного, который мог бы подсказать, кто это найден, мы не знаем. А в документах о расстрелах, начиная с 18 года, запрещено было указывать, где расстрелян и где закопан. Редчайший случай, когда что-то позволяет это понять. Поэтому у нас есть вот такое место памяти, определенное найденное со многими останками на полигоне Койранкангас. Есть куда более знаменитое, известное место Ковалевский лес, где уже поминают много лет, много памятных знаков возникло, и считается, что там где-то погребены Гумилев и его однодельцы, Таганцев и его супруга. Но эти большие погребения не найдены.
0: Там известно, это могила шести вот была, она вот, первая, собственно, с этого это стало звучать, с этого момента.
2: Причем и эту могилу шести, и Койранкангас нашел поисковый отряд небольшой одного и того же человека. И он посещает у нас и Койранкангас, и Ковалева всегда с нами, слава Богу. Поиски надо продолжать. Все с этим согласны. Я не исключаю, что расстрел был за Лубьей, за рекой, потому что в тех местах мост туда проходил. И это было бы более укромным местом. Я думаю, найдем все-таки. Так что вот, что я могу сказать.
0: Ну и там такое общедоступное место, это пороховой погреб вот этот. И в основном там, я так понимаю, и совершаются сейчас основные богослужения.
2: Повезло с уполномоченным по правам человека по Ленинградской области Сергеем Сергеевичем Шабановым. Я помню, мы присутствовали на заседании в Смольном, это была осень 18 года. О Ковалевском вот этом месте памяти много говорили, были различные проекты, и Сергей Сергеевич сидел и все это фиксировал. И вот оказалось через 2-3 года, что он единственный, кто полностью выполнил все, что собирались делать. То есть от шоссе была проложена такая ухоженная дорожка, вместо того, чтобы по лужам и по тяжелой тропинке туда пробираться.
0: Деревянные такие.
2: Да, сделали в этом месте съезд, то есть не перебираться через ограждение шоссе.
0: Да, расширение.
2: Расширение, приостановиться можно. И это привело к быстрому развитию церемоний, которые там проводятся. Однажды я принимал участие в чтении имен вот по Таганскому делу, как раз в этом месте, 30 октября, школьников приводят, не молодежь, чтобы они видели, присутствовали. Ну и, наконец, вот эта большая литургия.
0: Спасибо. Отец Антоний, может быть, вы тогда расскажете вот о состоявшейся литургии, кто служил, кто собрался почтить память.
1: Эта литургия уже пятая по счету. С 22-го года началась такая традиция. В 22-м году в ходе памятных мероприятий Вениаминовых дней в августе, памяти священномученика Вениамина, в ходе общения, обсуждения была предложена такая идея. Это место памяти сделать еще местом литургии, да, такого памятования молитвенного. И с тех пор, уже в пятый раз в этом году совершалась, иногда ее возглавляет архиерей, иногда благочинный Всеволожский или вот секретарь Выборгской епархии, как последний раз протоиерей Игорь Аксенов. То есть это такое значимое для Выборгской епархии, на территории которой находится Ржевский полигон, событие значимое, и там всегда собирается не один десяток духовенства из всех благочиний, приглашаются и приезжают священники, несмотря на то, что вот суббота, служебный день, но набирается для участия в этой литургии. Особенность Выборгской епархии состоит в том, что у нас практически нету своих новомучеников, потому что большая часть епархии в период после революции она была на территории Финляндии. И годы и после революционных событий, и большого террора как бы обошли стороной. Но, с другой стороны, Ржевский полигон стал таким вот страшным местом массовых расстрелов. И поэтому в деле сохранения памяти новомучеников и просто жертв репрессий для нас Ржевский полигон стал вот таким самым значимым местом. Поэтому вот эта литургия становится таким массовым событием, и прихожан много приезжает. Ну и, конечно, она сопровождается и литией у Большого Поклонного Креста, который установлен у здания порохового погреба, или, как она официально называлась, разрядная база. Под таким наименованием тоже в документах она фигурирует. И хочется надеяться, что вот эта традиция, установившись, будет не только сохраняться, но и приобретать все какие-то большие масштабы. В этом году впервые такой отклик был широкий.
0: А с чем вы связываете вот такой, может быть, несколько возросший даже интерес к этой теме и вот такое чувство причастности у многих людей?
1: Ну вот, может, как раз с тем, что вначале возникла эта традиция, и люди вначале еще мало знали. Если панихиды на самом месте расстрелов массовых на Куйран-Кангасе, они уже достаточно давно отцом Вячеславом Хариновым организуются и проводятся, то литургия на Ржевском полигоне в силу доступности свободной, она менее была известна. С каждым годом все больше людей узнавали. И, кроме того, в 2023 году епископ Варнава, Выборгский и Приозерский, когда был назначен на кафедру, он организовал комиссию, которой раньше не было в Выборгской епархии, и полигоном больше занимался Всеволожский благочинный отец Роман Гуцу и священник Олег Патрикеев из Всеволожского благочиния. А здесь была образована комиссия, и была поставлена задача, да, вот эту память, ну, оживить, популяризовать, если так можно выразиться. И комиссия начала какие-то мероприятия проводить. Вот вначале был установлен поклонный крест на самом Куйран-Кангасе усилиями Александра Куприянова. И там Анатолий Яковлевич прочитал впервые имена расстрелянных. До этого момента память была как бы безымянной. Вот есть десятки, может быть, сотни останков, но ни одного имени. И эта память стала оживать. Появились имена, они были опубликованы и на сайте православия.ру, и издана печатная брошюра с именами. И затем стали появляться другие публикации, и как бумажные, так и на сайте епархии тоже стали появляться и публиковаться материалы, многие из которых собирал, формировал Дмитрий Евгеньевич Михайлов, тоже член комиссии, да, ваш прихожанин. Очень активно стал участвовать в этой деятельности, во многом на базе собранных им материалов. И уже в этом году, 26-м, на Вениаминовы дни традиционно совершалась заупокойная лития в пороховом погребе с участием паломников, гостей, приехавших на эти мероприятия. И там были предложены тоже брошюры, календари, материалы. Уже в августе стала эта информация распространяться, и, может быть, она тоже еще подогрела интерес к литургии 5 сентября, которая тоже была заявлена, она была анонсирована. и больше людей к ней проявили интерес. Как просто прихожан, так и людей, кто занимается темой памяти. И с некоторыми представителями братств православных познакомились, и с представителем уполномоченного по правам человека из Петербурга, с нашим областным уполномоченным Сергеем Сергеевичем мы давно плотно работаем. Стенды устанавливали возле порохового погреба.
0: Понятно. Анатолий Яковлевич, а вот обнаружены относительно недавно вот эти имена, связанные с конкретно этим местом. Вы говорили о том, что запрещено было в делах фиксировать место расстрела, место захоронения. А вот найденные вот эти 228 имен, каким образом удалось обнаружить, как это все произошло?
2: 228 – это второй список, который я придаю звучанию, даже третий. Уже понятно, что по всем сведениям это привязано к полигону. Это списки расстрелянных в 21-м году по Таганцевскому делу, делу так называемого Таганцевского заговора. Да. И их читали мы в День памяти и на Троицкой площади, и в Музее политической истории России, и у порохового погреба читали эти имена. А затем я подумал, что ведь все это выявлено было мною в архиве уже довольно давно. Когда мы завершили 6 томами имена расстрелянных в 1937 году, в Ленинграде и по приказам из Ленинграда были расстреляны примерно 45 тысяч человек. Я имею хорошее представление о том, сколько людей было погублено в эти годы во время карательной кампании 1937-1938 года. За полтора года в Советском Союзе были арестованы около 1,5 миллиона человек, и из них убиты тайно около 800 тысяч человек. Вот по ночам закапывание в траншеях, ямах, а я, как археолог, принимал участие в раскопках Бутовского полигона одной из траншей, имею полное представление, документальное и раскопочное о том, как, да, археологическое, о том, что это было такое, что это был за ужас. И вот всегда задавали вопросы и на Троицкой площади, и в Левашове, и повсюду. А где имена другого времени? Поэтому в ходе работы над мартирологом в архиве я решил, что постепенно надо идти хронологически опускаться вглубь исследования имен расстрелянных, списков расстрелянных. И мы опубликовали вот анонс, что у нас тома мартирологов, в конце концов, охватят период с 17 по 1953 год. Это время существования Левашовского могильника, но с 17-го года у нас были только предания о том, где, как, что, еще тогда останков не было найдено. Опускаясь вглубь, конечно, я с особым волнением подходил к 22-му году и 21-му году. И вот передо мной документы 22-го года о расстреле. Их очень немного. Очень немного. В 22-м году почти не было расстрелов в Петрограде. Почему? Ну, переломный момент после гражданской войны и изменения карательных органов, как себе они представляли, новый путь к новому миру еще более открывался, значит, со смертной казнью тут можно приостановиться.
0: В 22-м году процесс митрополита.
2: Я о чем говорю. И вот свидетельствую, что нет документа о расстреле этом. Их нет здесь. В Петрограде, а я думаю, что дело в Москве, найдется, конечно, потому что в одном из заседаний я входил в течение 5 лет в эту межведомственную рабочую группу, общероссийскую, по вековечной памяти, у нас был разговор о том, что надо искать, и вот предыдущий, не нынешний, тогда начальник Центрального архива ФСБ, Василий Степанович Христофоров, на заседании в Твери так и сказал, что нужно поиск вести, да, заново, все, может быть, когда-нибудь найдется. Но пока что мы знаем, мемориальная доска филармонии, место расстрела неизвестно 22-го года. А потом я пришел в 21-й год, и там вот это было, конечно, потрясение, потому что одно дело мы все знаем, Гумилев, Таганское дело, другое, когда были найдены эти документы.
0: Простите, документы
2: о расстрелах.
0: О расстреле, но без указания конкретного места.
2: Все-таки. Без указания, как правило. Понятно, это да. Очень редкий случай. И дальше глубь спускался, 20-й год, 19-й. И вот я, когда добрался до списков заложников, 500 человек, расстрелянных в 18-м году, это просто список, при нем записка, что он найден в мусорной корзине в 21-м году, просьба всех взять на учет, на расстрельную картотеку и так далее. Вот и уровень первых массовых убийств и расстрелов. Но по другим документам, Есть все-таки описи с указанием дат расстрела, алфавитные записи, куда вписывали причину, фамилия, имя, отчество, возраст, не год рождения, а возраст записывался. Большая часть этих документов сохранилась, что-то допускаю, что и не сохранилось, либо, может быть, что-то и не рассекречено. Так вот, просто стало понятно, что мартиролог большого сталинского террора уже 13 томов отнимает и времени огромное. Я решил, что надо ряд имен все-таки обнародовать и публиковать, но так, чтобы сопоставлять со всем, что мы только знаем. Первый документ, о котором отец Антоний говорил, я зачитал имена на Коранкангасе, это был расстрел января 19 года, а сейчас тоже от января 19 года второй тоже документ, вторая группа расстрелянных. Почему, на каком основании мы можем говорить, что это полигон? Угу. Первое. У нас все свидетельства опубликованы.

0: разбором Петрочка и в сопоставлении с этими списками, вот это небольшими частями я готовлю, передаю, и я обещал отцу Антонию, что к 30 октября вторую часть вот этого списка 228 я передам для публикации, для огласки. Одновременно размещаю на сайте «Возвращенные имена. Книги памяти России» при Российской национальной библиотеке. Угу. Вот это еще не полноценный петроградский мартиролог 17 по 23 год, но это материалы к петроградскому мартирологу 17-23 годов. Последние годы так оживилось и о пороховом погребе Ковалевском, в Ковалевском лесу, и Левашова. Это два уже равнозначных по значимости места памяти. Пусть возле одного из них нашли еще немного останков, но по звучанию, и потому что люди хотят найти эти могилы. Слава Богу, мы не забыли об этих первых годах, которые практически последующие повторяли это все. По находкам Петропавловки я был на этом раскопе, видел, как сваленные в эти ямы еще вместе со своими личными вещами еще что-то, с крестиками, запонки какие-то там встречаются. Уже в 19-м году все это фиксировалось, отнималось, изымалось и раздетыми возили на расстрел. Вот. А тогда это было так. Все зверства, они были изначально такими же, только там они были более масштабными в 37-38 году. И вот что я заметил, что для меня было очень важно. В Левашове, на поляне, посвященном жертвам генералов и офицеров, нижних чинов, которые прошли Великую войну 14-18 годов, на деревьях портретики тех, кто дожил до 37 года, и по планам, раз они были на учете НКВД, как офицеры царской армии, вот их по спискам около 500 человек Российский общевоинский союз расстреляли. Когда возникает общественный памятник, мы его освещали и установили в августе 2014 года, в годовщину войны, то вокруг на деревьях возникают персоналии. И кто-то, понимая совершенно, что это просто символическое здесь место памяти им, установил портретик Николая Гумилева. Вот мы еще не нашли его погребения. Но это место их памяти, и его установили на дереве, как кинотаф здесь. И вдруг, к моему удивлению, когда я шел при посещении в предыдущий раз порохового погреба, этой ухоженной уже теперь дорожки, стало легче туда ездить, и вдруг я вижу у дорожки памятный знак расстрелянному во время большого сталинского террора, 37-38. Они здесь его решили установить, не в Левашове. Эти места очень перекликаются. И родилось, наверное, не случайно, что мы теперь синхронно в один день памяти жертв политической репрессии в полдень в обоих местах читаем. И то, что уже 5 лет литургия проводится также и в Койранкангасе. А в Левашове первое состоялось 21 октября 1989 года. Еще его не открыли для жителей города. Но для небольшой группы родственников служили отец Александр Ранны и Андрей Чижов, который уже ушел. Когда возникали церемонии чтения по стране, то мы свой отсчет вели вот от того первого поминовения в Левашове, 21-го. Но теперь, слава Богу, у нас два больших-больших места памяти.
1: Отец Антоний, может быть, такого общего характера вопрос вам задам. Его задают некоторые люди в церкви. Для меня это немножко странно, но, тем не менее, стоит, наверное, это как-то осмыслить. А почему вообще церковь должна этим заниматься? Новомученики – это тема совершенно понятная. В данном случае с Ковалевским лесом связаны, в общем, тоже некоторые предания, недоказанные, не очень внятные, о расстреле митрополита Вениамина и 3 человек с ним. С новомучениками более понятно. А вот те люди, которые пострадали, будучи просто верующими, может быть, неверующими, люди других конфессий, как вам кажется, церкви есть до этого дело?
2: Я думаю, есть, потому что здесь вопрос шире стоит. Вопрос о памяти – это вопрос о правде. Потому что в наше время очень часто звучат призывы не ворошить неудобную правду, не ворошить неудобное прошлое. Но без правды невозможно приобщение к тому, кто о самом себе сказал: «Я есть путь, истинная жизнь во Христу». И если мы выбираем комфортную полуправду, умолчание о том, что происходило.

0: их, если мы готовы предать забвению память людей, разделяя их на категории, вот достойные памяти новомученики, а должны быть преданы забвению остальные, кажется, это пред Богом не совсем правильно. Господь, как мне представляется, от нас ожидает тому, чтобы мы научились безоценочному принятию людей. Да, как Господь, да, есть любовь, всякого человека любит, да, ищет для него благо. Так и мы призваны не оценивать, не делить людей, тем более живших ранее, а сохранять о них память. Потому что без памяти, без прошлого, без правды, собственно, и будущего нету. Во-первых, возможен возврат и повторение к тем ужасам, которые были в прошлом. И чтобы сделать невозможным на уровне мировоззренческом повторение этих событий. Потому что, опять-таки, можно слышать о каких-то внешних материальных достижениях советского государства при полном забвении того, какой ценой зачастую они достигались, да, ценой жизни человеческих. И если мы делаем допустимым повторение этой истории, перекраивая, как бы переиначивая память, то мы окажемся, может быть, ответственны перед последующими поколениями. Потому что сейчас все, что мы делаем, те выборы, которые мы совершаем, они влияют на жизнь тех, кто после нас будет жить. Поэтому пред Богом, мне кажется, наша ответственность эту память хранить. Потому что как у Бога все живы, как Он сам хранит и животворит, по сути, память, так и Церковь прежде всего призвана эту память хранить. Люди не перестали эти существовать, они живы у Бога. Вот я так думаю.
1: Спасибо. Вполне разделяю ваш взгляд на участие церкви в этом деле. И все-таки надо сказать, что если на общественном уровне все-таки эта память как-то немножко затухает, то в церкви, хотя, наверное, все равно не на том уровне, на котором это должно было бы быть, исходя из того, о чем вы сказали, совершенно справедливо, Христос действительно не разделял людей. Это вот для фарисеев, книжников, иудеев было свойственно. Это мы, а это все внешний мир по отношению к нам. Ничего подобного. Вот Христос ровно обратную интенцию задает своей проповедью. Когда-то, я помню, в нашем документе, синодальном, даже принятом собором об увековечении памяти жертв политических репрессий, говорилось о том, что мы должны, священники, епископы, говорить не только о новомучениках, но ходатайствовать перед органами власти, например, о снятии с топонимов имен людей, которые совершали массовые злодеяния и преступления в нашей стране. И наоборот, стремиться к тому, чтобы увековечивать в этих топонимах память жертв этих репрессий. Этот пункт существовал, и на радио мы долгие годы, ссылаясь на это, проводили большие циклы программ по переименованию. Улица Белокуна была таким вот острым моментом. Мы собрали более 8 тысяч подписей людей. Это, однако, не имело никакого значения, потому что топонимическая комиссия совершенно справедливо заявила, это ваше мнение такое, а есть люди, которые думают иначе. Потому что на государственном уровне этот вопрос не оказался решенным до конца. Нету общенародного консенсуса по поводу того, а что, собственно, был этот период советский. Нигде не написано крупными буквами, что это была преступная власть, которая расправлялась массово с собственным народом. И поскольку такого мнения не высказано, теперь становится возможным и восстанавливать памятники Сталину, и ставить новые в товарном количестве. Я уже не говорю про то, что памятники Ленину так как стояли, так и стоят. Хотя основа и начало всего этого процесса было положено, несомненно, товарищем Лениным. Поэтому я очень рад, что вот в Выборгской епархии создана ваша комиссия, в которой вы предпринимаете конкретные действия, шаги по увековечению памяти. И мы, конечно, тоже на радио с удовольствием будем включаться и дальше. У нас было очень много программ на эти темы. Но будем поддерживать информационно, безусловно, и призывать людей, наших слушателей, приезжать на вот эти дни памяти, в те места, где происходит чтение имен, на Троицкой площади, Левашова, в Ржевском полигоне, вот во всех этих местах. Анатолий Яковлевич, я хотел еще вас спросить, что вам кажется нужно было бы, именно говоря вот о Ржевском полигоне, Ковалевском лесе, да, там сделать? Были самые разнообразные планы, даже очень грандиозные. Вы прекрасно помните, когда была комиссия при Михаиле Борисовиче Петровском по увековечению памяти, тогда была государственная большая программа, и предполагалось создание какого-то большого музея, центра исследовательского, и мы, конечно, предлагали тоже создать там храм. То есть целый большой комплекс, который бы помогал не только внешне как-то увековечить память, но еще и чтобы это доходило до людей, до детей, молодежи и так далее, чтобы это именно стало темой, на которую люди размышляют, таким центром распространения этой информации. Вот что сейчас в наших условиях, которые несколько изменились, скажем, с тех пор, вам кажется, было бы возможно сделать там?
2: Очень серьезно изменилось все. Представьте, когда я был экспертом в межведомственной рабочей группе увековечения памяти, и я принимал участие в формировании федеральной программы увековечения памяти. Мы ее создали к 2013 году. И мои предложения в значительном числе вошли в преамбулу этой федеральной программы увековечения памяти. Тогда Михаил Александрович Федотов был во главе Совета по правам человека и вот этой федеральной программы. И летом 2013 года на заседании было сказано: вы знаете, денег на это все нет и не будет, на эту федеральную программу. Оставьте. И в 2015 году была принята как концепция, не федеральная программа, а концепция увековечения памяти. А в 2024 году она была столь серьезно изменена и переделана, что речь о другом совершенно. Поэтому, с моей точки зрения, вот как я сейчас вижу и работаю по-прежнему со всеми именами погибших, пропавших без вести, пострадавших от государственного террора, то мне кажется сейчас наиболее важным сохранить облик того, что сохранилось. Да, в будущем, возможно, будет многое другое. И музеи, и храмы, которые будут развивать это все тем. Но сегодня надо по возможности сохранить облик вот этих обоих мест памяти. Тот облик, какими они были. Тогда глубже воспринимается все, и память будет постепенно там наращиваться. Между тем, когда я слышу о каких-то проектах изменения облика, меня просто берет оторопь. В 1989 году, когда рассекретили Левашовский спецобъект, то главный художник города Феликс Романовский, архитекторы, первое, что они решили, по возможности сохранить то, что есть. Забор, ограду, ворота. Люди начали приносить что-то сюда для памяти. Хорошо, пусть оно хранится. Проложить только дорожки по тем, которые там уже видны. И поминать сюда приходить. Вот это было главным. И, конечно, в Ковалевском лесу тоже крайняя осторожность нужна. Во-первых, дальнейшее исследование должно продолжаться по поводу этого объекта, который называют пороховым погребом. Дополнительные обследования и организации поисков дополнительных там. Это сейчас, я считаю, самое главное, пока не поздно. Там, за пределами Залубьей, на той части полигона, там большие работы, целые земляные валы устраивают. Когда мы едем поминать в Куранкангасе, дорога совершенно меняется, там меняется ландшафт. А если там где-то погребение? Уже были у меня посетители такие, которые приходили и говорили: знаете что, Анатолий Яковлевич, мы там гуляли за Алубией и видели там очень какие-то подозрительные геометрических форм, провалы какие-то в земле и так далее. Надо бы это посмотреть. Возможно, это ничего не значит, но поиск надо продолжать. Мы должны найти эти массовые погребения. Кронштадтских восставших возили туда для расстрела. Часть в детском селе расстреливали, часть везли на полигон. Тех, кого держали в новочеркасских казармах, конечно, отвозили сюда, на этот полигон. Ну, да, это тоже понятно. Вернусь к тому, что меня беспокоит. Есть как изначально, с 89-го года, так и сейчас, люди с какими-то завиральными идеями и проектами. Нельзя допускать, чтобы люди там какое-то имя увековечили, кинотав какой-то поставили. Это нельзя делать. Надо как-то это все унифицировать, чтобы было все одинаково, имена написать, на том остановиться и так далее. То есть запретить человеку кинотав поставить и как-то отразить, как он себе видит это место памяти. Или вот поменять забор, поменять ворота. Да так нельзя. Что же вы такое делаете? Это должно сохраниться таким образом. А вокруг этого тогда растет память. И вы знаете, мне впервые в Париже пришла эта мысль. Был семинар в 2008 примерно году. Семинар по местам массовых казней. Массакры, кажется, это по-французски звучит. Французы рассказывали о сожженных деревнях нацистами во время Второй мировой войны. Игорь Горьковый рассказывал о Бутовском полигоне, а я рассказывал, меня пригласили о Левашове рассказать. И это были всего лишь фотографии, но произвело это очень сильное впечатление. И когда все обсуждали, я говорю, знаете, а пожалуй ведь, чем важны вот эти места памяти, в которые превратились места злодеяний? Я вижу людей, которые посещают их. И вот представьте, человек живет с этой памятью бедой для себя десятилетиями. Иногда, ну, как наэлектризованно чувствуется, ты эту память не поймешь. Я тебе всего не расскажу. А в этих местах, когда они получают возможность отдать часть своей памяти, даже физически, вот установив какой-то памятный знак, они насыщают памятью это место. И поэтому для тех, кто приходит в себя, кому вообще все равно совершенно. И эта история, и эти все убиенные, и все остальное, вот это им передается в наибольшей степени. Поэтому так важны, поэтому так надо беречь облик этих мест. Вот когда Орадур во Франции, он бережется во многом таким, как эта деревня была после злодеяния. И, как сказал мне директор Орадура тогда на том нашем семинаре, вы знаете, кто решает здесь основное о том, как с чем быть? Ну, финансирование, он говорит, проблемы нет. Оно федеральное, муниципальное пожертвование. А вот определяют, как есть и как будет дальше, совет потомков жертв. И без их согласия, то тут официальная делегация не ступит и ничего лишнего не предпримет. К сожалению, у нас это не совсем так.
1: Понятно, да, что задача сохранить то, что было, дать возможность стихийного, совершенно такого спонтанного развития силами тех людей, чьи предки вот здесь находятся, и не строить каких-то больших грандиозных планов, какой-нибудь комплекс построить многоэтажный, там, не знаю, или еще что. Это может быть
2: сегодня
1: отрицательно. Это... Но это понятно, что это просто нереально сегодня, но, может быть, да и промыслительно, что это сегодня невозможно. Увековечить память действительно может быть гораздо лучше, если меньше всего вносить вот такого государственного, формального,
2: вот, централизованного.
1: Да.
2: Вот это
1: да,
2: точные слова.
1: Грандиозного, да. Вот ничего, да, этого не нужно.
2: Покрасивше. Да. Вот так не стесняйся сказать, да этот же забор будет красивше новый.
1: Да, да, понимаете, да, да, да. Вот. Хорошо, понятно. Может быть, теперь еще последнее, о чем я хотел поговорить. Уже 30 октября, День памяти жертв политических репрессий. И мы хотели бы, может быть, Анатолий Яковлевич и отец Антоний услышать о том, что будет в этот день или там рядом с этим днем, какие мероприятия, куда люди могут прийти, к чему присоединиться. Наша программа выйдет, я надеюсь, в ближайшие дни, чтобы наши слушатели узнали, в чем можно принять участие.
2: Ну вот что мне известно, как и в прошлом году, тоже на радио «Град Петров» я рассказывал о том, что предполагается. Оказалось, что формируемый ныне план на 30 октября, День памяти жертв политических репрессий, в части поминовения повторяет план прошлого года. То есть на Троицкой площади 30 октября в 9:45 будет звучать метроном и состоится возложение цветов и венков к Соловецкому камню. Затем желающие посетить место памяти Левашовского мемориального кладбища на автобусах отправятся в Левашово. И там в полдень, в 12 часов, состоится церемония возложения цветов и венков от общественных организаций, от конфессий, от администрации Петербурга, как законодательного собрания Петербурга, и от области также. И синхронно в это же время будет церемония проводиться и в Ковалевском лесу у порохового погреба.
1: В районе 12 часов тоже,
2: в полдень, да. Затем в 13 в Левашове после этой церемонии будет чтение имен. В 15 часов обычно автобусы уходят обратно в город. В этот же день, по предложению Комитета по культуре, как мне известно, в плане отмечено, что в саду Фонтанного дома, в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, будут проходить мероприятия ко Дню памяти, причем весь день. С 10 утра до 22, до 10 вечера, включающие поминальное чтение имен жертв политических репрессий. И это звучит многообещающе, потому что в прошлом году у нас это не было, и это было последние 2 года сложно это согласовывать. Как будто бы это все есть в плане, надеюсь, он будет подписан губернатором, и все состоит. Мы обязаны сохранить наши традиции. Хотя бы в таком не вполне широком пока виде. Наше чтение имен 30 октября называется «Хотелось бы всех поименно назвать». До этого еще далеко, но мы в пути.
1: Обычно мы тоже панихиды служили. Будет ли в этом году панихиды на Троицкой площади, в других местах?
2: На Троицкой площади, как и в прошлом году, будет только возложение цветов и венков в 9:45. Раньше это было позднее. Потом у нас на Троицкой площади было чтение имен тоже.
1: Да, да, да.
2: Теперь и в прошлом году этого не было. Нет. Чтение имен только одна площадка была. В прошлом году она была согласована для Левашовского мемориального кладбища, но перед самым 30 октября разрешили нам чтение имен, вот эту церемонию, хотелось бы всех по именам назвать, у Казанского собора. И мы провели ее. Мы из Левашова перебрались к Казанскому собору, и там уже в вечеру тоже читали имена. Как будет в этом году? Как будто бы присоединится Фонтанный дом.
1: А на Троицкой площади в течение дня ничего?
2: В течение дня ничего. И даже, прошу прощения, как это было в прошлом году, в 10 после церемонии возложения цветов и венков Соловейский камень утопал принесенных цветах и венков. А когда я приехал туда после Левашова, памятник был чист. Так что не надо лишнее обращать внимание на это место. Вот как-то примерно так. Правда, у нас, вот я тут прочитал, как будто бы отменяют антиковидное мероприятие с 1 октября, якобы. Это надо перепроверить. И значит, как будто бы больше возможности все-таки куда-то прийти и что-то сделать, а не совсем куца. Ну, посмотрим, что будет дальше. Я каждый год с волнением думаю, что будет разрешено, как мы это проведем. И вот предложили, что в этом году, как в прошлом году. Так что посмотрим.
1: В Ковалевском лесу, о котором мы сейчас говорим, отец Антоний, что-нибудь планируется?
0: Да, конечно, там уже не первый год совершается и чтение имен, и заупокойное богослужение, панихида, литья. И администрация, Всеволожская администрация поддерживает, принимает участие. Но также по времени, по всей видимости, 12 часов.
2: Если я буду вести церемонию в Левашове, я бы вот еще что упомянул. Последние года 2-3, наверное, я когда вожу вот множество посетителей, паломников по Левашову, я понял, что мне надо делать, и понял, каким будет новый путеводитель по Левашову. Новых документов мы в ближайшее время никаких не узнаем. Я положу в основу нового путеводителя мой рассказ в течение 2-2,5 часов, как я хожу и что говорю на этом кладбище, с фотографиями всех памятных знаков. Это будет основой. И у меня возникла такая теперь небольшая часть этого хождения по кладбищу. Я останавливаюсь чаще всего у памятного знака членам православных братств, потому что там на цоколе имена не только убиенных, но и пострадавших. И в частности имя Дмитрия Сергеевича Лихачева. Он был членом православного братства.
1: Угу, да.
2: И он пострадал в Соловках. И
1: да.
2: Тогда я беру вот этот том 2 Ленинградского мартиролога, Это только октябрь 1937 года расстрелы, вот этот том. И в нем надо было не только эти имена опубликовать, но впервые мы решили, ну а как пройти мимо? Тогда еще никто не знал, а куда вывезли соловецких узников? Куда их вывезли? Где их расстреляли? Еще не было найден Сандармух. Это был 1996 год. И я решил, что мы поместим тогда протоколы, тройки с этой записью, расстрелять. И думаю, а как же этот том открываться будет? И я попросил Дмитрия Сергеевича Лихачева написать слова к этому тому. Он принял меня в своем кабинете в Пушкинском доме, я принес протокол соловецкий. Сказал, оставьте, я просмотрю, я подумаю. Он просмотрел этот протокол. Нет, чтобы мне все принести протоколы. Он бы там нашел Короленко, с которым они дружили. Но в этом протоколе первом, октябрьском, не было имени Короленко. И Дмитрий Сергеевич, вздохнув, сказал, что, видно, уже кто-то освободился из тех, кого я знал, кого-то уже расстреляли. Здесь их нет. Но я вам напишу для предисловия. Подарил мне воспоминания о том, который только что тогда вышел. И я очень долго ждал этого предисловия. И я уже решил, что, ну, может быть, ну, не соберется, не решится. Ну, как? Может быть, это для него не совсем так. И уже надо было издавать в 96-м году этот том. А вдруг передает машинопись, полтора листочка, с справкой от руки. И я, и мой помощник Юрий Петрович Груздев, фронтовик Второй мировой блокадник, мы читали с трепетом эти слова и буква в букву, точка в точку, слово в слово. Я поместил это во второй том. И теперь, когда какая-то группа, которая меня слушает, и на Куйранкангасе я читал тоже это, открываю и читаю. И люди спрашивают, когда это написано? Что это? А это он написал, мне лучше не сказать. Мало того, это совпало вот еще с чем. Как раз Александр Исаевич Солженицын просил при приезде в июне 96-го года побывать у Лихачевых. И через меня шли переговоры, и я вместе с ними побывал дома в семье Лихачевых. В интервью не раз об этом вспоминал. Я не пересказываю их беседу. Это просто было бы невозможно, неприлично. Я не записал ее. И они сами о себе и своих взглядах всего сказали. Но я присутствовал при этой беседе о прошлом, тогдашнем, настоящем и будущем России, о котором они говорили. Это мне сейчас помогает в работе. Это невероятно. Я показываю сцену, как они обнялись и встретились при встрече. Просто прошли по узкому коридору, обнявшись, пришли в комнату за стол и по разные стороны стола встали, еще не садились. И Дмитрий Сергеевич протянул руку и сказал, а как вы нашли Россию по возвращении, Александр Исаевич? И началась эта невероятная беседа. Я думаю, 30 октября в Левашове я прочитаю эти полторы странички из тома.
1: Спасибо, Анатолий Яковлевич. На этом, я думаю, мы будем заканчивать нашу программу. Я благодарю наших гостей, председателя комиссии по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших Выборгской епархии иерея Антония Быкова и главный библиотекаря Российской национальной библиотеки, публичной библиотеки, как привычнее нам ее называть, инициатор, составитель многотомного ленинградского мартиролога Анатолия Яковлевича Разумова. Спасибо. Всего доброго.
2: Спасибо, отец Александр. Светлых дней.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в храме Санкт-Петербургской духовной академии. Открылись третьи салунские чтения. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко побывал в Староладожском Свято-Успенском девичьем монастыре. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова 9 октября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в храме Духовной Академии, посвященном святому. Его Высокопреосвященство сослужили митрополит Донецкий Мариупольский Владимир, епископы Кузнецкий Никольский Назарий, Кронштадтский Вениамин, Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав, Гатчинский Лужский Митрофан, ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петерговский Силуан, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, преподаватели академии в священном сане и другие священнослужители. Пели хоры академии, смешанные под руководством Анастасии Куликовой, мужской под управлением диакона Петра Белокрылова, женский под управлением Полины Калугиной. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Храму была подарена икона преподобного Сергия Радонежского. Ректору преподнесена панагия. Владыка Силан поблагодарил митрополита за совместную молитву и подарил ему дикирий и трикирий, а также букет цветов. За усердные труды во славу Святой Церкви были награждены первый проректор Санкт-Петербургской духовной академии архимандрит Сафроний Смук и архимандрит Августин Никитин медалями апостола Петра первой степени, проректор по культуре декан факультета церковных искусств Елена Гундяева медалью праведного Иоанна Кронштадтского первой степени. Знаками святых князя Ярослава и княгини Анны за многодетство были награждены старший преподаватель факультета церковных искусств протодиакон Кирилл Журавлев и Ольга Журавлева, воспитывающие пятерых детей. Медали святых Богоотец Иоакима и Анны 30 лет в браке удостоены Виктор и Людмила Лукины, прожившие в браке 59 лет, Иван и Мария Лысовы, прожившие в браке 47 лет, Владимир и Ирина Килуновские, прожившие 44 года в браке. Руководитель городского отдела по взаимодействию с религиозными объединениями Владимир Иванов огласил поздравительный адрес губернатора Александра Беглова. 8 октября, в день представления преподобного Сергия, игумена Радонежского чудотворца, наместник Свято-Троицкой Александр Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, принял участие в торжествах в Троице-Сергиевой лавре. В Успенском соборе лавры божественной литургии в сослужении сонма архиереев Русской Православной Церкви совершил святейший патриарх Московский Всеруси Кирилл. В числе сослуживших святейшему патриарху были также представители поместных православных церквей. На богослужении присутствовали многие почетные гости. По окончании литургии в Успенском соборе святейший патриарх Кирилл совершил молебен перед чтимой иконой преподобного Сергия Радонежского. В этот день по традиции архиерейские богослужения совершались и в других храмах Лавры. Владыка Вениамин сослужил митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию за божественную литургию в Троицком соборе. Именно здесь покоятся мощи преподобного Сергия Радонежского. В завершение торжеств святейший патриарх Кирилл совершил перед ними славление. Третьи салунские чтения открылись в день памяти преподобного Сергия Радонежского 8 октября в школе номер 253. Их тема «Сохраняя град твой невредим» приурочена к 120-летию храма великомученика Дмитрия Салунского в Коломягах и 1720-летию кончины святого. Юные участники конференции представили исследовательские работы, выполненные под руководством учителей. Состоялись мастер-классы по изготовлению тематических сувениров. Для гостей была организована экскурсия в школьный историко-краеведческий музей «Коломяги. Люди. Время». Прошел круглый стол исследователей родного края. Концертную программу подготовили приходский праздничный хор, школьные певческие, хореографические и театральные кружки. Присутствовали благочинные Приморского округа и романах Александр Ковальский, настоятель храма великомученика Дмитрия Салунского, протоиерей Александр Рябков, настоятель храма преподобной мученицы Евгении, иерей Андрей Ковальчук, представители муниципального образования Коломяги. Память протоиерея Сергия Коломийца, первого благочинного курортного округа, воссоздателя и многолетнего настоятеля храма великомученика Пантелеимона в Тарховке, была отмечена 8 октября, в 75-ю годовщину со дня рождения пастыря. Старейший клирик округа отошел ко Господу 18 июля. Божественную литургию и панихиду в Тарховском храме совершил настоятель иерей Александр Читков. Ему сослужили клирики митрополии, духовные чада батюшки, многие из которых начинали путь алтарниками и чтецами под руководством отца Сергия, протоиерей Мирослав Дребот, архимандрит Гавриил Коневиченко, игумен Мартирий Кольчиков, иерей Владимир Корыва, Анатолий Баранчик, Олег Герасимов. состоялось собрание, на котором клирики и миряне вспоминали духовного отца, его уроки, терпение и любовь. Выступавшие отмечали огромную роль отца Сергия в становлении курортного округа, благочинным которого он был с 1999 по 2008 год. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 8 октября побывал в Староладожском Спято-Успенском девичьем монастыре в Волховском районе. Сегодня обитель активно восстанавливается при участии Министерства культуры России и регионального правительства. Глава региона ознакомился с результатами археологических раскопок на местном могильнике. Известно, что раньше на этой территории располагалось литейное производство, поэтому среди найденных предметов оказалось в том числе серебро. На территории монастыря планируется реставрация 5 объектов культурного наследия до 2028 года. В школах города Никольское Тоснинского района состоялось духовно-просветительское мероприятие, объединившее более 150 юных жителей поселения. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Никольского городского поселения организовала для детей встречу под названием «Россия без мата». Главная цель этого проекта – помочь подрастающему поколению сформировать позитивные жизненные ориентиры, научить подростков выражать свои мысли без использования ненормативной лексики и предупредить антиобщественное поведение. Перед ребятами выступили эксперты, которые говорили о важности чистоты языка, уважения к себе, близким и к нашему Отечеству. В качестве спикеров во встрече приняли участие региональный представитель всероссийского проекта «Россия без сквернословия» Ирина Геннадьевна Строкина, настоятель храма иконы Божией Матери всех скорбящих радость города Тосно иерей Сергий Рысев. Отец Сергий в своем обращении к школьникам подчеркнул разрушительную силу сквернословия для душевного и духовного состояния человека. Он отметил, что чистота речи напрямую связана с чистотой сердца, а уважительное отношение является основой крепкой семьи и здорового общества. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
5: В рубрике «Радиолекторий» слушайте беседы о Новом Завете профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока священного писания архимандрита Иоаннуария Ивлеева. Каждую пятницу в 21 час 40 минут в эфир выходят беседы из цикла «Евангелие от Луки». Повторение по средам в 15 часов 10 минут.
6: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 22 часа 30 минут для вас выходят в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным». Церковная катехизация в современных православных приходах.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 164-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывки из 15 и 16 глав.
1: Братья, будьте тверды, непоколебимы. Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим.
0: Послушайте 15-е зачало Евангелия от Луки. Отрывок из 4 главы.
2: В то время пришел Иисус в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учения Его, ибо слово Его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, в сегодняшнем евангельском отрывке мы видим чудо исцеления бесноватого. Одержимость была очень распространенным явлением во времена Иисуса Христа. Конечно, в первую очередь это объяснялось тем, что многие болезни, которые мы научились сегодня опознавать и которые сейчас называются душевными расстройствами или психическими заболеваниями, тогда считалось беснованием. И, конечно, в то время находилось множество шаманов и целителей, проще сказать, жуликов, которые пытались таких больных людей исцелить. Экзорцисты применяли несколько способов для своих исцелений. Например, злого духа нужно было запугать или создать для него невыносимые условия для пребывания в человеке. Например, преподнести пахучее растение к носу человека. Например, чеснок, или тогда это могли быть травы. В надежде, что злой дух не вынесет запаха и убежит. Или еще один способ – это обращение к духу более высокого ранга, с помощью которого можно было бы подчинить низшего духа. Конечно же, эти изгнания злых духов сопровождались прекрасным шоу, которое привлекало внимание множества народа. В подтверждение этого мы можем видеть в другом месте Евангелия, как люди, видевшие такое исцеление, задают Иисусу Христу вопрос: «Скажи, какую силою ты делаешь это? Или кто тебе дал эту власть?» То есть они хотели узнать, от имени какого духа совершает Христос свои исцеления. Или еще в одном месте Священного Писания говорят, что он делает это силою князя бесовского. Также о практике изгнания бесов именами более сильных духов свидетельствует нам и сегодняшний бедняга бесноватый. Мы видим, что он противится изгнанию и говорит, что знает Христа. «Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Видим, что четко бес называет имя Иисуса Христа. Но Богу не нужны игры в знание имен и подчинение их друг другу. Также Спаситель не нуждается в шоу, сопровождающем криками восторженной толпы. Ему достаточно только слова, и все подчинится ему. Бог имеет неограниченную власть, и он свидетельствует сегодняшним евангельским событиям. Свидетельствует так, что даже люди, ставшие очевидцами сегодняшнего исцеления, впадают в ужас, в трепет перед ним. Не могут понять, что же это значит, кто это перед ними, что имеет такую силу. Иисус Христос не торопится с громкими заявлениями и не раскрывает им свою божественную природу. Он не хочет, чтобы его чудеса превратились в то, ради чего приходят к нему люди. Да, он желает помочь каждому, кто к нему обращается. Из Евангелия мы понимаем, что таких людей было очень много. Но он не желает, чтобы эти чудеса и исцеления превратились в саму цель для его народа. Цель Бога на земле, чтобы его учение изменило людей. Если бы люди шли за учением Христа, изменяли бы свои жизни, то не было бы столько бесноватых, не было бы столько болезней, которые часто являются следствием греха. Самое важное исцеление, которое принес Христос, это исцеление наших душ. Да, мы сегодня идем к Богу, призываем Его имя для решения наших трудностей, проблем, болезней, но мы должны помнить, что самое важное исцеление уже нам предоставлено Богом. Это исцеление своей души и сердца. И не будем медлить, дорогие братья и сестры, с этим исцелением. Воспользуемся даром Божиим и увидим, что в святой душе уже нет бесов и болезней, которые так тянут нас ко дну. Христос да поможет нам в этом. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Владислава Туманова.

0: духовный концерт «Вознесу тебя, Боже мой» на стихи из Псалма 144 композитора Дмитрия Бортнянского прозвучал в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Ивановой.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 10 октября, 27 сентября по старому стилю празднуется память апостолов от 70 Марка, Аристарха и Зины. Святой апостол и евангелист Марк, называемый также Иоанн Марк, был племянником апостола Варнавы и происходил из Иерусалима. Дом его матери Марии примыкал к Гефсиманскому саду. Как говорит церковное предание, в ночь крестных страданий Христа Марк следовал за ним, завернувшись в плащ, и убежал от схвативших его воинов, о чем он рассказывает в написанном им Евангелии. После Вознесения Господня дом матери святого Марка стал местом молитвенных собраний христиан и пристанищем для некоторых из апостолов. Святой Марк был ближайшим сподвижником апостолов Петра, Павла и Варнавы. Вместе с апостолами Павлом и Варнавой святой Марк был в Селевкии, откуда отправился на остров Кипр и прошел его весь с востока на запад. После трудов с апостолом Павлом святой Марк вернулся в Иерусалим, а затем вместе с апостолом Петром побывал в Риме, откуда по его повелению отправился в Египет, где основал много христианских общин. Апостол Петр в своих посланиях называет Марка своим духовным сыном. Свое Евангелие Марк написал в Риме. Оно основывается на проповеди апостола Петра, свидетелем которой неоднократно был апостол Марк. Вернувшись на место своей проповеди в Египет, в городе Александрии, Марк положил начало христианскому училищу, из которого впоследствии вышли такие знаменитые отцы и учители церкви, как Климент Александрийский, святитель Дионисий, святитель Григорий Чудотворец и другие. Также апостол Марк составил чин литургии для александрийских христиан. Затем святой Марк с проповедью Евангелия посетил внутренние области Африки, был в Ливии, Нектополе. Святой апостол закончил жизнь мученически в Александрии. Язычники напали на святого Марка, когда апостол совершал богослужение, избили и бросили в темницу. На следующий день апостол скончался. Последними его словами были: «В руки твои, Господи, предаю дух мой». В древней иконографической традиции, усвоившей святым евангелистам символы, заимствованные из видений святого Иоанна Богослова, святой евангелист Марк изображается со львом в знаменовании могущества и царственного достоинства Христа. Святой Марк написал свое Евангелие для христиан из язычников, поэтому он останавливается преимущественно на речах и делах Спасителя, в которых особенно проявляется его божественное всемогущество. Также сегодня вспоминаются мученики начала IV века – святая Епихария и мученик Калистрат с дружиной. Святой Калистрат был родом из Карфагена. Его дед служил при императоре Тиверии в Палестине под началом прокуратора Иудеи Понтия Пилата и был свидетелем крестных страданий Господа нашего Иисуса Христа. Отец святого был христианином и воспитал сына в вере и благочестии. По семейной традиции святой Калистрат стал воином, он выделялся среди соратников-язычников добрым поведением и кротким нравом. Ночами, когда все спали, он обычно вставал на молитву. Однажды спавший возле него воин услышал, как святой Калистрат призывает Иисуса Христа, и донес об этом военачальнику. Мученика схватили и в кожаном мешке бросили в море. Однако мешок наткнулся на острый камень и разорвался, а святой Калистрат был вынесен на сушу дельфинами. Увидев это чудо, 49 воинов уверовали во Христа. Всех их бросили в темницу, после этого исповедали себя христианами еще 135 воинов. Боясь возмущения войски, святого Калистрата с дружиной тайно казнили в темнице. Сегодня совершается память преподобного Игнатия, игумена обители Спаса Глубокие реки на берегу Мраморного моря близ Константинополя, жившего в X веке. Также в этот день празднуется память преподобного Савватия Соловецкого, инока Кирилло-Белозерского монастыря, пришедшего на Валаам и отправившегося оттуда вместе с преподобным Германом к берегам Белого моря. Они поселились около Секирной горы Соловецкого острова, где водрузили крест и поставили келью. Преподобные Савватий и Герман прожили вместе 6 лет. Преподобный Савватий скончался 27 сентября по старому стилю 1435 года. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика Дмитрия Шишокина, пострадавшего в 1918 году, и священномучеников Петра Полянского, митрополита Крутицкого, и Федора Богоявленского, пострадавших в 1937 году. Священномученик Дмитрий Шишокин родился в 1880 году, окончил Казанскую духовную семинарию и был рукоположен в иерея к храму в селе Тихий Плес Казанской губернии, где был настоятелем с 1905 по 1913 год. Затем отец Дмитрий был назначен настоятелем Троицкой церкви при губернской тюрьме в городе Казани. Здесь он служил до своей мученической кончины в 1918 году. Отец Дмитрий был человеком скромным и далеким от политики, умным собеседником и добрым пастырем, одинаково любимым и в среде рабочих, и в среде заключенных, уважавших в народном батюшке добродушие и приветливость, с которыми он встречал всякого терпящего душевной скорби. Через 16 дней после взятия красными частями Казани отец Дмитрий был арестован. В Красном штабе внешней обороны Казани священника избили и припроводили в ЧК с запиской, объяснявшей причину ареста. В записке было сказано, что священник якобы призывал расстреливать всех большевистских комиссаров. В защиту арестованного священника было направлено заявление от администрации и работников Казанской губернской тюрьмы и арестантского дома, подписанное 36 служащими тюрьмы. В защиту отца Дмитрия выступили и прихожане церкви Пороскивы Пятницы, рабочие Пятницкого прихода. Но все было тщетно. На допросах в ЧК от отца Дмитрия требовали разглашения тайны исповеди для выявления антиреволюционных настроений. Сотрудничать с безбожной властью священник отказался. Из тюрьмы он смог передать письмо жене, в котором писал: «Выбор сделан, на днях все решится. Их условия невыполнимы. Утешаюсь мыслью, что такова воля Божья, и вы все уцелеете по милости Его. Обо мне не справляйся, ничего не выясняй, не скажут, и это опасно». Отца Дмитрия приговорили к расстрелу. Группу заключенных вместе с отцом Дмитрием увезли куда-то по Волге на барже. Сохранилось свидетельство о том, что заключенных из казанской тюрьмы в 1918 году расстреливали в Свияжске на скотобойне. После расстрелов монашествующие окрестных монастырей ночами тайно хоронили духовенство подле стен своих обителей. Возможно, таково оказалось и последнее пристанище священномученика Дмитрия Шишокина. Церковный календарь на 10 октября посвящен священномученику Петру Полянскому, митрополиту Крутицкому. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Митрополит Петр, в миру тоже его звали Петр Федорович Полянский, родился в 1862 году в селе Сторожевом Воронежской губернии в благочестивой семье сельского священника. Учился Петр Полянский сначала в местном духовном училище, затем в Воронежской духовной семинарии, и в 1885 году благополучно закончил ее.

степенью кандидата богословия, Петр Полянский остался в ней на должности помощника инспектора. В дальнейшем он посвятил себя работе при духовных образовательных заведениях. Ему довелось преподавать в Звенигородском духовном училище и занимать должность смотрителя Жировицкого духовного училища. Образцовая постановка дел в Жировицком духовном училище дала возможность святителю Тихону оценить по достоинству способности Петра Федоровича Полянского. За работу под названием «О пастырских посланиях» Петр Полянский получает степень магистр богословия. В течение нескольких лет после этого Петр Федорович Полянский ведет плодотворную деятельность на прежнем богоугодном поприще, пока не получает назначения на членство в учебном комитете при Священном Синоде. Входить в этот ответственный состав ему довелось вплоть до страшных революционных событий. На соборе Российской Православной Церкви в 1917 году действительный статский советник Петр Полянский принимал активное участие. В этом же году он оказался в довольно бедственной ситуации. Лишившись работы и положения в обществе, в поисках хлеба насущного, он устроился бухгалтером. Вот отсюда-то, вспомнив о Петре Полянском и его замечательных духовных качествах, святой патриарх Тихон призвал его. В 1920 году Петру Федоровичу было предложено принять монашество, затем священство и уж далее епископство и стать помощником патриарха по управлению православной церковью. Придя домой, Петр Федорович рассказал о предложении патриарха, прибавив: «Я не могу отказаться. Если я откажусь, то я буду предателем церкви. Но когда соглашусь, я знаю, я подпишу себе смертный приговор». В этом же году состоялось рукоположение Петра Федоровича Полянского во епископа Подольского, викария Московской епархии. Вскоре после этого вновь посвященный был сослан в Великий Устюг, где через 3 года стал архиепископом. На следующий год святитель Петр назначается на кафедру митрополита Крутицкого и становится членом Священного Синода при патриархе Тихоне. После кончины святого патриарха Тихона в завещании, оставленном главой Русской Православной Церкви, митрополит Петр записан как кандидат на должность местоблюстителя патриаршего престола. Недолго теперь оставалось митрополиту Петру быть на свободе. Он это хорошо сознавал, поэтому и назначил заведомо 3 кандидатов на должность временно исполняющего обязанности патриаршего местоблюстителя на случай невозможности дальнейшего возглавления церкви. Предчувствие не обмануло митрополита Петра. Через 1/2 года после послания, написанного им против обновленцев, происходит арест владыки, затем последовали 12 лет заключения. Это в годы с 1925 по 1937. Тюрьмы, этапы, ссылки. Весь предшествующий его путь на земле был, по сути, подготовкой к этому венцу. Сколько за это время выпало испытаний на долю митрополита Петра. Но он до 1936 года продолжал оставаться местоблюстителем патриаршего престола, делая во благо веренной ему паству все, что было возможно в своем труднейшем положении. Через год был вынесен приговор тройки НКВД Челябинской области о расстреле патриаршего местоблюстителя, и вскоре этот приговор был приведен в исполнение. Мы вправе указать на несокрушимый камень церкви мученицы митрополита Петра и сказать: по нему судите о Русской Православной Церкви. Он понес великий подвиг, чтобы

отстаивайте при жизни и посмертно ее чистоту и славу. Он один из святых ее, предстоятелей перед Богом и перед людьми. Решением Архиерейского собора Русской Православной Церкви в 1997 году патриарший местоблюститель митрополит Крутицкий Петр Полянский причислен к лику святых.

тропарь собору новомучеников и исповедников российских четвертого гласа греческого распева прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ. Запись произведена во время чина канонизации собора новомучеников и исповедников российских в храме Христа Спасителя 20 августа 2000 года.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Росфото представляет выставочный проект «Россия 1896» к юбилею Нижегородской промышленной и художественной выставки. В 1896-м Нижний Новгород принял 16-ю Всероссийскую промышленную и художественную выставку, ставшую финальной в истории империи. В итоге Всероссийский смотр достижений 1896 года стал самым масштабным в дореволюционной России. Всего по распоряжению Министерства финансов здесь было возведено около 70 зданий и более 120 павильонов. Наряду с многочисленными гостями Всероссийскую выставку в Нижнем Новгороде посетили император Николай II и императрица Александра Федоровна, министры, иностранные путешественники, политики, писатели, деятели культуры. Это был настоящий парад достижений России и своеобразный итог ее развития в 19 столетии.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Владимир Саблин. В будущем году исполняется 25 лет музейно-выставочному центру «Росфото». Это единственный в России подобный центр в области фотографии, который занимается историей фотографии и визуального искусства. Недавно в здании на Большой Морской открылась выставка «Россия 1896». Она рассказывает о Нижегородской художественно-промышленной выставке, последней в истории Российской империи. Территория выставки занимала до 80 гектар. На стрелке при впадении Оки в Волгу были представлены все ремесла, все регионы Российской империи. На выставке можно увидеть изображения из фондов Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника, отпечатки со стеклянных негативов Максима Дмитриева, отреставрированные альбомы об этой выставке, представлены экспонаты также Русским музеем фотографии, Институтом материальной культуры Академии наук и самим выставочным центром «Росфото». Выставку открыл генеральный директор «Росфото» Захар Коловский и министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.
3: Это проект, выстраданный не одним годом. Это настоящее исследование, которое мы проводили большой командой на протяжении 2 лет. И первую часть открыли в Нижнем Новгороде. Эта тема очень для нас важна. Это важное историческое событие для Нижнего Новгорода, которое произошло 130 лет назад, Великая Всероссийская выставка. И она прошла не в столице и как раз получила впервые статус великой. Это уникальное событие, которое показало нам настоящие достижения во всех областях, отраслях нашей страны. Это город, который непостижим по своему объему вложениям. И на самом деле все это дружба, Захар Николаевич. Это настоящая дружба, потому что когда мы встречаемся, и сразу же рождается новый проект. А этот проект очень важен для нас. Нижний здесь так звучит, так приятно. Очень много предметов архивных, которые мы видим впервые. И знаете, это такая хорошая кооперация, когда большое количество партнеров не просто вовлекается, но с удовольствием отдается теме. И с удовольствием погружается в это историческое уникальное событие, которое было осознанно забыто на долгие-долгие годы. Это такое восстановление исторической памяти. Мы готовы рассказывать и дальше. Юбилей для нас на самом деле был только поводом. Я очень счастлива, Захар, что вы поддерживаете нас, и что каждый год у нас есть повод встретиться здесь и рассказать о Нижнем вновь новые события исторические, которые важны не только для Нижнего Новгорода, а для всей страны.
4: Дорогие друзья, дорогие коллеги, это уникальный проект. Спасибо Наталье Евгеньевне за идею. Проект, который позволил нам показать образ одного из величайших достижений Российской империи, продемонстрировано, то есть вот этой самой художественно-промышленной выставки Нижегородской, последней и великой. И я очень рад, что вы здесь сможете получить достаточную информацию о том, какая она была, сколько в ней было всего. И здесь представлено изображение большого количества павильонов, и на верхних фото портреты павильонов, а на нижних то, что в них находилось, в каждом конкретно. Поэтому это легко смотреть, я думаю, что это будет очень интересно. Ну и все остальное, зал, посвященный великому Шухову, думаю, кое-кого должен порадовать. Вот. Мне остается только поблагодарить наших нижегородских друзей, директора замечательного Нижегородского музея-заповедника. Это такой ящик Пандоры на самом деле, потому что у Ивановича Филиппова невероятное количество твоего вдруг оказывается в запасе. И каждый раз, когда мы нуждаемся в чем-то, в каких-то предметах или в каких-то изображениях, они оказываются. Это удивительное свойство, ну и это один из наших самых любимых партнеров. Передаю слово.
5: Вы знаете, вот мне, как нижегородцу в четвертом поколении, настолько чувственно было участвовать в этом проекте, настолько мне радостно и интересно видеть вот эти фотографии. А вы знаете, я сегодня их прочитал заново. Я многие из них видел в фондах, на наших выставках. Но они так оформлены, что читаются совершенно по-другому. А ведь они неисчерпаемы, тема выставки неисчерпаема. И сколько вот над этим коллеги не работают, всегда обязательно находится в этих фотографиях что-то новое. И я уверен, что даже и во время этой выставки, и после этой выставки, они все равно будут обязательно преподносить еще какие-либо сюрпризы. Вот. Ну а вы знаете, работать с Захаром Михайловичем, с его замечательным музеем, это просто одно большое сплошное удовольствие и творческая радость. Отдельно я хочу спасибо сказать за помощь в реставрации наших предметов. Вы все прекрасно понимаете, что это такое, какая это большая помощь. Хочу передать слово заведующему отделу истории нашего Нижегородского музея-заповедника Кузьминой Татьяне Александровне.
6: Наше сотрудничество такое серьезное с Росфото началось в прошлом году. Мы открывали в этих залах прекрасную выставку, где показывали наших двух замечательных нижегородцев Максима Петровича Дмитриева и Андреевича Карелина. И уже тогда, зная о замечательном проекте Натальи Евгеньевны Сухановой и вот поддержке этой темы этого года, выставки 1896 года, мы замыслили реставрацию уникального предмета, который вы сегодня видите на выставке. Это альбом фотоснимков, который был преподнесен Сергею Юрьевичу Витте, тогда министру финансов, и одному из идеологов выставки. 108 отпечатков, это платинотипия и роскошный футляр. История предмета такова, что он был преподнесен Сергею Юрьевичу 16 августа, членом Нижегородской городской управы. Как известно, Сергей Юрьевич Витте получил статус почетного гражданина Нижнего Новгорода как такой памятный подарок. Вензель вы увидите на Львове его. Потом увезем с ним в Санкт-Петербург, а уже распределяя в 1928 году Ленинградский музейный фонд, передал это нашему музею. И вы знаете, сколько лет я работаю в музее, мы его очень много лет пытались отреставрировать. Просто произошла наша встреча с Захаром Михайловичем и его прекрасными сотрудниками, которые это сделали. Мы показываем этот альбом впервые в подлиннике, листы этого альбома, да, которые... То, что делал Шеверна Бойса, это все типажи они известны. И вы увидите подобный альбом из Института истории материальной культуры меньшего формата. Но в целом это картинки с выставки полные, красивые, которые дают впечатление об этом ярком событии.
7: Мы попросим Ксению Владиславовну, директора Русского музея фотографии.
8: Я здесь с радостью и гордостью представляю Русский музей фотографии, который находится в Нижнем Новгороде. В особняке, ныне на улице Пискунова, а ранее на улице Осыпной, где жили и работали известные фотографы Максим Петрович Дмитриев, Андрей Осипович Карелин. Но не только коллекция этих замечательных фотографов хранится бережно в наших стенах, в наших хранилищах. Мы обладаем достаточно большой коллекцией фотографического наследия 19 века, советского периода. И сейчас наша задача популяризировать и сохранять фотографии из современности в том числе. И поэтому для нас большая гордость работать в связке с такими профессионалами, как Росфото. Потому что Росфото – это федеральный стандарт работы с фотографическим наследием. Это профессионализм такого уровня, к которому нам следует стремиться, и мы очень стараемся это делать в Нижнем Новгороде. Здесь мы представили фотографии не фотографа-профессионала, а фотографа-любителя Гербомского. Те эмоции, впечатления от выставки, от чуда, которое он видел и хотел запечатлеть. Ведь фотография – это не просто документ, Мы работаем ради того, чтобы показать, что это полноценная медиа со своим пластическим языком. И благодаря таким выставкам и проектам, как это, мы сохраняем и занимаемся полноценным внедрением фотографии в культурный код нашей страны.
7: Мария Владимировна Медведева, заведующая научным архивом Института термоэкономики.
9: Конкретно из нашего института вы увидите на этой выставке уникальную панораму Санкт-Петербурга 1861 года. Это тоже на самом деле своего рода событие, потому что эта панорама, мне кажется, первый раз вообще выставляется именно в Петербурге. Она всего два раза выставлялась в своей жизни. И это, конечно, значимое событие и для нашего института, и для Санкт-Петербурга. А второй альбом, о котором тоже уже здесь упоминали, это альбом, который был преподнесен Лизавете Маврикиевне, великой княгине, супруге Константина Константиновича Романова. Собственно говоря, он, как и панорама, они происходят из фонда, который у нас называется «Собрание библиотеки Мраморного дворца», но на самом деле это личное собрание великих князей Константина Николаевича и Константина Константиновича. И в наш институт это попало в 20-е годы. И я думаю, что многие из нас знают, как сложно было сберечь эти материалы сквозь все эти годы. И хранители, которые занимались этим, они сделали это вопреки всему. Они сделали это вопреки тому, что могли оказаться в лагерях в 30-е годы. Они рисковали жизнью, чтобы спасти эти материалы во время блокады. Они сохранили их в те дни, когда в советское время считались эти материалы, ну, в общем, не совсем ценными, да, мягко говоря. И могли быть списаны просто в никуда. Эта выставка должна быть еще, кроме всего прочего, данью памяти этим людям, которые для нас сохранили эти материалы. Я думаю, что похожая ситуация во всех учреждениях, которые здесь представлены. И, конечно, огромное спасибо Росфото за возможность эти материалы наконец-то показать широкой общественности. Я думаю, что те люди, которые хранили это, нам будут благодарны. Спасибо вам большое.
2: Вы слышали репортаж об открытии в музейно-выставочном центре Росфото выставки «Россия 1896», посвященной юбилею Нижегородской художественно-промышленной выставки. Эта яркая выставка, последняя в истории Российской империи, представляла все ремесла, направления искусства и науки в империи того времени. Репортаж с открытия записал Владимир Саблин. Всего вам доброго. До свидания.

0: прозвучала третья часть симфонии номер 2 Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Новости культурной жизни». У микрофона Александр Крупинин. Церемония открытия мемориальной доски народному артисту СССР Евгению Евстигнееву, состоявшему истоков создания Московского театра «Современник», прошла сегодня в Москве. Памятная табличка установлена на фасаде дома номер 17 по Никитскому бульвару, где жил мастер. 9 октября Евстигнееву могло бы исполниться 100 лет. Над мемориальной доской работал скульптор Александр Свиязов. Справа внизу на памятной табличке изображен фасад театра. И слева вверху портрет мастера, вдохновленный снимком Георгия Тераванесова, сделанным в 1960-х годах. «У меня был только один шанс изобразить этот портрет. Я понимал, что второго не будет, и хотелось выбрать именно то изображение, где Евгений Александрович предстает во всей своей остроте», — поделился создатель. 9 октября памятные события проходят в Москве в течение всего дня. На Чистопрудном бульваре откроется тематическая выставка. Рядом с театром – мурал. Вечером на основной сцене «Современника» состоится юбилейный вечер-спектакль «Евстигений», которого артисты театра вспомнят Евстигнеева, его роли, характер и особое место в истории «Современника». Режиссер постановки, заслуженная артистка Российской Федерации, художественный руководитель Российского академического молодежного театра Марина Брусникина. Два балета Санкт-Петербургского академического театра балета Бориса Эйфмана представят в октябре в Бангкоке в рамках проекта «Русские сезоны». Об этом сообщили организаторы. В королевстве Таиланд продолжается международный проект «Русские сезоны», который проходит здесь в течение всего года. Главными событиями насыщенного октябрьского блока проекта, который продлятся с 14 до 18 октября, станут балеты Бориса Эйфмана, выставка Государственного русского музея и спектакль Санкт-Петербургского Большого театра кукол. 15 и 17 октября в столице Таиланда представят два балета Санкт-Петербургского академического театра балета Бориса Эйфмана в постановке самого мастера «Эффект Пигмалиона» и «Русский Гамлет», сообщили они. Оба спектакля будут показаны на сцене Таиландского культурного центра в рамках Бангкокского международного фестиваля танца и музыки. 16-18 октября в тайской публике будет представлена выставка «Русские сезоны» Государственного русского музея. В экспозиции эскизы костюмов и декораций знаменитых спектаклей, перевернувших представление Европы и всего мира о русском искусстве, а также портреты тех, кто создавал легендарные сезоны Сергея Дягилева. 17-18 октября в Сиам Конференц Холл состоятся показы спектакля «Я с тобой» Санкт-Петербургского Большого театра кукол. В постановке Екатерины Ложкиной-Белевич исследуется понятие дружбы. Во время спектакля, в котором почти нет слов, зрителям предстоит наблюдать, чувствовать и удивляться вместе с персонажами, добавили организаторы. Переиздание книги «Горько-сладкий эрос» канадской писательницы Энн Карсон, удостоенной Нобелевской премии по литературе 2026 года, выйдет в России в ноябре. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе издательства «Эксмо Аст». «Для нас победа Энн Карсон – это особенная радость. Карсон – редкий автор, которому удается соединить поэзию, философию, филологию, так что границы между ними практически исчезают». В издательском проекте «Лёд» выходит переиздание ее книги «Горько-сладкий эрос», и мне кажется особенно символичным, что именно через нее мы можем говорить о творчестве нового Нобелевского лауреата, говорится в сообщении. Как отметили в издательстве, в своей работе Карсон рассматривает эрос не только как любовное чувство, но и как стремление человека к познанию и открытию неизвестного. «Мы влюблены в книги, идеи, слова, в возможность узнать и понять чуть больше, чем знали вчера. И самое прекрасное в этом чувстве – то, что оно никогда не иссякает. За каждым открытием следует новое, за каждым ответом – следующий вопрос», – подчеркнули в издательстве. Лауреат Нобелевской премии по литературе за 2026 год, писательница из Канады Энн Карсон, авторитетный автор, но малоинтересный широкому российскому читателю. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился писатель Павел Басинский. Широкому российскому читателю она неинтересна, но филологи ее знают. Она вообще исследовательница античной литературы, переводчица и поэт, которая соединяет античные мотивы с современным модерном.
Спорить с решением нобелевских академиков здесь сложно, она вполне авторитетный человек. Но просто жалко, что тот же Харуки Мураками больше 10 лет номинируется, или Мишель Уэльбек не может получить эту премию. Но просто очевидные современные яркие писатели. А мне особенно обидно за Томаса Пинчина, который вообще современник Вонигута. Ему в будущем году 90 лет будет, а все никак премию ему не могут дать. Это просто легенда американского постмодерна, сказал Басинский. По его мнению, это связано с тем, что комитет Шведской академии боится рисковать. Писатель может завтра сделать какое-нибудь заявление. Мир же сложный сейчас. Вот тот же Уэльбек, он для них, я думаю, достаточно токсичный писатель в связи с его последними книгами. То есть есть здесь чисто политический такой момент, мне кажется, заключил Павел Басинский. Ватикан представил свой шрифт для Microsoft Office в стиле почерка Микеланджело. Создатели хотели воплотить в нем пропорции и гармонию, присущие величайшему художнику эпохи Высокого Возрождения. Им удалось приспособить начертание для современной типографской системы, сообщает служба печати Святого Престола. Шрифт «Микеланджелос» включает 500 изображений различных знаков в 4 вариантах. Французская полиция обнаружила 2 картины, украденные в начале сентября из музея импрессиониста Пьера Агюста Ренуара в коммуне Кан-сюр-Мер на юге республики. Об этом сообщил телеканал BFM TV. Речь идет о работах «Мадам Колонна Романа» и «Молодая женщина у колодца». 8 сентября телеканал ТФ1 сообщил, что 2 злоумышленников проникли в музей Ренуара ранним утром и украли 4 картины, вырезав их из рам. Как позднее рассказали в прокуратуре Марселя, менее чем за 3 минуты злоумышленники сняли со стен 4 полотна мастера. «Мадам Колонна Романа», «Молодая женщина у колодца», «Портрет мадам Стефан Пишон» и «Коко за чтением». Во время бегства они бросили в саду музея 2 картины «Портрет мадам Стефан Пишон» и «Коко за чтением». 7 октября стало известно о задержании 6 человек, в том числе 2 подозреваемых, в непосредственном осуществлении кражи. И в завершении нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В субботу, 10 октября, облачная погода без существенных осадков, днем будет 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление 741-749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 87%, ветер западный 3-5 метров в секунду. В воскресенье 11 октября пасмурная погода, небольшой дождь, плюс 7-9, атмосферное давление 752-757 миллиметров, относительная влажность воздуха 87%, ветер северный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра облачно, без существенных осадков, плюс 8-10, в воскресенье пасмурно и небольшой дождь, 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление в эти дни будет расти. Сейчас в Петербурге плюс 11 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тремифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
3: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – «Иконичность городского пространства». Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслом возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров» и программа «25-й кадр». С вами ее ведущие Алексей Злобин и Елена Волоченко.
1: Здравствуйте, Елена Волоченко. Здравствуйте, дорогие петербуржцы и не только петербуржцы. Вот сразу хочу передать привет замечательной художнице Виктории Яковлевне Мисуловиной и многим другим, с кем знакомлюсь лично на улицах и во дворах Петербурга. Сегодня у нас в гостях студенты, теперь уже 5-го курса, дипломники, Савелий Пырин и Антон Бессонов. Мы только что посмотрели картину, о которой мы сегодня будем говорить. У нас теперь такое интересное развлечение. Мы в пятницу перед нашим эфиром вместе сообща со всеми студентами, с учениками смотрим картину, вбрасываем какое-то первое обсуждение, намечаем вопросы, заряженные этими смыслами, противоречиями, спорами, бежим сюда. Но мы сперва дадим слово тебе, поскольку ты посмотрел эту картину и с нами не была на обсуждении. Вот что ты расскажешь нам, что это за кино, представляй, поскольку из нас, из всех киновед ты, а мы три режиссера, ура.
0: Не, ну так нечестно. То есть у вас было обсуждение, вы пришли и уже ничего не собираетесь.
1: У нас были полные разногласия, и более того, как ты понимаешь, я не дал двух слов сказать никому из них, боясь, что они
0: расплескают,
1: что перед расплещут, эфиром. Да, что они проговорятся там. Угу. Вот, но картина очень спорная.
0: Да, и очень поразительная.
1: Очень спорная, очень интересная для разбора, для размышления. Не знаю, насколько она важна и интересна для просмотра. Фильмы для курсовых просмотров мы выбирали по принципу, каждый предлагал несколько картин, обязательно защищал и мотивировал. Почему? Вот эту картину несколько ребят на курсе смотрели даже по нескольку раз. Вот, например, 5 или 6, не присутствующий здесь с нами Родион Рамедовский, смотрел 5 или 6 раз эту картину. Я, посмотрев ее первый раз, задумался, а что же двигало именно. Вот мы сейчас расспросим как раз. Да, говори ты.
0: А картина действительно, наверное, в первую очередь...
1: Давай назовем ее.
0: Сейчас я назову «Дай подвести к ней красиво». Да подожди. Действительно, в первую очередь она интересует и критиков, и знатоков, и любителей кино, поскольку Пол Томас Андерсон, а сегодня мы говорим об этом известнейшем авторе и режиссере картин «Магнолия» или «Призрачная нить», этот автор вслед за Кубриком блистательный формалист. Он великолепно работает и с картиной, с масштабами, пейзажами, фактурой человеческой, природной, любой, и при этом является еще и сценаристом многих фильмов. Но этот фильм, мы сегодня обсуждаем картину «Нефть», является вольной экранизацией романа Синклера «Нефть». Собственно, на русский нам адаптировали название, также отсылая к этому роману, но в оригинале «There will be blood» будет, и будет кровь, высокий штиль. Так, уравнивая и нефть, и кровь, но сейчас мы об этом еще поговорим.
1: Не просто высокий штиль, но, обратим внимание, титры написаны готическим шрифтом.
0: Да.
1: Или старофранцузским. Но вот каким-то вот таким вот отсылающим нас к древним книгам, к тому, как писали средневековье, начало Возрождения.
0: При этом, конечно, и сам стиль картины, он абсолютно эпический. Попытка вот эпопею, как у Кубрика, космическую, но не космическую, а вот здесь нефтяную, индустриальную, потому что речь идет о начале 20 века. Надо сразу оговориться, что фильм в тот же год, что он вышел, он стал тут же признанной классикой. Дэниел Дэй-Льюис, исполнитель главной роли, получил все заслуженные награды: БАФТА, Оскар, лучший актер, Золотой глобус. А вот на Берлинале еще оценили и новшество в музыке, и операторскую работу, выдав «Серебряного медведя».
1: Саундтрек фильма впечатляет.
0: Да, да, это просто неотъемлемая и держащая характер от и до музыка Джонни Гринвунда, который одновременно гитарист группы Radiohead. До этого он не писал саундтреки, но потом Томас Андерсон в него поверил, и у них сложился великолепный дуэт. Вот. Это для того, чтобы представить картину, а куда ты хочешь нас увести в первую очередь?
1: Никуда не хочу вас вести, я сижу здесь, а вы идите сами куда хотите.
0: Ты уже вот. Наговорился.
1: Да, я наговорил. Сейчас давай мы дадим по монологу. Савелий Андреевич, ты был как раз инициатором этого показа у нас в мастерской. Вот скажи свое слово и... Что тебе важно, что тебе интересно, почему это нужно было посмотреть, что для тебя эта картина, что для тебя она во втором просмотре сегодня или, может быть, даже в третьем просмотре. Вот ты сказал, пока мы ехали сюда в метро, что ты сказал, вот сегодня я полностью схватил историю и держу ее и показал вот так вот сжатый кулак, то есть все смыслы для тебя сошлись. Пожалуйста, пожалуйста.
2: Да. Сразу скажу, что кино, конечно, сделано потрясающе. Эпический масштаб, монументализм операторской работы сильно отсылает к работе Федора Бондарчука «Война и мир», как будто. Своим размахом и способностью режиссера работать с массами и при этом не терять фигурку одного человека, которая всегда с этой массой сопоставляется. Вот. Почему заговорил про эпос?
1: Сергея Бондарчука.
2: Да. Угу. Почему заговорил про эпос? Потому что... Во многом начало фильма, оно ведь мифическое, потому что идет история некоего Прометея, который спускается и находит золото, а позже и нефть с помощью собственного открытия. И все это сосредоточено, очень минималистически решена история про человека, который спустился в пещеру и пришел с открытием к людям. И дальше это запускает движение огромных масс, вот это изобретение одного человека. И, на мой взгляд, весь фильм, он построен далеко не по структуре пути героя, там его практически нету. Весь фильм держится на одной идее, которую атакуют с разных сторон в ходе каждой мастерски сделанной сцены, которая построена как самостоятельный фильм. Идея следующая. По сути, этот человек приходит с открытием к каким людям? К фермерам, которые работали, жили на земле, питались тем, что ухаживали за этой землей, и она их благодарила. И по сути, это, в этой метафоре это Эдем. И человек, внезапно обретая разум, обретая идею, что можно выкачивать нефть, главное изобретение 20 века, давшее толчок всей индустрии и двум мировым войнам, человек, который изобрел это, он пришел к людям, и, по сути, этот человек – это откусывание от яблока познания, и человек одновременно возносится, становится царем мира зверей, которые все с Богом, если верить Федору Михайловичу Достоевскому, то человек...
1: Куда уж без него.
2: Вот, и выйдя из рая, человек монументально возносится и одновременно падает относительно животных, потому что животные, они с Богом, и человек в своем взлете своего разума одновременно летит и вниз. И вот на этом амбивалентном полете и вверх, и вниз строится весь фильм. На мой взгляд, так.
1: Интересно. А ты что-то добавишь, Антон, к сказанному Савой сейчас, или прокомментируем...
3: Да, я добавлю чуть-чуть к Савелию, вот, потому что, собственно, Сава смотрел уже в третий раз фильм, а я смотрел его в первый раз, вот, я полон впечатлений, если у Савелия все сложилось вот в этот один кулак, то у меня пока скорее просто какие-то клочки ярких эмоций, переживаний, связанные с отдельными сценами и моментами в фильме. Вот. Пока у меня не возникает общая картинка, и в целом главный вопрос нашего курса был после просмотра, да, а о чем кино, что в итоге хотелось сказать. Все что-то почувствовали, пережили, но вот в какое-то единое, прошибающее, сразу понятное высказывание оно для всех не сложилось. Вот. Хотя, конечно, во время просмотра было абсолютное ощущение того, что ты смотришь что-то эпическое, грандиозное, что-то важное. То есть я слышал, что этот фильм там называют одним из важнейших фильмов 21 века, и это ощущение возникало. Вот. Почему именно, пока трудно сказать, потому что много всего вертится в голове. Вот, и, наверное, вот в ходе этой беседы мы что-то поймем.
1: Если успеем, да, хотя бы начать к пониманию. Я хочу с тобой поспорить, Савелий, потому что никакого рая там я не увидел, в который он приходит, первозданный мир. Но то, что ты идешь по канве, безусловно, такого структуры библейских ассоциаций, Это совершенно так. Это, безусловно, так и есть. Там есть пустыня. Пустыня, фактически, в которую он приходит туда, где эти, как ты их называешь, фермеры, они не могут возделывать эту землю. Она ничего не родит. Он им обещает принести сюда хлеб в силу того, что, получив нефть, они совершат мелиорацию. И эта земля, они даже хлеба не едят. Они его покупают где-то, и очень задорого, да, когда они приходят к хозяину дома первому, да, тот гостеприимно их встречает, предлагая картошку, но не имея возможности даже накормить их хлебом, да. Это засушенная земля, это земля, где вся вода соленая во всех колодцах, о чем говорит изначально пришедший к ним вестник, да, брат того, кто возглавит секту третьего откровения. Там, безусловно, они не просто это такой тебе Эдем, а там еще вот среди этих вот необихоженных земель, в которые не пришла культура, смысл и какое-то человеческое идея и призвание, там даже сама по себе вот религиозная линия, она искажена этим сектантством, да, потому что перед нами явный фигляр, перед нами тот, кто потом сам себя по требованию главного героя назовет лжепророком, и для нас откровенно дается эта линия, чтобы не было никакого сомнения в том, что это все подмена, подделка, что это поясничение, что это лицемерие. И мы узнаем потом, что в этом персонаже борется как раз чудовищная зависть из притчи о блудном сыне, когда старший сын завидует младшему. Младший ушел в страну далече, он нашел этого главного героя-нефтяника, сказал ему, что на его земле, а мы вспоминаем, как младший сын, уходя, требует наследства от отца, да, на его земле земля нефтью сочится. Откуда он пришел, он готов продать название, адрес этого места, и приходит наш герой туда, и там встречает другого брата, абсолютного близнеца, но который является, как раз возглавляет вот эту религиозную секту. Там и с ней в конфликт вступает во многом как раз герой, который приходит на эту землю с очень интересной и такой понятной нам, сильно рифмующейся проповедью своего действия и грядущих своих поступков. Он обещает, что здесь будет хлеб, что земля потечет молоком и медом, что люди получат работу, что здесь будет школа образования и просвещения. Он готов даже поддержать эту церковь, там выдать на нее какие-то деньги и так далее. Что здесь все заживет, здесь будет город-сад, здесь будет тот самый Эдем. Вот, и я хочу здесь, кстати, еще вспомнить, мы смотрели в прошлый раз, так сомкнулось, что предыдущая картина, которую мы смотрели, это был Роберт Флаерти, его картина «Луизиана», последняя картина этого выдающегося великого документалиста, друга Сергея Михайловича Эйзенштейна и фактически пионера в документальном кино мировом, выдающегося. Мы совершили огромную оплошность, мы стали смотреть с его последней картины «Луизиана», которая как раз не является характерной для него, но там интересная очень как раз тема. Ему заказали снять кино, которое бы популяризировало нефтепромышленность. И история про то, что он показывает абсолютный рай райский. Вот там-то Эдем, там крокодилы плавают по, значит, речкам, там веселый енотик, друг главного героя, мальчика, который на лодке куда-то там плывет. И вот туда, в этот мир, въезжает вот эта самая нефтяная вышка, ее привозят на корабле, она начинает жить какой-то своей жизнь, там ее устанавливают, и, казалось бы, в нашем представлении сегодня, то, что мы все понимаем про нефть, про экологию, про то, как разрушительна цивилизация оказалась в 20 веке, именно с нефтью связана, и мы думаем, что нам сейчас какую-то вражду покажут, но в нас есть собственное такое. А он-то как раз хотел, Флаерти, помирить эту историю, он хотел показать красоту той индустрии, которая может в этом месте, не нарушая, не разрушая его, но невольно он, тем не менее, показал и разрушение этого места тоже. И там эта проблема внешняя, что творится с миром, в который приходит индустрия, в который приходит цивилизация. Невероятно красиво снято, все прекрасно. Здесь вся проблема, здесь та же тема, она брошена внутрь одной человеческой души. Она брошена в этого главного героя, который, и вот ты хорошо сейчас процитировал, напомним нам название, начало фильма, да, с чего начинается картина? Картина начинается, холм, гора огромная, и пронзительный звук, непонятно откуда, как какое-то предупреждение роковое или что-то еще, звук, сильно превышающий среднюю норму восприятия. Я даже хотел попросить, чтобы сделали потише во время просмотра. Выяснилось, нет, режиссер специально сделал вот такую громкую, пронзительную, звенящую ноту, можно было бы сказать, звук лопнувшей струны или бадья в шахте оборвалась. И тут же дается шурф, который прокопал человек в поисках золота. То есть вот нам дана гора, некая высота, путь восхождения, и дан путь погружения. Кирка копает, он совершает подвиг, действительно, индивидуализма, он дорывается до какого-то куска золота, он терпит там аварию и чуть не гибнет, и со сломанной ногой, преодолевая невероятно, что являет его потрясающую волю, невероятные усилия, выбирается наружу, он продает это золото, и на него начинает свой нефтяной бизнес. Вот, и когда он вылезает оттуда, вот второй раз снова мы видим эту гору, и снова звучит это звенящее, предупредительное, как сирена, такая сирена. Знаешь, знаешь, что такое сирена воздушной тревоги? Никто не слышал никогда сирену воздушной тревоги. Вот я сегодня с утра слышал сирену воздушной тревоги. У нас репетировали что-то на Васильевском острове, и в 10...
0: Везде у нас тоже было.
1: В 10.40 утра небо над Петербургом загудело. Вот так примерно гудит в начале картины. То есть такой предупреждающий знак опасности, такой голос неба, из которого возносится какая-то тревога. Много наговорили про начало, но что возникает? Действительно, это нефть. Сейчас мы адресуемся к названию по роману, а фильм называет режиссер «Да будет кровь». Да, так? Правильно. Да, ассоциируя нефть с кровью или что-нибудь еще, или о какой крови идет речь, потому что в этой секте, где собираются обманутые этим лжепророком прихожане, как раз речь идет о том, я хочу умыться кровью твоей, Христовой кровью умыться. Эта картина заканчивается кровью, когда герой убивает этого как раз лжепророка Кеглей из Кегельбана, размажив ему голову. И вот она, кровь. Об этой крови вопиял, собственно говоря, к нам смысл фильма, данный нам режиссером. Да? И поначалу, вернее, его действия, его первые ходы этого человека, это он добивается своих плодов невероятными усилиями, жертвами, честным трудом, честным исканием, всем настоящим. В одной луже нефти, которая обнаружена была в одной из шахт, гибнет его товарищ, а мы только что видели, что у этого

0: Он взял его к себе, он стал его растить. И мы поняли, и мы понимаем до поры до времени, до момента перелома и поворота, мы понимаем, что его поиски обретают смысл в этом мальчике. Он получает сына, он получает наследника, этот ребенок обетованный ребенок, потому что он взял его как благодать какую-то, да, потому что отец погиб, и он взял на себя обязательство продлить его жизнь. Здесь тоже начинается тема братьев, а не братья по профессии, да. Он должен продлить род брата, он берет этого ребенка на себя. Начинается, вот, кстати, братство – это главная дуга этого фильма. Братство, да, вот мы уже сказали о блудном сыне и его брате. Потом появится человек, который назовет себя его братом главного героя, что он брат главного героя, а на самом деле это будет подделка. И возникает тема Каина Авеля, потому что мы видим, что наш герой к тому моменту уже одержим и полон ненависти. Но когда он понимает, что перед ним брат, для него возникает как бы новый шанс какой-то другой жизни. Они как будто могут быть вместе. И, собственно говоря, заканчивается эта линия с братом тем, что они прокладывают маршрут трубопровода от основного места рождения. Он получил океан нефти. У него невероятно все успешно. И вот они с этим братом прокладывают его до моря, где будет построен порт. Эту нефть будут принимать танкеры. И мы видим, как у него зародилась и вот такая очень сложная интрига. Он одновременно разгадывает, что это не его брат, и в то же самое время он испытывает ту копящуюся в нем ненависть, обращенную на человека. Потому что за что он убил его? За что он убьет потом этого своего якобы брата? За то, что тот его обманул? Как думаешь, Антон?
1: Ну, мне кажется, да, что как бы когда он вскрывает обман, вскрывает, как мы тоже подметили в обсуждении, через то, что этот лже-брат не узнает место, о котором герой ему рассказывает. Место, которое должно было быть общим связующим из их детства.
0: Да, вскрывается то, что на самом деле он не брат. И далее. Да.
1: И после этого, собственно, у него закрадывается это подозрение, а потом он его
0: ночью... За что? Мотив. Главный мотив – то, что тот его обманул?
1: Мне показалось, да. Но я могу быть неправ.
0: Он ему говорит, я не твой брат. Твой брат умер от туберкулеза. Я взял его дневник, я прочитал всю вашу историю. Я тебе друг. Я тебе близкий. Я не причиню тебе зла. После чего он получает пулю в голову от этого героя. Почему он был убит? Вот это как раз, я говорю, интересное сплетение. Когда они прошли весь маршрут газопровода от залежей до моря, вот тогда возникает вопрос, а зачем ты мне дальше нужен? Мы будем вести это дело вдвоем, пусть даже с братом или с кем-то еще. Это как раз и есть, вот интересно строится эта картина на двоении мотива главного героя, потому что в какой-то момент его цельность, а мы говорим, здесь есть триада, он его цель, нефть и ребенок, ради которого это делается, в память о его погибшем отце. Мальчик, которого он выращивает, мальчик, который молчит всю картину, а потом он, вернее, поначалу, да, а потом происходит авария на буровой, и мальчик получает контузию и глохнет. И для него, и мы видим, как он это переживает, он бросается к этому ребенку, несет его на руках в обнимку куда-то, в безопасное место. И вот дальше щелчок. Он оставляет его там, потому что впереди огромный гейзер этой нефти, рванувшей из-под земли. И он оставляет ребенка и бежит к этому гейзеру. Завороженный. Это второе. Во-первых, конечно же, надо локализовать аварию, дать правильные, точные указания. Но он сидит там и дальше. Он сидит там до утра. И мы видим счастливое лицо человека, который добился невероятных плодов. Огромное, она хлещет из-под земли неостановимым гейзером. И он счастливый смотрит на это, а за его спиной, в этой оставленной столовой, на столе или на лавке, лежит мальчик, брошенный им, оставленный им. И вот с этого момента, мне кажется, начинается раскол героя. И дальше мы будем не просто следить, а мы будем наблюдать за

0: тем, как когда распадается мотив, когда смысл жизни, смысл дела, смысл действия любого ради другого, ради этого маленького, ради вырастить. Он же, когда приходит, вот как здорово эпично начинается, да, эта история, когда они вдвоем, узнав об этой земле, где нефть сочится из почвы, они приходят туда, и там нам дают такую эпическую музыку. Два с ранцами приходят человека с рюкзачками разбить палатку, якобы поохотиться на перепелов. Вот такие первооткрыватели, пионеры. И потом следующая сцена, он собирает всех жителей этой местности, у которых он скупает участки, и обещает им то, что здесь будет построено новое прекрасное царство с хлебом, с нефтью, со школами, со здравоохранением, социальный рай он им обещает. И мы видим, он не врет. И есть главный залог его правды. Это рядом вот этот стоящий мальчик. Мы понимаем, что все это делается ради него. Но момент, когда он ради этой струи нефти оставляет ребенка, которому сейчас плохо, больно, страшно, он оглох, он не понимает этого мира, он не слышит голоса своего отца, а он уверен, что это его отец, он не знает о том, что он приемный. И в этот момент тот его оставляет. И мы вспомним сейчас: «Боже мой, почему ты меня оставил? Элей, элей, лема сабхтани», да? Последний крик Христа на кресте. Он оставляет ребенка. И для него с этого момента ребенок становится, как сказать, его формальной эмблемой оправданности его действия перед его партнерами, конкурентами и так далее, и так далее, и так далее. И дойдет до того, что он скажет ему в лицо, что ты подкидыш, ты никто, ты ничто, ты мне не сын, я не твой отец. Чудовищная, страшная кульминация картины, на мой взгляд, когда сын уже вырастет, женится и придет к нему. Вот такой путь переброшенной темы, которую начал было. Я думаю, здесь безусловная рифма, потому что никто не мог пропустить картину Роберта Флаерти «Луизиана», а это парадиз, это рай, да, в который попыталась войти цивилизация. И когда ты ставишь эту проблему внутри человека, она становится весьма драматичной. Насколько ты можешь удержать те ценности, те дары, которые тебе даны, насколько ты не позаришься на них и не станешь хищником. Потому что заканчивается история этого человека тем, что он совершает тупое, бессмысленное, чудовищное, гневное, а главное, абсолютно неоправданное убийство.
1: Я хочу поддержать и еще в сторону идеологии развить твою мысль о падении человека, человека, который мнит себя сверхчеловеком. И, кстати, эта роль, за которую Дэй Льюис получил множество наград, режиссер писал сценарий именно уже под него. И этот актер и к тому времени, фильм 2007 года, славился мастерством перевоплощения, и то, какие он выдает перформансы на экране, хоть крупным планом, хоть издалека, он действительно с ним не сравнится никто из каста этого фильма. Он всех перекрывает своей харизмой, не знаю, каким-то вот этим дьявольским блеском в глазах, окаменевшей своей физиономией.
0: Или наоборот, невероятно живой.
1: Да, обуреваемый страстями. И вот то, как некоторые герои в разных линиях превращаются как будто в его двойников, и тут двоящиеся истории про братьев. Илай, вот этот псевдопророк, который с тщетной надеждой хочет, конечно, повторить судьбу и на поприще религии построить такую же великолепную карьеру, как наш нефтяник.
0: На
1: Он,
0: своей нефти.
1: да, на своей нефти духовной. Конечно, в подметке ему не годится, но при этом, как интересно работает контраст тот со своими истериками, которые происходят каждый раз в этой маленькой церкви, на которую, кстати, герой ни разу так и не отдаст обещанные $5000. которые у него требует весь фильм этот священник. Вот, он устраивает внутри этой церкви настоящие какие-то массовые истерики. И он как бы идет, копает вверх, ну, ввысь, а наш герой в самую преисподнюю, как, ну, ангел и дьявол, но слишком просто было бы проводить такую аналогию.
0: Но тот не копает, тот лжет и лицемерит сознательно.
1: Да, да, в том-то и дело. И то, что нефть как ценность...
0: В том, сейчас, секундочку, в том энергия самозванца. Вот это очень важно, потому что подлинное благословение на брате, который пришел, сказал два слова в начале фильма, на нем благословение, он получил все то, что... Он уже три своих нефтяных вышки открыл, да? А у этого отнятое благословение, как у Исава перед Иаковом, понимаешь, как у Каина перед Авелем, отнятое благословение. А он пытается ревниво, тем не менее, что-то кричать о Боге, о вере и так далее. Да, продолжай.
1: А наш герой копает в поисках безусловной ценности, потому что у него очень четкий взгляд на этот мир. Абсолютно мизантропический. Он говорит, я мало кого, ну, привечаю, я ненавижу почти всех людей, силен дух соперничества во мне. И вот эта вот ненависть к ближнему и зависть, и мнительность в отношении того, что кто-то может его превзойти, вот эта вот невероятная амбициозность, которая перерастает все человеческие рамки и превращает его в того, кто стремится действительно возвыситься над всеми остальными, так он именно что... Вот это его дело, дело нефти и накопительное, оно заслоняет все остальное, позволяет ему как можно дальше от них дистанцироваться, потому что либо в тоске по несбывшемуся, либо в уже начинающей отмирать человеческой его сути, гуманистической, он совершенно не приемлет человеческую природу, он отказывается от нее. И единственная для него ценность, которая есть, вот это вот... нефть одновременно черная и которая на солнце играет всеми красками радуги. То есть вот она безусловность, и как метафора нефть работает двояко, то есть как ценность земли, которая может обогатить, как одновременно гибель цивилизации, и как в параллели с тем, что может твориться в залежах человеческой души, какие там бывают необъятные катастрофические открытия, которые лучше бы никогда не откапывать. И как он еще играет, мне еще интересна параллель, которая в одной из рецензий была проведена, как вот с этой своей ницшанской стороной персонажа...
0: Ницшанской,
1: угу. Да. У него есть в разных сценах, разных кадрах вот это... Да, сопричастность всем стихиям, и даже, казалось бы, он в них царь. И в воде он спокойно плавает, и пожар этот на вышке невероятный, как огненный столб, легко может потушить взрывчаткой. И из земли, как, ну, самые настоящие залежи отрывает со своей невероятной силой воли. Но вот какая-то воздушность, стихия духовности, ему так и не остается подвластно. Однако, когда он продолжает переспаривать идеологически и религиозно этого псевдопророка в их последней финальной сцене диалоги, перед тем, как его убить, он говорит: «Я третье откровение», ставит себя на место Бога. Ну, и слова практически как у Бога после шестого дня сотворения. Что он говорит?
0: Ну, наверное, безусловно, потому что человек, который уже полностью, ну, в данном случае пал, да, он предал своего сына повторно, более того, издеваясь, глумясь над ним, прогоняя его из своего дома. И я все жду в этот момент, а вдруг это какая-то провокация, вдруг он понимает падшесть своей души, и то, что его жизнь закончена, и он в этой роскоши, он нарочно изгоняет его из дома от себя, чтобы тот жил своей жизнью. Ничего подобного. Но мне кажется, вот какая штука, понимаешь, в какой момент, когда к нему приходит этот, назвавший себя его братом, вот тогда он ему говорит: «Я ненавижу всех, я хочу жить уединенно, все забросить и жить, вот, будучи таким мизантропом. А когда с ним это случилось? Мы же его наблюдаем иным. Он там переживает или не переживает за погибшего на шахте человека? Он хочет или не хочет добра другим? Конечно, для него игра, сделка и дело – это самое главное. Но я думаю, что здесь связь как раз вот такая, что он, когда... Там интересный разговор между ними с этим Илием, лжепророком, да? Ведь первым вопрос о вере ему задают кто? Вопрос о вере кто ему задает? Брат Илия Пол, который пришел и сказал, есть земля, который... Какой вы веры? И он тогда говорит, ну, я любые религии приветствую, я всех уважаю и так далее, и так далее. А для того это был принципиально важный вопрос. Ты пойдешь в ту землю, но есть ли в тебе вера? Есть ли в тебе та вера, которой ты по-настоящему держишься? Да? И вот, собственно говоря, его безверие, противопоставленное лжеапостольству, а Илия, да, оно в какой момент и как было испытано? Оно как раз и было испытано в той вертушке и рулетке страшной сцены, когда и нефть пошла, и мальчик оглох. Произошло незримо для нас, он про это не говорит, но до этого догадываешься. Это очень интересно, точно сделано кинематографическим языком. Он уже сейчас говорит этому пришедшему человеку. Он говорит о том, что он ненавидит людей. И в ту же ночь мальчик протягивает полоску нефти через дом и зажигает ее. Он совершает бунт. Вот этот мятеж. Он чувствует, что этот человек его предал, его бросил. Вот с этого момента, да, и вот это очень интересно и важно, что мы не... А где мы следим за этим процессом? А это мгновенно происходит. Стоит человеку упустить то главное, ради чего, и это под щелчком. Уж тут специалистам по Достоевскому это все должно быть понятно, да. Слабеющей рукой он ударяет Раскольников Алену Ивановну, дальше сразу топором, дальше сразу он убивает Елизавету. Это все, это крушение мира, оно мгновенно, как эта брызнувшая, выстрелившая огромная струя гейзером, отбрасывающего ребенка, да, и делающего его калекой. Так вот здесь-то не брось, не оставь, примени какое-то усилие, окажи. Мы видим прекрасные сцены, как он лежит эмбрионально с этим мальчиком, обнявшись, он... И в какой-то момент он от него отходит. И когда появляется этот брат, якобы брат, а на самом деле-то, по сути, брат, потому что человек, свою жизнь прожив несчастно, взял возможность жизни другого умершего человека и пришел с этим. Он с вестью пришел об этом брате, да? И ведь когда наш герой убьет его, он потом возьмет в руки этот дневник и будет плакать. Он плачет о том, что у него мог быть брат, а брата нет, да? Вот этот момент его единственных слез в картине. Кстати, очень интересно проследить эту картину по партитуре именно красок, потому что, конечно, актер... бесконечной возможности, амплитуды и палитры, без... до комической, причем трагикомической, в момент, когда он отрекается при всей церкви, вернее, не отрекается, он кричит о том, что да, я предал своего сына, да, я бросил своего сына, а до этого мы видели, что он другого человека, который его в этом обвинил, был готов убить, перерезать ему горло, да, когда ему предложили сделку, за миллион продать все его дело. Но он, наверное, уже был готов. Но тот сказал одну фразу. Вы будете воспитывать своего ребенка. Не тебе учить меня воспитывать своего ребенка. И в нем вспыхивает вот этот чудовищный гнев. Потому что там вот эта триггерная точка. Главное, смысл для себя тебя уничтожит. Смысл может быть только для другого. Смысл любого делания, любого дела. Да? Отец ради сына. И в этом смысле, конечно, в нем происходит... Вот это отречение. Отречение происходит. В нем не было сформулированной веры в религиозно-конфессиональном плане, которую, поясничая, являет Илий. Но в нем была честность мужская, достоинство мужское и то, что в нем еще могло что-то открыться свое, да? Но когда он отрекается от ребенка, в нем, вот в тот момент в нем зарождается богоборческий бунт. богоборческий бунт. Он начинает мстить всем и вся за собственный, за собственную измену.
2: Вот я хотел еще добавить. У нас во время обсуждения возникла такая интересная мысль, тоже озвученная моей одногруппницей, что у него происходит действительно, так как у него не было сформулировано какое-то мировоззрение религиозное, да, вера в Бога, у него происходит подмена. И истинный Бог заменяется Богом нефти. И очень интересно проследить историю развития вот этого явления нефтяного божества, потому что, как мы верно подметили, да, что когда он получает этого мальчика, сына, он мажет ему большим пальцем нефтью по лбу, как бы совершает такое помазание. И потом, когда они уже приезжают вот в эту пустыню искать эту нефть, и они находят одну маленькую лунку, он макает туда палку, поджигает ее, и мы видим, что вот этот нетленный...
0: Несгорающий куст.
2: Да, несгорающий куст. То есть точно так же найдена вот такая точная как бы аллюзия подмены
0: того... Купина неопалима имеется в виду, да, призвание, да, Моисея на горе, да.
2: Да, подмены истинного какого-то чуда, явления божественного вот в этом, в этой черной жидкости, собственно, и вот эта вот подмена внутри человека, она и сокрушает его, и сокрушает еще, ну, собственно, многие судьбы вокруг него. Вот. Мне показалось, что это очень интересный механизм, когда заменяется что-то божественное, небесное, вот этим материальным, текущим из недр нашей земли.
0: Безусловно.
1: Сава, хочешь что-то добавить?
3: Да, я бы добавил как раз к этому образу тельца, как его можно назвать.
2: Это ты про чей образ?
3: Вот это
0: когда Бог замещается идолом. Mm-hmm. Да, нефть — это идол, конечно, безусловно. Mm-hmm. Да. Он начинает ему служить. Да, как когда-то иудеи, когда Моисей ушел на гору писать скрижали под диктовку, они заскучали внизу и сделали тельца, испугались оставшимся mm-hmm. Моисея. Да.
3: И вот этому божеству оно, безусловно, требует жертв от него, как от первого его проводника. И нам до самого последнего момента кажется, что жертвы он приносит среди окружающих. Условно, самое дорогое приносит, но его, как будто это божество все минует и минует за счет того, что он поставляет ему жертв. И в конце мы понимаем, когда видим абсолютно обезумевшего человека, что главной жертвой тельца стал именно он.
2: Да. И интересно...
0: Они уравниваются. Вот думаешь, про что финал? Про что финал? И он жесточайшее убийство этого лжепророка. А зачем? Он же пустышка. Зачем он требует от него этих отречений? Зачем все это происходит? Вот мы думали, а в чем смысл финала этой картины? Они сравнялись. Он лишен не то чтобы морали, а в нем только гнев, только страсть. И он такой же ложный, как и этот ложный. Да.
1: Полное падение.
0: Да.
1: Сокрушительное.
2: Да. Да, только в отличие от этого ложного, он от своего учения не отрекается. Он до конца идет, и поэтому именно он совершает это преступление, именно он убивает, потому что он все еще одержим вот этим своим...
0: Там интереснейшая как раз вещь тоже, ее потрясающая, здорово сыграл этот актер, и, видимо, ну, безусловно, подсказал режиссер как разработка мотива персонажа, потому что он же в своем доме, изгнав сына, он чудовищным образом напивается, он пьет все время, непрерывно, он лежит невменяемый в этом залике Гильбана.
1: Как и, мертвец.
0: И приходит слуга и сообщает: к вам гость, и он невменяемый, и этот гость, этот самый лжепророк приходит к нему. Илий, да? И дальше мы видим, как только Илий, вот эта потрясающая штука, смотрите, перед нами абсолютно невменяемый человек, он встает, шатаясь, блестящий танец ног. А когда играешь пьяного, это танец. Это одна замечательная актриса мне сказала. И сыграть пьяного – это танец. Вот, замечательно. И он еле шатаясь, он берет, пьет из фляжки. Но как только тот начинает говорить о деле, то есть о нефти, о продаже участка, еще, он мгновенно трезвеет. Он мгновенно встает на рельсы внятного, понятного дела. Он дает четкие ответы. он сообщает про этот дренаж, про то, что участок уже давно выбран и так далее. Где это полностью уничтоженное алкоголем существо? Он абсолютно, в абсолютно ясном уме, он дает точные ответы, он начинает вести сцену. Потрясающе совершенно, очень точное нахождение, да, что вот это, что одержим, заложник, и он мгновенно получает от него вот эту самую свою поддержку, понимаешь, чтобы потом убить этого человека, который пришел к нему с пустым, потому что первый вопрос был задан братом Илия: во что ты веришь? Веришь ли ты в Бога? Да? И вот отвечает он на этот вопрос в последней сцене фильма, убивая брата Пола, убивая этого самого Илия самым жесточайшим образом от абсолютной своей беспомощности и невозможности дальнейшего продолжения дела. Потому что даже из этого участка, оказывается, уже все воровским образом было выкачано, скрадена эта нефть. Вот, и так далее, и так далее, и так далее. И он такая же фальшивка, как этот Илий, который тоже уже пришел с плодами своей лжи. Он и на радио выступал, и миссионером был, и у него алмазный крест висит на галстуке, вот такой вот нарочно, и так далее, и так далее.
1: Но случилась Великая депрессия?
0: Ну, случилась Великая депрессия, он хочет денег, просит денег, и готов за эти деньги произнести словесное отречение без угрозы жизни, только ради мамонны. И они в этом смысле оказываются равнозначны. Человек без цели. Понимаешь, оглохший мальчик, это Божий призыв. Но он выбрал нефть. И все.
1: И мальчик закономерно от него сбежал. Да. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня с нами были в студии студенты Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. А мы обсуждали...
0: Савелий Пырин и Антон Бессонов.
1: А мы обсуждали фильм Пола Томаса Андерсона «Нефть». Рада встрече через неделю. Всего вам доброго.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни, у микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Эстонская православная христианская церковь и Пюхтицкий монастырь обратились в Европейский суд по правам человека из-за закона о церквях. Власти Сербии выделили более 600 тысяч евро на ремонт православного монастыря. Монастырский буддийский комплекс сгорел в Туве. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Эстонская православная христианская церковь и Пюхтицкий Успенский Ставропигиальный женский монастырь подали жалобы в Европейский суд по правам человека в связи со вступившими в силу изменениями эстонского закона о церквях и приходах. Поправки в законодательство Эстонии требуют от религиозных объединений привести свою деятельность и документы в соответствии с новыми требованиями до 28 декабря. Если к этому сроку связь Эстонской православной христианской церкви и монастыря с Русской православной церковью не будет прекращена, министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро намерен обратиться в суд с требованием о принудительном прекращении деятельности соответствующих организаций. По словам адвоката Артура Князева, требования Таллина затрагивают не только административные связи, но и религиозную идентичность верующих. Поправки к закону о церквях вступили в силу 28 июня. Они обязывают Эстонскую православную христианскую церковь изменить свой устав, выйдя из подчинения Московскому патриархату. В мае 2024 года парламент Эстонии объявил Русскую православную церковь институтом, поддерживающим действия России в Украине. Правительство Сербии выделило более 600 тысяч евро на реставрацию и восстановление старинного жилого корпуса в комплексе монастыря преподобного Прохора Пчинского. Государственные средства направят на целевую защиту, реконструкцию и обновление исторического здания. Монастырский корпус построили в середине XIX века. Он является уникальным памятником сербского народного зодчества того периода. Сам монастырь преподобного Прохора Пчинского с 1950 года имеет статус памятника культуры особого значения. Подготовку к реставрации здания епархия вела с 2023 года. За это время специалисты подготовили проектную документацию, провели предварительные работы и получили все необходимые разрешения от надлежащих институтов. Обитель преподобного Прохора Пчинского – древний православный монастырь в Сербии, расположен на склонах горы Козьяк на берегу реки Пчиня, примерно в 30 километрах от города Вране, недалеко от границы с Северной Македонией. Основан по преданию в XI веке при византийском императоре Романе IV Диогене. Тот возвел обитель в благодарность преподобному Прохору Пчинскому, который предрек ему восшествие на престол. Археологи подтверждают существование построек уже в XI – начале XII века. При монастыре работает школа иконописи, богословская школа и музей. Международный межправославный библиографический указатель справочной литературы о православных храмах 60 стран мира издан Московским научно-исследовательским центром «Приходская история». Издание «Православные храмы мира» представляет собой русско-английско-немецко-французско-греческо-румынско-сербско-болгарский библиографический каталог. Этот каталог содержит систематизированные списки справочной литературы о храмах 212 епархий Русской Православной Церкви на территории России, армяно-григорианских и старообрядческих храмах России, а также о православных храмах в 59 государствах мира, относящихся к юрисдикциям всех 16 поместных православных церквей, включая Русскую Православную Церковь. Дополнительно в издании приведены списки справочных изданий о храмах древневосточных православных церквей, армянской, коптской, сирийковицкой и эфиопской. Автор каталога – директор научно-исследовательского центра «Приходская история», лауреат Макарьевской премии Михаил Денисов. И последнее сообщение. Пожар полностью уничтожил здание монастырского буддийского комплекса Устул-Хуре в Туве. Уцелели только стены, сообщает ТАСС. Сегодня нашу землю постигла беда. Днем вспыхнул пожар в священном для каждого тувинца месте – храме Устул-Хуре. Огонь оказался беспощадным, здание храма полностью уничтожено, уцелели лишь стены, говорится в сообщении буддийской общины Хурея Тыва Санха в социальной сети ВКонтакте. Пожар в буддийском монастырском комплексе Устул-Хурея в Туве произошел 7 октября. Возгорание на площади более 400 квадратных метров ликвидировали, никто не пострадал. По данным регионального МЧС, предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Глава республики Владислав Хавалык заявил, что сгоревший храм будет восстановлен. Устул-Хуре входит в число старейших буддийских комплексов в Сибири. Он является местом паломничества для буддистов со всего мира. Первый храм 1900-х годов постройки полностью разрушен в 1930-х годах. Новое здание было открыто в 2012 году. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
6: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

давности минувших лет. Откуда пошла русская земля? Кто в Киеве стал первым княжить? И как возникла русская земля?

Продолжение повести о жизни Сергия Радонежского. Основание Троицкой обители. Юноша Варфоломей пришел к брату своему старшему, к Стефану, в монастырь и стал просить его идти с ним искать пустынное место для основания обители. Долго ходили они по лесам и пришли на пустынное место среди лесной чащи, к источнику. Понравилось им то место, и начали они лес рубить, и на плечах бревна носить, и построили хижину. Потом и келью поставили, и срубили небольшую церковь. Из города Москвы, от митрополита Феогноста, приехали священники и освятили церковь во имя Святой Троицы. Было это при великом князе Симеоне Ивановиче, мнится мне, в начале княжения.

брата в Москву. Стефан скоро увидел, что в пустыне той труд был тяжелый, жизнь скорбная, жизнь трудная. Во всем теснота, во всем недостатки, ни питья, ни еды. Была кругом пустыня. Не было тогда поблизости ни сел, ни дворов, ни людей, ни дороги, ни проходящих, ни живущих. Но вокруг во все стороны был все лес, все пустыня. Стефан, видя это, оставил место то и брата своего родного и ушел в Москву. Поселился он в монастыре Богоявленском, устроил там себе келью и жил в ней добродетельно. Когда великий Симеон услышал о доброй жизни Стефана и повелел митрополиту Феогносту поставить его в пресвитеры, а потом и в игумены того монастыря,

Вскоре после ухода Стефана юноша Варфоломей постригся и был наречен Сергием. Было ему тогда 23 года. Он был первым чернецом в той пустыне, да скажу и первой и последней, ибо многие там постригались, но ни один не мог сравниться с ним. Многие также начинали, но не все также кончали. Многие потом в той пустыне и при нем, и после него иночествовали, но не были равны ему. Жил Сергий один в пустыне, без единого человека. Многие звери водились тогда в лесу том. Одни ходили целыми стаями, выли и ревели не только ночью, но и днем. Другие подвое или потрое мимо проходили. Одни ходили далеко, другие приближались к Сергию, окружали его и обнюхивали его. Из них один зверь, называемый Аркуда, как говорится, медведь, привык приходить к Сергию. Сергий увидел, что не по злобе приходит к нему зверь, но чтобы взять себе немного пищи, и стал выносить ему из хижины ломоть хлеба и клал его на пень или колоду, чтобы зверь, придя, мог найти готовую пищу. Брал медведь в пасть ломоть хлеба и отходил. Когда же у Сергия бывал один кусок, он делил его на две части. Одну себе оставлял, другую зверю отдавал. Иногда же Сергий отдавал весь кусок медведю. Сам предпочитал голодать, чем зверя отпустить без еды. Когда же не было хлеба, и медведь, придя по обычаю своему, не находил своего куска, тогда он долгое время не уходил, но стоял, оглядываясь по сторонам, ожидая, как злой взаимодавец, хотящий получить свой долг. В те времена у Сергия не было различных яств, только хлеб и вода из источника, и то скудно, часто и хлеба не было. Тогда оба голодали, и Сергий, и зверь. И так много лет приходил к нему.

Заселение Радонежской пустыни. После некоторого времени Сергий привык один одиночествовать в пустыне. И вот через 2 года или меньше, или больше, не знаю, начали приходить к нему братья, моля его принять их. Сергий же говорил им: «Оставайтесь, но знайте, если хотите жить в пустыне этой со мною, то приготовьтесь терпеть скорби, беды и печали, нужду и недостатки. Приготовьтесь к труду и посту, и к подвигам духовным». Они же с радостью соглашались на все и создали каждый себе келью и жили, подражая Сергию в трудах его, каждый по силам своим. Так собралось около 12 монахов. Поставили они себе кельи и тыном огородили. Сергий сам 3 или 4 кельи своими руками создал и все делал, что требовалось братьям. Бревна из лесу на плечах носил и рассекал их на поленья. Да что вспоминаю я о дровах? Лес у них был не так далеко, как нынче. Где кельи стояли, там и деревья росли, их осеняя и шумя. Но вернемся к прежнему рассказу о подвигах доброго старца Сергия. Он служил братии, как купленный раб. Жито толок и молол в жерновах, хлебы пек, кашу варил и прочую еду, обувь и одежду кроил и шил, и от источника под горой в 2 водоносах воду носил в гору и каждому келий ставил, и никогда ни часу не бывал в праздности. По просьбе братьев епископ Переславский Афанасий поставил Сергия в игумены и беседовал с ним, как должно немощи немощных носить, а не себе угождать. Так стал Сергий игуменом и наставником, но не изменил правил жизни чернеца и был все таким же трудодельным, ежедневно пшеницу толок и молол, муку просеивал, тесто для просфор месил, и заквашивал, и кутью сам варил, и свечи скатывал. На всякое дело первым выходил, стараясь быть учителем и деятелем. Учил он больше делом, чем словами. Собою подавал всем пример. И с тех пор расцвело место то, и умножилось братья. Где был прежде лес, чаще, где жили зайцы, лисицы, волки, медведи, где бесы обретались, там теперь стоит большой монастырь, огражденный стенами, всему тому начало старец наш Сергий. Так жили они, мнится мне, более 15 лет. Потом же, я думаю, во дни княжения князя великого Ивана Ивановича множество людей начали приходить через те леса и селиться. Начали рубить леса те, ибо никто не возбранял того. И сделали себе жилище, не пощадили они лесов тех и превратили их в поля чистые, как и ныне их видим. И построили села и деревни, и стали посещать монастырь и приносить в него все необходимое. А когда начал создаваться монастырь тот, тогда не доставало и воску для свечей. Когда пели ночью за утренню,
тогда лучиную березовую или сосновую светили себе. Сергий же терпел всякую нужду и тесноту, и скудность, и недостатки с благодарением. О поселянине. Когда слух о жизни Сергия распространился, многие люди стали посещать его и, возвращаясь, рассказывали о нем другим. Слышав о нем, один поселянин, земледелец, живший в своем селе и питавшийся от трудов своих, пришел издалека увидеть игумена. В то время Сергий копал землю в огороде. Поселянин искал его и спросил братью указать ему игумена. «Кто здесь игумен Сергий? Где чудный муж сей?» Они же сказали: «Он в огороде копает землю. Подожди немного, он скоро выйдет». Поселянин хотел увидеть скорее игумена. Он приник к скважине в ограде, увидел Сергия в ветхой одежде, трудившегося в поте лица, не поверил, что он тот, кого он искал. И снова просил братью показать ему игумена. Когда же Сергий вышел, и братья указали на него, поселянин отвернулся от него, говоря: «Вы мне нищего показываете». В это время некий князь вошел в монастырь, и было много людей с ним. Бояре и отроки, ошедшие впереди, освобождали дорогу, и один из них взял того поселянина за плечи, оттолкнул его и от игумена, и от князя. Князь издалека поклонился Сергию до земли, и Сергий благословил его. И сели они двое, все же стояли подле них. Поселянин же все сновал туда и сюда и спросил: «Кто тот, кто сидит с князем?» «Ты, видно, пришелец. Разве не знаешь игумена нашего Сергия? Он и сидит с князем». Когда вышел князь из монастыря, поселянин поклонился до земли игумену, а Сергий благословил его и побеседовал, и отпустил. О победе над Мамаем. За грехи наши ордынский князь Мамай поднял всю Орду и пошел на русскую землю, и люди были в страхе великом. Тогда на Москве великим князем был великодержавный и достохвальный Дмитрий Иванович. Он пришел к старцу Сергию спросить его благословения на бой с беззаконными, ибо знал, что Сергий муж добродетельный и имел дар пророчества. Старец же благословил князя и сказал: «Подобает тебе, господине, заботиться о людях своих и крепко стоять за них. Иди против безбожных, Бог поможет тебе, и ты с победою, здоровым, с великою похвалой возвратишься в свое отечество». И дал Сергий великому князю двух иноков в помощь, Александра Пересвета и Андрея Ослябю. Получив благословение, князь великий сразу уехал и, собрав всех воинов, пошел против татар. Увидев полки их, великое множество, многие воины были объяты страхом и сомнением,
Внезапно в тот час подоспел барзаходец с посланием от Сергия, где написано: «Без сомнений иди, господине, с дерзновением против свирепства их. Поможет тебе Бог». Послание Сергиева ободрило князя великого Дмитрия и все воинство его, и выступили против неверных, и сразились с ними. Много воинов пало, но татары были побеждены и побежали. Достохвальный же и победоносный великий князь Дмитрий вернулся в светлой радости во свое отечество. И незамедлительно приходит он к старцу Сергию благодарить его за добрый совет и дает богатую милостыню.

Добрый старец много лет в добром воздержании и трудах и достиг глубокой старости. Ожидая свою кончину, призывает он братию и вручает старейшинство своему первому ученику Никону, во всем следовавшему учителю. Годами Никон был молод, умом же зрел. В месяце сентябре занемог старец Сергий и, видя свое представление, призвал всех братьев и поучал их. Скончался старец в лето 1391 месяца сентября 25-го. Собравшиеся братья плакали и рыдали сокрушенно и положили честное его тело в обители

Дорогие друзья, древнерусские повести в переводе и под редакцией Дмитрия Сергеевича Лихачева для вас читала заслуженная артистка России Нина Васильева.

0: прозвучало величание преподобному Сергию Радонежскому знаменного распева в исполнении хора издательского отдела Московского патриархата под управлением Анатолия Гринденко.
1: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – «Иконичность городского пространства». Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслам возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
3: Пастырский час. Радио «Град Петров».
4: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас снова программа «Пастырский час». Мы с вами будем говорить о наших духовных проблемах. С вами передача «Иеромонах Давид», настоятель Каневского подворья, что на Заградном проспекте, дом 7. Мы с вами сегодня снова обсудим наши духовные дела. Ну а только что у нас с вами в эфире была передача о преподобном Сергии, игумене Радонежском чудотворце, человеке, которого знает каждая русская семья, каждый человек, наверное, что-либо слышал, а может быть и молитвенно обращался к этому святому. И нам, конечно же, сегодня нужно, вспоминая, память его была вчера, мы совершали ее в храмах, нам нужно задумываться о том, как действительно влияет жизнь святых на нашу с вами жизнь. Мы с вами не всегда рассуждаем о том, слыша, например, слова псалмопевца Давида, «Дивен Бог во святых своих». И вот эта вот дивность их жизни, что она для нас значит, как мы должны об этом рассуждать, что мы должны думать и как нам нужно себя вести, соответственно, с этим, что Бог хочет показать нам через пример тех или иных святых лично нам. Вот хотелось бы обратить ваше внимание, хочу сейчас вам гласить слово о нетлении святых мощей на память преподобного Сергия, святителя Филарета Московского, который сказал удивительное слово, которое, я думаю, будет нам в назидание о том, как и нам нужно и правильно почитать память святых, и какой вывод нужно сделать из того, как нам нужно самим стремиться к этой святости. Вот святитель Филарет пишет: «В дни пророка Исаии были люди, какие, вероятно, есть и ныне, которые жаловались на Бога, для чего не награждает Он их благочестие. Что я, как постихомся, и не увидел еси? Пророк ответствует на сие, и что и пост, и суббота, и благочестивый подвиг, и духовное празднование приятны Богу, если люди в дни посещений своих не обретают воли своих, если не творят хотений своих в день святый. И в награду за все непритворное благочестие обещают, между прочим, что и кости таковых людей утучнеют, яко вертоград напоенный, и яко источник ему же не оскудеет».

Итак, неужели кости угодивших Богу и умерщвление плоти тучнеют и во гробах процветают? Воистину, тучнеют и процветают. Тучнеют и процветают кости благочестивых во время жития их духовно, когда от тука и масти исполняется душа их радости. А Боге, когда праведник, яко феникс, процветает благими делами, приносящими плод во святынь. Тучнеют и процветают, несмотря на то, что плоть их увядает и иссыхает от подвигов воздержания. Ибо аще внешний их человек тлеет, а баче внутренний обновляется во все дни. Второе послание к Коринфянам апостола Павла. По смерти же тучнеют и процветают кости благочестивых славою их добродетелей, так что они, быв нередко умалены и забвены в жизни, являются великими и знаменитыми по смерти, так что гробы их бывают великолепнее жилищ, в которых они обитали. Но кроме сего, при лежащих нам священных останках праведника мы усматриваем собственными очами еще образ, как в гробах тучнеют и процветают кости праведных. И все тела человеков, по смерти их, подобно семенам, погребенным в земле, и растениям во время зимы, медленным, неприметным для нас прозябением, среди самого истления, постепенно прозябают и приготовляются к животворной весне общего воскресения. Но некоторые телеса праведников подобятся лавровым и некоторым другим древам, во время самой зимы очевидно растущим и зеленеющим. Хранимые Господом кости их и после смерти являют себе катук и масть, духовную силу жизни, чудесно изливающиеся и на то, что их окружает. И их телеса прежде общего воскресения процветают начатками нетления. Отчего сие? И для чего? Отчего нетленны телеса праведников? Для чего Бог дарует им сие нетление? Рассуждение о сих вопросах может объяснить одну из наград благочестия и одно из побуждений благочестию. Бог, как говорит премудрый, создал человека вне истления. Дух его жил Словом Божиим и поэтому наслаждался блаженным бессмертием. Тело его питалось от древа жизни и таким образом должно было сохраняться в безболезненном нетлении. Единым человеком, так изнесет апостол печальную перемену всего состояния, единым человеком грех в мир вниде и грехом смерть, и так и смерть во вся человеке вниде, в нем же все согрешишь. Послание апостола Павла к римлянам. Итак, причина, по которой человек смертен и тело его тленно, есть грех, яд, который принял человек первоначально душою, но который в дальнейшем действии своем отравил и тело, медленную, отчасти, но вообще смертоносную отраву. Из всего нетрудно усмотреть, что возвращение человека в дни истления возможно только тогда, когда он перестанет отравлять себя греху. Но возможно ли сие после того, когда грех внедрен во весь мир, и когда мы в беззакониях зачинаемся, рождаемся во грехах? И как бы по естественной необходимости пием неправду, якоже питье. Потом исцеление зараженного ядом подобно нечто более, нежели только прекратить употребление яда. Никто не может быть творцом самого себя. Смертно болящий или умерший не может не даровать себе здравия или жизни, которых источник в нем затворился. Если в непревреждённом состоянии своем человек жил, как мы сказали Словом Божиим, кальми паче смертного восставят бессмертие, и растленного в нетление не может ничто, кроме творческого Слова Божия. Слово творческое вновь неизреченно и поврежденное грехом творение Божие для его восстановления, и низведено в нем до такой глубины, до какой грехом не спали человеки. Слово плоть бысть. Теперь все падшие и отчужденные от жизни Божией получают новый возврат.

обратный ход. Источник божественный вновь открывается в глубине человеческой природы и внутренне изливает в нее благодатный свет и силу. Здесь обретает душа человеческое врачевство, очищающее, исцеляющее, которое истребляет к ней смертоносный яд греха и вместе врачевство укрепляющее и предохраняющее, который не допускает сей заразе возобновляться и усиливаться новыми грехопадениями. Животворное действие благодати, так же, как некогда смертоносное действие греха, простирается по всему существу человеческому от духа до тела. И поскольку сила Божия, конечно, могущественнее, нежели сила греха, которая, собственно, есть немощь, то неудивительно, что благодать, по выражению апостола, преизбытчествует паче умножившегося греха, и что действительно исцеляет и восстановляет, нежели грех заражает и разрушает. Аще прегрешением единого рассуждает апостол, мнозе умроша, паче може благодать Божия и дар благодати единого человека Иисуса Христа во многих преизлишествах. Да якоже царство грех во смерть, так же и благодать воцарится правдою в жизнь вечную Иисусом Христом Господем нашим. Таким образом, Слово Божие, нисходя до воплощения, самой плоти открывает путь восходить до нетления и прославления. Иисус Христос становится воскрешением нашим. И когда вселяется верою в сердца наши, тогда и в самых телесех, верою очищенных и посвященных, скорее или медленней, просеивает сила Его воскресения. Примечайте в целом бытие рода человеческого, как явление сия силы воскресения всегда соразмерно было с постепенным откровением воплощенного Слова Божия. В первые веки, когда всю тайну Христову находим заключенную в одном слове о семени жены, сокрушающем главу змея, и силу воскресения усматриваем в одном Енохе, который, как уединенный орел в обновленной юности, воспаряет нетление над целым миром, через господствующее растление нравственное, приближающимся ко всеобщему истлению естественному. Во времена пророков, когда обетование о Христе, как о семени, о котором благословятся все народы, многократно повторенное и более объясненное ощутительное возбуждало веру, и потом обильнее вселяло в сердца, хотя и глубоко еще сокровенную силу Христову. И сила воскресения не только по подобию Еноха явилась в Илии при взятии его на небо, но кроме того, еще в продолжении земной жизни открывалась в Илии же и Елисее воскрешением умерших. И даже что составляет единственный в священных сказаниях пример прежде пришествия Христова, но согласны со многочисленными сего рода явлениями по пришествии Христову. Сила воскресения сверхчаяния воздействовала некогда через кости умершего уже пророка Елисея. Бысть, вествует книга царств, погребающим мужа и всевидиша воинов, и от страха повергоша мужа во гробе Елисеевом, и впаде тело человека мертво, и прикоснулся костям Елисеевым, и оживе, и восста на ноги своя. Когда же столь давно предреченное, постепенно предуготовленное воплощение Слова Божия наконец свершилось? Тогда, кто не знает, какими быстрыми потоками силы воскресения потекла по ней, еще не обновленной земле, сообразно с целью настоящего рассуждения, особенно должно указать здесь один случай. Когда Иисус Христос вольным страданием нашего ради спасения допустил низвести себя в область смерти для того, чтобы ввести туда собственную силу жизни и таким образом разрушить царство смерти в самых основаниях его. Тогда сила его немедленно проникла все, и в том, что способно было принять его, ее, тотчас ознаменовало себя животворным действием. Вот изъяснение того, что в то время и гробы отверзошися, и многие телеса усопших святых восташи. Евангелие от Матфея.
Иисус Христос вчера и днесь той же и вовеки. Он, яко Бог, действует вся во всех, действует и ныне, подобно как действовал от начала и действовать будет до конца, действует в малом, равно как и в великом, действует как во всей церкви, которая есть тело Его, так и во всех верующих, которые суть члены Его. Он воображается в них, живет в них, и как в нем самом живет всякое исполнение божества, божества телесня, так по некому и сего божественного таинства, и он благоволит жить в избранных своих, даже телесней, поскольку обретает их способными ко внутреннему с ним общению. Обретает ли он ум, постоянно к нему обращаемый благоговением и молитвою? Он воображается в уме, он исполняет его светом своим, истинную своею, безвестной и тайной премудрости своя являет ему. Обретает ли сердце отверстие пред ним покаянием, верою и любовью к нему? Он вселяется в сердце и собою вносит в него новую жизнь вместо плотской духовную, вместо земной небесную, преображает любовь человеческую в божественную и свойства человеческие евангельские. Обретает ли, наконец, и тело, и сообразность с душою, непрестанно очищаемое воздержанием и подвигами, и потому способное принимать и сохранять в себе как бы некие отпечатки и следы внутренних движений благодатных. И оно некоторым образом, даже в земной еще жизни, начинает быть богоносным. Сколь бы ни странно оказалось для некоторых мысль о богоносном теле земного человека, я не раскаиваюсь, что произнес ее, дабы не догадкою и соображением составляю сей образ, но обретаю его на самом опыте, который представили еще апостольские времена и о которых предания времена святых благоговейно сохранили. Святый Игнатий Богоносец так приобык питать сердце свое любительным воспоминанием сладкого имени Иисуса Христа, что сие глубокое душевное впечатление чувственным образом отпечатлелось в телесном органе, и когда после мученической кончины его рассечено было его сердце, в нем усмотрели буквенное изображение имя Иисуса Христа. Как сосуд, в котором долго хранится благовонная масть, заимствует от нее силу благоухания, так и самое тело христианина, в котором постоянно обитает благодатная сила Христова, проницается ею во всем составе своем, и даже благоухает ею для других. И поскольку сила Христова нетленна, то естественно, что она, вселяясь с человеком, и же Христова суть, и телесам их сообщает нетление, поскольку сила Христова всемогуща, то с естеством ее согласно, и то, что через них она чудодействует, когда то благоугодно Господу. Подобно как некогда чудодействовала через главотяжа и убрусца, которые были на теле святого апостола Павла и причиняли в себе пот его, и через одно осенение тенью святого апостола Петра. Какое, братья, дивное воздаяние за благочестие, что им не только дух человеческий возводится к благодатному общению со Христом, но и самое тело, которое совершаемое сие малые подвиги пощения, молитвенного коленопреклонения, братского служения, соделывается через то причастным благодатной силы Христовой, животворящей и чудодейственной. И если сие на земле еще, то на небесе какая жизнь, какое могущество, какая слава ожидает благочестивых. Между тем примечать можем, что не все благочестивые и даже не все святые участвуют в всем первом, так сказать, воскресении, который состоит в чудесном на земле нетлении освященных телес их, подобно как и в первоначальном явлении сего первого воскресения много телеса усопших святых восставших, но не все телеса святых усопших. Что значит сие? Неужели не правосуден Бог ко святым своим, одним увеличивая меру благодати, а других уменьшая, одним бессмертием приближая,
а других отдаляя, одних прославляя, а других сокрывая. Без сомнения, никто, знающий Бога, не может сего помыслить. Итак, что значит видимое неравенство, видимые награды, даруемые святым? Может быть, оно некоторым образом соответствует степеням внутреннего их освящения, по которому, скажем, слова апостола, как звезда от звезды разенствует во славе, так и жди и воскресение мертвых. И последнее, довершительное, и первое, начинательное, но с большей основательностью, из неравенства сей предварительной награды святым заключить можем, что сия награда им даруется не столько в воздаяние, собственно, им, сколько для другой с премудростью и благостью Божией сообразной цели. В самом деле для тех, которые не ищут славы человеческой и которые уверены, что вечно будут царствовать во славе Божией со Христом, велико ли то, чтобы иметь или не иметь временных начатков всей славы на земле? Но как с воскресением Христовым много телеса усопших святых восставши, для того, чтобы по воскресении Его внить Его Святой Град и явиться мнозем, живущим, для удостоверения об их открывшейся силе воскресения. Так и до ныне телеса усопших святых являются в нетлении, силою чудодейственную и живоносную для нас, живущих, для удостоверения, если к стыду времени есть такие между нами неверующие, что удостоверение воскресения Христова в нашем будущем воскресении для укрепления немощных в подвигах против греха и смерти и для возбуждения невнимательных и нерадивых подвигам благочестия. Поминайте, наставники ваши, учит апостол христианин своего времени. Поминайте, наставники ваши, ижеглаголыши вам Слово Божие, их же взирающие на скончание жительства, подражайте вере их. Как бы так рассуждал он, мы не довольствуемся получать вас нашим словом. Не все души довольны отверстия для него. Не все сохраняют, когда приемлют. Для сего указуем вам на пример наставников ваших и в примере на то, что сильнее поражает чувство и тем глубже проникает в душу. На скончание жительства, запечатленное ясными знамениями веры. Зрелище подлинное, назидательное, и в молчании более обильного слова, говорящее дух. И, ну как, слово, наконец, умолкает, так и пример, наконец, скрывается, и память скончавшихся наставников может угаснуть. Что же творит Бог, хотящий всем человеком спастись и в разум истинный прийти? Он, так сказать, увековечивает назидательную кончину свершившихся в благочестии наставников. Проходит несколько веков, и мы все еще видим ее собственными очами, взирая на нетленные останки их. Все нетленные, все целебные живоносные силы, от них исходящие, внять неубедительные слова, получают нас благочестие и побуждают подражать вере их. Ну, у нас, к сожалению, пока еще нет вопросов, поэтому будем с вами продолжать читать слово о нетлении святителя Филарета Московского, который заключает в своем слове. На что более мое скудное слово? Довольно для нас, братья, того неумолкающего поучения, которое приносит сей безмолвный гроб. Можно же не слышать сего поучения? Можно ли слыша не разуметь его? Взирайте, глаголит сам скончавшийся, наставник наш, взирайте на скончание моего жительства, которое я столько веков представляю пред очи моих учеников и всех требующих наставления. Вы все признаете, что скончание жительства моего благословенно и блаженно. Я слышу в Боге моем, как вы оное ублажаете. Вижу, как стекаетесь торжествовать оное. Для меня ли ублажаете вы кончину мою? Ваше ублажение не умножит моего блаженства в Боге моем. Если вы ублажаете кончину мою, ублажите и житие,
которое привело меня к сей кончине, и ублажите оное для вашего собственного блаженства. Сугубо неизвинителен тот, кто, видя путь, уклоняется в заблуждение, и, видя благий пример, во зле закосневает. Сугубо бедственно близ пристанища претерпеть кораблекрушение, потопление, и при виде награды заслужить наказание, и при виде блаженства погибнуть. Единственное приращение, какое вы можете доставить моему блаженству, есть то, чтобы доставить моей к вам любви радость вашего спасения. Ублажите самих себя подражанием вере моей со всеми плодами, которые произвела от нее благодать Христа моего и вашего». Вот такие дивные слова о нетлении мы можем прочитать в таком слове, которое нам напоминает о святых. И, конечно, хотелось бы, чтобы мы, рассуждая о теле Христовом, понимали, что те подвижники благочестия и те, кто хочет действительно стяжать божественную благодать, помнили пример вот этих святых, которые вот настолько действительно впитали в себя вот эту благодать Божию для того, чтобы мы с вами тоже смогли иметь и их пример, и тоже подражали вере их, как говорит апостол Павел. Ну, такое удивительное слово на день преподобного Сергия. Я думаю, что нам, конечно же, нужно задумываться в примере святых. Также мы сегодня ведь еще и празднуем память святого апостола Иоанна Богослова, тоже одного из дивных святых, любимого ученика Христова. И я думаю, что вот на этот счет уместно сказать, или процитирую одного нашего слушателя, Эдуарда, который, к сожалению, беспокоится, когда мы про него забываем, как ему кажется. Вот он у нас сегодня написал 3 сообщения и просит процитировать преподобного Льва Оптинского, который говорит: «Старайся более внимать себе, а не разбирать дела, поступки и обращения к тебе других. Если же ты не видишь в них любви, то потому что сам в себе любви не имеешь». Я думаю, что вы действительно правы, что пастырский час – это не монолог, а общение с людьми. Я думаю, что если вы цитируете преподобного Льва Оптинского, то должны применять эту фразу прежде всего, конечно же, к себе, потому что мы с вами говорим о любви, уважении, и вопросы, которые мы задаем в пастырский час, они предполагают не цитирование авторов, да, а прежде всего, конечно, какие-то вопросы и живой интерес к своей личной духовной жизни. Это для нас полезно. И поэтому, продолжая о любви, апостола или любви, о котором мы сегодня говорим, действительно, нам нужно задуматься о том, как мы называем его богословом. Мы называем его богословом потому, что он, конечно, дает нам некие особые знания, знания о своем божественном учителе. Богослов – это значит тот, кто действительно своим словом пытается описать нам Бога. И в его посланиях церкви мы сегодня читали такие слова: «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. И что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам Духа Своего. И мы свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий,
в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. И действительно, мы понимаем, что апостол говорит о любви. Но как говорить о любви? Как мы можем рассуждать о том, что есть? Да, нам кажется, что любить прежде всего должны нас. И слушать должны прежде всего нас. А то, как мы интерпретируем это все, к сожалению, часто мы больше рассказываем на исповеди. Действительно, в человеке есть две такие серьезные потребности. Это быть любимым, да, то, что мы называем исканием Бога, да, мы ищем Его любви, мы ищем вот той природы, которая нас создала, мы пытаемся воссоединиться с ней, потому что мы знаем, что она есть любовь, мы чувствуем ее, как любит наш Создатель. И это есть именно потребность любви. Мы ее ждем, мы ее чувствуем в ней необходимость. И еще есть потребность любить, которая, к сожалению, наверное, более всего претерпела поражение грехом, да, где мы не считаем себе нужным, да, проявлять любовь к ближним. Вот это наша большая проблема, что мы хотим быть любимыми, мы хотим, чтобы нас слушали, мы хотим, чтобы нам помогали во всем, чтобы нам служили, да, но сами мы этого делать не хотим. Мы не считаем даже, что мы должны быть вежливыми по отношению к нашим ближним. И если что-то идет вдруг не так, что если что-то ближний говорит не так, как мы хотим, мы сразу из духовных людей переходим в разряд людей, которые, к сожалению, не блещут ни хорошими манерами, ни чем-то еще. И это, конечно, главная наша проблема. Наша духовная жизнь, прежде всего, основана на стяжании и восстановлении вот этой вот любви. И любви к Богу, искания к Богу, да, потому что человек, читающий духовные книги и не понимающий, о чем идет речь, что нужно прежде всего стяжать вот этот дух любви, и с этим духом любви его так преподать людям, чтобы люди смогли принять это как дар, чтобы смогли почувствовать нашу любовь и сосредоточиться на том, что мы делаем для наших ближних. Это, конечно, тоже одна и очень важная для нас задача. Поэтому хотелось бы, чтобы мы не сами, конечно, нашими немощными силами рассуждали о любви, а обратиться к нашим святым, которые очень часто нас назидают нужными словами. Я хочу вам процитировать святителя Илью Менятия Кефалонитского, который, несмотря на то, что не является нашим современником, он говорит о той высшей любви, которую нам пример преподает Христос. Он преподает нам не только любовь к тем, которые к нам хорошо относятся, а еще к тем людям, которые, может быть, не так хорошо с нами обращаются. Цитирует Евангелие от Матфея, 5 главу. «Слыша стека речена есть, возлюбишь искреннего своего и возненавидишь врага твоего.
Аз же глаголю вам, любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас. И вот на эту цитату он произносит такие слова. «Если бы ты, Иисусе, простил мне это, я сказал бы тебе, что не нужно более говорить людям об этой новой твоей заповеди. К несчастью, доселе было говорено, и в ней очень много, что не привело никаким последствиям, разве только к одной отговорке, что исполнение ей невозможно, ибо она противоречит законам природы, и к дерзкому признанию, что ее никто не станет исполнять, ибо она идет вразрез с чувством самолюбия. Поэтому продолжать говорить таким существом, которые открыто признают себя неспособными к тому или непокорными, значило бы подвергать опасности и святость закона, и достоинство законодателя. В мире теперь царствует правило, противоположное твоим, никто вообще не принимает ничего, кроме мести, которую называют благородной страстью великих душ. Ничто вообще так не порицается, как прощение врагов, которое называется ничтожеством слабого духа. Лишить оскорбленного пагубного наслаждения, удовлетворить своей мстительности, считается величайшим беспорядком или крайним простодушием. Любите враги ваши, и добро творите ненавидящим вас, говорит Господь в своем Евангелии. Господи, если ты так хочешь, чтобы люди любили друг друга, пусть, по крайней мере, будет исправлен закон, а прежде всего пусть будет заповедан более скромный вид любви. Пусть они сначала приучатся любить тех, кто их любит, а затем уже любить ненавидящих. Пусть сперва привыкнут быть благодарными к благодетелям, чтобы потом научиться благотворить тем, кто им вредит. А то как же проповедовать любовь к врагам, когда и друзья не любят друг друга, даже братья и те едва. Проповедовать воздаяние добром за оскорбление, когда хулами оплачиваются благодеяния. Пусть люди станут сначала людьми, чтобы сделаться потом христианами. Пусть сначала поймут законы природы, чтобы затем узнать правила веры. Никогда, возлюбленные мои слушатели, не было так, как в этом веке, когда любовь сильно охладела или даже совершенно угасла в людских сердцах. Тем не менее, Иисус Христос хочет, чтобы вы говорили, проповедовали, повторяли вслух Его христианам: «Любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас», дабы было известно, как сильно хочет Он исполнения закона, который исключительно Ему принадлежит. Действительно ли в мире доселе не было слышно учения более высокого или более благородного, учения, которое было достойно начальника, давшего его, и достойно подчиненного, который его принимает? Тот, который должен научить совершенной любви, есть Бога-человек. И тот, который должен приложить к делу эту совершенную любовь, есть ли человек-христианин? Основываясь на этом, и решаюсь доказать вам, что и природа, и закон Христов единогласно требуют от нас, чтобы приняли эту заповедь любви к врагам. Природа желает ее, закон требует. Кто хочет быть человеком, должен выполнить ее по природе. Кто хочет быть христианином, должен выполнить ее по закону. Это составит две различные части беседы. Я не хочу теперь расследовать, как древние при помощи философии судили о человеческих страстях, или как о них учат отцы церкви на основании Священного Писания. Я хочу побеседовать с вами о том, что мы чувствуем в себе самих, чтобы понять, что наши страсти – это наши великие болезни, если выразиться помягче. Когда наша природа желает, боится или каким-нибудь иным образом приходит возбуждение, она тогда страдает и терпит, волнуется и выходит из того спокойствия, в котором, так сказать, и заключается ее здоровье. Представьте себе, как она волнуется.
когда ее владевает страсть, разрушающая здоровье и вносящая смуту в ее чувства. Тогда она больна от смущения, ее вкус развращается, и тогда она желает более того, что нравится, чем более того, что полезно. Она делает, что чувствует, а не то, что обязана делать. Ее движения буйны, рассуждения безумны, ее жизнь – мучение. Представьте себе ее спокойную, совершенной тишине духа во внутреннем успокоении сердца. Она тогда здорова с правильными чувствами и упорядоченными желаниями, с разумом, который твердо направляет ее к правильности в суждениях и руководит твердыми шагами по пути жизни. И эта жизнь есть всецелая жизнь, ибо она всецелая тишина. Но из всех страстей до безумия ее волнующих самая большая – это ненависть, особенно когда она сопровождается смертоносными признаками мщения. О, что это за недуг? Это возгоревшаяся желчь, которая изнутри возбуждает дух, стесненный тысячами волнений, а извне обнаруживается на лице, искаженном от печали. Это великая тяжесть уныния, которая падает на сердце, волнует и подавляет его. Это внутренняя возбужденность души, вызывающая самые страшные движения. Это мрачный туман в уме, поднимающий волнение пагубных помыслов, яд в крови, отравляющий всякое удовольствие, поджигающий и распаляющий жестокость. Лихорадка, то холодная в своих страхах, то пылкая в беспокойствах, иногда лукавая в своих кознях, болезнь, которую один мудрец назвал злодейской страстью. Но вместе с этим мститель, необходимо ненавидеть других, доходит до ненависти и к самому себе. Он чрезвычайно страдает от того, что не хочет ничего перенести. Он хочет отмстить своему врагу, но ущерб самому себе, ибо когда захочет отмстить ему за свое оскорбление, он уже самой этой местью отмстил и сам себе. Столь безумное возбуждение в Священном Писании упоминается под названием «дух лукавого», то есть демона, того именно, который некогда смещал царя Саула. «Дух Господень, отступи от Саула, и давляши его дух лукавый». Первая книга Царств. Не было такого царя, который бы мечтал произвести свою жизнь с большим спокойствием. Из низкого рода, возведенный на еврейский престол, любимый своими подданными, страшный для соседей, руководимый мудрыми советами своего министра, пророка, защищаемый всемогущей десницей Бога, шествовавшего во главе его войск, чего ему оставалось еще желать, чтобы действительно стать тем, что так трудно достижимо, царем и царем счастливым? Он возненавидел Давида и захотел отмстить ему. Этого оказалось достаточно, чтобы сделать его самым несчастным человеком. Из ада ядовитой зависти, которая снедает его сердце из-за мрачных волнений, лишающих его покоя, печальных тревог, заставляющих его оставить царский двор и бежать в пустыне, из-за безумного буйства, делающего его ненавистным для всего народа. И, как странно, он перестает быть и царем, и человеком. Одна только страсть, а и она вдруг лишает его наслаждений, царства и жизни. Одна страсть – дух лукавый, приходящий из ада, где только он и имеет силу, где только осужденным и позволено ненавидеть друг друга. Но пусть возвратится спокойствие смущенной и природе. И это возвращенное как бы здоровье больному и спокойствие есть не то иное, что как мир и любовь. Это то радостное успокоение, которое примиренный Саул получает от приятной игры арфы Давида. Та блаженная тишина, в которой душа свободная от приступов душевного возбуждения и от кипение желчных чувств ощущает все наслаждение спокойной жизни, то естественное состояние, в котором есть сам по себе человек, ибо он уже более не обезображен буйством и зверством, является только с видом человеколюбия. Поэтому я говорю, если природе свойственнее, так сказать, скорее любовь, чем ненависть,
она должна еще более склонна к прощению из любви, чем к мести из ненависти. Итак, заповедь о любви к врагам не только не противна природе, но наоборот полезна для нее, ибо только ее спокойствие может сохранить ее в здоровье. Не выполнять такую заповедь – это означало бы противиться своей природе и открыто признавать себя или неразумным, или даже не человеком. Но скажут мне, вооружаться для мести, чтобы добиться удовлетворения за свое оскорбление, разве это не естественное желание, не естественное удовольствие? Даже если это удовольствие, то все желание больной природы, обуреваемой господствующей страстью. И больной лихорадкой, в жару припадка хочет воды, чтобы погасить свою пламенную жажду. Но его желание беспорядочно, и то, чего он просит, есть яд для его здоровья, а не роса для его жара. Оно действительно удовольствие, но удовольствие природы насилуемое и волнуемое духом лукавым, а не руководимой разумной силой. И бесноватый иногда сильно желает броситься с обрыва или разодрать свое тело, как они, говорит поговорка, смеются и уничтожают себя. Однако кровь дает себя чувствовать в жилах и даже вне жил, когда как кровь невинного первомученика, которая, правда, без жизни, но не без чувства пьяла мщение против жестокого брата-убийцы. Бог так говорит Каину: «Кровь брата твоего пьет ко мне». У эта кровь должна быть очень грубой, иметь в себе больше персти, чем духа, если она кипит внизу на земле, а не поднимается на высоту благородства. Кровь, вопиявшего о подмщении против Каина, не есть кровь Авеля в его последней предсмертной борьбе, которая вопияла в его жилах. Это кровь Авеля уже умершего, вопиющая от земли. Обратите хорошо свое внимание на слова Священного Писания. «Глаз крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Объясняя это, святой Амвросий говорит: «Божественное Писание говорит не без таинственного смысла, но чтобы мы поняли, что кровь, требующая мести, не есть уже кровь человека. Это кровь загрязненная, земляная кровь от земли». И Платон говорит: «Нет, чем кто благороднее, тем меньше может гневаться». Это беснование, прибавляет сатирик, есть безумие худых людей, дерзость неизменных душ, которая не осмеливается противиться движению или подавить силу восставшей страсти. Месть составляет наслаждение для души мелкой, болезненной, ничтожной. Голос, вопиющий о мести, есть голос крови неизменного порождения порочного направления от земли. Итак, природа, рассматривая в ее здравом состоянии и в благородстве, имеет чувство только любви и мира. Если она ненавидит, то от этого страдает и терпит. Если же любит, покоится и радуется. Возбужденная, обезумевшая, она не отличается многим от природы зверей. Умеренная и спокойная она поистине природа человеческая. Нравственный философ Сенека говорит: «Стремление вредить грязно и отвратительно, и совершенно чуждо человека, благодеяния которого приручают даже диких зверей». Мы легко будем услышаны, когда пожелаем спросить прощения за небрежение другими заповедями или наставлениями Евангелия. Например, заповеди о посте, которым мы смиряем порывы нашей плоти, об удалении от мирского шума, чтобы отдаться молитве, о милостыне, чтобы помочь бедному в нужде. Вполне понятно, что слабость нашего сложения не может перенести тягости воздержания. Понятно, что многие неудобства нашего звания не позволяют нам уделять много времени на молитву. Понятно, что наше малое состояние едва достает до нас самих. Но когда мы не желаем простить оскорбления, какое оправдание можем представить? Чего нам не достает, кроме доброго желания? Нет для этого нужды в большей силе или лучшем состоянии. Требуется только согласие наших уст с чувством нашего сердца. Мы на это созданы, ибо мы люди. Мы с одной и той же природы, которой свойственна любовь.
Боже мой, если даже ты не дал закона о прощении врагов, то и тогда мы должны были бы создать его от себя, раз мир, единение, любовь есть успокоение, жизнь и блаженство для нашей природы. Доселе я говорил только просто людям. Теперь хочу беседовать с христианами. И повторяю, любите, враги ваши, добро творите недовидящим вас. Да, любите, люди, ибо этого требует сама природа наша. Любите, христиане, ибо это от вас требует закон. Я как будто слышу, что говорит Христос своим ученикам. Я знаю, что это закон природы – любить. И если хотите быть любимыми другими, якоже хочете, да творят вам человец, так и вы творите такожды. Знаю, что закон Моисеев повелевает любить ближнего, как самого себя. Но я хочу дать вам и тому, и другому закону полную законченность. Хочу возвести их на высшую степень совершенства любви. Я требую нового вида любви, любви к ненавидящим вас, нового вида признательности, воздавать добром за зло. Аж же глаголю вам, любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас. Не принадлежит к числу людей тот, кто по естественному закону не любит так, как желает быть любимым. Не принадлежит к избранному народу Божию тот, кто по писанному закону не любит ближнего, как самого себя. Но ученик Христов любит ближнего, как самого себя. И не ученик Христов, тот, кто не любит врага своего и воздает добром за зло. Аж же глаголю вам. Узнаете ли, христиане, чей это голос? Это голос Бога, который не с такой выразительностью говорил, когда был услышан всей природой, возникшей из глубины бездны. Ибо, чтобы исполнить планы высшей премудрости своей в создании мира, рече и быше. Это голос высочайшего Господа всяческих. Голос, услышанный на небесах всеми блаженными духами, на земле всеми, даже бесчувственными и бессмысленными тварями, в аде всеми отступившими от него демонами. Это голос Отца Щедрота, которому мы по многочисленным причинам обязаны почитанием и всем своим сердцем. Аз глаголю. Он повелевает. И чтобы удалить страх от души, чтобы мы с дерзновением приступили к исполнению дела, чтобы без отговорок починили этой великой заповеди тяготу нашего недовольства, усиливает заповедь собственным своим примером. При всех своих мучительных страданиях, когда бичевание раздирали ему плоть, тогда тернул венцом и извляли ему главу, когда заушениями и заплеваниями обезображивали ему лицо, тогда смеялись и клеветали на него. Наконец, до самого жестокого осуждения на крестную смерть безвинный Сын Божий ничего не говорил, но был как тот безгласный агнец, предреченный пророком Исаией, который с терпением и молчанием произволяет вести себя на заколени. Он заговорил лишь тогда, когда увидал, что вся природа мраком и землетрясением, выражая свое негодование, призывает с неба на убийц молнии божественного гнева. Тогда он отверз свои уста и стал молиться о прощении виновников его смерти. Как слепое невежество он оправдывает то, что было самым ужасным злодеянием. И в последнюю минуту жизни, которая должна была окончиться на кресте, он вручает своих врагов тому же безначальному Отцу, которому предает свой дух. «Отче, в руцы твои предаю дух мой. Отче, прости им, не ведят бо, что творят». Больше того, он не только прощает своим оскорбителям, но и совершенно забывает об оскорблении. Едва прошло 3 дня, как он воскрес и встретил около селения Эммаус 2 из своих учеников, которые, отдавшись глубокой печали, повествовали о многоскорбной его кончине. Сам оказался как бы не знавшим о ней и чуждым. «Ты ли един пришлец
в Иерусалим и не увидел Иси бывших в нем во дни сия. А он, как человек, ничего не знающий, отвечает им вопросом, речеем их. Он более не помнит достойного слез печального зрелища, предметом которого был сам. И что еще более возбуждает нас удивление, Спаситель, воскресший, хотел сохранить открытыми раны на руках, пробитых гвоздями, и на боку пронзенным копьем, как бесспорное доказательство своего славного воскресения. Но в то время, как на своем богомужном теле носят все язвы, причиненные ему жестокостью, в памяти, он не хочет сохранить ни малейшего следа оскорблений, которые он, если можно так выразиться, предал божественному забвению, рече им «Ких». Теперь, христианин, возведи очи твои на зрелище, в котором приглашает тебя блаженный Августин. Внимай, говорит он Господу, висящему на древе и говорящему, остави им. Взирай на учителя, который молится не столько о благословляющих, сколько об убийцах своих. Итак, искупленный кровью, который молит о прощении кровью, пролитую до последней капли, внимай Господу. И ты, исцеленный ранами, которые остались отверстиями не для того, чтобы служить зерцалом оскорблений и возбуждением к мести, а чтобы быть вечными образами славы и светлым начертанием его святости. Взирай на Учителя. Внимай Господу, который на предательство воздает целованием, за оскорбление благословением, за страдание прощением, за ненависть любовью. Взирай на Учителя, который, вися на кресте, молится за тех, которые пригвоздили его к кресту, который, чувствуя всю тяжесть болей, не знает об оскорбителях, который, когда перестал терпеть, захотел, чтобы исчезло всякое воспоминание о страданиях его, который, имея в своих ранах напоминание о страданиях, уже перестал помнить о том, что он перенес. Поэтому, если тот человек оружием отнял жизнь у твоих близких, кознями злоумышляет против твоей, если своими клеветами уязвил самую чувствительную сторону твоего сердца, грабежом лишил тебя последнего твоего достояния, дал тебе много поводов ненавидеть его, а ты имеешь в руках всю возможность причинить ему вред, выслушай сначала, что приказывает тебе Всевышний Господь твой. Внимай Господу. Обрати внимание на то, что сделал Божественный твой Учитель в подобных обстоятельствах. Взирай на Учителя. Послушай, а потом скажи самому себе, брат, я оскорблен, но я человек, и я должен слушаться своего разума. Ты мой враг, но так как ненависть к врагам есть вернейшее зеркало наших недостатков, то, взирая на себя, тем более должен гнушаться самого себя. Поэтому мне должен скорее исправляться, чем мстить. Я оскорблен, но я в то же время и христианин, который должен повиноваться Евангелию. Ты мой враг, но на челе ты носишь черту руки Бога, создавшего тебя, и в душе имеешь знаки крови Бога, искупившего тебя. То и другое я должен чтить, чтобы не оскорбить божества. Какой бы ты ни был, Бог тебя любит. Бог хочет, чтобы и я любил тебя, и обещает любить меня постольку, поскольку и я буду любить тебя. Иди, я тебе поистине, а не лицемерно прощаю, не с затаенным желанием мести. Иисус Христос повелевает мне любить тебя. Я повинуюсь Господу. Иисус Христос сам прощал, и я взираю на Учителя. Если я не исполняю заповеди, если не следую Его примеру, я недостоин имя Его. Вот такие вот слова нам передает святитель Илья Миньятин Кефалоницкий. У нас сегодня наше время подошло к концу. Я всех вас поздравляю с Днем памяти дорогих наших святых и напоминаю слова апостола Иоанна Богослова, которого мы сегодня празднуем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение.
боящийся несовершенен в любви. С вами был иеромонах Давид, настоятель Каневского подворья. Храни вас Господь и Матерь Божия. Всего доброго. До свидания.

0: прозвучало песнопение «Богородица Дева» Гвоздецкого в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Гвоздецкого.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: В прошлой моей беседе я говорил о символе и символах, как о самоочевидной потребности человека, как только он из сферы чисто животных, органических функций, питания, сна и так дальше, переходит в сферу общения с другими людьми или же с миром и природой. Я говорил о них потому, что именно это исконная и вечная нужда человека в символе и помогут объяснить нам то, что столь многим кажется в религии непонятным, а иногда и ненужным, вредным. Так вот, попробуем теперь, пользуясь этим понятием символа, вдуматься и вникнуть в эти церемонии, спросить себя. Символом, и это значит явлением чего они являются. Но попробуем сделать это по порядку, разобравшись, насколько это возможно, в сложной, ибо через всю историю человечества проходящей, истории религиозных символов и обрядов. На первое место здесь нужно поставить некий самый первобытный, всему человечеству без исключения присущий запас основных символов. Ученые называют его примитивной религией. Но в наши дни слово «примитивный» давно уже перестало означать отсталый, ненаучный, неразумный, как долго пыталась доказать эта плоская, рационалистическая псевдонаука. Напротив, в этом примитиве находят сегодня глубину и красоту, а также часто и знания, утраченные постепенно человеком по мере утери им этой своей примитивной глубины. Не надо думать, что если человек смог полететь на Луну, то это значит, что он стал глубже или даже умнее. Это значит только, что он на другие объекты, на другие задачи направил свое внимание и свой интерес. Но при этом он, может быть, забыл, растерял свои другие задачи, интересы и возможности. Так вот, вернемся к этому первобытному, общечеловеческому символу. Возьмем для примера рукопожатие или поклон. Одни люди приветствуют друг друга рукопожатием. В других цивилизациях рукопожатие заменяется поклоном. Откуда возникли они? Что они являются? Прежде всего, и это бесконечно важно, они являются преодоление взаимного страха и отчуждения, переход от животной самозащиты к общению. Ведь рука – это самое первое, самое важное оружие человека. Ею он наносит удар. Ею он защищается, нападает. При виде чужого и незнакомого, а чужое и незнакомое всегда враждебно, всегда вызывает страх, человек инстинктивно приводит свою руку, так сказать, в боевую готовность.

действительно это значит, что ты веришь другому, веришь, что он этого удара не нанесет. Вот два первобытных примитивных символа, уходящих своими корнями в детство человечества и переживших все его историческое развитие. Но, конечно, таких примитивных символов гораздо больше. И все они так или иначе выражают вот этот же переход человека из стадии животной самозащиты, страха, одиночества в стадию общения, будь то с другим человеком, будь то с природой. Человек одинок, слаб и смертен. Но в этих примитивных символах он как бы преодолевает свое одиночество, свою слабость и свою смертность. В том самом мире, который, по видимости, обрекает его на это одиночество и на связанный с ним страх, он находит общение, красоту, смысл и радость. И все символы – это всегда символ этого общения, смысла и радости. Мир пачкает, но мир же и очищает. Отсюда повсеместный, действительно всемирный символизм воды, как стихии возрождающей, очищающей, омывающей. Мир – это прежде всего потребность есть, поддерживать и защищать свою жизнь питанием. Но мир также и пища. Как только человек входит с ним в общение, возделывает его, заботится о нем, мир, враждебный, страшный, отчужденный, сам себя дает в пищу, сам становится жизнью. Отсюда столь же повсеместный, столь же органический символизм еды, как общение, жизни и радости. Мир погружается сам и нас погружает собой в страшную тьму, или же в холод, или же в жару. Все в нем может убить, стать орудием смерти. Но в нем вы находите человек возможность тьму победить светом. В нем он зажигает огонь, разгоняющий тьму, побеждающий холод, поддерживающий жизнь. Отсюда повсеместный символизм тьмы и света – это вечная свеча, которую возжигает человек, знаменуя торжество жизни, света и тепла над смертью, тьмой и холодом. И, наконец, все чужое, все, что не я, страшно и враждебно мне своей таинственностью и незнакомостью. Другой – это всегда потенциальный враг, готовый отнять у меня пищу и саму жизнь. Но вот в другом находит человек и друга. Соединяясь с другим, узнавая его, он находит любовь и жизнь. Отсюда – повсеместный религиозный символизм встречи, примирения, соединения, единства. Та пища, за которую борются люди, становится, принимаемая вместе, символом одной и единой жизни. Те движения, которыми как будто дают возможность борьбы и самозащиты и нападения, становятся движениями общими, выражениями общей судьбы. Та же рука, что могла бы нанести удар, входит в другую руку, и вот уже ты не чужой, ты это ты, друг, брат, спутник и радость на жизненном пути. И вот если, зная все это, вглядеться, вдуматься, вжиться в то, что казенная антирелигиозная пропаганда называет древними и непонятными церемониями, бессмысленным культом, то открывается, что все эти церемонии – это все те же вечные, как сама жизнь, нужные, как сама жизнь, символы, только символы, бесконечно углубившиеся по мере углубления человеком в смысл своей жизни, искание им все больше истины, все больше радости, все большего добра. Это символы, претворенные в своего рода бесконечное откровением. Это символы, обнявшие собой все человеческое знание, все его искание, все его вопрошания. Это все то, во что он вложил свою

0: собственную жажду истинной красоты и добра. И вот к этим, уже нашим религиозным символам, мы и перейдем в следующей нашей беседе.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Иивлева.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Луки. Сегодня у нас вторая беседа. В прошлый раз мы с вами разбирали кратенько введение в это Евангелие, поговорили о самом евангелисте Луке, о времени написания этого Евангелия, впрочем, очень кратко, потому что наша основная задача – это экзегетика, то есть разобрать смысл текста. А сегодня мы продолжим, начиная с 5 стиха 1 главы, потому что первые 4 стиха, если вы помните, занимает предисловие, пролог к этому Евангелию, посвящение некоему благочестивому, видимо, человеку, Феофилу. Так, теперь, значит, начиная с 5 стиха 1 главы и до конца 1 главы, а также вся 2 глава, будут заняты совершенно особым текстом, так называемой предисторией, которую надо называть «История детства Иисуса». Предыстория. Вот эти две главы очень специфические, характерные только для евангелиста Луки, и то, что находится в этих главах, содержания этого нет в других Евангелиях. Текст нам, в общем, довольно хорошо известен, потому что текст этих двух глав широко используется у нас в церкви и в литургии, во время литургических богослужений, ну и вообще очень широко известно. Итак, содержание первых двух глав Евангелия от Луки, которые повествуют об обетовании и рождении Иоанна Крестителя и Иисуса из Назарета, вот иногда называют историей детства. Это не совсем правильно. Дело в том, что повествование Луки не содержит историко-биографических данных в строгом смысле. Содержание этих глав не столько биография, и даже совсем не биография, сколько благодарное исповедание деяний Божиих, совершенных Богом в Иоанне Крестителе и в Иисусе Христе. Вот эти две первые главы Евангелия подобны словесным иконам, а не биографическим описаниям. Они несут в себе благодарное исповедание чудесного происхождения человека Иисуса из вечного божественного бытия. Вхождение Иисуса от Бога в мир и в историю, Его воплощение, вочеловечение, Его божественная сущность, как Сына Божия, все это предлагается здесь в форме рассказов исповеданий. В них евангелист Лука воспроизводит живое исповедание Христа ранней церковью, в которой и трудился сам евангелист. Это исповедание возникло и развивалось в иудео-христианских общинах, которые говорили на греческом языке. Здесь мы находим как бы символ веры этих общин. Но символ выражены не в четких богословских формулировках, как в нашем символе веры Никео-Цареградском, а в повествовательной форме образных рождественских историй. Однако, хотя эти истории и представляют собой исповедание живой веры в Иисуса Христа, Сына Божия, не следует думать, что они возникли как бы помимо конкретных воспоминаний близких Иисуса, его ближних и дальних родственников, знакомых, свидетелей, то есть всех современников Иисуса Христа. Ведь ко времени появления Евангелия от Луки еще были живы родственники, свидетели земного Иисуса. Сам евангелист в своем прологе, как мы помним, пишет о том, что он ознакомился со свидетельствами очевидцев, и эти свидетели и очевидцы, знавшие Иисуса Христа с младенчества, очевидно, приняли рассказ Луки и согласились с ним. И вот, имея в виду это, мы все-таки, когда читаем эти две главы, понимаем, что содержание рассказов, изложенных здесь, нельзя понимать как историческую хронику или как протокол исторических фактов, извлеченных из семейных воспоминаний или даже из тайного знания интимного круга лиц семейства Иисуса. Методически совершенно неправильно применять к содержанию этих рассказов масштабы современной исторической науки или естествознания. Я уже сказал, что многие евангельские повествования, а вот эти две главы Луки в особой степени, скорее нам напоминают некие словесные иконы. И вот посмотрите, ведь чем отличается иконописное изображение каких-нибудь святых ликов, Спасителя, его матери Девы Марии, от каких-нибудь современных портретов или фотографий. Если по фотографии, по портрету, мы все-таки можем, ну, в известной степени, пусть в малой степени, изучать хотя бы анатомию, пусть внешне, анатомию человека, вот, так сказать, научно и скрупулезно рассматривать, то на иконописном изображении этого делать невозможно. Они символичны. Там удалены все частности, случайности, привнесенные случайным временем, и выдвигается на передний план лишь самое существенное. Вот так же и в рассказах Евангелий. Все частное, случайное, не столь уж важное для нас в религиозном плане, отходит на задний план или вообще не упоминается, выделяется лишь самое существенное, и чаще всего в символической форме, заимствованной из глубин предания, священного предания. Мы это с вами увидим. Поэтому применять масштабы научной истории или естествознания, там, медицины и так далее к евангельским рассказам по существу неуместно. Цель-то этих рассказов богословская, а не научно-историческая. Они задают основную тему всему дальнейшему, вот эти две главы, и Евангелие, и книги Деяний. Эти две первые главы Евангелия от Луки носят очевидный характер, как я уже говорил, исповедания веры, предназначенного для торжественного литургического прославления Иисуса Христа. Иисус как Мессия Христос, Мессия Божий, является в этом исповедании не после воскресения, как, скажем, в начале послания к римлянам апостола Павла, не в крещении, как в первой главе Евангелия от Марка, но уже в момент его сошествие в мир и в человеческую историю из божественной вечности. Это пришествие Христа, Мессии, в мир происходит в зачатии от Духа Святого в Деве Марии. Ну, однако, удивительным образом Лука начинает не с рассказа об Иисусе, но с рассказа о Иоанне Крестителе. Вообще, эти две первые главы представляют собой продуманное, очень красивое литературное единство. Смотрите, в параллель идет сначала возвещение рождения Иоанна Крестителя. Это в первой главе. И здесь же в первой главе возвещение рождения Иисуса Христа. Затем некая средняя часть – встреча Марии с Елизаветой. Потом идет повествование о рождении Иоанна Крестителя. Сначала рассказ о рождении и приветствие этого рождения в форме гимна. Затем о рождении Иисуса Христа. Сначала рассказ о самом рождении, о Рождестве. И потом приветствие в форме гимна. Ну и, наконец, завершает все это очень коротенький рассказ конца второй главы о Иисусе в его подростковом возрасте. Иисус в храме. Вот таково строение этих двух глав. Удивительно все здесь. Язык, стиль, атмосфера всех этих рассказов. Мы вступаем в мир, совсем не похожий на мир Греции или Рима. Вот уже на первых читателей и слушателей Евангелия от Луки эти рассказы, своим языком напоминающие септуагинту, то есть греческий перевод Священного Писания, должны были производить впечатление некой легендарной священной экзотики, некой красочности, сверхъестественности. Это стиль мидраша, стиль мидрашей, то есть народных еврейских толкований самых замечательных, самых запоминающихся историй книг Священного Писания Ветхого Завета. Повествование первых двух глав заметно отличаются по языку, стилю, по своему духу, по поэтичности от всего последующего, что мы прочитаем в Евангелии. Здесь мы погружаемся в возвышенную атмосферу богослужения, гимна, псалма, пророчества, как бы в атмосферу септуагинты, вот этой греческой Библии. Итак, приступим к разбору, к чтению и разбору текста. Напоминаю, что мы сегодня занимаемся Евангелием от Луки, самым началом этого Евангелия, начиная с первой главы, пятого стиха. Вот следует такой довольно обширный рассказ из 20 стихов, который повествует о благовестии, ангельском благовестии отцу Иоанна Крестителя Захарии. Первая глава Луки, 5 по 25 стих. Буду читать по синодальному переводу. «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Вот такая замечательная история с видениями, с пророчествами, с обетованиями, с чудесами. Лука начинает с рассказа о Иоанне Крестителе. Параллельный с рассказами о Благовещении и Рождестве Иисуса, этот рассказ, вероятно, был сформирован раньше рассказов об Иисусе. Причем сформирован он был, скорее всего, в круге учеников и последователей Иоанна Крестителя, которых, как мы знаем, было много еще в первом веке и даже позже среди иудеев. Они оформили его в традиционной форме, подражая великим образцам из библейских книг, из книги Бытия, из книги Судей и из третьей книги Царств. А вот мы уже с вами говорили, что здесь за основу взята, конечно, реальная история, но она представлена, используя образцы древности в таком символическом, в иконописном виде. Вот напомню, что в книге Бытия в 17-18 главах речь идет тоже о благовестии, о возвещении Аврааму о рождении его сына Исаака. Вот вспомним, что там было, насколько это похоже на то, что мы с вами прочитали о Захарии и Елисавете. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И сказал Бог Аврааму: «Сару, жену твою, я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам себе: «Неужели от столетнего будет сын? И Сара 90-летняя неужели родит? Бог же сказал Аврааму: именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак. И опять буду у тебя в это же время в следующем году, и будет сыну Сары, жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Сара внутренно рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар». И сказал Господь Аврааму: «Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын». Вот это рассказ о благовестии, о неверии, о пожилых родителях и о воле Божией. А вот книга Судей, 13 глава, там повествуется, ну, воспринимая ту же традицию, о чудесном зачатии и рождении Самсона. Ну вот, почитаю. «В то время был человек именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей: вот, ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. И так берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо вот, ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий. И он начнет спасать Израиля от руки филистимлян. И родила жена сына, и нарекла ему имя Самсон, и рос младенец, и благословлял его Господь». Ну вот, подобный этому, мы читаем рассказ о рождении Самуила от неплодной Анны в третьей книге царств, в первой и второй главах. Евангелист Лука, будучи историком, располагает рождение великого пророка Иоанна в контекст всемирной истории. Чудесные события происходят, как он пишет, в дни правления царя Ирода Великого. Напомню, что Ирод Великий управлял Иудеей с 37 года до Рождества Христова по 4 год до Рождества Христова. Довольно долго. Лука намеренно называет его «царь Иудеи». У нас перевод «царь иудейский», а в подлиннике «царь Иудеи». Это его официальное римское наименование. Ведь Лука пишет-то не для иудеев, и, приводя официальный титул Ирода, он разъясняет своим читателям и слушателям, кто ж такой этот Ирод, где он жил. Говорится об иудейском священнике Захарии и его жене Елисавете. Священник в Иудее мог жениться и должен был жениться лишь на женщине с чисто иудейской родословной. Особенно похвально было иметь жену из рода Ааронова, какой и была Елисавета. Все было бы хорошо, но вот Захария и Елисавета были несчастными людьми. Они не имели детей. Елисавета была бесплодной, и оба они были преклонных лет. А иудейское правило говорит, что 7 человек отлучаются от Бога. И список этих 7 отлученных начинается так: – отлучается иудей, у которого нет жены, или иудей, у которого есть жена, но нет ребенка. Но бездетность Захарии и Елисаветы не могла рассматриваться как проклятие, как наказание Божие, потому что Лука замечает, оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Так что ни о каком отлучении говорить нельзя, они были праведниками. Захария был священником из Авиевой череды. Каждый прямой потомок Аарона становился священником по наследству, просто потому, что он потомок Аарона. Со временем число вот этих прямых потомков очень умножилось. И поэтому священников для богослужения стало очень много, слишком много. И они были разделены на 24 череды. Лишь на Пасху, на праздник Пятидесятницы и на праздник Кущей служили одновременно все священники, вот эта огромная масса. В остальное время года каждая череда служила два раза в году по одной неделе. Так, две недели в течение года получалось для каждого священника. И вот священники, которые любили свое призвание, с нетерпением ожидали прихода вот этой недели богослужения в храме. Это были кульминационные моменты их жизни, радостные. Всего священников было около 20 тысяч, и, следовательно, и 24 череды, да? Ну, 20 тысяч разделить на 24, то есть около 1000 священников в каждой череде. Все равно много. Поэтому внутри череды обязанности распределялись по жребию. Вот утром и вечером каждого дня, это были самые главные богослужения, приносились жертвы от всего народа, жертва всесожжения утром и вечером. И перед утренней и вечерней жертвой возжигали фимиам на жертвеннике каждения, как благоухание, приятное Богу. Вполне возможно, что из-за жребия многие священники ни разу в жизни так и не удостоились чести принести вот эту великую жертву каждения. Но уж если кому выпадал такой жребий, то этот день становился величайшим днем в жизни священника, о котором он мечтал, которого он страстно ожидал. В тот день жребий кадить выпал Захарии, и он, несомненно, был счастлив и очень взволнован. Возможно, в этот высший момент своего служения Захария думал вот и о своем счастье служить, и в то же самое время о своем личном горе, и молился перед жертвенником об этом. И тогда это ему явился ангел Господень. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Но ангел обратился к нему с традиционной в таких случаях библейской формулой «не бойся». И потом он сообщил Захарии благовестие. Благовестие о том, что давно вымаливаемый потомок даруется ему от Бога. «Услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». То есть Елизавета естественным и все же чудесным образом понесет и родит сына. Этот сын должен быть назван Иоанн, а по-еврейски Йоханан, Яхве, то есть Господь, милость. Из книг Священного Писания мы знаем, что при особенных рождениях, при особенных призваниях от Бога имя человека определяется самим Богом. Вот так и здесь. Бог уже повелел назвать его Иоанном. Мы читаем так об Измаиле в книге Бытия, об Исааке тоже в книге Бытия, о Иосии в Третьей книге Царств, об Эммануиле в книге пророка Исаии. Там Бог называет имя. «И будет, — продолжает ангел в таком в гимническом стиле свою речь, — и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом». Многие возрадуются рождению сына Захарии, так как в нем особым образом будет явлена власть и благодать Божия, ибо Иоанн будет велик пред Господом. В чем же проявляется это величие? А в тройном действии, о чем и говорит здесь, опять же, почти как гимном произносит ангел. Во-первых, он не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. То есть он будет пророком, вот что означают слова «Духа Святого исполнится». Затем станет он таковым, исполненным Духа Святого пророком, как бы с момента самого рождения. Именно это означают слова «от чрева матери своей», значит, от момента рождения. Кроме того, он будет Назареем. О Назареях Господь давал Моисею такие указания. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назареи Господу, то он должен, он или она, естественно, должен воздержаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ни уксусу из вина, и ничего приготовленного из винограда не должен пить, и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод». Вот такое интересное указание дано будущим Назареям в книге «Чисел», 6 глава. Итак, значит, Иоанн будет пророком и Назареем, посвятившим себя Богу. Во-вторых, он многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, то есть призовет Израиль к вере. Обратит, то есть как бы возвратит снова к Богу. В-третьих, он будет действовать в духе и силе Илии, чтобы представить Господу народ приготовленный. А все это произойдет по пророчеству пророка Малахии. У Малахии в 4 главе сказано: «Вот, я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Ну вот мы видим, что ангел Господень цитирует пророков Священного Писания Ветхого Завета. Ну, естественно, мы здесь сталкиваемся вот с этой литературной, почти народной обработкой, как бы иконописной обработкой исторического какого-то события с использованием образцов древности. Итак, великий пророк Иоанн Предтеча и пролагатель пути Господа Бога. Но здесь еще не Иисуса, как это будет впоследствии, как это мы видим в Евангелии от Марка. Да? Вот возвращение детей к отцам, возвращение, поворот назад, покаяние. Да? Дети обращаются, смотрят на своих отцов, взирают на них, как бы поворачивает голову назад в истории. Затем возвращение непокорных к праведникам. Кому? А вот Авраам, Исаак, Яков, да, вот эти праведники древности. Это знак приготовления, готовности для Бога. Ну, в этих словах архангела Гавриила отражена вся суть дальнейшей пророческой проповеди Иоанна Предтечи. Во-первых, это проповедь покаяния, как мы помним. Покаяние, то есть обращение, возвращение перед наступлением эсхатологического времени Дня Господня и страшного суда. Суда Божия с этим днем связанного. Когда Захария потребовал подтверждения обетования, ангел открыл ему свое имя – Гавриил. Делая это, ангел Господень как бы намекает Захарии на, безусловно, известную ему историю, рассказанную в книге пророка Даниила. Там сказано: «Когда я еще продолжал молитву муж, Гавриил, которого я прежде видел в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня. Ну вот, здесь также Гавриил появляется во время этой вечерней жертвы. Затем Гавриил наказывает священника Захарию за его маловерие, наказывает временной немотой. Фимиам возжигался, и жертва кождения приносилась во дворе священников. Пока приносились жертвы, народ заполнял соседний двор, двор израильтян. Священник, приносивший вечернюю жертву, имел почетную обязанность после кождения подойти к завесе, разделявшей оба двора, и благословить народ. Народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Когда он вышел, он не мог говорить и объяснялся знаками, и люди поняли, что он видел видение в храме. И так безмолвный Захария, пораженный радостной вестью, закончил свой недельный черед и отправился домой. И обетование Божие сбылось. И Елизавета понесла плод. Лука подчеркивает, что она 5 месяцев таилась. А почему, он не объясняет. Может быть, для того, чтобы вот соседи, которые ее презирали, чтобы для них явственнее потом показать свою чудесную беременность. Но, скорее всего, не столь суетные соображения были у Елисавета и у евангелиста Луки, соответственно. Скорее всего, 5 месяцев упоминаются с определенной целью. Первой, кому будет открыта радость, это радость Елизавета, это будет Дева Мария, с которой Елизавета и встретится по прошествии этих 5 месяцев, о чем речь у нас будет дальше. А сегодня мы заканчиваем нашу 2-ю беседу на Евангелие от Луки. Желаю вам всем Божие благословение. До нашей следующей встречи в эфире.
3: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

0: В исполнении диакона Михаила Казанцева в сопровождении православного молодежного хора города Вроцлава прозвучало песнопение «Утреннее великое словословие» композитора апостола Николаева Струмского.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – «Иконичность городского пространства». Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслам возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
3: 17 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью и творчеством. Экскурсию 17 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Евгения Горячего из цикла «Катехизация».
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Евгений Горячев, настоятель Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Мы продолжаем цикл катехизических бесед и говорим о таинствах. В прошлый раз мы остановились на разговоре о Евхаристии в ее неправильном понимании. Я сказал о том, что вокруг понимания таинства иногда из благочестивых побуждений могут возникать такие толкования, такие интерпретации, которые уводят нас от евангельского духа, собственно говоря, от основ православного богословия. И, среди прочего, мы сказали о том, что это гипертрофированный натурализм, вот, непонимание того, что не тело и кровь становится нами, а мы хотя бы на какое-то время становимся сотелесниками Христа, поэтому это и называется причастием. Следующий момент, на котором я хотел бы остановить ваше внимание, связан вот с чем. Если это таинство, вследствие рассуждения, которое я вам предложил, настолько важно, настолько величественно, то, может быть, надо не только причащаться как можно чаще на каждой литургии, но и делать это, ну, если можно так выразиться, чрезмерно. Я вот помню на богослужении Троицы Сергиевой Лавре, где в 12-й праздник выносилось сразу же 7-9 чаш, какой-то мальчик подошел к своим родственникам и сказал о том, что он уже у пятой чаши причастился. То есть он бегал от чаши к чаше и причащался у каждого. Ну, так бывает иногда, когда дают сразу же несколько крестов, вот, и люди норовят поцеловать каждый. Вот, понимая, что они тем самым затрудняют возможность другим побыстрее поцеловать крест и заниматься своими делами. Вот, но в плане того, что как можно больше причащаться вот в таком, да, смысле, то это, конечно, уже свидетельство того, что человек абсолютно далек от правильного понимания. Так вот, я об этом вспомнил вот в связи с чем. Если причастие важно, буду причащаться как можно больше и как можно чаще. Вот, но это не совсем так, и в связи с этим я хотел бы сказать, что у этого таинства есть обратная сторона, как, в общем-то, у любого, именно потому что это живой Бог, а с ним шутки плохи, проклят всяк, творящий дело Господне с небрежанием. Поэтому действительно причастие нельзя сравнивать с какими-то другими элементами этого мира, которые действуют на нас вне зависимости от нравственной составляющей. Скажем, болит голова, выпил таблетку, анальгин. Если противопоказаний нет, эффект незамедлителен. Вот. Или даже если с лекарствами, может быть, и не так все просто, то с витаминами очевидно. Витамины одинаково действуют и на человека высочайшей нравственности, и на человека абсолютно безнравственного. Другими словами, и академик, и рэкетир, принимая лекарства, достигают одного и того же эффекта. Так вот, с причастием все как раз прямо противоположно. Именно потому, что в причастии с человеком соединяется живой

такую интерпретацию как наиболее разумную. Есть такое евангельское место, которое говорит, что на той самой Тайной Вечере, на той первой Евхаристии, о которой мы с вами говорим, присутствовал также Иуда. И именно он, собираясь предать Христа, причастился. И с этим куском, как говорит евангелист, вошел в него сатана. И вот возникает вопрос. Величайшая святыня, величайшее таинство. К нему приобщается предатель. И вот эффект именно такой. Оказывается, действие одно и то же может вызвать абсолютно разный эффект. Если взять какую-то другую область, может быть, мы даже уже об этом и рассуждали в других наших передачах, ну, например, супружеские отношения. Я имею в виду чисто физиологическую сторону. Брак честен, ложа нескверна. Возьмите то же самое действие, но в ракурсе насилия, изнасилования. Действие одно и то же, эффект абсолютно разный. Или, как отец Александр Ильичининов говорил, навоз на поле – это радость селянина, то есть радость колхозника, там, фермера, а дома на столе – беззаконие, бесчинье. Так вот и получается, что когда мы приобщаемся к живому Богу, Он очень внимательно следит за тем, что происходит в нашем сердце. И поэтому Иуда, вбирая в себя Бога, стал наследником дьявола, сыном погибели. Почему? Потому что он уже задумал предать Христа. Потому что в его сердце было то, что Господь не мог оттуда вырвать или убрать даже самыми милостивыми, самыми такими, знаете, идущими, да, к его душе заявлениями. «Друг, то, что ты надумал делать, делай скорее». Вот это обращение к Иуде как к другу, оно должно было возыметь эффект, ну, примерно тот же, который мы уже встречаем в библейской традиции, когда Бог обращается в заведомо тупиковой греховной ситуации с тем, чтобы дать человеку возможность покаяться. «Адам, где ты?» Неужели Бог не знает, где Адам? Поэтому вопрос задается именно для того, чтобы человек сам себя спросил, в самом деле, где я? Или Каин, где брат твой? Конечно, Бог знает, что брата уже нет, что он убит. Но задавая вопрос, Бог надеется, что человек покается. Так и здесь, когда на Тайной Вечере Иуда назван другом, это делается только для того, чтобы пробудить в нем возможность покаяния. Но усилия тщетны. Бог не может, если человек не хочет. Но в связи с нашим с вами рассуждением, это очень важно именно в связи с тем, что когда выносится чаша, священник произносит одни и те же слова. «Со страхом Божиим и верою приступите». С верой, что это действительно тело и кровь Христа. Со страхом, потому что можно причаститься в суд и во осуждение. И вот чтобы этого не было, вся традиция православная вокруг этого таинства пытается человека в той мере, насколько это возможно для слабого, немощного, грешного существа, сделать момент Евхаристии, ну, скажем так, максимально безопасным. Потому что что такое наша подготовительная практика в виде чтения молитв, правила ко святому причащению? Это настраивание себя на нужный лад. Что такое отказ от принятия пищи, скажем, в том объеме, который бы мы хотели. Это наша первая жертва. Вот. Особая сосредоточенность. И вообще-то должна присутствовать в храме, но особенно в те моменты, когда мы готовимся причащаться. Все это связано с тем, что человек готовится. Но поскольку мы рассуждаем о таинствах вообще, то я бы мог сказать, что вот это последнее рассуждение мы могли бы перенести и на разговор о всех остальных таинствах. Именно потому, что в них присутствует живой Бог, вот такое корыстное, фамильярное отношение к нему может привести к тому, что таинство будет совершено, оно будет действенно, оно будет действительно, но человеку не только не станет лучше, вот, он почувствует себя хуже. Потому что, я об этом уже тоже вам говорил, Бог — огонь, который может согреть, а может испепелить. И вот чтобы этого не было, человек помимо внутреннего смирения еще и настраивает себя на нужный лад подготовкой. И вот если на этом завершить тему таинства, то мы могли бы сказать, что как мистические заповеди, они имеют абсолютно равный вес с заповедями моральными. Я даже бы сказал так, одни без других невозможны, потому что это как взаимосообщающиеся сосуды. Мы участвуем в таинствах для того, чтобы актуализировать свою нравственность, сделать ее действенной, потому что у нас у самих сил быть до конца христианами не хватает. Но в то же время, если мы

0: участвуем в таинствах, то есть приобщаемся к мистическим заповедям Христа, и это не влияет на нашу нравственную жизнь, то тогда совершенно очевидно, что где-то происходит ошибка. Я бы сказал так, нравственность без таинств – это состояние дьявольское. Именно потому, что нравственное существо утверждает, что ему подпорок не нужно, он сам по себе велик, да, как человек или как падший ангел, поэтому считает, что все в его руках, он сам кузнец собственного счастья. Ну и действительно, мы сталкивались с такими эпизодами в истории, когда человек не желает быть кому-то хоть чем-то обязанным. Вот. И тогда, я повторяю, это дьявольское состояние, потому что дьявол первое в этом мире существо, которое захотело автономности, независимости от Бога. И напротив, если человек участвует во всех таинствах, очень любит их, очень трепещет, но в его нравственности это никак не проявляется, ну, образно выражаясь, причастился, может быть, даже поплакал из-за полученной благодати, вот, вышел из храма и кого-нибудь обругал. Или там, скажем, оказался свидетелем несправедливости и на эту несправедливость никак не отреагировал, потому что надо хранить благодать, которую он получил. Вот. Тогда, конечно, это состояние Иуды. Поэтому и те, и другие являются взаимосообщающимися сосудами. Поэтому отношение в православной традиции и к мистическим, и к этическим нормам одинаково трепетное, вот, свидетельствующее о том, что и те, и другие даны Богом. Тот же, кто сказал «не убивай, не кради», «не прелюбодействуй», тот же сказал «крестись, причащайся» и так далее. И вот, в общем-то, на этом можно было бы завершить нашу первую большую тему. Я напоминаю, уважаемые вам радиослушатели, что мы говорили о катехизической практике, которая исходит из свободного, оригинального истолкования слов Христа Спасителя «Я есть истина, путь и жизнь». И мы говорили с вами о том, что если истину понимать как веру, как наше отношение с Богом, то эта вера как верность выражается в исполнении заповедей. Заповедей как моральных, так и мистических. Но это же должно стать мостиком ко второму слову в этой триаде. «Я есть истина, но я есть и путь». Потому что мало знать истину, если ты не знаешь дорогу к ней. Допустим, ты услышал и даже согласился, но ты не знаешь тот путь, которым ты можешь до этой истины добраться. Поэтому следующая наша беседа или цикл бесед будет посвящен как раз теме пути, теме стези, по которой можно до этой истины добраться. И он, в общем-то, уже отчасти намечен в наших предыдущих беседах. То есть речь будет идти о подготовке, о элементарной подготовке к тому, чтобы участие и в моральных, и в мистических заповедях принесло свой плод.
1: Отец Евгений, скажите, а степень подготовки человека к причастию влияет ли, условно говоря, на то благодать, которую человек получает в таинстве причастия, или на то, насколько глубоко Бог входит в человека в этом таинстве? Например, можно же усиленно поститься неделю, читать правила, размышлять, читать Писание. А можно формально прочитать канон ко святому причащению молитвы? То есть тот минимум, который необходим для того, чтобы подойти к таинству.
0: Очень хороший вопрос, и я скажу непростой. Но мне кажется, ответ коренится в самом начале вашего вопроса. Если мы участвуем в таинствах с тем, чтобы получать благодать, то, пожалуй, что не влияет. И вообще, мне кажется, что тема благодати, то есть такой сверхъестественной благодатной помощи, а вроде бы мы об этом и говорим, что участие в таинствах и есть получение этой помощи. Но получение этой помощи, ведь вы знаете, когда отец дает мне подзатыльник или грубо меня поддерживает в тот момент, когда я готов сорваться в пропасть, может быть, мне это не особо приятно, но это тоже помощь. И вот мне кажется, что в истории церкви получение благодати было связано с какой-то скрытой жаждой удовольствия. Потому что когда сердце охвачено благодатью, все, кто хотя бы раз эти состояния переживал, они понимают, что это такая прелесть, я говорю сейчас в переносном значении, потому что вы понимаете, что у прелести есть и другой аскетический извод, что это такое счастье, такое наслаждение, что, конечно, грешный человек мог бы сказать «еще, еще, дай еще мне это состояние». И вот, например, Серафим Саровский, говоря о этом состоянии, говорит, что я готов остаток жизни провести в яме с отходами, лишь бы еще раз пережить то, что Бог мне показал. Так вот, мне кажется, что если человек участвует в таинствах с тем, чтобы получать благодать как удовольствие, как эту радость неземную, то, пожалуй, что подготовка не зависит. И я могу просто свидетельствовать о своем опыте. Я вспоминаю потрясающую первую Пасху по ощущениям, именно внутрицерковным. Вот. И это ни с чем нельзя было сравнить. Поэтому второй Пасхи я именно ждал ради этих собственных ощущений. Вот. Она мне показалась, ну, условно выражаясь, менее интересна. Конечно, она была и радостной, и замечательной. Но вот того, что впервые вошло в мое сердце, уже не было. И я сказал себе так: наверное, я не так строго постился. И поэтому к следующей своей Пасхе я готовился интенсивнее, чем к первой. Ну и, конечно, чем ко второй. Потому что я хотел опять пережить то же самое. Эффекта никакого. И я понял тогда о том, что ну, невозможно заслужить количеством поклонов или там какими-то аскетическими усилиями этой самой радости. Потому что Бог благ, и Его благость, Его милость не рационализируется. Вот. Поэтому, когда я ищу благодати как утешение, как наслаждение, то в это мое желание, ну, такое естественное, человеческое, все-таки прорывается момент сделки. Вот. Религия, где есть оттенок сделки, немного стоит. Я уже говорил эти слова. Мы должны идти за Богом не потому, что Он что-то говорит и обещает, а потому что говорит и обещает Бог. Даже если не будет никакой радости. Вот. А именно так и бывает в нашей жизни. Даже в одном акафисте сказано так: хочешь видеть меня во славе, будь благословен. Хочешь видеть меня в уничижении, паки, будь благословен. Ну, переводя на наш понятийный язык, хочешь видеть меня здоровым и счастливым, слава тебе. Хочешь видеть меня больным и несчастным, все равно слава. Но это тема Иова, да, когда он говорит своей жене: неужели за добро мы будем благодарить Бога, да, а за зло будем от него, ну, за мнимое на самом деле зло, будем от него отторгаться. Вот поэтому мне кажется, что подготовка должна быть связана не с тем, что придет благодать, потому что Бог видит, что я трудился, что я изнемогал, что я мучил себя, поэтому вот будь добр, да, пропорционально моим усилиям, дай мне соответствующую благодать.
1: Ну, я имел в виду немножко не то, хотя, конечно, это явление, оно присутствует и среди моих знакомых, и вообще в церкви, мне кажется, когда люди немножко жадничают, да, таких чувств. А я имел в виду, чтобы усиленной подготовкой приобрести больше сил для последующей борьбы со своими страстями. Если не готовиться, то, как сказано в Писании, не взрыхлять почву сердца своего постом, то некуда будет поселиться.
0: Ну вот если все-таки говорить о причастии непосредственно, то, воспринимая причастие как встречу со Христом, нужно перенести это на аналогию с нашей обычной жизнью. Допустим, дорогой гость, очень дорогой, и вы трепещете от счастья, радости, одновременно страха, что он войдет в ваш дом.
1: И заранее готовитесь к его
0: приходу. И вы ведете себя таким образом, чтобы даже, может быть, не ему, он, может быть, этого не заметит. Он никогда, допустим, не был у вас дома. Но самому себе дать понять, что этот гость действительно вам дорог, и вы все прибираете, делаете так, чтобы ему было комфортно. Может быть, даже заранее место выбрали, где вы его посадите. Вот, заботитесь о тех кушаньях, которые вы предложите ему. Вот, так и здесь. Мне кажется, что это ведь, вот если так вдуматься, прекрасные молитвы, которые готовят нас к причастию, они порождены трепетом религиозных благочестивых душ. У них это изливалось. Они так вот мыслили. Мы только повторяем, входим в их труд. Хотя некоторые могут и собственные молитвы написать, и даже эти молитвы потом становятся церковным общественным достоянием. Так вот, задача именно эта. Задача не предложить Богу каноны, поклоны и даже пост. Потому что если разобраться, ну что ему? Ему что, действительно нужен этот поклон? Вот, или этот канон? А ему нужно сердце мое. А как мне мое сердце взрыхлить? Как его сделать тем, чтобы Господь посмотрел на него и сказал бы: «О!» Ведь у Бога любовь никогда не кончается, никогда не перестает. Но в одном случае это любовь, восхищающаяся своим творением, когда он любуется. Если можно это к Богу применить, гордиться нами. Ну вот, например, в Евангелии про Хананеенку. Он начинает-то ведь плохо с ней разговаривать. Вот, даже собака ее обзывает. А заканчивает: «О, женщина, велика вера твоя». То есть она уже перестала быть зоологическим существом и не просто стала женщиной, а с префиксом «о женщина». То есть иногда мы видим, что Бог любуется, любуется человеком, и тогда его любовь торжествует, она восхищается собственным творением. Но чаще всего любовь Бога страдательная, когда Он смотрит на нас и льет слезы, горюет. Так вот, задача подготовки как раз-таки в том, чтобы дать Богу возможность посмотреть на нас, но если не с восхищением, то во всяком случае с одобрительной улыбкой. Вот, а не выполнить там какой-то, вот тебе, да, твои три канона, вот, правила причастия, еще там день на сухую. Можно подумать, ему это надо.
1: Не, ну как, некоторые немощные говорят, что вот я не могу больше.
0: Так не можешь и не надо. Нужное настроение, нужное состояние.
1: Вот в том-то, ну, а понимаете, когда человек теплохладный, он не то чтобы не борется за это, он себя скорее, наверное, успокаивает, что я больше не могу. Хотя, в принципе, не больной, а просто вот в унынии в таком, может быть.
0: Так ничего страшного, я просто вот возвращаюсь к идее нужного состояния. Ведь вот если брать какую-то другую сторону человеческой жизни, ну, допустим, грустно, но вы не верите в Бога, не ищете в нем утешения. Как с этой грустью бороться? Способы-то ведь наперечет все. Да, какое-нибудь кино посмотреть смешное, вот, развеяться там, не знаю, выпить, может быть, еще что-то такое. То есть человек выводит себя из одного состояния всем известными способами.
1: А если человек уцерковленный, он понимает, что это все ерунда.
0: Так вот, если теперь возвращаться к вашему вопросу, то мне кажется, что способов взрыхления, да, культивирования нужного состояния в своем сердце, их ведь тоже наперечет. Вот. Хотя они могут быть разные. И когда мы обращаемся к святым отцам, мы понимаем, что это не только пост и молитва. Поэтому Иоанн Кронштадтский иногда не допускал к чаше тех, кто был на всенощном бдении, кто все прочитал, и наоборот говорил: проходите, проходите. А люди возмущались, сами люди, и говорили: так мы же не были на службе, мы же не постились. А он потом другим свидетельствовал о том, что вот на самом деле этот человек вчера там жизнь за другого отдавал, кому-то служил. То есть вот это нужное состояние сердца, оно может достигаться разными способами. Не только привычной аскетикой, как Серафим Саровский говорил. Кому-то пост, кому-то молитва, кому-то милостыня, кому-то чтение Священного Писания. Ну и вот, может быть, такой христианской жизнью. Если человек действительно полагал душу свою за ближних весь субботний день, а в воскресенье, может быть, не выспавшись или даже поев там после 12, но именно потому, что он, может, спасал на пожаре кого-то, подойдет к чаше со смирением. Вот, неужели его не причастить? Вот, хотя, конечно, может быть, эти случаи исключительные. Не каждый же день из нас кто-то кого-то спасает. Вот, но задача-то одна — свое сердце в нужное состояние привести. Вот такого смиренного трепета перед Богом. Вот. И поскольку способы известны, то при прочих равных условиях, в обычных обстоятельствах, когда вот нет, если хотите, форс-мажора, церковь предлагает: ну да, почитай, почитай вот эти молитвы, они тебя настроят на нужный лад. Попастись, сходи на богослужение. Вот это будет уже что-то. Вот я даже бы сказал так, что без этого милостивый Бог может все равно дать радость. Даже если человек ничего этого не сделает, но в нужном настроении подойдет к чаше. Но я все время говорю людям: если бы вы все-таки поготовили, побольше бы, заранее бы себя понастраивали на Евхаристию, радость могла бы быть больше. Почему? Потому что вы уже загодя, за какое-то время начали Богу докучать. «Приди и вселись в меня, обрати на меня внимание, я стараюсь, я готовлюсь к встрече с тобой». Вот, конечно, Бог не может не заметить. Ну, разные способы есть. Но вот церковь предлагает какой-то минимум. Но он не единственный, не единственный.
1: Спасибо.
0: Ну вот, давайте на этом сегодня закончим. У микрофона был протоиерей Евгений Горячев. Спасибо.
2: Вы слушали беседу протоиерея Евгения Горячева из цикла «Катехизация».
3: Дорогие друзья, продолжение слушайте в понедельник в это же время.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора города Выборга прозвучал концерт на текст Евангелия от Матфея «Приидите ко мне все труждающиеся» композитора Николая Толстякова. Соло Алексей Марков.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в храме Санкт-Петербургской духовной академии. Открылись третьи салонские чтения. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко побывал в Староладожском Свято-Успенском девичьем монастыре. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова 9 октября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в храме Духовной Академии, посвященном святому. Его Высокопреосвященству сослужили митрополит Донецкий Мариупольский Владимир, епископы Кузнецкий Никольский Назарий, Кронштадтский Вениамин, Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав, Гатчинский Лужский Митрофан, ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петерговский Силуан, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, преподаватели академии в священном сане и другие священнослужители. Пели хоры академии, смешанные под руководством Анастасии Куликовой, мужской под управлением диакона Петра Белокрылова, женский под управлением Полины Калугиной. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Храму была подарена икона преподобного Сергия Радонежского. Ректору преподнесена панагия. Владыка Силуан поблагодарил митрополита за совместную молитву и подарил ему дикирий и трикирий, а также букет цветов. За усердные труды во славу Святой Церкви были награждены первый проректор Санкт-Петербургской духовной академии архимандрит Сафроний Смук и архимандрит Августин Никитин медалями апостола Петра первой степени, проректор по культуре декан факультета церковных искусств Елена Гундяева медалью праведного Иоанна Кронштадтского первой степени. Знаками святых князя Ярослава и княгини Анны за многодетство были награждены старший преподаватель факультета церковных искусств протодиакон Кирилл Журавлев и Ольга Журавлева, воспитывающие пятерых детей. Медали святых Богоотец и Акима и Анны 30 лет в браке удостоены Виктора Людмила Лукины, прожившие в браке 59 лет, Иван и Мария Лысовы, прожившие в браке 47 лет, Владимир и Ирина Килуновские, прожившие 44 года в браке. Руководитель городского отдела по взаимодействию с религиозными объединениями Владимир Иванов огласил поздравительный адрес губернатора Александра Беглова. 8 октября, в день представления преподобного Сергия, игумена Радонежского чудотворца, наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, принял участие в торжествах в Троице-Сергиевой лавре. В Успенском соборе лавры божественной литургии в сослужении сонма архиереев Русской Православной Церкви совершил святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл. В числе сослуживших святейшему патриарху были также представители поместных православных церквей. На богослужении присутствовали многие почетные гости. По окончании литургии в Успенском соборе святейший патриарх Кирилл совершил молебен перед чтимой иконой преподобного Сергия Радонежского. В этот день по традиции архиерейские богослужения совершались и в других храмах Лавры. Владыка Вениамин сослужил митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию за божественную литургию в Троицком соборе. Именно здесь покоятся мощи преподобного Сергия Радонежского. В завершение торжеств святейший патриарх Кирилл совершил перед ними славление. Третьи салонские чтения открылись в день памяти преподобного Сергия Радонежского 8 октября в школе номер 253. Их тема «Сохраняя град твой невредим» приурочена к 120-летию храма великомученика Дмитрия Салонского в Коломягах и 1720-летию кончины святого. Юные участники конференции представили исследовательские работы, выполненные под руководством учителей. Состоялись мастер-классы по изготовлению тематических сувениров. Для гостей была организована экскурсия в школьный историко-краеведческий музей «Коломяги. Люди. Время». Прошел круглый стол исследователей родного края. Концертную программу подготовили приходский праздничный хор, школьные певческие, хореографические и театральные кружки. Присутствовали благочинный Приморского округа и романах Александр Ковальский, настоятель храма великомученика Дмитрия Салунского, протоиерей Александр Рябков, настоятель храма преподобной мученицы Евгении, иерей Андрей Ковальчук, представители муниципального образования Коломяги. Память протоиерея Сергия Коломийца, первого благочинного курортного округа, воссоздателя и многолетнего настоятеля храма великомученика Пантелеимона в Тарховке, была отмечена 8 октября, в 75-ю годовщину со дня рождения пастыря. Старейший клирик округа отошел ко Господу 18 июля. Божественную литургию панихиду в Тарховском храме совершил настоятель иерей Александр Читков. Ему сослужили клирики митрополии, духовные чада батюшки, многие из которых начинали путь алтарниками и чтецами под руководством отца Сергия. Протоиерей Мирослав Дребот, архимандрит Гавриил Коневиченко, игумен Мартирий Кольчиков, иерей Владимир Корыва, Анатолий Баранчик, Олег Герасимов. Состоялось собрание, на котором клирики и миряне вспоминали духовного отца, его уроки, терпение и любовь. Выступавшие отмечали огромную роль отца Сергия в становлении курортного округа, благочинным которого он был с 1999 по 2008 год. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 8 октября побывал в Староладожском Спято-Успенском девичьем монастыре в Волховском районе. Сегодня обитель активно восстанавливается при участии Министерства культуры России и регионального правительства. Глава региона ознакомился с результатами археологических раскопок на местном могильнике. Известно, что раньше на этой территории располагалось литейное производство, поэтому среди найденных предметов оказалось в том числе серебро. На территории монастыря планируется реставрация 5 объектов культурного наследия до 2028 года. В школах города Никольское Тоснинского района состоялось духовно-просветительское мероприятие, объединившее более 150 юных жителей поселения. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Никольского городского поселения организовала для детей встречу под названием «Россия без мата». Главная цель этого проекта – помочь подрастающему поколению сформировать позитивные жизненные ориентиры, научить подростков выражать свои мысли без использования ненормативной лексики и предупредить антиобщественное поведение. Перед ребятами выступили эксперты, которые говорили о важности чистоты языка, уважения к себе, близким и к нашему Отечеству. В качестве спикеров во встрече приняли участие региональный представитель всероссийского проекта «Россия без сквернословия» Ирина Геннадьевна Строкина, настоятель храма иконы Божией Матери всех скорбящих радость города Тосно, иерей Сергий Рысев. Отец Сергий в своем обращении к школьникам подчеркнул разрушительную силу сквернословия для душевного и духовного состояния человека. Он отметил, что чистота речи напрямую связана с чистотой сердца, а уважительное отношение является основой крепкой семьи и здорового общества. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
4: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
5: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I и завершилось в екатерининские времена, к когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Криницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 164-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывки из 15 и 16 глав.
1: Братья, будьте тверды, непоколебимы. Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим.
0: Послушайте 15-е зачало Евангелия от Луки, отрывок из 4 главы.
2: В то время пришел Иисус в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учения Его, ибо слово Его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, в сегодняшнем евангельском отрывке мы видим чудо исцеления бесноватого. Одержимость была очень распространенным явлением во времена Иисуса Христа. Конечно, в первую очередь это объяснялось тем, что многие болезни, которые мы научились сегодня опознавать и которые сейчас называются душевными расстройствами или психическими заболеваниями, тогда считалось беснованием. И, конечно, в то время находилось множество шаманов и целителей, проще сказать, жуликов, которые пытались таких больных людей исцелить. Экзорцисты применяли несколько способов для своих исцелений. Например, злого духа нужно было запугать или создать для него невыносимые условия для пребывания в человеке. Например, преподнести пахучее растение к носу человека. Например, чеснок, или тогда это могли быть травы. В надежде, что злой дух не вынесет запаха и убежит. Или еще один способ – это обращение к духу более высокого ранга, с помощью которого можно было бы подчинить низшего духа. Конечно же, эти изгнания злых духов сопровождались прекрасным шоу, которое привлекало внимание множества народа. В подтверждение этого мы можем видеть в другом месте Евангелия, как люди, видевшие такое исцеление, задают Иисусу Христу вопрос: «Скажи, какую силою ты делаешь это? Или кто тебе дал эту власть?» То есть они хотели узнать, от имени какого духа совершает Христос свои исцеления. Или еще в одном месте Священного Писания говорят, что он делает это силою князя бесовского. Также о практике изгнания бесов именами более сильных духов свидетельствует нам и сегодняшний бедняга бесноватый. Мы видим, что он противится изгнанию и говорит, что знает Христа. «Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя. Кто ты, святый Божий?» Видим, что четко бес называет имя Иисуса Христа. Но Богу не нужны игры в знание имен и подчинение их друг другу. Также Спаситель не нуждается в шоу, сопровождающем криками восторженной толпы. Ему достаточно только слова, и все подчинится ему. Бог имеет неограниченную власть, и Он свидетельствует сегодняшним евангельским событиям. Свидетельствует так, что даже люди, ставшие очевидцами сегодняшнего исцеления, впадают в ужас, в трепет перед ним. Не могут понять, что же это значит, кто это перед ними, что имеет такую силу. Иисус Христос не торопится с громкими заявлениями и не раскрывает им свою божественную природу. Он не хочет, чтобы его чудеса превратились в то, ради чего приходят к нему люди. Да, он желает помочь каждому, кто к нему обращается. Из Евангелия мы понимаем, что таких людей было очень много. Но он не желает, чтобы эти чудеса и исцеления превратились в саму цель для его народа. Цель Бога на земле, чтобы его учение изменило людей. Если бы люди шли за учением Христа, изменяли бы свои жизни, то не было бы столько бесноватых, не было бы столько болезней, которые часто являются следствием греха. Самое важное исцеление, которое принес Христос, это исцеление наших душ. Да, мы сегодня идем к Богу, призываем Его имя для решения наших трудностей, проблем, болезней, но мы должны помнить, что самое важное исцеление уже нам предоставлено Богом. Это исцеление своей души и сердца. И не будем медлить, дорогие братья и сестры, с этим исцелением. Воспользуемся даром Божиим и увидим, что в святой душе уже нет бесов и болезней, которые так тянут нас ко дну. Христос да поможет нам в этом. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Владислава Туманова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
6: 10 октября, 27 сентября по старому стилю празднуется память апостолов от 70 Марка, Аристарха и Зины. Святой апостол и евангелист Марк, называемый также Иоанн Марк, был племянником апостола Варнавы и происходил из Иерусалима. Дом его матери Марии примыкал к Гефсиманскому саду. Как говорит церковное предание, в ночь крестных страданий Христа Марк следовал за ним, завернувшись в плащ, и убежал от схвативших его воинов, о чем он рассказывает в написанном им Евангелии. После Вознесения Господня дом Матери Святого Марка стал местом молитвенных собраний христиан и пристанищем для некоторых из апостолов. Святой Марк был ближайшим сподвижником апостолов Петра, Павла и Варнавы. Вместе с апостолами Павлом и Варнавой святой Марк был в Селевкии, откуда отправился на остров Кипр и прошел его весь с востока на запад. После трудов с апостолом Павлом святой Марк вернулся в Иерусалим, а затем вместе с апостолом Петром побывал в Риме, откуда по его повелению отправился в Египет, где основал много христианских общин. Апостол Петр в своих посланиях называет Марка своим духовным сыном. Свое Евангелие Марк написал в Риме. Оно основывается на проповеди апостола Петра, свидетелем которой неоднократно был апостол Марк. Вернувшись на место своей проповеди в Египет, в городе Александрии, Марк положил начало христианскому училищу, из которого впоследствии вышли такие знаменитые отцы и учители церкви, как Климент Александрийский, святитель Дионисий, святитель Григорий Чудотворец и другие. Также апостол Марк составил чин литургии для александрийских христиан. Затем святой Марк с проповедью Евангелия посетил внутренние области Африки, был в Ливии, Нектополе. Святой апостол закончил жизнь мученически в Александрии. Язычники напали на святого Марка, когда апостол совершал богослужение, избили и бросили в темницу. На следующий день апостол скончался. Последними его словами были «В руки твои, Господи, предаю дух мой». В древней иконографической традиции, усвоившей святым евангелистам символы, заимствованные из видений святого Иоанна Богослова, святой евангелист Марк изображается со львом в знаменовании могущества и царственного достоинства Христа. Святой Марк написал свое Евангелие для христиан из язычников, поэтому он останавливается преимущественно на речах и делах Спасителя, в которых особенно проявляется его божественное всемогущество. Также сегодня вспоминаются мученики начала IV века – святая Епихария и мученик Калистрат с дружиной. Святой Калистрат был родом из Карфагена. Его дед служил при императоре Тиверии в Палестине под началом прокуратора Иудеи Понтия Пилата и был свидетелем крестных страданий Господа нашего Иисуса Христа. Отец святого был христианином и воспитал сына в вере и благочестии. По семейной традиции святой Калистрат стал воином. Он выделялся среди соратников-язычников добрым поведением и кротким нравом. Ночами, когда все спали, он обычно вставал на молитву. Однажды спавший возле него воин услышал, как святой Калистрат призывает Иисуса Христа, и донес об этом военачальнику. Мученика схватили и в кожаном мешке бросили в море. Однако мешок наткнулся на острый камень и разорвался, а святой Калистрат был вынесен на сушу дельфинами. Увидев это чудо, 49 воинов уверовали во Христа. Всех их бросили в темницу, после этого исповедали себя христианами еще 135 воинов. Боясь возмущения в войске, святого Калистрата с дружиной тайно казнили в темнице. Сегодня совершается память преподобного Игнатия, игумена обители Спаса Глубокие реки на берегу Мраморного моря близ Константинополя, жившего в X веке. Также в этот день празднуется память преподобного Саватия Соловецкого, инока Кирилло-Белозерского монастыря, пришедшего на Валаам и отправившегося оттуда вместе с преподобным Германом к берегам Белого моря. Они поселились около Секирной горы Соловецкого острова, где водрузили крест и поставили келью. Преподобные Саватий и Герман прожили вместе 6 лет. Преподобный Саватий скончался 27 сентября по старому стилю 1435 года. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика Дмитрия Шишокина, пострадавшего в 1918 году, и священномучеников Петра Полянского, митрополита Крутицкого, и Феодора Богоявленского, пострадавших в 1937 году. Священномученик Дмитрий Шишокин родился в 1880 году, окончил Казанскую духовную семинарию и был рукоположен в иерея к храму в селе Тихий Плес Казанской губернии, где был настоятелем с 1905 по 1913 год. Затем отец Дмитрий был назначен настоятелем Троицкой церкви при губернской тюрьме в городе Казани. Здесь он служил до своей мученической кончины в 1918 году. Отец Дмитрий был человеком скромным и далеким от политики, умным собеседником и добрым пастырем, одинаково любимым и в среде рабочих, и в среде заключенных, уважавших в народном батюшке добродушие и приветливость, с которыми он встречал всякого терпящего душевной скорби. Через 16 дней после взятия красными частями Казани отец Дмитрий был арестован. В Красном штабе внешней обороны Казани священника избили и припроводили в ЧК с запиской, объяснявшей причину ареста. В записке было сказано, что священник якобы призывал расстреливать всех большевистских комиссаров. В защиту арестованного священника было направлено заявление от администрации и работников Казанской губернской тюрьмы и арестантского дома, подписанное 36 служащими тюрьмы. В защиту отца Дмитрия выступили и прихожане церкви Пороскевы Пятницы, рабочие Пятницкого прихода. Но все было тщетно. На допросах в ЧК от отца Дмитрия требовали разглашения тайны исповеди для выявления антиреволюционных настроений. Сотрудничать с безбожной властью священник отказался. Из тюрьмы он смог передать письмо жене, в котором писал: «Выбор сделан, на днях все решится. Их условия невыполнимы. Утешаюсь мыслью, что такова воля Божья, и вы все уцелеете по милости Его. Обо мне не справляйся, ничего не выясняй, не скажут, и это опасно». Отца Дмитрия приговорили к расстрелу. Группу заключенных вместе с отцом Дмитрием увезли куда-то по Волге на барже. Сохранилось свидетельство о том, что заключенных из казанской тюрьмы в 1918 году расстреливали в Свияжске на скотобойне. После расстрелов монашествующие окрестных монастырей ночами тайно хоронили духовенство подле стен своих обителей. Возможно, таково оказалось и последнее пристанище священномученика Дмитрия Шишокина. Церковный календарь на 10 октября посвящен священномученику Петру Полянскому, митрополиту Крутицкому. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
7: Митрополит Петр, в миру тоже его звали Петр Федорович Полянский, родился в 1862 году в селе сторожевом Воронежской губернии благочестивой семье сельского священника. Учился Петр Полянский сначала в местном духовном училище, затем в Воронежской духовной семинарии, и в 1885 году благополучно закончил ее. Но потом он не пошел по традиционному пути, не стал принимать священнического сана. В пределах той же Воронежской епархии Петр Полянский был принят в приходской храм села Девицы Каратаякского уезда на должность псаломщика. У него был мощный, хороший, низкий голос. Здесь он пробыл, однако, недолго. Осенью 1887 года Совет Московской Духовной Академии удовлетворяет просьбу Петра Полянского зачислить его в Академию. Закончив обучение со степенью кандидата богословия, Петр Полянский остался в ней на должности помощника инспектора. В дальнейшем он посвятил себя работе при духовных образовательных заведениях. Ему довелось преподавать в Звенигородском духовном училище и занимать должность смотрителя Жировицкого духовного училища. Образцовая постановка дел в Жировицком духовном училище дала возможность святителю Тихону оценить по достоинству способности Петра Федоровича Полянского. За работу под названием «О пастырских посланиях» Петр Полянский получает степень магистра богословия. В течение нескольких лет после этого Петр Федорович Полянский ведет плодотворную деятельность на прежнем богоугодном поприще, пока не получает назначения на членство в учебном комитете при Священном Синоде. Входить в этот ответственный состав ему довелось вплоть до страшных революционных событий. На соборе Российской Православной Церкви в 1917 году действительный статский советник Петр Полянский принимал активное участие. В этом же году он оказался в довольно бедственной ситуации. Лишившись работы и положения в обществе, в поисках хлеба насущного, он устроился бухгалтером. Вот отсюда-то, вспомнив о Петре Полянском и его замечательных духовных качествах, святой патриарх Тихон призвал его. В 1920 году Петру Федоровичу было предложено принять монашество, затем священство и уж далее епископство и стать помощником патриарха по управлению православной церковью. Придя домой, Петр Федорович сказал о предложении патриарха, прибавив: «Я не могу отказаться. Если я откажусь, то я буду предателем церкви. Но когда соглашусь, я знаю, я подпишу себе смертный приговор». В этом же году состоялось рукоположение Петра Федоровича Полянского в епископа Подольского, викария Московской епархии. Вскоре после этого вновь посвященный был сослан в Великий Устюг, где через 3 года стал архиепископом. На следующий год святитель Петр назначается на кафедру митрополита Крутицкого и становится членом Священного Синода при патриархе Тихоне. После кончины святого патриарха Тихона в завещании, оставленном главой Русской Православной Церкви, митрополит Петр записан как кандидат на должность местоблюстителя патриаршего престола. Недолго теперь оставалось митрополиту Петру быть на свободе. Он это хорошо сознавал, поэтому и назначил заведомо 3 кандидатов на должность временно исполняющего обязанности патриаршего местоблюстителя на случай невозможности дальнейшего возглавления церкви. Предчувствие не обмануло митрополита Петра. Через 1/2 после послания, написанного им против обновленцев, происходит арест владыки, затем последовали 12 лет заключения. Это в годы с 1925 по 1937. Тюрьмы, этапы, ссылки. Весь предшествующий его путь на земле был, по сути, подготовкой к этому венцу. Сколько за это время выпало испытаний на долю митрополита Петра? Но он до 1936 года продолжал оставаться местным блюстителем патриаршего престола, делая во благо веренной ему паству все, что было возможно в своем труднейшем положении. Через год был вынесен приговор тройки НКВД Челябинской области о расстреле патриаршего местоблюстителя, и вскоре этот приговор был приведен в исполнение. Мы вправе указать на несокрушимый камень церкви мученицы митрополита Петра и сказать: по нему судите о русской православной церкви. Он понес великий подвиг, чтобы отстаивать и при жизни, и посмертно ее чистоту и славу. Он один из святых ее предстоятелей перед Богом и перед людьми. Решением Архиерейского собора Русской Православной Церкви в 1997 году патриарший местоблюститель митрополит Крутицкий Петр Полянский причислен к лику святых.

0: тропарь собору новоучеников и исповедников российских четвертого гласа греческого распева прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ. Запись произведена во время чина канонизации собора новомучеников и исповедников российских в храме Христа Спасителя 20 августа 2000 года.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!

Владыко, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на нызело, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благого жду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях,
или доброту чуждую.

Ту увидев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукаво и не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, востави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу слове всем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, него же вера вахом, его же имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренье пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй мя, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое,
Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я, Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление и оставите лукавое деяние и получите блаженство Твое. На Тя, во Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся. Веси, Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да бодасими. Весь ибо, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуду я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели престал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице,
но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да завемти, радуйся, невесто неневестная, преславная преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша, все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя, упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголаней благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих «Радуйся!» Пречестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестны и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их,
и где же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и живот вечный дай.

Дорогие слушатели, на этом радио «Град Петров» завершает свой вечерний эфир. Мы продолжим свое вещание в интернете и в эфире «Триколор ТВ».

в исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «Си мажор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Творения схиархимандрита Сафрония Сахарова переведены на многие языки мира, и тысячи людей через них обретают веру. Ежедневно в 0 часов 5 минут в рубрике «Душеполезные чтения» для вас звучат страницы книги отца Сафрония о молитве. Читает народный артист России Георгий Крольчук.
2: Государство словно задалось целью уничтожить эту семью. Но трое детей, крепко держась друг за друга, сопротивлялись жестокой истории. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге «Мне подменили жизнь. Хроника семьи Абаза Исаевых в воспоминаниях, письмах, документах». Читает Людмила Зотова.
1: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.
2: «Где бы я ни был, куда бы мне ни приходилось уезжать, я всегда чувствовал себя ленинградцем». Это признание Дмитрия Шостаковича подтверждает его музыка, без которой теперь уже немыслимо представить себе и прочувствовать все то, что пережил Петербург, Петроград, Ленинград в 20-м столетии. 9 августа – день памяти композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Каждую субботу в 16 часов в эфир выходит передача историка-краеведа Ирины Савельевны Вербловской из цикла «Город Шостаковича». Он оказался самым непоколебимым и стойким иерархом из всех, которых имела русская церковь со времен патриарха Ермогена. 10 октября Русская Православная Церковь вспоминает кончину священномученика Петра Полянского, митрополита Крутицкого. В 17 часов слушайте передачу из рубрики «Россия. Век 20-й», которую для вас подготовил главный редактор радио «Град Петров» протоиерей Александр Степанов. Вера приобретается не мечтаниями, а трудом. Не слова и размышления дают нам познание Бога, а опыт. Очерк Тита Калиандера основан исключительно на Священном Писании и творениях святых отцов Церкви и состоит в основном из прямых ссылок на их труды и пересказа их изречений применительно к условиям современной жизни. Каждую субботу в 22 часа 30 минут слушайте в нашем эфире передачи, подготовленные радиостанцией «Голос православия» по книге финского православного писателя, мемуариста, переводчика Тито Калиандера «Узкий путь».

0: В исполнении хора Вашингтонского собора святого Иоанна Предтечи прозвучал тропарь Пресвятой Богородицы старинного распева.
1: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читает Георгий Корольчук.

Имя Иисус было дано по откровению свыше. Оно исходит из вечной божественной сферы и никак не является измышлением земного разума, хотя и выражено тварным словом. Откровение есть акт, энергия божества, и как таковая принадлежит иному плану и трансцендирует космические энергии. В своей надмирной славе имя Иисус метакосмично. Когда мы произносим сие имя Христа, призывая Его к общению с нами, то Он, все наполняющий, внимает нам, и мы входим в живой контакт с Ним. Как предвечный Логос Отца, Он пребывает в нераздельном единстве с Ним, и Бог Отец через Слово Свое вступает в общение с нами. Христос единородный, совечный Сын Отца, и потому говорит, что никто не приходит к Отцу, как только через Него. Имя Иисус означает «Бог-Спаситель». Как таковое оно может быть отнесено ко Святой Троице, возможно, отнесение Его к каждой ипостаси отдельно. Но в молитве нашей имя Иисус употребляется исключительно как собственное имя Бога-человека, и ум наш обращен при этом внимании к Нему. В Нем обитает вся полнота Божества телесно, говорит апостол Павел. В Нем не только Бог, но и весь род человеческий. Молясь именем Иисуса Христа, мы ставим себя пред абсолютной полнотой и нетварного первобытия, и бытия тварного. Чтобы войти в область сей полноты бытия, мы должны вселить Его в нас так, чтобы Его жизнь стала и нашей, через призывание имени Его, согласно заповеди «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 17. Я остановился на догматическом понимании молитвы именем Иисуса в значительной мере потому, что за последние десятилетия много раз пришлось мне встречаться с извращенным взглядом на практику этой молитвы. Наиболее недоступным являются смешение ее с йогой, с буддизмом и даже с трансцендентальной медитацией и подобное сему. Радикальное различие всех этих уклонений с христианством состоит в том, что в основе нашей жизни лежит откровение о Боге личном, аз есмь. Все другие пути отводят ум человека от личных взаимоотношений между Богом и молящимся в область отвлеченного трансперсонального абсолюта, в имперсональную аскетику. Медитация, как отвлечение нашего ума от всяких образов, может давать нам ощущение успокоения мира, исхода из условий времени и пространства, но в ней отсутствует сознательное предстояние Богу личному. В ней нет истинной молитвы, то есть лицом к лицу. Это может привести к тому, что увлеченные медитацией удовлетворится психическими результатами подобных экспериментов. И что хуже всего, восприятие живого Бога, абсолюта персонального, станет для него чуждым. Нередки безумные попытки за короткий срок достигнуть космического сознания и даже иметь опыт непосредственного общения с сверхличным абсолютом. По существу же этого рода аскетика становится уходом от Бога истинного, от воистину сущего. Евангельское учение говорит не только о Боге личном, но и о личном бессмертии спасаемых. Достигается сие через победу над миром страстей, великая, грандиозная задача. Но Господь сказал: «Дерзайте, Я победил мир», и мы знаем, что нелегка была сия победа. И опять Христос учит: «Входите тесными вратами, потому что
Широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков. В чем погибель? В том, что люди покидают открывшегося нам живого Бога, устремляясь в то ничто, из которого вызваны к бытию ради сообщения им бессмертного блаженства в форме Бога-сыновства через вселение в них Бога Святой Троицы. Чтобы поверить Христу, нужно или иметь детскую простоту, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное, или уподобиться в безумном дерзновении Павлу, который говорит: «Мы безумны Христа ради, мы немощны, мы в бесчестии, мы как сор для мира, как прах, попираемый всеми до ныне». И однако никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. «Умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Космическое сознание в христианском опыте дается в молитве, подобной гефсиманской молитве Господа. «И сказал им, так надлежало проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах. Вы же свидетели сему. Се, я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же пребывайте в молитве, пока не облечетесь силою свыше».

практика. В данной главе я попытаюсь, возможно, кратко изложить наиболее существенные моменты великой культуры сердца и самые здравые советы для этого подвига, с которыми я встретился на Святой Горе. Многие годы монахи произносят молитву устно, не ища искусственных способов соединения ума с сердцем. Внимание их обращено на то, чтобы согласовать свою повседневную жизнь с заповедями Христа. Вековой опыт сей аскезы показал, что ум соединится с сердцем по действию Божию, когда монах пройдет солидный опыт послушания и воздержания, когда его ум, сердце и самое тело ветхого человека в достаточной мере освободятся от власти греха. Однако и в прошлом, и в настоящее время отцы иногда разрешают прибегать к искусственному методу сведения ума в сердце. Для этого монах, дав телу удобное положение и наклонив голову к груди, мысленно произносит молитву, тихо вдыхая воздух со словами «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий», и затем, выдыхая, кончает молитву «Помилуй мя грешного». Во время вдыхания внимание ума сначала следует движению воздуха и останавливается на верхней части сердца. При таком делании через некоторое время внимание может быть сохранено нерассеянным, и ум установится рядом с сердцем или даже и войдет внутрь. Опыт покажет, что этот способ даст уму возможность видеть не самое физическое сердце, но то, что в нем происходит, какие чувства возникают в нем, какие мысленные образы приближаются извне. Такая практика приведет к тому, что монах будет чувствовать свое сердце и пребывать вниманием ума в нем, в сердце, уже не прибегая к психосоматической технике. Искусственный прием может помочь начинающему найти место, где должно стоять вниманием ума, при молитве и вообще во всякое время. Однако через такой способ настоящая молитва не достигается. Она приходит не иначе, как через веру и покаяние, являющиеся единственным основанием для подлинной молитвы. Опасность психотехники, как показал долгий опыт, в том, что есть немало людей, слишком большое значение придающих самому методу. Во избежание вредной деформации духовной жизни молящегося, начинающим подвижникам с древних времен рекомендуется иной образ, значительно более медленный, но несравненно более правильный и полезный, а именно сосредоточивать внимание на имени Иисуса Христа и на словах молитвы. Когда сокрушение о грехах достигает известной степени, тогда ум, естественно, идет на соединение с сердцем. Полная формула молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Начинающему предлагается именно эта формула. В первой части молитвы мы исповедуем Христа Бога, воплотившегося нашего ради спасения. Во второй – в раскаянии признаем наше падение, нашу греховность и искупление. Соединение догматического исповедания с покаянием делает молитву более полную в ее положительном содержании. Возможно установить некоторую последовательность в процессе развития этой молитвы. Первое. Устная. Мы произносим молитву устами, сосредоточивая наше внимание на имени и словах. Второе. Умная. Мы не двигаем устами, но произносим имя Иисуса Христа и прочее содержание мысленно. Третье. Умно-сердечное. Ум и сердце соединены в своем действии, внимание заключено внутри сердца, и там произносится молитва. Четвертое. Самодвижное. Молитва утвердилась в сердце,
и без особого усилия воли сама произносится внутри сердца, привлекая туда внимание ума. Пятое. Благодатная молитва действует как нежное пламя внутри нас, как вдохновение свыше, услаждающее сердце ощущением любви Божией и восхищающее ум и духовное созерцание. Иногда соединяется с видением света. Постепенное восхождение в молитве является наиболее достоверным. Вступающему на поприще борьбы за молитву настойчиво советуется начинать с устной молитвы, доколе не усвоится она нашим телом, языком, сердцем, мозгом. Длительность этого периода различна у каждого. Чем глубже покаяние, тем короче путь. Практика умной молитвы может быть на время связана с психосоматической техникой, то есть носить характер ритмического или неритмического произношения молитвы умом посредством вдыхания при первой части и выдыхания при второй, как описано выше. Такое делание может быть полезным, если при этом не теряется из виду, что каждое призывание имени Христа должно быть неразлучно с Ним, Его персоной, неотрывно от лица Бога. Иначе молитва превращается в техническое упражнение и становится грехом против заповеди «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Когда внимание ума установится в сердце, тогда становится возможным полный контроль происходящего внутри сердца, и борьба со страстями принимает разумный характер. Молящийся видит врагов, приближающихся извне, и может отогнать их силою имени Христа. Сердце при таком подвиге утончается и становится прозорливым, интуитивно знает о состоянии того лица, о котором произносится моление. Таким образом совершается переход от умной молитвы к умно-сердечной, после чего даруется молитва самодвижная.

Мы стремимся предстоять Богу в единстве и целостности нашего существа. Призывание в страхе Божием имени Спасителя, соединенное с постоянным старанием жить согласно заповедям, приводит постепенно к блаженному единству всех наших сил, прежде разбитых падением. В этом чудном, но болезненно трудном подвиге никогда не должно спешить. Бог не насилует нашу волю, но и Его невозможно заставить силою сделать что бы то ни было. Достигаемое усилием воли через психотехнику не удерживается надолго, и, что важнее, не соединяет нашего духа с духом Бога живого. В условиях современного мира молитва требует сверхчеловеческого мужества, так как ей противится совокупность космических энергий. Устоять в нерассеянной молитве означает победу на всех уровнях натурального существования, путь сей долог, тернист. Но приходит момент, когда луч божественного света прорежет густой мрак и создаст перед нами прорыв, сквозь который мы увидим источник этого света. Тогда молитва Иисусова принимает измерения космические и метакосмические. «Упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно, и всякого приятия достойно, ибо мы для того и трудимся, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, проповедуй сие и учи». Первое послание к Тимофею, глава 4, стихи 7-11. Следовать всему учению апостола явится наивернейшим путем к искомому нами. Мы не думаем об искусственных средствах достижения обожения. Мы веруем, что Бог пришел на землю и открыл нам тайну греха и дал нам благодать покаяния. И мы молимся: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, в надежде прощения и примирения во имя Его». Слов «помилуй мя грешного» мы не оставляем всю нашу жизнь. Полная победа над грехом возможна не иначе, как через вселение в нас самого Бога, что и явится обожением нашим, в силу которого станет возможным непосредственное созерцание Бога, как Он есть. Полнота христианского совершенства в пределах земли недостижима. Святой Иоанн Богослов пишет так: «Бога никто никогда не видел. Единородный Сын, Сый в недре Отчим, Он явил». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 18. И он же утверждает, что в грядущем веке наше обожение завершится, потому что увидим Его, как Он есть. «Всякий, имеющий надежду сию, очищает себя, так как Он чист. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его, не познал Его». Полезно впитать содержание сего послания, чтобы призывание имени Иисуса стало действенным, спасительным, чтобы мы перешли от смерти в жизнь, чтобы мы облеклись силою свыше.

Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читал Георгий Корольчук.

0: В исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова прозвучало песнопение «Вечерни, Господи возвах» напева Оптиной пустыни.
1: 7 ноября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни и возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 7 ноября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Евгения Ивановна Исаева. Превратности судьбы. В сентябре 1936 года нас всех коснулась большая беда. По необъяснимым причинам всех высланных уволили с работы и никуда не принимали. Таково было негласное распоряжение НКВД. Наступили черные дни. Кончились средства к существованию. К концу второго месяца все взвыли. Посещая отметку в нашем милом учреждении, все настойчиво требовали разъяснения положения. «Распоряжение центра», — отвечали нам кратко и ясно. Я решила дать телеграмму в Москву, Молотову, и всем советовала сделать то же. Посмотрим, что получится, хуже-то не будет. Большинство наших ленинградцев тоже написали в Москву, и местная почта была завалена телеграммами. Прошел еще месяц мучительной безработицы. Последние вещи несли на базар, меняли на кусок хлеба. Настали холода. Наша жизнь замерла. Все ходили как тени и думали только о тепле и о еде. И вдруг пришло спасение. Вероятно, наш телеграфный вопль возымел действие. Запрет по учреждениям был снят также негласно. Квалифицированных работников в городе не хватало, и нас охотно стали брать на работу. Вскоре все опять были устроены и вздохнули облегченно. На прежнее место я не вернулась, так как нефтяную проводку уже заканчивали и штат сокращали до минимума. Я устроилась работать бухгалтером в новый, только что открывшийся магазин «Бакалея». Он был самый большой и шикарный во всем городе. Мой муж вернулся на прежнюю должность в «Маслопром», где его очень ценили. Нам неожиданно пришлось расстаться с нашим другом Николаем Петровичем, который был вызван в НКВД и отослан из города в неизвестном направлении. С тех пор он как в воду канул. Без Николая Петровича наша квартира нас больше не устраивала, и мы нашли себе другую в центре с отдельным входом из кухни и большой комнаты. Это было очень удобно, и мы переехали. Во дворе находился еще небольшой домик, где проживали тоже наши ленинградцы, супруги Любовь Ивановна и Николай Иванович Емельяновы. Мы быстро подружились. Любовь Ивановна была немного старше меня, стройная, с правильными чертами лица. Она прекрасно, с большим вкусом шила дамские наряды, имела много заказов и этим хорошо зарабатывала. Вообще она была прекрасная рукодельница. Николай Николаевич был мужчина солидного возраста, богатырского сложения, с военной выправкой. Он охотно приходил к нам сражаться с Анатолием в шахматы. Когда позволяло время, мы вчетвером садились играть в преферанс. Мой муж очень любил животных, все мечтал завести собаку. Теперь наша изолированная квартира давала возможность осуществить его желание. Вскоре Анатолий принес к нам двухмесячного щенка немецкой овчарки с кличкой Берта. Берта оказалась очень смышленой и веселой, но первое время причиняла нам много хлопот. В материальном отношении жизнь наша с каждым днем улучшалась, и мы приобрели много необходимых вещей. Железнодорожный клуб, помня мои выступления в характерных танцах, предложил мне в вечерние часы вести кружки самодеятельности, танцы. Из-за моей неопытности это была трудная, но интересная работа, очень захватившая меня. Мне удавалось научить подопечных всему тому, что умела сама. Мои постановки даже имели успех. У нас всегда было шумно и людно, всегда весело, и друзья не забывали нас. Зимой наша квартира оказалась очень холодной. В большой комнате с сильными морозами замерзла вода,

1936 года должны были состояться первые выборы депутатов Верховный Совет СССР. Мы, бесправные, высланные, тоже получили пригласительные билеты для участия в выборах, что наделало среди нас много шума. Многие видели в этом хорошее предзнаменование. Другие утверждали, что это делается для подсчета голосов. Много было разных толков и разговоров. И вот настал этот день великого праздника единения трудящихся всех народов СССР. С утра пораньше мы все были в праздничных одеждах, забыв на время о своем бесправии, отправились на выборы. Была надежда на лучшее будущее.

Новый 1937 год мы шумно встретили у нас дома в кругу друзей. Хватило места потанцевать, и мы до утра веселились. Как обычно, все ждали от Нового года только хорошего. Все желали друг другу счастья, здоровья, скорого возвращения в родной город и были далеки от мысли, какую жестокую расправу принесет нам этот грядущий черный год. Началось с Николая Николаевича Емельянова. Пришли за ним ночью, учинив в их маленьком помещении тщательный обыск, и увели его, не предъявив даже ордера на арест. В ужасе осталась подкошенная горем его жена Любовь Ивановна. Не сомкнув глаз, окаменелая, просидела она до рассвета и прибежала к нам рассказать о своем ужасном горе. Потрясенные сами случившимся, мы старались утешить несчастную, вдохнуть хоть частичку надежды, но Николай Николаевич так и не возвращался. Позже пронесся слух, что его расстреляли, и это оказалось правдой. Еще многих постигла эта же трагическая участь в это время темного произвола, уничтожившего столько ценных, честных людей. Некоторых отправляли в концлагеря. По чьему-то хотению производился этот преступный отбор. Все в немой тоске думали и гадали, кто следующий, что принесет ночь. Пришла и к нам эта беспощадная темная сила. Тяжелые предчувствия давно томили мою душу, и когда в глухую полночь во дворе громко залились лаем собаки, я поняла, что это идут за моим мужем. Берта, лежавшая у порога, села и стала тихо поскуливать. Крепко спавшие в другом флигеле хозяева долго не открывали калитки. Мы оба успели одеться и сели в ожидании неотвратимого, тесно прижавшись друг к другу в последнем прощании. Послышались шаги, и в нашу дверь сильно постучали. Берта подняла громкий лай. Разве можно было не открыть закону? Они вошли, эти двое. Им нужен был Краков Анатолий Павлович. Они пришли его арестовывать. Берта не переставала лаять. «Уберите собаку, иначе я пристрелю ее», — грозно заявил один из пришедших, хватаясь за револьвер. Я заперла Берту в чуланчике и вернулась в комнату. Меня внезапно обуял бешеный протест, и, не владея собой, я высказала все, что наболело на душе. Мне было безразлично, что со мной сделают. «Когда кончится это сатанинское уничтожение порядочных людей?» — кричала я. «Вы хорошо знаете, что мы все невиновные!» Поразительно, что сотрудник НКВД остался глух и нем к моим воплям и даже не останавливал меня. Это поощряло меня клеймить произвол, и чего только я не наговорила в этот ужасный час. Когда уводили моего мужа и гуськом проходили через узкий проход в сени, я шла последней. Передо мной в тусклом освещении маячила невозмутимая спина НКВДшника. Не удержавшись, я силой толкнула в нее кулаком, воскликнув: «Ненавижу вас, кровопийцев!» Не ожидая такого удара, он обернулся, посмотрел на меня и спокойно продолжал идти вперед. Точно ничего и не произошло. Я осталась на пороге и смотрела им вслед. Три фигуры шли по двору, калитки, неясно вырисовываясь в чуть брежущем голубом рассвете прохладного утра. Среди них трудно было разглядеть, скорее можно было почувствовать удаляющуюся, может быть, навсегда, фигуру близкого и дорогого мне человека с таким достойным

достоинством и так мужественно принявшего этот последний удар. Вот калитка захлопнулась, и никого, совсем никого, не стало видно. Во дворе перекликались петухи, лаяли собаки. Я продолжала стоять, как столб, без мысли, без воли, без желаний. Буря утихла в моей душе, уступая место полному безразличию.

От пережитого потрясения меня сильно знобило. Берта, поскуливая, ласкалась ко мне, заглядывая в глаза, лизала мне руки, точно хотела утешить. Я обняла теплое тело верного животного и горько зарыдала. Так мы с ней проплакали до утра. На работу я пришла с распухшими от слез глазами. Догадываясь о моем несчастье, сослуживцы ни о чем не расспрашивали меня, боясь причинить излишнюю боль. В эту ночь, кроме Анатолия Павловича, взяли еще троих ленинградцев. После работы до позднего вечера мы, осиротевшие женщины, пытались выяснить, куда увели наших близких и что их ожидает. Только на третий день нам удалось узнать, что их заключили в пересыльную тюрьму, находившуюся за городом. Каждый день мы ходили туда, часами выстаивая у железных ворот, умоляя принять передачу. Иногда это удавалось, что доставляло нам огромную радость. В конце мучительной недели, после безрезультатной стоянки у неумолимых железных ворот, возвращаясь поздно домой, я застала на моем крыльце незнакомого, очень бедно одетого человека. Узнав, что я жена Кракова, он поспешно извлек из спичечной коробки сверток и передал его мне. Это было письмо от мужа. Ничего не объясняя и не прося, незнакомец быстро скрылся. Запершись в своей комнате, я с трудом разобрала написанные мелким почерком карандашом на четырех листочках курительной бумаги. Это было примерно 4 на 6 сантиметров. Мой муж писал, чтобы не передавали передачи, так как все поступает в общий котел, все смешанное и перерубленное, как свиньям. Сообщал о слухах, что их должны куда-то скоро вывести. Ласково ободрял меня. Эту ночь я не сомкнула глаз. Никто из нас больше не носил передач. Между собой мы установили непрерывное дежурство на расстоянии от железных ворот, не теряя их из поля зрения, чтобы не пропустить моменты отправки заключенных. Так прошло 2 недели. И вот, на рассвете, наши дозорные увидели, как близко к тюремным воротам были поданы 4 товарных вагона с решетками на окнах. Затем ворота с лязгом открылись, и оттуда под усиленным конвоем вывели большую группу заключенных. Их погнали бегом к вагонам. Слышалась грубая брань, понукание конвоя. Увидеть своих в этой общей массе было невозможно. Так и осталось неизвестным, увезли ли Анатолия Павловича или расстреляли на месте. Только с тех пор он как в воду канул, и больше я ничего о нем не могла узнать.

1938 год. Наталья Андреевна Абаза. Арест папы. Наступило Рождество 1938 года. Последнее радостное и счастливое. К этому времени проходили все елки в школе у знакомых. Мамочка делала елку на крещение, заключительную. В этот год мамочка поручила мне закупать подарки для всех детей по моему выбору. Она знала, что я не буду зариться на дорогие вещи, а вкусы моих друзей я понимала, поэтому ездила на Большой проспект в игрушечный магазин и постепенно всем запасалась. Это делалось по секрету от Люни и Алёши. Они еще чистосердечно верили в существование Деда Мороза. На этот праздник к нам пришел папин товарищ по гимназии Василий Иосифович Сорочинский. В то время он пел в консерватории все ведущие теноровые партии Фауста, Германа, Фродьявола, князя из «Русалки». Мама с папой брали меня на его спектакли. Он очень хорошо пел. Он пришел вместе с женой, тетей Паней. Она была хористкой в том же театре. Дядя Вася принял деятельное участие в празднике. Все подарки были завернуты, надписаны, кому что предназначалось. Дядя Вася предложил все сложить в печку. У нас было две печки, в каждой комнате по печке. Заранее печку вычистили, постелили чистую бумагу, уложили все подарки внутри. Мы все веселились, играли, танцевали. В самый разгар веселья дядя Вася собрал всех ребят в кучу и стал очень таинственно и красочно рассказывать нам о том, что он недавно видел. Когда они с тетей Паней шли по нашему Александровскому проспекту, то увидели такую картину. Вдруг из одного дома, из трубы на крыше, вылетел Дед Мороз. С мешком за плечами немного пролетел и опустился в трубу на доме, который был рядом с нашим. Дядя Вася решил посмотреть, что будет дальше. Дед Мороз опять вылетел. Мешок его стал немножко поменьше, но все-таки еще был большой. И тут дядя Вася увидел, что Дед Мороз стал спускаться в трубу на нашем доме, но вот в какую трубу он не знает. Но когда Дед Мороз вылетел из трубы, то дядя Вася увидел, что мешок у него был уже пустым. Вот такую историю дядя Вася нам рассказал. Можете себе представить, с каким интересом все его слушали. Ну, что будем делать? А вдруг он в нашу трубу опустил подарки? Свет везде был потушен, была зажжена одна свечка, которую держала Люня. Все направились по направлению к печке. Открыли дверцу, заглянули. Пусто, ничего нет. Все были разочарованы. Наконец дядя Вася спросил, нет ли у нас еще печки. Радостно закричали «Да, есть!» и ринулись в папин кабинет. Открыли дверцу там и сразу увидели подарки. Люня от волнения протянула руку со свечкой к этим сверткам, и сразу загорелась бумага, но кто-то из близстоящих взрослых сразу потушил ее. Зажгли верхний свет и стали доставать подарки. Всем Дед Мороз очень угодил, и все были счастливы. Мы уже получили подарки под елкой на Новый год или под Рождество, я это уже не помню. Мы ставили под елку свои туфельки и утром находили в них подарки. И вот, по прошествии недели, вечером, уже перед сном, Люня вдруг берет свои туфельки и решительно несет ставить их опять под елку. Я знала, что повторных подарков не предвидится, и сказала Люне, что Дед Мороз второй раз не приносит подарков. Но Люня мне очень серьезно сказала, я все-таки поставлю, потому что я специально всю неделю вела себя хорошо. И поставила туфельки. Алеша, услышав это, тоже поставил свои башмачки. Тогда я лукаво посмотрела на маму и сказала, что в таком случае и я поставлю. Бедная наша мамочка. Это уже был поздний вечер, все магазины закрыты, и у мамы ничего не было подходящего для такого случая. Положение было незавидное. Человек специально вел себя хорошо, и разве можно было разрушить такую уверенность? Они посоветовались с папой, и вдруг, на счастье, обнаружились у кого-то из них новенькие зеленые трехрублевки. Мама свернула их и засунула по одной купюре в одну из каждой пары туфелек. Утром Люня кинулась к своим туфелькам и не обнаружила там ожидаемого пакетика. Я злорадно сказала, «Я же говорила, что второго раза не бывает».
Алёша тоже побежал к своим башмачкам и обнаружил там бумажку. Тогда уже мы обе кинулись искать и обнаружили то же самое. Люня была утверждена в своей правоте. Это было наше счастливое, радостное, совместное с нашими обоими родителями житие. Надвигалось и горькое. Летом 1938 года у папы начался фурункулез. Были нарывы под мышками, но особенно его мучили фурункулы на ногах. Он не мог надевать обувь и должен был взять больничный лист. 21 июня вечером к нам пришла навестить папу мамина подруга, Анна Алексеевна Чернявская. Ее муж после ареста был выслан в город Орск, и она очень горевала. Пришел еще один друг, Сережа Коренев. Сережа ушел раньше, а Анна задержалась. Мама пошла проводить ее до остановки трамвая. Трамвай задержался, и мама вдруг заторопилась домой, сказав, что не может дольше ждать, ей нужно поскорее убрать чайную посуду. Анна удивилась, а мама сказала, что убрать нужно, чтобы никто не интересовался, кто были наши посетители. У мамы было развито какое-то интуитивное чутье. Она часто предчувствовала грядущие события. И вот тут она это остро почувствовала. Вернувшись домой, она стала убирать чашки со стола. Папа просил ее оставить все до завтра, что все успеется, что она устала, ей надо отдохнуть. Но мама все тянула время и не ложилась. Она ждала этот страшный час и дождалась. Раздался дверной звонок. Мама пошла открывать, постояла с минуту и с силой толкнула дверь, которая открылась наружу. За дверью стоял человек в форме, с ним дворник и еще кто-то. Человек в форме получил удар по голове от раскрытой двери. Мама извинилась, но внутренне получила некоторое удовлетворение. Это, конечно, пришли за папой. Предъявили ордер на арест. Мама показала папин больничный лист, сказала, что они не имеют права забирать больных людей с высокой температурой, но все было напрасно. Папа начал одеваться. Обыск длился до самого утра. НКВДшник перерыл все до основания. Человек он был весьма малообразованный. Проинструктирован был, очевидно, в том плане, что будет арестовывать очень опасного врага. Он все время оборачивался и следил за папой, наверное, ждал от него какого-нибудь ужасного поступка. Был очень доволен, когда обнаружил внутри пианино коробку с письмами, переписка мамы с папой до их женитьбы. Мама хранила их и решила спрятать там от наших нескромных детских глаз. Письма эти показались важной уликой в папиной преступной деятельности — и были забраны вместе с фотографией нашего деда Алексея Михайловича Абаза. Единственная фотография в адмиральской парадной форме. Что-то было забрано еще, но мне особенно запомнились эти письма, завязанные розовой ленточкой, и фотография, которая была вынута из рамки. Нам сказали, что одна комната будет опечатана, а именно папин кабинет. Маме надо было отобрать детские вещи — и самое необходимое на первый случай. Дворник, человек с большой бородой, тоже ходил по квартире и незаметно вынес из папиного кабинета мамину швейную машинку и поставил ее около детской кроватки на пол, тихо прошептав «Сгодится». Он понимал жизнь и понимал всю трагедию происходящего. Он был подневольным человеком. Я плохо помню эту ужасную ночь и почти не помню папочку. Собирая с собой вещи, он взял немного денег из письменного стола, стараясь, чтобы маме больше осталось. Набил трубку капитанским табаком и на вопрос, что он оденет, плащ или пальто, был июнь месяц. Папа сказал, что, наверное, лучше драповое. Взял также маленькую думочку, подушечку. Это я уже знаю, прочитав папино письмо из лагеря, что у него сохранилась думка. Выражение его лица я теперь не помню, только помню его стоящим у письменного стола в синем шеветом костюме. Папа был всегда одет очень скромно, так как всегда не хватало средств, и вот только в этот последний год удалось купить ему в комиссионном магазине черный суконный костюм и этот, синий, шеветовый. Он очень хорошо сидел на нем, и папа был очень стройным и красивым. Было ему только 35 лет. Прожили они с мамой 14 лет. Мне было 13, Люне — 9. Алёше 5.
Такими оставил нас папа в этот ужасный день, 22 июня. Простились мы с ним утром около 9 часов. Я не помню, чтобы мы громко плакали, мама была как каменная. Когда папочку посадили в легковую черную машину, М-ку, мы стояли у окна в коридоре, который выходил на улицу, и видели, как папочка, сидя на заднем сиденье, оглянулся на нас и помахал нам рукой. Это было все. Больше мы нашего папочку не видели. Вот тут только наша мамочка зарыдала. Мы стояли все, прижавшись друг к дружке, и горько плакали. А со стадиона «Динамо», который был очень близко от нашего дома, из-за репродукторов неслись звуки модного тогда танго «Утомленное солнце» в исполнении Нечаева. Мама не могла потом спокойно слышать эту мелодию. Страшное это было время. Люди перезванивались и спрашивали, как ваше здоровье, и только слышали, тот заболел, та в больнице, и все понимали, что это значит, море слез. Мамочка осталась с 3 детьми без всяких средств. Все ценные вещи опечатаны, и из оставшейся комнаты грозит выселение, которое не замедлило вскоре последовать. Помню день, когда мама со всеми нами, троими, стояла в очереди в дворе большого дома на Литейном. Стояла долго. Наконец попали к некому товарищу Гуревичу. Мама сказала ему, что ее выселяют с детьми на улицу. На что тот ответил: «Так вам и полагается». Мамин ответ ему был таков: «Смотрите, чтобы и ваши дети не оказались на улице». «Мои дети?» «Никогда не окажутся на улице», — важно отвечал он. Впоследствии дядя Боря Романов рассказывал, что он тоже где-то соприкасался с этим Гуревичем, и тот действительно также попал в общую мясорубку, которую не миновало большое количество работников этих организаций. И он был расстрелян.

«Мне подменили жизнь». Хроника семьи Абаза Исаевых. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: в исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия «Соль диез минор» из цикла «24 прелюдии опус 11 Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Завершился двухлетний миссионерский крестный ход с мощами святителя Иннокентия Московского. В Переславле-Залесском готовится к обретению мощей священномученика Константина Снетиновского. Выпущена монета с изображением Мирожского монастыря. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 6 октября, в день прославления святителя Иннокентия, митрополита Московского, в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре завершился миссионерский крестный ход с честной главой святителя Иннокентия Московского, просветителя Сибири и Америки, длившийся 2 года. Принесение святыни было организовано синодальным миссионерским отделом и действующим при нем православным миссионерским обществом во имя святителя Иннокентия Московского по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Миссионерская акция получила название «Второе миссионерское путешествие святителя Иннокентия Московского». Ее начало было приурочено к 200-летию прибытия будущего святителя на место своего первого миссионерского служения в 1824 году. Перед отправлением святыни 6 сентября 2024 года в храме святителя Николая Мирликийского в Новой Слободе в Москве при синодальном миссионерском отделе был совершен молебен с акафистом святителю Иннокентию Московскому перед его честной главой. За 2 года святыня была принесена в епархии Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. Пребывание святыни сопровождалось божественными литургиями, молебными, крестными ходами, а также просветительскими и миссионерскими мероприятиями. В епархии проводились выставки, конференции, встречи со школьниками, студентами, военнослужащими и жителями отдаленных населенных пунктов. В городе Переславле-Залесском Ярославской области начались работы по обретению мощей священномученика Константина Светиновского, убитого в 1918 году. 1 октября на месте предполагаемого захоронения священномученика епископ Переславский и Угличский Феоктист в сослужении духовенства совершил молебен перед началом доброго дела, после чего начались археологические работы. 4 октября сотрудники Института археологии Российской академии наук под руководством археолога Владимира Зейфера и при активном участии председателя епархиальной комиссии по канонизации святых священника Антония Зверкова обрели предполагаемые останки священномученика. Теперь будут проведены антропологические и молекулярно-генетические исследования, которые позволят подтвердить принадлежность останков. В епархии уточнили, что археологическим работам предшествовала многолетняя исследовательская работа епархиальной комиссии по канонизации. Был проведен полный анализ архивных документов, касающихся обстоятельств гибели священномученика Константина, места его захоронения и истории его почитания. Священномученик Константин Снетиновский был настоятелем храма святителя Петра, митрополита Московского, в Переславле около 30 лет. В 1918 году он принял мученическую кончину и был похоронен за алтарем храма, которому отдал большую часть своей жизни. Полное житие священномученика можно найти на сайте Переславской епархии. Реставрация Троицкой церкви в Свияжске начнется уже в этом году, сообщает сайт Комитета Республики Татарстан по охране культурного наследия. Церковь Святой Троицы, памятник русского деревянного зодчества XVI века, единственный сохранившийся в Поволжье. Храм был возведен за один световой день, заложен 16 мая, освящен 17 мая 1551 года. Изначально относился к Троице-Сергиевскому монастырю, который был основан в Свияжске в том же 1551 году. При строительстве церкви использовали стволы лиственницы, которые были срублены, как и конструкции для всей Свияжской крепости, в вотчине бояр-ушатых под Угличем, а потом по Волге доставлены на остров. Троицкая церковь является объектом культурного наследия федерального значения. Последние ремонтные работы на храме проводились в 2010-2011 году реставратором Московского института спецпроект реставрация Борисом Лурье. И последнее сообщение. Банк России 7 октября выпустил в обращение памятную серебряную монету из серии «Памятники архитектуры России» в честь Псковского Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря. На оборотной стороне монеты номиналом 3 рубля расположено рельефное изображение Спасо-Преображенского Мирожского монастыря на фоне изображений деревьев и бликов воды, выполненных в технике лазерного матирования. По ее окружности имеется рельефная надпись «Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь», а в нижней части поля – «Псков». И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: прозвучала третья часть концерта для флейты и оркестра «До минор» Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискаче и нового классического оркестра под управлением Александра Титова. Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию первую часть беседы архимандрита Инария Ивлеева «Фаустовская тема в мировой литературе».
1: Нашу прошлую беседу мы проводили на тему преображения в мировой, в христианской культуре, в литературе. Тема, конечно, теснейшим образом связана с христианством, как вы понимаете, и в ней человек во грехе, человек этого мира – выходит на иной уровень бытия, он преображается силою Божией, то есть фактически из этого мира переходит в мир божественный. Ну, это разное, конечно, находило себе отражение в разных пластах европейской культуры, но преимуществует всегда вот эта христианская тема. Сегодня мы тоже будем говорить о некотором попытки прорыва человека из мира настоящей данности греховной к божественности, но только совершенно противоположным путем и путем неудачным. Это тема Фауста. Ну, Фаустиана – это колоссальная тема, конечно, европейской культуры. И обозреть, даже перечислить все, что касается этой темы просто по названиям, не хватило бы нам сегодня времени. Поэтому мы ограничимся лишь самыми основными эпизодами, самыми основными пунктами, и то вкратце. И начну я издалека, с темы, в которой ни имя Фауста не звучит, и ничего еще нет от того, о чем мы будем говорить впоследствии. Это первые главы книги «Бытия». Помните, как произошло грехопадение, в результате чего, в результате каких субъективных устремлений Адама с Евой, то есть первых людей, и каких объективных фактов, которые способствовали этому. Когда Бог сотворил Адама и Еву, то Он поселил их в прекрасном саду, в котором росло множество деревьев, и от плодов всех этих деревьев этой первой паре людей Бог дозволил питаться. И только от одного дерева было запрещено есть, от дерева познания добра и зла. Ну, как вы знаете, запретный плод сладок. И вот появляется искуситель, змей. Ну, разумеется, в образе змея здесь нам представлена боговраждебная сила, сам дьявол, который искушает Адама и Еву и обольщает их. Помните, что первые наши прародители поели от плодов этого дерева, хотя им было сказано, что в тот день, когда вы поедите плодов от этого дерева, познания добра и зла, вы смертью умрете. Так и получилось. Хотя людям очень захотелось быть такими, как Бог. Помните, как искушал их сатана? Что Бог завидует, Он не хочет, чтобы вы стали такими, как Он, поэтому Он запретил вам есть. И в тот день, когда вы поедите, вы станете как Бог. Вот они поели, ну и вышло все наоборот. В конце концов, они смертью умирают. Не сразу, по прошествии какого-то времени, но отныне уже смерть будет подстерегать их на каждом их жизненном шагу, их и их потомков, включая нас. Вот задумаемся над одним только пунктом этого рассказа. Дерево познания добра и зла. Почему, если человек вкусит от плодов этого дерева, он смертью умрет? Ведь это очень глубокий рассказ. Нам кажется, что знать добро и зло – это очень хорошо. Мы же должны знать, что хорошо и что плохо. И почему Бог запрещает это делать первым людям? И это всегда вводило людей в в сомнение относительно этого рассказа, в размышления глубокие или совсем не глубокие. Во всяком случае, этот рассказ всегда навевал какие-то странные размышления. Но все дело в том, что мы плохо знаем библейский язык. Мы пользуемся библейскими словами в переводе на русский язык, которые нам кажутся простыми и понятными, и вкладываем в них привычный нам смысл. Но вы знаете прекрасно, что слова сохраняются на протяжении столетий и тысячелетий, а их смысл очень сильно изменяется. Почти любое слово Библии возьмите, и вы увидите, насколько разница смысл, который мы в него вкладываем, хотя оно нам кажется родным и понятным, от того, которое мы должны прочитать в Библии. Не буду на примеры приводить многочисленные. Ну вот в данном случае. Познать добро и зло. Во-первых, что значит познать? Для нас сейчас знать... Познать означает какое-то логическое интеллектуальное познание. Ну, вот я знаю, что вот это хорошо, а это плохо. Да? Но ничего подобного в Библии не подразумевается под словом «знать». Знать на библейском языке совсем другое. Это не интеллектуальное знание, не наука, как у нас. И мы это забываем, потому что мы, ну, естественно, вкладываем в это слово то, к чему мы привыкли с молодых ногтей. Когда Библия говорит, Адам познал Еву, жену свою, как вы думаете, это значит, что он узнал, что у него есть такая жена, сбегал в ЗАГС и узнал ее имя? Да нет, конечно. Когда говорится, что Адам, мужчина, познал женщину ее, это значит, что он жил с нею, причем в прямом и самом сокровенном смысле. Так что знать в данном случае не означает интеллектуально знать, а общаться, овладевать женой, овладевать женщиной. Или когда говорится о познании Бога или незнании Бога, ну, преимущественно это в Новом Завете, но и в Ветхом Завете то же самое. Что это означает? Знать Бога – это что, знать, что где-то там Бог существует? Да нет, конечно. Или знать какие-нибудь богословские тонкости о том, что Бог есть Бог Троицы или что-нибудь еще подобное, что Он вечный, бесконечный. Да нет, конечно. Знать Бога – это значит тоже общаться с Богом. У нас этот смысл глагола «знать» и, соответственно, существительного знания сохранился в нашем языке тоже. Когда мы говорим, например, «Я тебя знать не знаю». Ну, конечно, я знаю его, в смысле интеллектуальном. Но это значит, я с ним не общаюсь больше, с этим человеком. Я отказываюсь от общения с ним. Так что вот уже здесь мы замечаем некую разницу между тем, что мы вычитываем в нашем тексте библейском, и то, о чем говорит этот текст. Значит, знать добро и зло – это не значит, что есть где-то добро и где-то зло, и что вот это добро – это зло. Дальше. Выражение «добро» и «зло» есть устойчивое библейское выражение для обозначения всего на свете. Потому что все есть хорошее или плохое, полезное или неполезное. Добро и зло – это очень древнее, архаическое выражение «все». Так что познать все добро и зло. Это значит овладеть, как там Адам овладел Евой, да? Овладеть всем. То есть быть господином надо всем, владеть всем. Но это прерогатива только Господа Бога. Тварному существу, такому как человек, овладеть всем, вот и этим, и этим, и этим, и вообще всем, это значит перейти свои естественные тварные границы, то есть фактически умереть. Вот от этого всевластия, вседозволенности, вот от этой жадности бесконечной овладеть всем все больше, больше и больше, и предупреждает Бог. Вот от чего предупреждение было. Не стремись овладеть всем, потому что Богом ты все равно никогда не станешь. Ты можешь уподобиться Богу, но Богом ты не будешь. К скромности, к элементарной, разумной скромности призывает Бог вот в этих словах Адама и Евы. Но это стремление прорвать свои именно ограниченные, тварные пределы сопровождает человека, тем не менее, постоянно. Потому что быть как Бог, не быть Богом, это невозможно, конечно, это смерть. А быть как Бог, похожим на Бога, уподобиться Богу, этого желает всякий человек. Потому что ведь люди этого мира, вот мы все, мы очень ограничены. Мы ограничены в пространстве, во времени, ограничены в наших интеллектуальных способностях, в наших физических, материальных и так далее, возможностях. И этим мы именно резко отличаемся от безграничного Бога, у которого нет пределов. А мы определены со всех сторон. Но человек мучается от этого. Он сознает, конечно, определены все твари, и все животные, и все растения, но они не сознают этого. Хотя страдают, конечно, от своей смертности. Никому не хочется умирать, никому не хочется болеть, скажем. Всем хочется иметь побольше, быть покрасивее. Но животные этого не сознают. А человек это сознает, потому что ему дан разум. И от этого он страдает. Вот прорвать эти границы и означает уподобиться Богу. Но это нам дается только в теле Христовом. Это только Христос смог свое человеческое естество преобразить и вознести его до бытия божественного. Это он уже не знает границ. Это у него уже нет никаких пределов. Это он не ограничен смертью. Это он теперь там на небесах не болеет, не страдает, не голодает и так далее. То есть у него нет всего того, от чего страдаем мы. Но это дается только силою Божией, силою Духа Святого. Тем, о чем мы в прошлый раз с вами говорили, преображением, обожением, собственными своими силами, как хотели Адам и Ева, этого сделать невозможно. Человек никогда не может сам себя преобразить и прорвать свои тварную ограниченность. А стремление к этому есть. И там, где нет истинной веры в Бога, там появляется искушение добиться всего собственными силами, а то и хуже, сделкою со злыми силами, как это происходило с Фаустом. Теперь вот от этого отдаленного пункта перебросим мостик уже ближе к нам, в 20 век. Это был конец Первой мировой войны, начало 20-х годов 20 века. В Германии тогда жил один философ, имя которому Освальд Шпенглер. Может быть, некоторые из вас слышали это имя, ну, люди, которые обучались философии там в вузах, во всяком случае, слышали. У Освальда Шпенглера появилась книга, которую трудно назвать глубоко философской, но она скорее такая художественно-культурологическая. Книга, которая возымела колоссальное влияние в Европе, в том числе и в России. Она была издана в Советской России в 1923 году. Называлась она «Закат Европы». Это очень оригинальное сочинение. Основная мысль его состоит в следующем. Всю историю человеческих культур и цивилизаций Шпенглер представляет именно как историю органическую. Вот как существуют разные люди, каждый человек со своими особенностями, присущими ему от рождения генетически, а также воспитанному благодаря вот какой-то внешней среде. Каждый человек появляется на свет, возрастает, переживает свой расцвет юности, достигает вершины своего развития, которую греки называли акме – расцвет. Ну, это примерно годам к 35, к 40, вот к 40 годам. И после этого начинается увядание, все сильнее и сильнее, и человек уже склоняется к закату и в конце концов умирает. Может быть, у него мудрость-то и нарастает, а вот физические силы и возможности иссякают. И все завершается смертью. Таково органическое существование каждого существа, каждого человека. И вот Шпенглер предложил такую гипотезу, что и то же самое можно сказать не только о конкретном человеке, но и о целых сообществах, которые представляют собой культуры. Каждая культура, они очень разнятся друг от друга. Но смотрите, как вот сейчас, например, в Европе идет постоянная такая подспудная, иногда открытая внутренняя вражда, иногда и внешняя вражда между христианством и исламом. Да, все-таки это разные культуры, что бы мы ни говорили. Люди-то везде вроде бы и одинаковые, а культуры-то разные. Так вот, каждая культура рождается, возрастает, переживает свой расцвет, достигает вот этого самого акме, а потом постепенно ее силы угасают, она превращается в такую вялую, мудрую, но уже без особых потенций цивилизацию и в конце концов умирает. И вот таких культур Шпенглер насчитывает, кажется, 9. Сейчас попробую пересчитать. Это египетская культура, ну, когда-то была великая культура, ее нет уже, она исчезла. Но благодаря истории, археологическим открытиям мы можем сказать, когда она зародилась, когда она достигла величайшего расцвета, и когда она стала постепенно угасать и умерла, все. То же самое можно сказать о великой вавилоно-ассирийской культуре. Где теперь Вавилонское царство? Нет его. А ведь было великое царство, великое, с великой культурой. То же самое можно сказать о древнеиндийской культуре. Вот он насчитывает, значит, так, Египет, Вавилон, Индия, Китай, античная культура, ну, в смысле, эллинская, он ее назвал аполлонической культурой, затем культура Византии, магическая культура ислама, тоже 7, а византийская, нет, я перепутал, культура ислама, он ее называет магической, затем фаустовская, это христианско-европейская культура, он ее назвал фаустовской культурой, почему я сейчас говорю об этом, культура народа майя, и предполагает начало некой, ну это 20-е годы, было 20 века, некой русско-сибирской культуры. Это вот 9-е у него по счету. И вот каждую из этих культур, ну, за исключением последней, потому что ее он плохо знает, он описывает, описывает ее становление, расцвет и предположительную гибель. Особенно интересно сравнить для нас, европейцев, античную греческую, аполлоническую культуру и культуру европейскую, уже фаустовскую культуру. Вот что характерно для Древней Греции, это великая, конечно, культура была, которая достигла своего расцвета где-то в эпоху Александра Македонского, а затем постепенно стала угасать и практически тоже исчезла. Она у нас присутствует только в музеях, где мы наблюдаем прекрасные статуи, далеко не всегда целые, сохранившиеся, и всякие краснофигурные вазы, композиции, а также развалины изумительных храмов, вроде Парфенона. Так вот, для этой культуры, каждая культура имеет свою душу, как каждый человек имеет свою душу, так и каждая культура имеет свою душу. Ну, конечно, не в прямом смысле. Сама античная Греция представляет собой географически такую страну, которая расчленена бухтами, реками, горами, побережье изрезанное, это все какие-то отдельные островки, бесчисленные островки Эгейского моря. На каждом острове там было свое маленькое государство, да, свой город. Этот стиль ландшафта как-то таинственно, как утверждает Шпенглер, я сейчас пересказываю Шпенглера, это у него, я говорю, это не столько философия, сколько художественные наблюдения. Вот этот стиль ландшафта таинственным образом передался и стилю, и духу всей античной культуры. Вот для древнего грека мир – это отдельные какие-то тела, вот отдельные предметы, изолированные вещи. Ну, как его ландшафт состоял из изолированных каких-то заливчиков, островков, долин. Представить себе бесконечное пространство грек был просто не в состоянии, у него даже мысли такой не было. Он занимался только конкретными предметами, которые имеют конкретную форму, конкретный вид. Это только Кант уже в XVIII веке говорил о каком-то бесконечном пространстве, которое можно мыслить вне тел. Конечно, мысль чисто философская, физики отрицают сейчас это, что пространство мы не можем мыслить без времени, ну, по Эйнштейну, да, и без материи. Но для Канта это так, значит, пространство есть бесконечное. Но ничего такого у греков не было. Даже, смотрите, вот Платон, великий философ, который говорил не только о материальном мире, а он говорил о мире идей, да, мире духовном каком-то, небесном, и что материальный мир – это всего лишь отражение небесных идей, воплощение небесных идей. Само слово «идея», ведь что оно означает по-гречески? Внешний вид, идея, видея, то, что видно. Даже само слово «идея» обозначает что-то такое конкретное, что можно увидеть. Ну, духовным зрением, правда, потому что это там, на небесах. И для античного человека существуют только вот отдельные видимые предметы. То же самое можно сказать и для античной науки, для математики и для искусства. Вот вспомните, например, одно из основных философских направлений Древней Греции – пифагорейство, что в основе всего лежит конкретное число. И как некая пропорция, как какая-то мера. Потому что мы все можем сосчитать. Вот один диктофон, вот второй, вот третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, вот восьмой предмет, девятый. Вот все считается. И только потому, что мы все можем сосчитать, перечислить вот эти предметы, которые мы видим, только поэтому мы можем знать о них. А то, что нельзя сосчитать, то и бесформенное какое-то, зыбкое, расплывчатое, то мы и знать не можем. Отсюда противопоставление хаоса логосу. Знаете, хаос что такое, представляете? Это нерасчлененное что-то такое, такое бурлящее, где ничего ни на что невозможно указать, что это вот это, а это вот это. А логос, само слово логос, ну, у нас переводится слово, но это условный перевод. Вообще-то ведь логос – это конкретное число. От слова лего – говорить у нас переводится, ну, вообще-то это считать. Раз, два, три. Вот как я сейчас говорю отдельными словами, вот это «лего», я считаю. Ну, то же самое в немецком языке «лезен». Ну, у нас переводится «читать». Ну, на самом-то деле это «считать». Помните, мачеха говорит Золушке, что вот мы пойдем с дочерьми там на бал, а ты вот оставайся, и ты должна, что там она должна сделать? Пересчитать чечевицу, да, по-немецки «линзен», «лезен», «лезен», да, считать. Вот счет, число, конкретность – вот что лежит в основе античной культуры, логос. И вот пафос дали, пафос бесконечности каких-то звездных миров – все это было абсолютно чуждо Древней Греции. И поэтому, например, при всех попытках рассчитать квадратуру круга, все это не удавалось, потому что иррациональное число пи было чуждо грекам. Всякая иррациональность была невозможна, потому что оно бесконечное, да, число. Вот бесконечность невозможно было представить греку. И этим определяется все. И их, скажем, скульптура, высшее достижение греческого аполлонического мира, да, конкретные тела прекрасные, соразмерные. Их религия, вот античные боги, предположим, да, это какие-то идеальные человеческие тела. Ну, все мы знаем, как они изображались. А где они пребывают? Не в какой-то бесконечности неопределенной, как Господь Бог Израиля, скажем. А они пребывают конкретно в конкретной географической точке. На горе Олимп живут, да? Пьют там, едят из конкретных кубков. Все очень конкретно. И то же самое мы можем наблюдать в их живописи. Вот краски античной палитры ведь очень простые. Это черное, желтое, красноватое и белое. То есть это краски земли, краски человеческого тела, краски крови. А никогда вы не увидите ничего в античной живописи ни голубого, ни зеленого. То есть это краски дали, неба, бесконечных полей. Вот этого вы не найдете. То же самое можно сказать об античной, скажем, театре. Помните, античная трагедия, предположим, это всегда классика единства пространства, места, времени и действия. Все должно быть конкретным, нету вот этой расплывчатости. Но я что-то разошелся, слишком много говорил об этой аполлонической культуре. И вот ей-то противопоставлена полностью совершенно иная культура. Аполлоническая уже погибла, все, ее нет, мы ее видим только в музеях. Культура фаустовская, это я все пересказываю Шпенглера.

парусниками. А здесь вот эти бесконечные морские путешествия, эти просторы степи, скажем. И создается совершенно новая культура, порыв в бесконечность. Вспомните вы архитектуру, предположим, эту готическую, скажем, архитектуру, которая вся куда-то... Она не оформлена вот как тело, соразмерное человеческому телу, да, вот как храмы греческие, которые построены всегда по определенным пропорциям, присущим человеческому телу. Ну, например, классические сечения вот эти. А здесь все наоборот, все устремляется куда-то, все порывается вверх, вверх. Эти стрельчатые шпили, эти своды, которые летят куда-то ввысь, и жалко, что они не достигают. Эти витражи, как бы окна не закрывают, а открывают куда-то в какое-то пространство тебя. То же самое можно сказать о европейской музыке, особенно о полифонической музыке, Баха и так далее. Ну, и живописи и прочее. Особенно это видно в науке с этим бесконечным, бесконечным, никогда не достигающим предела полетом куда-то. То же самое в математике. Декарт, впервые открывший бесконечно малые, бесконечно большие числа, дифференциальные исчисления, то, что немыслимо и невозможно было для грека, ничего такого, никакой бесконечности у них не могло быть. Это прорывало их представление о мире. Все другое. Но именно эта культура названа фаустовской культурой. Почему? И здесь, конечно, Шпенглер обращается прежде всего, ну, я думаю, что мыслил он скорее о Фаусте Гёте. И вот мы обратимся к этой теме – Фауст. Вообще говоря, Йоганн Фауст был реальным человеком, жившим в XVI веке. Ну, он родился примерно в 1480 году и умер в 1540-м. В середине XVI века, приблизительно. Известно о нем мало. Было достоверно известно, что он был доктором наук, ну, очевидно, богословия, что он был колдуном и чернокнижником. В то время это было очень распространено. И постепенно складывается его легендарная биография. Он был чернокнижником, астрологом, разъезжал по Европе и выдавал себя за великого ученого, прорицателя и похвалялся, что может совершать все чудеса Иисуса Христа. Он еще хвастался тем, что может из своей памяти... Вот если бы у нас не было сочинений Платона и Аристотеля, то его разум настолько велик, что он мог бы из своей памяти эти сочинения выдать и напечатать. Ну, это уже вокруг него легенды такие ходили. Кончил жизнь он свою очень печально. Есть некоторые записи о страшной его гибели. Однажды он жил в гостинице в городе Вюртемберг, это было в 1540 году. Вдруг жители этого дома услышали страшный грохот падающей мебели, топот ног, какие-то дикие вопли. И позже уже местные жители утверждали, что в эту страшную ночь разразилась гроза, и из трубы этого дома, из трубы той печки, которая стояла, или камин в комнате этого самого доктора Фауста, из печной трубы несколько раз вырывалось пламя синего цвета, ставни и двери начали хлопать сами по себе, и так продолжалось 2 часа. Под утро перепуганный хозяин этого дома, гостиница была, и прислуга проникли в номер, и среди обломков мебели, которая вся была разбита, лежало скорченное тело человека. Оно было покрыто ужасными кровоподтеками, ссадинами. Один глаз был выколот, шея и ребра поломаны. Казалось, что его колотил кто-то кувалдой. Это был обезображенный труп вот этого самого доктора Йоганна Фауста. И люди утверждали, что в эту ночь к нему пришел сам сатана по имени Мефистофель. Дело в том, что доктор Фауст перед этим за 24 года заключил
с сатаною

0: договор о том, что он будет великим магом, волшебником, будет знать все на свете, иметь колоссальный успех, как ученый. Но 24 года прошли, и теперь сатана пришел за его душой. Вот таким образом с ним расправился. Так родилась народная легенда о Фаусте, которая породила целый огромный ряд литературных оформлений. Ну, сначала появилась в печати народная книга, но не буду говорить подробности. Самая известная обработка этой легенды была в 17 веке предпринята английским драматургом Кристофером Марлоу. «Трагическая история жизни и смерти доктора Фауста». Если в предыдущих многочисленных сочинениях о нем Фауста представляли как безбожника, который заключил договор с дьяволом и за это поплатился и попал в ад, ну, так, очень благочестивое о нем рассуждение, то вот у Марло Фауст описывается уже чуть-чуть иначе. Он описан как человек, который был несчастен, потому что он слишком хотел много знать, он хотел прорвать свои скромные границы, перейти их. У него была жажда знания, богатства, мощи. Ну и все это кончилось трагическим финалом, осуждением вот этих его дерзновенных порывов. Потом появляется целый ряд других многочисленных описаний Фауста, преимущественно в Германии. Самый известный в XVIII веке – это Фауст периода бури и натиска. Вы знаете, в XVIII веке, вот перед французской революцией, в Германии возникло такое движение бури и натиска. Ну, по-немецки «штурм und дранг». Отсюда их название «штюрмеры». Это движение молодых людей, образованных, которые были недовольны своим униженным положением. Они были не из аристократии. Ну, представляете себе, абсолютизм XVIII века, абсолютизм там эпохи Людовика XIV, XV, XVI, маркиза Помпадур и так далее. Ну, можете себе представить, что это такое. То есть знать, которая плевать хотела на низы, и всякие люди другого сословия были, так сказать, ничтожны перед этой знатью, хотя эта знать, может быть, не обладала никакими природными достоинствами, кроме того, что она была знать, имела фамилии хорошие. Сопротивление этому нарастает ведь не только во Франции, что кончилось революцией, как вы знаете, но и в других странах, в частности, в Германии. Вот такие молодые люди, как Лессинг, Шиллер, молодой Гёте, они образуют кружок, вот, который называется «Штурм und Drang». То есть вот, молодая сила хотела найти себе выход, они чувствовали себя интеллектуально развитыми, образованными людьми, обладающими большими потенциями, и чувствовали вот это свое приниженное положение, которое они хотели прорвать. Ну, помните, чем это кончается у Гёте в конце его вот этого штюрмеровского периода романом «Страдания юного Вертера», да? Вот юный Вертер, любовь, которая кончается ничем просто потому, что он недостоин своей невесты по своему происхождению, да, вот, вот несчастье. Такое-то и в русской традиции тоже существовало такое, помните, там Дубровский и прочие вещи.
1: Дорогие друзья, для вас прозвучала первая часть беседы архимандрита Инария Ивлеева «Фаустовская тема в мировой литературе». Беседа была записана в октябре 2009 года в просветительском центре Феодорского собора.

Интродукция и хорал из кантаты Иоганна Себастьяна Баха «На второе воскресенье по Богоявлении» в переложении для фортепиано Сен-Санса прозвучала в исполнении Александра Йохелеса.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем слушать музыку Сергея Васильевича Рахманинова. Сегодня для вас прозвучит один из первых образцов удивительной рахманиновской лирики. Один из первых, потому что мы будем слушать сегодня фрагмент первого опуса Рахманинова, его первого концерта для фортепиано с оркестром, созданного 18-летним композитором в 1891 году. Мне кажется, что этой музыке очень созвучны слова философа Ивана Александровича Ильина, сказанные им в его знаменитой книге «Тихих созерцаний», в книге «Поющее сердце». Пусть эти слова и предварят вторую часть первого фортепианного концерта Сергея Васильевича Рахманинова. «Есть только одно истинное счастье на земле — пение человеческого сердца. Сердце поет, когда оно любит. Оно поет из любви, которая струится живым потоком из некой таинственной глубины и не иссякает. Не иссякает и тогда, когда приходят страдания и муки, когда человека настигает несчастье или когда близится время смерти, или когда злое начало в мире празднует победу за победой и кажется, что сила добра иссякла и что добру суждена гибель. Но если сердце все-таки поет, тогда человек владеет истинным счастьем, которое, строго говоря, заслуживает иного, лучшего наименования. Тогда все остальное в жизни является не столь существенным. Тогда солнце не заходит. Тогда Божий луч не покидает душу. Тогда Царство Божие вступает в земную жизнь, а земная жизнь оказывается освященную и преображенную.

Дорогие друзья, сегодня для вас прозвучала вторая часть первого концерта для фортепиано с оркестром Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении автора и Филадельфийского симфонического оркестра под управлением Юджина Орманди. Запись 1939-40 годов. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровекина и Святослав Драчев. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня в моей передаче «Цикла призвания» замечательный советский и российский философ, культуролог, доктор философских наук, профессор, заслуженный работник культуры России Александр Леонидович Казин. Здравствуйте!
1: Добрый день!
0: Александр Леонидович, во-первых, благодарю, что, несмотря на свою занятость, вы согласились прийти и поговорить. Ваш наградной список от государственных премий до императорских и церковных очень велик. Если наши радиослушатели заинтересуются, они могут найти в интернете подробную биографию о вас. А мне бы хотелось поговорить с вами прежде всего о том пути, который вас привел вот на это философское поприще. Как все начиналось?
1: Я могу сказать условно, конечно, что впервые я почувствовал интерес к философии в 9 классе. Я тогда работал, я помню, учеником техника в Институте радиовещательного приема и акустики на Каменный мост. Мне было 15 лет, и вот я почувствовал, что мне интересен журнал «Вопросы философии». Был такой мудрёный, он и сейчас существует, в Москве, московский журнал, да. И вот я тайно от начальника отдела, так сказать, держал его где-то в ящике стола, когда там никого не было. Я пытался его читать, и иногда меня заставали с этим занятием и наказывали соответствующим образом, потому что это было на работе. Но я почувствовал, что да, это мое, мне это интересно. Вот, и потом я уже сознательно пошел, вот тогда надо было иметь 2 года трудового стажа, я пошел работать вот тогда, и в вечерней школе учился, вот, для того, чтобы поступить на философский факультет. И в 1963 году, дай бог памяти, это была, конечно, совсем другая жизнь, другая планета, я поступил на философский факультет, о чем я совершенно не жалею до сих пор. Благодарен этому факультету и людям, которые там были. Я так вот стал по диплому профессиональным философом.
0: Могли бы вы сказать, что это ваше призвание?
1: Наверное, да, потому что я как-то вот любую вещь готов обсуждать, видеть ее, так сказать, с философской точки зрения. Вообще любая вещь может быть обсуждаема с философской точки зрения. Когда, я помню, был в резиденции митрополита еще тогда ленинградского, когда еще Ленинград был Ленинградом, и митрополита блаженной памяти Иоанна, мы сидели за столом, у него стояла ваза с цветами. И он сказал, ну вот ты, говорит, философ, ну-ка вот пофилософствуй об этой вазе, что ты можешь сказать? Обратился в полушутку, полусерьезно. Ну, я ему сказал, да, что эта ваза, во-первых, может быть обсуждаема сама по себе, как она есть, во-вторых, в ее отношениях со всеми другими окружающими вещами, а в-третьих, с точки зрения замысла Божия об этой вещи. Он говорит, ну да, философ.
0: Александр Ильич, вы как раз вывели меня на вопрос о том, что философия может быть разная. Ваша первая книга, которую я прочитала, называлось «Последнее царство», и там было обозначено именно русская православная цивилизация. Можно сказать, что вы православный философ.
1: Ну да, я, во-первых, по вероисповеданию православный человек, а во-вторых, я думаю, что настоящая философия есть именно христианская философия, которая пытается с помощью средств человеческого ума осмыслить то откровение, которое дает нам благовестие Христа. Соответственно, осветить этим благовестием все те вещи и существа, которые существуют в этом мире. В том числе Россию, русскую историю, русскую культуру. Ну, не только русскую, но, прежде всего, конечно, мы должны быть интересны сами себе, кто мы такие, да, куда мы идем, откуда мы, в чем наше своеобразие, в чем наше достоинство, может быть, и недостатки. Все это и есть предмет христианской философии, да.
0: Давайте тогда с этой точки зрения и остановимся на теме, которую мы оговорили для нашей беседы, русская идея, которую вы и рассматривали в своей замечательной книге «Последнее царство». Она вышла в 1998 году, вот прошло уже около 30 лет. Вот основные постулаты в ней, какие вы затронули?
1: Эта книга мне очень дорога. Она вышла по благословению патриарха Московского всея Руси Алексия II. Она стала первой, пожалуй, такой моей книгой, которая получила массовый тогдашние времена тираж, чем стала довольно известна. Что касается русской идеи, множество существует подходов и определений этой идеи. Я бы сказал так. Русская идея – это воплощенная русская история. Вот русская история, как она существует по факту, да, это и есть воплощенная русская идея, начиная со времен крещения Руси и кончая сегодняшним днем. Разумеется, на протяжении этой огромной тысячелетней истории были разные моменты, были разные эпохи, были разные трудности, клизмы, революции, войны, все что угодно, да, все, что бывает вот на этой грешной земле, в этой человеческой жизни, да.
0: Но вы ставите такой водораздел в некоторых этапах нашей истории. Вот остановитесь, пожалуйста, если возможно, коротко на этом. Вот Русь золотая, серебряная, железная и надлом.
1: Ну вот, да, вы перечислили название глав этой книги. Значит, Русь золотая – это, собственно, Русь на протяжении первых 700 лет ее существования, начиная вот с крещения и кончая, условно говоря, Петровскими реформами. Вот эти первые 700 лет – это была, собственно говоря, Русь как Третий Рим, да, в широком смысле этого слова. И не случайно это название закрепилось. Действительно, Русь-Россия продолжала существовать на протяжении этих 700 лет как христианская держава и христианская культура в своих главных доминирующих смыслах в искусстве, науке, богословии, быту, человеческих отношениях, разумеется, при условии, что как бы никакое человеческое дело на этой земле не делается без скидки на греховное состояние этого мира, да, но тем не менее это так. А вот следующая Русь Серебряная – это, собственно, результат Петровских реформ, которые в значительной степени насильственным образом на Русь были пересажены определенные правила и способы мышления европейской, к тому времени уже просветительской цивилизации, то есть 18 век, эпоха просвещения. Да? Фактически это эпоха деизма, а потом атеизма. Не буду тут перечислять афоризмы Вольтера там и прочих. Да? В общем, где-то к 18 столетию Европа, хотя процесс этот начался уже во многом с эпохи Возрождения, да, Ренессанса, когда на первый план выходит человек как таковой. Антропоцентрическая цивилизация, в отличие от теоцентрической золотой классики, да, вот она постепенно осуществляется в России, прежде всего, благодаря вот этим Петровским реформам и там далее, Академии наук и все прочим. Да? Конечно, эти реформы были необходимы с точки зрения военно-политической, но с точки зрения ядра цивилизации, которая является вера и язык, конечно, русская православная цивилизация потерпела в этом плане довольно существенный ущерб. Хотя были великие люди 18-го столетия, и Ломоносов, и Державин, и Ушаков, и Суворов. Да? Вот Ушаков у нас уже причислен к лику святых, и сейчас идет разговор о причислении Суворова к лику святых. Но, тем не менее, в целом это было деистическое мировоззрение, да? Все это, условно говоря, продолжалось до 1799 года, который, как известно, является годом рождения Александра Сергеевича Пушкина. Не он один, конечно. Появилась целая плеяда гениев этого периода и святых этого периода. По промыслу Божию, видимо, Россия вернулась к самой себе, к своему собственному православному духовному ядру благодаря усилиям этих людей – Пушкина, Гоголя, Тютчева, Серафима Саровского, многих других. Не буду всех перечислять. По факту, петербургская культура, относящаяся по своему происхождению к типологии европейского модерна, да, вот этот самый Петербург, да, ампирный и барочный, да, это в философском смысле слова это уже модерн европейский, да, антропоцентрическая культура. Силами вот этих великих людей оказался русский тип сознания, русское ядро цивилизации русской оказалось как бы возвращенным к самому себе, своим внутренним глубинным интуициям, проще говоря, к своей собственной православной вере. Известно, что Пушкин тоже прошел по меньшей мере три периода, да, лицейский период, период зрелости там Онегина, и, наконец, поздний период, это просто духовный труженик, это православный, великий, национальный. Но во многом те же самые процессы происходили и с Гоголем, да, и с Тютчевым, и со многим другим, благодаря чему вся последующая русская культура, вот Серебряного, я ее отношу к Серебряному веку, в более широком смысле, чем начало 20 века, это весь 19-й, начало 20 века, эта вся культура оказалась великой культурой, которой восхищается весь мир, да, и даже по известному выражению Поля Валерия он знает три чуда, да, это греческая античность, это эпоха Возрождения, это русская классическая литература, вот три мировых чудо, да? Томас Манн прямо называл русскую литературу святой, да?
0: Райнер Мария Рильке говорил, что Россия – это та страна, которая граничит с Богом.
1: Да, да, конечно, да. Все другие страны граничат друг с другом, а Россия граничит с Богом. Еще можно вспомнить фельдмаршала Миниха эпохи Елизаветы, императрицы, который говорил, что Россию управляет сам Господь Бог, и нам совершенно непонятно, как она существует. Знаете, потому что с немецкой точки зрения главное – это порядок, да? А порядка, как в России, маловато, как известно еще со времен летописных. Короче говоря, дело не в самом порядке, самом по себе, а в замысле Божьем о России. Вот. Далее, значит, наступает революция, как известно, которая была осуществлена прежде всего русскими либералами. Это февраль 17-го года, когда был думский заговор. Был генеральский заговор. Собственно, к власти пришла либеральная буржуазия под разными лозунгами там и так далее. Да? Ну, могу тут сослаться на Бердяева Николая Александровича, который прямо говорил, что капиталистическая система есть самая антихристианская система. Этой власти, этих буржуазных либералов, вообще хватило всего на 9 месяцев. Потому что, видимо, дело здесь в том, что русский народ внутренним, так сказать, голосом своим, да, воспитанный все-таки в православной вере, да, и в православных ценностях, почувствовал, что вот в этом новом буржуазном строе, который основан на прибыли, на материальных ценностях, вот нет той самой правды, которая является ключевым словом русской цивилизации.
0: Простите, я вас перебью. Вот здесь хочется вспомнить мысль, которую вы изложили, описывая Русь Серебряную под руководством Петра I, что ему удалось, благодаря своим реформам, отделить интеллигенцию, которая тогда только стала возникать, от народа. И народ и явился как раз хранителем вот этого ядра цивилизации, веры и священного языка.
1: Да, я думаю, что тут надо и упомянуть и эту самую ситуацию. Значит, действительно, основным двигателем революции была интеллигенция. И февральская, и октябрьская. Часто одни и те же люди. Мы знаем много примеров, начиная, например, с генерала Брухилова, например, да, который стал потом красным генералом. Да, и вообще в Красной армии служил не меньше царских офицеров, чем в белых войсках. Речь идет о том, что действительно, благодаря реформам Петра I, русская интеллигенция впитала в себя западный тип деистического и атеистического сознания. И вот во многом, несмотря на все вот усилия величайших русских мыслителей, писателей и так далее, начиная с Пушкина, значительная часть интеллигенции оказалась под влиянием материалистических и социалистических учений. Поэтому именно благодаря ее усилиям, вот этой части интеллигенции, начиная там еще, ну, отчасти декабристов, только там они, конечно, были по-своему имперцы, а вот потом, начиная уже с народников, народовольцев, прочих, да, и вот эта революционная линия, да, она продолжалась на протяжении всего Серебряного века и породила тот самый большевизм, о котором мы с вами знаем, как о вот той силе, которая совершила уже Октябрьскую революцию. Я повторяю, несмотря на марксистско-ленинскую идеологию, материалистическую, да, которая понимает человека, прежде всего, как экономический персонаж, вот в глубине русского народа продолжала жить вот эта идея правды, которая во многом связана, конечно, с христианским пониманием жизни и человека, но которая вот в силу определенных исторических обстоятельств в России получила вот эту марксистско-ленинскую оболочку, да? Это учение об грядущем коммунизме, под которым народ во многом понимал фактически райское состояние жизни, да? И рисовался ему именно как своего рода земной рай, да? В этом, конечно, было отступление вот, христианского понимания рая, да?
0: Простите, я вас перебиваю. В этом была такая искренность вот, у Платонова. Все да, его произведения конечно, как конечно. Раз наполнены да, вот этим, можно, может быть, идеалистическим, но совершенно искренним конечно, увлечением, да, этой идеи.
1: Не только у Платонова, это множество великих советских писателей на протяжении всего советского периода. То есть не только писателей, мыслителей, кого угодно, да? Обычно ссылают на Блока и поэму 12, но кроме Блока множество писателей, да, и поэтов восхищались революцией. Тот же самый Есенин, например, в своих стихах об этом писал, многие другие, да. В этом смысле, конечно, Русь Железная, она была парадоксальным. Я бы сказал так, что это была превращенная форма русской идеи правды. Превращенная форма русской идеи правды, да. К концу 80-х и началу 90-х годов, да, 20 века, вот эта превращенная форма правды, она исчерпала себя во многом как духовная энергетика русской цивилизации. Вот вся эта перестройка, так называемая, Горбачевская.
0: Ну, до перестройки вот эта вот великая идея правды, да, которую вы блистательно описываете в «Победе» как раз 45-го года, да, да что да. Многим за этим знаменем виделся крест. То есть да, вот эта да. духовная мощь народа, которая действительно да. боролась за правду.
1: Я бы даже так сказал, что в известном смысле Великая Отечественная война является искуплением в определенном смысле греха русского народа, в том числе греха цареубийства. Русский народ вынес на себе тяжесть такой войны и сопротивление такой силе, я имею в виду фашистскую, фактически объединенной Европы, да, которая стремилась уничтожить Россию в любом ее виде. Не просто Советский Союз, а именно Россию и русский народ. Известно, что 22 июня 1941 года был День всех святых в земле российской просиявших. Ну, видимо, Гитлер не боялся русских святых. А закончились бои в Берлине 6 мая 1945 года. Это день православной Пасхи и день святого Георгия Победоносца. Редчайшее совпадение в православном календаре, но тем не менее это так. Ну, я уже не говорю о всех других датах великих русских сражений и побед, начиная с 8 сентября, да, которая была днем Куликовской победы, это одновременно началом блокады Ленинграда. 7 сентября 21-го по новому стилю это сражение Бородинское. В этом смысле, конечно, наши войны, наши победы – это в определенном смысле сакральные вещи. Они, видимо, обозначают определенные вехи, именно в замысле Божьей России, который не дает России упасть, уничтожиться, стереть ее с лица земли.
0: Были свидетелем этого надлома, когда началась перестройка, и вот так промыслительно, что ваша книга «Последнее царство» заканчивается как раз на начале вот этой перестройки. Далее вы уже выступали в статьях своих и очень много в Академии Достоевского, почетным профессором, которого вы являетесь, говорили о верующем разуме. Вот что этот верующий разум делал во время перестройки?
1: Ну, понимаете, о перестройке говорить не очень приятно. Это позорная история, позорная страница в истории нашей страны, когда, собственно, партийная номенклатура сама собственными руками разрушила собственную страну.
0: Думаю, что были помощники извне.
1: И, конечно, помощники извне, но они сыграли вторичную роль, если бы изнутри вот как бы
0: не
1: это...
0: было делателей.
1: Да, вот это яблоко, так сказать, не сгнило изнутри, да, то вся кожура внешняя, она бы ничего не сумела сделать, да. Я повторяю, что это связано не просто с какими-то экономическими или политическими причинами, вот как раз верующий разум дает основание полагать, что история Руси Железной, да, закончилась именно благодаря тому, что исчез тот духовный импульс, который питал вот эту систему именно благодаря идее правды, которая в превращенном форме была ее энергетическим базисом. Собственно, конечно, одним из первых разрушителей в этом смысле советской России, если угодно, был никто иной, как Хрущев, между прочим, который постарался уничтожить всю ту традицию, которая питала победу Советского Союза, да, Советской России и в Великой Отечественной войне сделала ее сверхдержавой. Все эти победы хрущевского периода атомного проекта, да, или выхода в космос. Это еще во время Великой Отечественной войны все это готовилось, все это разрабатывалось. В этом смысле, конечно, верующий разум дает основание надежды. Он дает основание надеяться на то, что вот этот период перестройки, да, он продолжался вот как в 1917 году 9 месяцев либеральной власти был. Так в 90-х годах 9 лет вот этого самого либерального царства, да, показывает история, как только к власти в России приходят либералы, да, для которых сама по себе идея свободы, условно говоря, есть самодостаточная идея, есть Бог, да, так Россия начинает разваливаться на куски.
0: Можно я уточню? Твой вопрос вы затрагивали в своей книге, замечательный, о том, что есть три пути развития цивилизации. Это крест, меч и богатство. И вот либерализм – это как раз уход в экономические достижения, да, в достижения, да, богатства.
1: Вот именно эта третья фаза, так сказать, существования России, вообще жизни на Земле, да, как экономический базис, как в марксизме говорят. Но экономика сама по себе не есть базис в определенном смысле. Она есть проявление духовной и человеческой энергии, которая направлена на то или иное. И в этом смысле я думаю, что крест, меч и золото – это символы вот трех основных направлений цивилизации и истории в целом. Да? История и культура, направленная к Богу – это классика. Меч – это орудие, которое является основным орудием государственного начала в истории, да? И в этом смысле государство есть военно-политическая организация, направленная на либо власть, данную от Бога, либо власть, прикрывающуюся демократическими процедурами. На самом деле демократии как таковой, наверное, в истории мало было. Это всегда была определенная властвующая элита, которая либо выражала интересы этого народа, либо выражала свои собственные интересы. Вот. И, наконец, золото, да, это буржуазный способ существования истории и культуры, да, это рынок, всеобщий рынок, где все продается и покупается, и где главным мерилом достоинства и человека, и культуры являются деньги.
0: То есть это и был провал вот этого, да, экономической перестройки, потому что Русь отступила от своего, конечно, пути.
1: Конечно, да. И люди были буквально ошеломлены тем цинизмом, с которым это все делалось. Когда действительно совершенно откровенным образом был единственный вопрос задан, сколько это стоит. И на все вопросы отвечали таким именно образом. А сколько это стоит? Если надо предать родину или предать веру, еще что-то делать, то вопрос, да, а сколько вы заплатите, да? В результате многие деятели государственной той эпохи оказались гражданами тех же Соединенных Штатов, тот же самый, например, министр иностранных дел, да? Или кто-то еще и так далее. Вплоть до, так сказать, новейших вариантов этого дела.
0: А когда же начала восстанавливаться вот эта вот вертикаль власти над Россией?
1: В 2001 году у нас появился новый президент. Поначалу всем казалось, что он западник. Да он, пожалуй, был западником поначалу. Но чем дальше, тем больше оказывалось, что в его мировоззрении и мировоззрении окружавших его людей все более и более начинают проступать черты национальных интересов и национальных духовных идеалов России. Я вспоминаю его речь 2007 года в Мюнхене, знаменитая Мюнхенская речь 2007 года, где он впервые сказал, что вам, господа, России подчиняться не будет. Я помню выражение лиц этих господ, да, я это видел по телевизору, да, которые просто ушам своим не верили, понимаете, что говорит этот. Вот. А он сказал совершенно определенно и точно, что Россия будет жить так, как она считает нужным. Вот. И вот с тех пор уже на протяжении многих лет, да, значит, президент пытается построить новую Россию.
0: Вы затронули одно понятие – западник. В своих работах вы рассказываете о как раз времени славянофилов и западников. И здесь вот можно процитировать великого мыслителя Владимира Соловьева, который еще в 1888 году писал в книге «Русская идея», что идея нации есть не то, что она сама думает о себе, о времени, но то, что Бог думает о ней в вечности. Это ощущение вот этой идеи оно действительно пришло уже вот в то время, о котором вы рассказываете?
1: Понимаете, это ощущение и мысль, эта мысль постепенно развивалась на протяжении вот всех этих последних лет. Многие деятели культуры, науки, философии, церковные деятели все более и более поддерживали эту идею, потому что они начинали понимать и видели, что верховная власть ориентируется на эту идею во многом. При всех недостатках, при всех, так сказать, бедах и проблемах, прежде всего, главная, конечно, проблема – это деторождение, это убыль. Но это отдельный сложный вопрос. И в этом плане, да, действительно, Соловьев был прав. Идея истории, да, идея народа, да, национальная идея заключается не в том, что народ думает сам о себе во времени, а то, что Бог думает о нем в вечности. Вот эта мысль Бога, она продолжает существовать в известном смысле независимо от того, что думают те или иные люди. Понимаете, и когда мысли людей совпадают с этой мыслью Бога, да, замыслом Бога, тогда возникают великие государственные, культурные, художественные, научные достижения. В этом плане очень показательны, скажем, поправки Конституции 2020 года, когда впервые было сказано о том, что духовное в России выше материального. Попробуйте такое вообще сформулировать. Да? Что русский народ является государствообразующим народом, что русский язык является языком государствообразующего народа, что традиционные ценности, включая ценности семьи, состоящие из мужчины и женщины, а не все возможные извращения, которые узаконены на том же Западе в качестве совершенно социальной и юридической нормы.
0: То, что вы сказали, подтверждает характеристику, которую вы даете ядру цивилизации русской, как вера народа и его священный язык. Вот да. Это вот и есть ядро православного христианского народа. Различные сопутствующие оболочки, которые дальше его обволакивают, или они отходят, или приближаются. Это первое, интеллектуально-нравственно-художественное, то, что культура, да, называется.
1: Да, то, что вокруг культа.
0: Да. Второе, государственно-политическое, это священство и царство, как было, да, или да. Духовная и светская власть. И третье, хозяйственное, экономическое, технологическое, это уже последнее, да, вот эта вот оболочка.
1: Да, с этой точки зрения, да, хотя, скажем, марксистская теория рассматривает наоборот, да, и внутри там как раз способ материального производства с марксистской точки зрения, а все культура и все прочее есть идеология, да? Даже как с фрейдистской точки зрения в основе лежит сексуальное влечение, да, энергетика либидо, да? А все остальное есть сублимация. Вот я принципиальный противник такого рода построений.
0: Простите, вот мне бы хотелось на этом завершить первую часть нашей передачи. Во второй части мне бы хотелось продолжить наше рассуждение, вернее, ваше рассуждение о русской идее и обратиться уже к книге, которая была написана недавно и получила высокую оценку. Да, вы получили премию в области культуры и искусства, в области литературы, за книгу «Космос, хаос и совершенство».
1: Это да? Премия правительства Петербурга в 25-м году, а премию Александра Невского я получил уже давно. Я даже получил две премии Александра Невского. Одну у Союза писателей всероссийскую, другую церковную премию Святого Благоверного Князя.
0: У вас столько премий, что да, можно отдельно посвятить передачу вашим медалям и премиям.
1: Из последних это орден Святой Анны.
0: Заслуженные награды делают честь не только тому, кто их получает, но и те, кто читает ваши книги и хочет мыслить в том же направлении. Спасибо вам огромное, Александр Леонидович. Бог в помощь вашей просветительской деятельности, здоровья, благоденствия на многое лето.
1: Спасибо большое, Ирина Леонидовна. Очень приятно с вами беседовать.
0: Вы прослушали беседу с доктором философских наук, профессором, заслуженным работником культуры России Александром Леонидовичем Казиным. Продолжение слушайте в следующей программе «Призвание». Беседу записала Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

Дорогие слушатели, «Голос православия» предлагает вашему вниманию очередную передачу из нового цикла по страницам книги Георгия Петровича Федотова «Святые Древней Руси». Слушайте пятую передачу «Преподобный Сергий Радонежский».

0: Первое столетие монгольского завоевания было не только разгромом государственной и культурной жизни Древней Руси. Оно заглушило надолго и ее духовную жизнь. Это может удивлять тех, кто считает бесспорным, что политические и социальные катастрофы с необходимостью увлекут за собой пробуждение религиозного чувства. Религиозная реакция на катастрофу, конечно, сказалась в русском обществе. Проповедники видели в ужасах татарщины казнь за грехи. Но так велики были материальное разорение и тяжесть борьбы за существование, что всеобщее огрубение и одичание были естественным следствием. Около столетия русская церковь не знает новых святых, иноков, преподобных. Единственная канонизуемая в это время форма святости – это святость общественного подвига, княжеская, отчасти святительская. Защита народа христианского от гибели заслонила другие церковные служения. Нужно было, чтобы прошла первая отрепь после погрома, чтобы восстановилось мирное течение жизни. А это ощутимо сказалось не ранее начала XIV века, прежде чем проснулся вновь духовный голод, уводящий из мира. Новое подвижничество, которое мы видим со второй четверти XIV века, существенными чертами отличается от древнерусского. Это подвижничество пустынножителей. Все известные нам монастыри Киевской Руси были городскими и пригородными. Большинство их пережило Батыев погром или позже было возобновлено, как Киево-Печерский. Городские монастыри продолжают строиться и в монгольское время, например, в Москве. Но большинство святых этой эпохи уходят из городов в лесную пустыню. Каковы были мотивы нового направления монашеского пути, мы можем только гадать. С одной стороны, тяжелая и смутная жизнь городов, все еще время от времени разоряемых татарскими нашествиями. С другой, самый упадок городских монастырей могли толкнуть ревнителей на поиски новых путей. Излюбивши пустыню, они явили большую отрешенность от мира и его судьбы, чем подвижники киевские. В этом могло сказаться культурно-общественное потрясение татарской эпохи. Но взяв на себя труднейший подвиг, и притом необходимо связанный с созерцательной молитвой, они поднимают духовную жизнь на новую высоту, еще не достигнутую на Руси.
1: Главою и учителем нового пустынно-жительного иночества был бесспорно преподобный Сергий, величайший из святых Древней Руси. Большинство святых XIV и начала XV века являются его учениками или собеседниками, то есть испытавшими его духовное влияние. Из всех подвижников XIV века лишь для преподобного Сергия мы имеем современное житие, составленное его учеником Епифанием Премудрым, биографом Стефана Пермского. Епифаний был иноком Троицкой обители при жизни преподобного Сергия и в течение 20 лет после его кончины собирал заметки и материалы для будущего обширного жития. Бессильный в изображении духовной жизни святого, биограф дал точный бытовой портрет, сквозь который проступает внутренний незримый свет. Обширность этого жития была причиной того, что искусное его сокращение, выполненное заезжим сербом Пахомием, совершенно вытеснило на Руси первоначальный труд Епифания.
0: Как и в житии Феодосии, детство Сергия Варфоломея рассказывается не по литературным шаблонам,

0: Оленского. В отношении к науке духовной своих святых Древняя Русь удержала оба этих типа естественного и сверхъестественного приятия и не знает вовсе столь выраженного в древнем подвижничестве Востока аскетического отвержения культуры.
1: Когда, похоронив родителей, Варфоломей зовет своего старшего брата Стефана, уже постригшегося в Хачкове, на взыскание места пустынного, это он берет почин нового, необычного подвига. Варфоломей вообще не имел учителя в своей духовной жизни. Святой Сергий сам находит свой путь. При всей необычности Сергиева подвига не следует все же забывать, что избранное им лесное урочище Маковец находилось в 14 верстах от Радонежа и в 10 от Хачковского монастыря, где постриглись его родители и брат. Оттуда или из другого места навещал его игумен Митрофан. Кто-то снабжал его, хотя и скудно, хлебом, за укрухом которого каждый день являлся исчащий укрощенный медведь. 20-летний Варфоломей еще не отважился удаляться на десятки и сотни верст от человеческого жилья, как это сделают его ученики. Но Маковецкая пустынь уже не пригородный монастырь. Жизнь в ней уже северная Фиваида среди зверей и бесовских страхований, среди природы, суровой к человеку, требующей от него труда в поте лица. В последнем уже дано отличие северной трудовой Фиваиды от южной, созерцательной, Египта.

0: Пустынный житель, помимо своей воли, превращается в игумена монастыря. Не без сожаления встречает он первых своих учеников, которых не могли отпугнуть труды сурового жития. «Азбо, Господие и братья, — говорит он им, — хотел есмь един жити в пустыне сей, и так оскончатися на месте сем. Аще лисица извольшу Богове, еже быти на месте сем монастырю и множеши братья, да будет воля Господня». Также вздыхает он и отрекается, понуждаемый братья, взять на себя игуменство после смерти Митрофана. Но побежден, быв от своего милованного братолюбия, принимает поставление от епископа вместе со священством, от которого он отказывался доселе. Наконец он получает от цареградского патриарха грамоту, чрезвычайно смутившую его смирение, с предложением устроить в монастыре общее житие. Сергий советуется в Москве с митрополитом и лишь тогда заводит у себя общежитие, взяв на себя все бремя хозяйственной и административной ответственности. Письмо патриарха Сергию косвенно свидетельствует о том, что киновийная общежительная жизнь, разрушившаяся в Киеве еще в XII столетии, ко временам Сергия была уже неизвестна на Руси. Так, шаг за шагом, преподобный Сергий возвращается из излюбленной им пустыни в человеческий мир, хотя бы замкнутой монастырской оградой, чтобы вскоре переступить и эту саму ограду. Пустыню он завещает своим более счастливым ученикам.
1: Основоположник нового иноческого пути, преподобный Сергий, не изменяет основному типу русского монашества,

0: как он сложился еще в Киеве XI века. Образ Феодосия Печерского явно проступает в нем, лишь более утончившийся и одухотворенный. Феодосия напоминают и телесные труды преподобного Сергия, и сама его телесная сила, и крепость, и худые ризы, которые, как у киевского игумена, вводят в искушение неразумных и дают святому показать свою кротость. Крестьянин, пришедший поглядеть на святого Сергия и не узнавший его в нищенской ряске, пока появление князя и земной поклон перед игуменом не рассеяли его сомнений, повторяет недоумение киевского возницы, не узнавшего преподобного Феодосия. Общая зависимость от студийского устава заставляет Сергия, как и Феодосия, обходить по вечерам кельи иноков и стуком в окно давать знать о себе прегрешающим против устава. Как и Феодосий, в дни голода и скудности Сергий уповает на Бога и обещает скорую помощь. И помощь является в виде присылки хлебов от таинственных христолюбцев. Все эти традиционные черты в облике преподобного Сергия, смиренная кротость, основная духовная ткань его личности. Рядом с Феодосием кажется лишь, что слабее выражена суровость аскезы, ни верик, ни истязание плоти, но сильнее безответная кротость, доходящая у игумена почти до безвластия. До введения общежития Сергий однажды нанимается к одному из своих монахов строить сени в его келье за решето гнилых хлебцев. Крестьянину, смеявшемуся над его убожеством, он кланяется в ноги и сажает с собой за трапезу. Мы никогда не видим преподобного Сергия, наказывающего своих духовных чад. Преподобный Сергий, когда его родной брат, вероятно, вместе с частью монахов, вступил с ним в спор за старшинство, тайно оставляет обитель и удаляется к своему другу, игумену Махришскому Стефану, чтобы строить себе новую обитель на Киржаче. Только приказание митрополита Алексия заставило его вернуться в свой монастырь, куда его призывало раскаявшееся братья. И чудеса святого благодетельны и безгневны. Он не карает грешников. В самых чудесах своих преподобный Сергий ищет умолить себя, принизить свою духовную силу. Исцелив ребенка, которого считали мертвым, он говорит отцу: «Престился еси, о человече, и не веси, что глаголеши. Отрочабо твое, носящ чути его сему, на пути студеню изнемокши, тебе мнится, яко умре. Прежде бо общего воскресения не можно есть, а жити никому же». Свой источник он изводит из земли молитвой только вследствие ропота монахов на отсутствие питьевой воды и запрещает называть этот источник Сергиевым. «Якуда никогда же слышу от вас моим именем источник он зовущ. Небо аз дах воду сию, но Господь дарова нам недостойным».
1: Столь же традиционно в палестинском духе соединение задач монастыря с благотворительностью. Преподобный Сергий немедленно за введением общежития заповеда нищих и странных довольно упокоевати и подавати требующим, связывая с исполнением этого христианского долга будущее процветание обители. Еще более поразительна программа монашеской жизни, которую с особой торжественностью Епифаний влагает в помышления Сергия после принятия им игуменства. «Помышлявшее во уме житие великого светильника, и же во плоти живущей на земли ангельские пожиша, глаголю Антония Великого и Великого Ефимия, Саввы Священного, Пахомия Ангеловидного, Феодосия Общежительного и прочих. Сих житию и нравам удивляяся блаженной, како плоть несущая, бесплотные враги победиша, ангелам сожители, явишися дьяволу страшне, им же цари и человецы, удивляшися к ним приходяще, болящая различными недугами исцелевахуся, и в бедах теплее избавителие, и от смерти скорее заступницы на путях и на море нетрудные шественницы, недостаточествующим обильнее предстатели, нищим кормители, вдовам и сиротам неистощаемое сокровище. Трудно представить себе большее несоответствие между египетским идеалом Антония или Пахомия и выраженным здесь призванием милосердного служения миру. Кто бы ни был автором этого размышления, Сергий или Епифаний, ученик его, оно дает чисто русское понимание иноческого служения. Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу.
0: Но в этом древнем лике русского святого мы можем разглядеть и новые черты. Простота и как бы открытость характеризуют духовную жизнь Феодосия. Сергиева простота без пестроты лишь подготовляет к таинственной глубине, поведать о которой бессилен его биограф, но которая говорит о себе еще неслыханными на Руси видениями. «Только с Сергием говорили горние силы на языке огня и света. Однажды, когда преподобный Сергий совершал литургию в сослужении двух священников, Исаакий и другой ученик увидели сослужащего ему четвертого, светоносного мужа в блистающих ризах. На настойчивые вопросы учеников Сергий открывает свою тайну. «О, чадо любимое, аще Господь Бог вам откры, азли могу се утаите. Его же видесте, ангел Господень есть, и не токмо ныне днесть, но и всегда посещением Божиим, служащу ми недостойному с ним. Вы же его видесте, никому же поведайте, донде же есмь в жизни сей». Тот же Исааки просил у Сергия благословения на вечное молчание. И когда учитель благословлял его, он увидел велик пламень, исшедший из рук его и окружающий всего Исаакия. Симон же, экклесиарх, рассказывал: «Служащу бо рече святому видал огонь, ходящ по жертвеннику, осеняющий алтарь и окрест святые трапезы окружают. И когда святы, хотя причаститеся, тогда божественный огонь свится, якоже некая плащаница, и вниде во святый потирь, и так о преподобный причастися».
1: Два видения в житии принадлежат самому Сергию, но в них участвуют и его ученики. Однажды ночью в своей келье преподобный слышит голос, называющий его по имени Сергие. Открыв окно, он видит необычайный свет на небе и множество зело красных птиц, слетевшихся над его монастырем. Небесный голос дает ему обетование: «Им же образом видел еси птица сия, тако умножится стадо ученик твоих, и по тебе не оскудеют, аще восхотят стопам твоим последовати». С той же мыслью святого об учениках его связано и другое его, исключительное по значению, видение. Преподобный Сергий, первый из русских святых, имел видение Богоматери. Вот как оно описано у Епифания. «Однажды блаженный отец молился по обычному своему правилу перед образом Матери Господа нашего Иисуса Христа. Отпев благодарственный канон пречистый, присел он немного отдохнуть и сказал ученику своему Михею: «Чадо, трезвись и бодрствуй, ибо чудное и ужасное посещение готовится сейчас нам». И тот час послышался голос: «Се, Пречистая грядет». Святой же, услышав, заторопился из кельи в сени. И вот великий свет осенил святого, паче солнца сияющего, и видит он Пречистую с двумя апостолами, Петром и Иоанном, блистающих неизреченной светлостью. И как только увидел, пал ниц святой, не в силах терпеть нестерпимую зарю. Пречистая же своими руками коснулась святого, сказав: «Не ужасайся, избранник мой, я пришла посетить тебя. Услышана молитва твоя об учениках, о которых ты молишься, и об обители твоей. Не скорби уже, ибо отныне она всем изобилует, и не только при жизни твоей, но и по отшествии твоем к Господу неотлучена буду от обители твоей, подавая потребное неоскудно, снабдевая и покрывая ее». И, сказав сие, стало невидимо. Святой же в исступлении ума одержим был великим страхом и трепетом. Понемногу придя в себя, нашел он ученика своего лежащим от страха, как мертвого, и поднял его. Тот же начал бросаться в ноги старцу, говоря: «Поведай мне, отче, Господа ради, что это было за чудное видение, ибо дух мой едва не разлучился от союза с плотью из-за блистающего видения». Святой радовался душою, и лицо его цвело от этой радости, но не мог ничего отвечать, кроме одного: «Потерпи, чадо, ибо и во мне дух мой трепещет от чудного видения». Так они стояли и дивились про себя. Потом он сказал ученику своему: «Чадо, позови мне Исаака и Симона». И когда они пришли, он рассказал все по порядку, как видел Пречистую с апостолами и какие чудные обещания изрекла она святому. Услышав, они исполнились неизреченной радости и все вместе отпели молебен Богоматери и прославили Бога. Святой же всю ночь оставался без сна, помышляя в уме о неизреченном видении.
0: От мистики до политики огромный шаг, но преподобный Сергий сделал его, как сделал шаг от отшельничества к общежитию, отдавая свое духовное благо для братьев своих, для русской земли. Вмешательство преподобного Сергия в судьбу молодого государства московского, благословение им национального дела было, конечно, одним из оснований, почему Москва, а вслед за нею и вся Русь, чтила в преподобном Сергии своего небесного покровителя. В сознании московских людей XVI века он занял место рядом с Борисом и Глебом, национальными заступниками Руси. Князья, московские и удельные, посещали Сергия в его обители, и сам он выходил к ним из ее стен, бывал в Москве, крестил сыновей Дмитрия Донского, брал на себя выполнение политических поручений. Всякий русский помнит благословение преподобным Сергием Дмитрия Донского на его битву с Мамаем. Когда митрополит Алексий перед кончиной хотел избрать преподобного Сергия своим преемником, возложив на него попечение об общерусском церковном деле, Сергий оказался непреклонным. «Владыка святый, ащи не хощеши отгнати мою нищету от слышания святыни твоея, прочее не приложи о сем глаголоти к моей худости». Сергий умел отстоять на какой-то границе права своей духовной жизни и над национальным церковным служением. Преподобный Сергий в еще большей мере, чем Феодосий, представляется нам гармоническим выразителем русского идеала святости, несмотря на заострение обоих полярных концов ее, мистического и политического. Мистик и политик, отшельник и киновид совместились в его благодатной полноте.

прозвучала очередная передача по страницам книги Георгия Петровича Федотова «Святые Древней Руси». Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Крупинин. В сегодняшней передаче мы продолжаем чтение статьи отца Павла Флоренского «Троица Сергиева Лавра и Россия». Итак, если нет абсолютной ценности, то нечего воплощать. Невозможно самое понятие культуры. Если жизнь как среда насквозь чужда божественности, то она не способна принять в себя, воплотить в себе творческую форму. И, следовательно, снова останется она сама по себе вне культуры. И, следовательно, снова уничтожается понятие культуры. Нападения на это понятие были все время. То с одной, то с другой стороны. То со стороны одностороннего язычества, то со стороны одностороннего иудейства. И защита культуры в самих ее основах, всенародным соборным сознанием, всегда была борьбой за оба взаимно